Их разум небесный, освящение и радость. Ты тот, кто одинаково добро помышляет обо всех людях. Одна мысль, один свет. Тобою человек человека познает. Тобой человек человеку пророчествует. Твоим голосом люди друг друга слышат. Твоим языком понимают друг друга. Воистину, ты всечеловек. Ибо все люди по существу своему в тебе, и ты во всех и во вся. Ты созидаешь разум человеческий, когда тень твоя разрушает его. Ты дал форму всему и запечатал все своей мудростью. Ты из праха земного создал все сосуды и наполнил их песнью и радостью святой единой троичности. Но тень твоя в каждый сосуд уронила каплю печали, которой печальные пишут жалобы на тебя. Господи милостивый, играющий в объятии матери своей, Духом Святым оживотворенной, исправь разум мой своим разумом и очисти его светом твоим от мыслей печальных, от мрачных предчувствий, от жалких поступков. Господи мой величественный, ты наполняешь собой душу матери своей, недра ее девственные, ничто больше не вмещает душа ее, только тебя. Ты свет ее и голос ее, око ее и песнь ее. Ты слава Духа Святого, его действие и его плод, его восхищение. Господи величественный, играющий в объятии матери своей, Духом Святым оживотворенный, ты храбрость Святой Троицы, героизм ее и ее история. Решился ты луч тройственный направить в хаос и тьму, и стал свет чудо, на которое очам не насмотреться, ушам не наслушаться, творче очес и ушес. И все это чудо — только бледная тень твоя, только умноженное и искаженное отражение лица твоего в осколках мутного зеркала. Сердце мое жаждет полного образа твоего, Сыне Божий, ибо горько быть частью образа твоего, неуверенно колеблющейся в океане тьмы. Разрушь тесноту души моей, освободи ее, о безграничность божества Тресветлого. Освети разум мой, о свет ангелов и тварей земных. Открой мне слово твое, премудрое слово Божие. Соделай душу мою девственной, стань оком и песнью ее».

0: слушаете радио «Вера». Елена Гвозденко. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Прощенное воскресенье. Тихо, пасмурно. Хлопья запоздалого мартовского снега с изящной неспешностью покрывают асфальт в подпалинах серого льда. Прощенное воскресенье. Тихий праздник. Праздник омовения душ. Если бы хоть на миг скинуть пуды зависти, пустого тщеславия, корысти, игрушек земных, хоть на миг остановиться и посмотреть на щедрое небо, на очистительный снегопад, вдохнуть полной грудью, то зрение обязательно изменится. Можно увидеть огонек света в глазах напротив.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». 1933 год. Город Муром. Мама с детства страдала пороком сердца. По словам врачей, она в силу своей болезни могла умереть внезапно. Физический труд для нее был гибельным. Но Бог ее хранил. А добрые люди, и русские, и нерусские, помогали кто чем может. Милосердие, двери всегда были открыты, была бы вера. А в ней она была уверенной и сильной. Так, во время острейшей нужды чего-то самого необходимого, мама вставала на колени перед образом и говорила: «Господи, дай мне мыло, мне нечем вымыть детей». И кто-нибудь приносил не хлеб, не картошку, а мыло. Именно мыло. Самое необходимое, о чем она и просила.
0: Голоса.

0: для тех, кто хочет верить.
1: Молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как Волги, вал белоголовый, доходит целый к берегам.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Псково-печерский монах Савва перед вечерней службой зажигал лампадки в храме. Народ еще не собрался, только несколько прихожан стояли возле свечного ящика. Вдруг послышалось тихое всхлипывание, и отец Савва увидел стоящую возле иконы преподобного Серафима Саровского молодую девушку. Она крестилась и плакала. Монах подошел к ней и участливо спросил: «Что случилось, дочка?» Девушка посмотрела на отца Савву полными слез глазами, покачала головой и ничего не ответила. Однако по ее лицу монах понял, стряслось что-то серьезное. Он еще раз осторожно попытался разговорить паломницу. Сначала девушка только разводила руками, а потом достала из сумочки блокнот и, что-то в нем написав, протянула отцу Савве. «У меня был солнечный удар, и после него отнялась речь», — прочитал монах. С огромным сочувствием он посмотрел на несчастную девушку. «Не отчаивайся», — мягко сказал ей отец Савва. «Господу возможно все. Молись ему каждый день, и Бог, видя твое терпение и смирение, тебя не оставит». Прошло несколько недель. В один из дней отец Савва, как обычно, зажигал лампады перед богослужением. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Монах обернулся и увидел ту самую девушку, онемевшую после солнечного удара. Только она больше не была немой. «Батюшка, как мне вас благодарить?» — сияя, проговорила она. Оказалось, что девушка, как и посоветовал отец Савва, стала каждый день молиться, пытаясь при этом еще и произносить слова молитвы вслух. Поначалу ничего, кроме шипения, из ее горла не выходило. Но она не отчаивалась и не роптала, а продолжала молитву. И в один прекрасный день услышала свой собственный голос. Речь вернулась к ней. «Не меня благодари, а Господа», — радостно ответил отец Савва. «За твое терпение он тебя вознаградил». «Надежды без терпения быть не может», — говорил псково-печерский старец Савва Остапенко. «В трудностях потребно терпение и упование на волю Господа, который по своей милости или избавит нас от бед, или поможет нам терпеливо их перенести».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Многие христиане сетуют на то, что, читая утренние и вечерние молитвы, делают это механически. Слова молитвы не западают им в сердце. Почему так происходит? Хочу поделиться

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой, Московская губерния, село Лопасня. Помню такой случай. Оглохла двухлетняя Нюша, дочка одной бедной крестьянки, и, не слыша чужой речи, стала неметь. Тщетно возила ее моя попечительница Наталья Ивановна Гончарова к московским врачам. Они признали ее неизлечимой, обреченной стать глухонемой. Это было в 1911 году, когда произошло прославление мощей святителя Иоасафа Белгородского в Курской губернии, и Наталья Ивановна повезла Нюшу к его мощам. Стечение народа в монастыре было такое, что монахи, увидя больного ребенка, повели их через царские комнаты. Государь только что уехал. Как только Нюша приложилась, она вдруг громко вскрикнула: «Ушки мои! Ушки мои!» В Москве лечившую Нюшу врачи нашли ее совершенно здоровой и сказали, что говорить она будет нормально.

0: В октябре 1898 года небольшой уездный город Павлоград, сегодня это территория Днепропетровской области Украины, был переполнен паломниками со всей России. Не хватало гостиниц и квартир, чтобы расселить всех желающих. Люди ночевали даже на улице, ожидая приезда всеми любимого в России пастыря, протоиерея Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн прибыл 14 октября на освящение Спасского собора. Вот как описывали это событие очевидцы. Яркое солнечное утро, торжественный звон колоколов, стройное пение громадного хора, красочное облачение духовенства производили неизгладимое впечатление и навсегда остались в памяти у всех тех, кому посчастливилось присутствовать на торжестве освящения храма. Единственное, о чем сожалели те, кто был на открытии и освящении Спасского собора, так это о том, что всего лишь год не дожил до этого радостного события сам инициатор строительства храма, купец и меценат Яков Федорович Голубицкий. Родился Яков Голубицкий в 1815 году в семье павлоградского купца. Честность, трудолюбие, смекалка – именно благодаря этим качествам Яков Федорович умело вел коммерческие дела отца и приобрел солидное состояние. Он был не только способным, предприимчивым бизнесменом, но и очень добрым и отзывчивым человеком. Голубицкий охотно выделял средства на благие начинания, был членом многих благотворительных и общественных организаций. Яков Федорович пожертвовал немалую сумму на расширение больницы для бедных и положил в Павлоградский банк 100 рублей с золотом, на процент из которых она содержалась. Яков Федорович помогал многим нуждающимся павлоградцам. Одним выделял деньги на постройку дома или на покупку скота, другим давал уголь, продукты, одежду и обувь, а некоторым выплачивал ежемесячные пособия. Также он щедро жертвовал учебным заведениям средства на оказание помощи учащимся из бедных семей. Голубицкий заслужил всеобщее уважение своими милосердными делами. Его избирали неоднократно депутатом городской думы и дважды городским главой. В 1892 году Яков Голубицкий, будучи уже в преклонных летах, занемог. Ему хотелось завершить свою жизнь значительным богоугодным делом. Голубицкий остановился на проекте строительства нового храма. В Павлограде был всего лишь один собор, который в праздники не вмещал всех желающих присутствовать на службе горожан. Церковь заложили в день рождения Якова Федоровича в память о чудесном спасении семьи императора Александра III во время крушения поезда в 1888 году. Яков Федорович решил воздвигнуть храм в честь Спаса нерукотворного образа. Эта икона осталась совершенно целой в почти полностью разрушенном царском вагоне. Позже образ был признан чудотворным, и его стали почитать. Каждый год 17 октября в день чудесного спасения царской семьи стали совершать богослужения в честь этого образа. Вдовствующая императрица Мария Федоровна передала в Спасский собор Павлограда его точную копию. К сожалению, Яков Голубицкий не дожил до окончания строительства Спасского храма, завершил постройку церкви и стал первым ее старостой любимый племянник Голубицкого – Дементий Пантелеевич Конжуков. На свои средства Дементий Пантелеевич содержал в Спасской церкви замечательный церковный хор, а в 1904 году открыл при храме церковно-приходскую школу. Жители Павлограда с благодарностью вспоминают Якова Федоровича Голубицкого и его племянника Дементия Конжукова. В народе до сих пор Спасский собор называют церковью Голубицкого.
1: Имена милосердия.

Я покинул родимый дом, голубой оставил рось, в три звезды березняк над прудом теплит матери старый грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покинул родимый дом, голубой оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грудь.

Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Крещения Господня – один из самых древних в церковном календаре. Он возник в эпоху, когда церковь боролась с учениями, искажающими смысл служения Иисуса Христа. Сторонники неправославного учения полагали, что Христос не был Богом, а являлся всего лишь человеком. Спаситель якобы почти не отличался от пророков Ветхого Завета, и призван на свое служение он был в момент крещения в реке Иордан от рук Иоанна Предтечи. Православная церковь решила опровергнуть подобное мнение, и вот по какой причине. Любое искажение веры ведет за собой искажение духовной жизни отдельно взятого христианина. Человек утрачивает ориентиры верного пути, который должен привести его в Царство Божие. Ведь если ты неправильно веришь в Бога, как ты к Нему сможешь прийти? Православное учение о служении Христа и Его личности Церковь изложила в богослужебных песнопениях, чтобы люди, приходя в храм, слышали и понимали: Христос не просто человек, а Бога-человек, и Его крещение в реке Иордан имеет особый смысл. Но значение этого события иное, нежели думают еретики. О событии крещения Христова рассказывает нам тропарь, одно из главных песнопений праздничной службы. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Имени автора тропаря праздника Крещения Господня мы не знаем, но можно предположить, что его написал Роман Сладкопевец, один из самых известных церковных поэтов древности. Послушаем церковнославянский текст тропаря. «Во Иордане крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителев Боглас, свидетельствовавший тебе, возлюбленного тя сына именуя, и дух в виде голубини, известствовавший словесе утверждение. Явлейся, Христе Божий, мир просвещей, слава тебе». В русском переводе текст выглядит так. «При крещении твоем в Иордане, Господи, открылось поклонение Троице, ибо голос родителя свидетельствовал о тебе, возлюбленным тебя сыном именуя, и дух в виде голубицы подтверждал его слово непреложность, явившийся Христе Божий и мир просветивший, слава тебе». Тропарь Крещения говорит об основном элементе христианской веры – учении о Боге Троице. Православная Церковь исповедует Бога Отца, Сына и Святого Духа, но не трех богов, а единого Бога Троицу. Понять это учение полностью нельзя, но оно основано на откровении Бога о себе самом. И часть этого откровения – событие Крещения, когда Троица явила себя людям.
1: Тропарь Крещения – во время праздничного богослужения исполняется неоднократно. Поется он, например, и при великом освящении воды. Священник с молитвой окунает крест в воду, а хор поет тропарь. Этим действием церковь показывает, что вода освящается не человеческим действием, а благодатью Бога Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Давайте послушаем тропарь крещения в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О цели и смысле жизни. Задолго до Рождества Христова в Сицилии был государь по имени Гийрон. Среди мудрецов при его дворе особенно выделялся Симонит. Однажды Гийрон спросил его: «Симонит, объясни мне, что такое Бог?» «Трудный вопрос ты предлагаешь мне, государь», — ответил мудрец. «Позволь мне день-другой подумать». «Хорошо», — согласился Гийрон. Прошло 2 дня. Пришел к царю Симонит и вместо ответа просит дать еще 4 дня. Прошло 4 дня, а Симонит запросил еще 8 дней отсрочки. Гийрон нахмурился. «Ты шутишь, Симонит? Пожалуй, скоро ты станешь просить 16 дней на раздумье, а потом и 32. Когда же ты, наконец, дашь мне окончательный ответ?» «Ты угадал, государь», — спокойно сказал Симонит. «Прошло бы 8 дней, я стал бы просить 16, затем 32, а там 64, и так дальше, все удваивая сроки без конца. Что же касается ответа, то мне кажется, я уже дал тебе его».
2: «Как дал?» — удивился Гийрон. «Ты еще ничего мне не сказал о Боге, а все просил новых и новых прибавок».
1: «Вот это и есть мой ответ», — сказал мудрец. «Твой вопрос, государь, не по силам никому. Чем больше о нем думаешь, тем меньше понимаешь. Приходится просить новых и новых дней. Этот вопрос все равно, что гора. Издали смотришь, и та кажется громадой. А чем ближе подходишь, тем она все более высится и растет, и ты перед ней чувствуешь себя таким маленьким и ничтожным. Как же ты хочешь, государь, умом охватить того, кто создал и гору, и человека?» Понял Гийрон слова Симонида, благоговейно поднял глаза к небу и прошептал: «Да, Бог непостижим».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики за веру истинную, молите Бога о нас. Вера ваша приблизила вас к сияющему престолу славы, лучезарными серафимами и пресильными херувимами украшенному. Ближе нас вы к бессмертию, и молитва ваша чище и слышнее. Помяните нас в молитвах ваших, чтобы и ваша слава разнеслась в небесах. Возьмите нас с собою, чтобы лететь вам к престолу славы легче и быстрее. Кто несет лишь себя одного, тот ходит легче, но спотыкается чаще. Чем большее бремя братьев своих возлагаете на себя, тем полет быстрее. Сказал я людям: все вы мученики, но не равны вы в мученичестве своем. Мученики за истинную веру во всем различны от мучеников за веру ложную. Даже по плоти отличаются они, ибо душа плоти сообщает и силу свою, и немощь. Вы, принимающие мученичество за веру истинную, страдаете за то, что открылось духовному зрению вашему. Страдающие за ложную веру страдают за то, что видят очами телесными. Вы первые страдаете за веру в явную и истинную. Вы вторые страдаете за сон и призрак. Зрение духовное скромно называет свое знание вера. Зрение телесное называет свою веру гордо знание. И одно, и другое лицезрение. Первое – лицезрение мирной и светлой сущности вещей. Второе – лицезрение отражения сущности во мраке. Сыновья неба и сыновья земли, неизбежно мученичество ваше. Мученичество в бегстве. Либо бежите от тьмы к свету, либо от света во тьму. Если бежите от тьмы к свету, весь мир восстанет на вас. Если бежите от света к тьме, небо удалится от вас, от судорог ваших и погибели. Пересекаются пути человеческие, и столкновения неизбежны. Ибо одни стремятся на восток, другие на запад. Но милостив Господь, и каждому посылает ангелов своих. Душа моя полнится мучениками, словно плодоносная нива пшеницей и плевелами. Одни обращены к востоку, другие к западу. В полночь шепчу душе своей: доколе будешь распинать себя между раем и адом? Восстань и устремись туда, куда мученики за веру истинную стремились. На рассвете шепчу друзьям своим: не соблазняйтесь путями широкими, ибо многие трупы смердят на обочинах. Пойдем на гору путем узким. Труден он и крут, но не смердит мертвечиной. День и ночь шепчу вам, мученики за веру истинную, молите Бога о нас.

0: Радио «Вера». Нина Джосс. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Уроки счастья. Первый урок счастья преподала мне любимая бабушка. Она умела радоваться жизни. В старости бабушка сильно болела гипертонией, но, едва оправившись от очередного приступа, начинала хлопотать по хозяйству. Шутить и улыбаться, радуясь, что на сей раз пронесло. И можно еще пожить. Примерно за год до бабушкиной смерти я приехала к ней в гости. Был конец весны. Больная 87-летняя старушка вышла во двор подышать свежим воздухом и тут увидела розу. «Розочка расцвела!» – радостно воскликнула бабушка. И лицо ее озарилось такой улыбкой, что разгладились морщинки, а глаза засияли. «Как мало порой надо человеку для счастья!»

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Марианны Веховой о своем духовнике, протоиерее Александре Мене. 1980 год. Отец Александр советовал молиться, идя к автобусной остановке, в магазин, на работу, в автобусе, в лифте, в очереди. Действительно, это оказывается способ осветить всю свою жизнь. В очереди не устаешь и не сердишься от того, что теряешь время. Время не потеряно, если было посвящено молитве. Молитва помогает многое приобрести – свободу, душевный покой, радость. Даже конфликты в транспорте или в очереди вдруг рассасываются, если стоишь и молишься про себя. Чудеса!
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Иван Бунин.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Псково-печерский монах Савва приехал в город Великие Луки, чтобы заняться восстановлением единственного уцелевшего после революции в городе храма во имя Казанской иконы Божьей Матери. Печальное зрелище предстало его взору. Рушащиеся стены, облупившаяся штукатурка, покосившийся купол. Труд предстоял серьезный. Инженер по образованию, отец Саввы быстро составил план работ. Одно оставалось неясным. Где брать необходимые строительные материалы? Прихожане-добровольцы, вызвавшиеся помогать отцу Савве на стройке, поддерживали, чем могли. Кто несколько мешков извести по знакомству достал, кто свой старый гараж на кирпичи разобрал. Однако эти пожертвования были каплей в море. Для восстановления храма требовались куда более серьезные материальные ресурсы. На укрепление фундамента был нужен цемент. И не просто много, а очень много. Целый самосвал. Достать такое количество отцу Савве было решительно негде. Прихожане тоже такими возможностями не располагали. Притихшие и погрустневшие, они стояли посреди строительного мусора в растерянности, глядя на отца Савву. А он, на удивление, совсем не печалился. «Братья, не будем унывать!» — ободрил монах людей. «Не оставит Господь трудящихся ради него. Давайте лучше помолимся». Прямо на стройке совершили молебен. И только закончили, как рядом засигналил автомобиль. На церковный двор въехала большая цистерна с надписью «Цемент». Водитель, вздвинутый на затылок кепки, высунулся из кабины. «Выручайте, люди добрые!» — весело сказал он. «Привез по наряду цемент для строительства универмага? Они не берут. Говорят, у них и так еще полно. Пока обратно на базу доеду, застынет. Может, вы и возьмете?» Вместе с отцом Саввой водитель аккуратно слил цемент в строительный резервуар, непонимающе посмотрел на едва не плачущих от радости людей вокруг, завел мотор и уехал. А отец Савва Остапенко, которого за постоянное пребывание в молитвенном общении с Господом в Псково-Печерском монастыре с уважением величали старцем, промолвил: «В ком есть живая вера, тот ни в чем не имеет недостатка, и что попросит у Бога, все получит. Так обещал нам сам Господь. Просите, и дастся вам. Стучите, и отверзится».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Иногда спрашивают, что

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Колумзиной, дочери вице-председателя Царской думы Сергея Шедловского. Начало Первой мировой войны. Воронежская губерния. Село Волчий хутор. Возбуждение и подъем первых дней войны прошли. С фронта приходила путанная информация. Кроме первых двух открыток, от брата Андрея вестей не было. Отец пытался навести справки, но безуспешно. Длинными осенними вечерами отец читал нам вслух. Однажды в 10 часов вечера зазвонил телефон. Первой подбежала к висевшему на стене большому аппарату мамина сестра Маня. Старичок-почтмейстер из Волоконовки зачитал ей телеграмму. В ней говорилось: «Ваш сын Андрей жив и здоров. Легко ранен. За храбрость представлен Георгиевскому кресту». Кончив диктовать, старый почтмейстер прибавил дрожащим голосом: «Разрешите поздравить вас». На восторженный крик Мани прибежали все – в халатах, в ночных рубашках, пижамах. За что же был награжден мой брат? Однажды ночью он потерял дорогу и оказался один на занятой немцами территории. В здании, куда он вошел, находилось около 30 немецких раненых и военный врач. Андрей, отлично говоривший по-немецки, так как окончил в Петербурге немецкую частную среднюю школу, объявил им, что местность занята казаками, и он всех берет в плен. Тяжело раненых, которых нельзя было транспортировать, пришлось оставить на месте.

0: Остальных же, 18 человек, Андрей повел в расположение русских. Он боялся нарваться на немецкие части, но в конце концов благополучно добрался до своих, сдал пленных и постарался незаметно исчезнуть, поскольку боялся быть наказанным за то, что заблудился.
1: Голоса.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Купцов кёнигов в российском деловом сообществе уважительно называли королями. Леопольд Егорович царствовал в сахарной промышленности, а его сын Леопольд Леопольдович Кёниг слыл, в свою очередь, хлопковым королем. Однако главным в их хозяйской деятельности было по-настоящему королевское, уважительное и заботливое отношение к своим рабочим и служащим. Леопольд Егорович Кёниг начал свой путь с должности простого рабочего на сахарном заводе и с истинно немецкой дотошностью изучил все нюансы производства сахара из тростника. Заняв денег у родственников жены, Кёниг приобрел разорившуюся сахарную фабрику. Через 2 года с помощью модернизации производства не только вернул все долги, но и получил первую прибыль. Вскоре Леопольда Егоровича в Петербурге уже называли «сахарным королем». С немецкого слово «кёниг» переводится как «король». Работать у Кёнига желали многие. На его производстве использовались передовые технологии. Рабочие получали повышенную зарплату, бесплатно пользовались услугами врачей при фабрике. Могли дать своим детям начальное и профессиональное образование за счет хозяина. Кёниг стремился воплотить в жизнь идею гармоничного союза труда и капитала. Интересы рабочих должны защищаться хозяином завода, на котором они трудятся. Со временем сахаропроизводство из импортного тростника в России пошло на спад. Тогда Леопольд Егорович обратил свое внимание на растущее свеклосахарное производство на Украине, начал скупать там земли и строить заводы. Благодаря ему в ряде населенных пунктов на севере Харьковской губернии, современная Сумская область, появились больницы, школы, дизельная станция, телефон и электричество. В Тростенце, небольшом городке в 60 километрах от Харькова, где располагалась основная фабрика Кёнига, были открыты для рабочих и членов их семей библиотека, родильный дом и начальное училище. Служащие промышленника обеспечивались меблированными квартирами с водопроводом и электричеством. Королевское отношение к рабочим дало свои плоды. Сахарное предприятие Кёнига производило 1/11 часть всего рафинада Российской империи. Годовой оборот фирмы достигал 40 миллионов рублей. После смерти Леопольда Егоровича руководителем семейного дела стал младший сын Юрий Леопольдович. В 1913 году он профинансировал строительство красивейшего православного Вознесенского храма в Тростенце для своих рабочих, хотя сам был, по вероисповеданию, лютеранином. Старший сын Леопольда Кёнига, Леопольд Леопольдович Кёниг, в свою очередь развивал собственное текстильное дело. Молодой хозяин заботился о достойной жизни своих рабочих и их семей так же активно, как и его отец. Он построил благоустроенное общежитие для рабочих, прекрасно оборудованную больницу, клуб, открыл бесплатную читальню и вечернюю школу для своих сотрудников, а их дети получали образование в Невском училище Императорского русского технического товарищества за счет Леопольда Леопольдовича. В конце 19 века Леопольд Кёниг инициировал строительство больницы и родильного дома в Петербурге, куда могли обратиться женщины, независимо от их имущественного положения. Из требуемых на строительство 500 000 рублей основную часть внес именно Кёниг. Императрица Александра Федоровна разрешила назвать больницу в свою честь Александринским женским приютом и взяла над ней покровительство. В 1899 году Александринский приют был открыт с родильным домом на 58 мест, гинекологической больницей на 22 кровати и акушерской школой. Купеческая династия Кёнигов стремилась защищать интересы рабочих и заботилась об их быте и досуге. Поэтому к Кёнигам все относились с уважением и благодарностью.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Зачем я не могу нести, о мой Господь, Твои оковы? Твоим страданиям страдать, и крест на плечи Твой приять, и на главу венец терновый. О, если б мог я лобызать лишь край святой Твоей одежды, лишь пыльный след Твоих шагов! О мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров! Тебе хочу я все мышления, Тебе всех песней благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждого биенья, и душу всю мою отдать. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Ольги из Луганской Народной Республики трое детей. Старшие, 7-летний Миша и 6-летняя Арина, больше 2 лет провели в приюте. Причиной стало отсутствие нормальных условий для жизни. Ольга с детьми жила в старом полуразрушенном доме, который достался ей от матери, но не была там зарегистрирована. Из-за проблем с пропиской женщине не удалось вовремя получить российский паспорт, устроиться на официальную работу и оформить детские пособия. Семья оказалась за чертой бедности, а на восстановление документов через суд у Ольги не было ресурсов. Все это время женщина делала попытки вернуть сына и дочь домой. Подрабатывала сиделкой, регулярно навещала детей в интернате. Выход появился, когда Ольга встретила своего нынешнего супруга. Михаил помог ей восстановить паспорт, а после этого вернуть детей в их уже общий дом. Сегодня семья Ольги и Михаила живет скромно. Они ведут небольшое хозяйство, вредных привычек не имеют. В прошлом году у пары родился младший сын. Вопрос с регистрацией Ольги пока не решен. Оформление документов на дом в соответствии с российским законодательством требует времени. А это значит, что пособие и материнский капитал получить она не может, как и устроить младшего ребенка в детский сад. Чтобы наладить жизнь и больше никогда не разлучаться с детьми, семье нужна поддержка. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Он объявил сбор на покупку детской мебели, гуманитарную помощь и юридическое сопровождение для Ольги и Михаила. Поддержать их можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики доброй надежды, молите Бога о нас. Вы, похоронившие все надежды свои ради одной, вы, видевшие, как в прах обращаются надежды на земное, вы, на погребение земных надежд, видевшие слезы многие, вы, слышавшие исповеди о крушении земного и о зловонном пепелище его, вы, давшие распять себя за упование единственное, которое не обратится в прах, могилу и зловоние, вам поклоняемся и молимся. Молите Богу о нас. Видел я ребенка, гнавшегося за птицей с яркими перьями и клювом золотистым. Догнал ребенок птицу, и когда поймал, клюнула его птица, и он заплакал. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, и надежды ваши, и конец ваш таковым будет». Видел я другого ребенка, бежавшего за стайкой весенних бабочек, и когда уже был готов поймать одну, оставил ее и погнался за другой, показавшейся ему более красивой. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, такова и погоня ваша за достижением желаемого». Воистину, погоня эта бесполезна и утомительна. Когда пробьет час смертный, не сможете вспомнить, зачем гнались, и войдете в мир иной с пустыми руками и смятенным сердцем. Сыновья неба тоже в утомительной погоне, но не в бесполезной. И когда встретят они смерть, без труда объяснят, к чему стремились, и войдут в иной мир с чистым сердцем и руками, полными даров. Орел поднебесный, завидев ягненка в поле, спускается с высоты и спрашивает воробьев, сидящих у ягненка на спине: «Видите ли ягненка?» «Нет», — отвечают они, — «не видим». Орлу подобны мученики доброй надежды. Издалека видят они пищу свою и устремляются к ней, в то время как находящиеся вблизи ходят по ней, не замечая. Длителен бег за доброй надеждой, но мужественный решается и бежит, отбрасывая надежды обманчивые, попирая их словно опавшую листву. Многие и многие препятствия преодолевает он, стремясь к своей надежде, и смерть одно из них, и смерть преодолевает он. Мученики доброй надежды, стая голубей белых, хороводом вьющихся вокруг света небесного, молите Бога о нас.

0: Светлое радио. Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Старый дом. Здесь всегда пели птицы. Не знаю, как они звались. Серые такие, неприметные. И песни самые простенькие. Чистая радость новому дню. Первое воспоминание. Мне года 3. Мама белит печь. Свежий запах звездки. С кисти падают крупные капли. Скоро Пасха. Я повторяю. Пасха. И всегда вдруг просыпаешься утром. Вышитая скатерть на круглом столе. Крашенки от золотисто-желтого до бордового. Кулич, посыпанный разноцветной крошкой, подплывшими нежными молочными потеками. Две большие яблони у крыльца. Старая скамеечка. На ней мы умещаемся вместе с мамой. Близко-близко. Ставим к печке. Прислоняемся спинами к теплой беленой стене. Я, не отрываясь, смотрю на мамино лицо. Мамины руки пахнут корицей.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1917 год. Калужская область. Шамардинский женский монастырь. Батюшка Федот заговорил о скорбях. Скорби мирские не всегда ведут к спасению. Бывают пересуды, ропот, обвинения других и так далее. Монастырские скорби – ко спасению. Один монах поступает в монастырь. Часть братьев его полюбила, некоторые были против него. Он заскорбел и перешел в другой монастырь. В другом тоже, в третьем тоже. Тогда он сказал: «Что ж я так буду? Весь свет обойду». Написал на бумажке, положил в пояс, и когда кто обидит, вынет бумажку, прочитает и все терпит. Братья стали раздражаться. «Что это за колдун какой-то, смеется над ними, что ли?» Сказали игумену. Монаха позвали, потребовали его записку. Сначала он не хотел давать, потом дал. Игумен прочел и затем велел вслух прочесть его записку. «Все буду терпеть ради Господа Иисуса Христа». Прочли и поняли, в чем сила его терпения.
0: Голос.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Савва Остапенко.
1: Монах Савва шел по мощенному булыжником двору Троицы Сергиевой Лавры. Он смотрел вокруг, и ему даже не верилось, что все это происходит на самом деле. Монахи, паломники, колокольный звон. Шел 1946 год. После долгих попыток советских властей предать древнюю обитель забвению, Лавру все же вновь открыли для богослужений. У входа в храм монаха остановила женщина. За ее длинную шерстяную юбку цеплялись двое малышей. «Батюшка», — обратилась она к отцу Савве, — «я вдова. Мужа на войне убили, дом сгорел, а у меня двойня. Что мне делать? Подскажите». Отец Савва ласково потрепал деток по голове, потом посмотрел на женщину и с искренним сочувствием сказал: «Молись, мать, Бог тебе поможет». Потом достал из кармана 3 рубля и протянул женщине: «А это тебе на новый дом». Женщина приняла деньги, поблагодарила и отошла в сторонку. Однако на лице ее были написаны удивление и недоумение. Дети радостно запрыгали вокруг нее. «Мамочка, теперь мы купим новый домик!» Женщина с грустной улыбкой покачала головой. «Нет, детки, батюшка просто пошутил. На домик этого не хватит, но спасибо ему. На эти деньги мы сможем прожить какое-то время». Женщина была искренне благодарна отцу Савве и, последовав его совету, каждую минуту про себя молилась. Выйдя за ворота лавры, вдова столкнулась со знакомой. Оказалось, та знала о ее беде. «Возьми, родная, тебе они пригодятся», — сказала женщина и протянула изумленной вдове 100 рублей. На следующий день еще одни знакомые пожертвовали вдове большую сумму. Потом дальние родственники прислали крупный денежный перевод. За несколько дней женщина набрала столько денег, что смогла купить себе новый дом. «Батюшка, эти ваши 3 рубля были благословением», — сияя от радости, сказала она монаху Савве, когда снова приехала в Лавру. «Нет, это твое смирение перед Господом и молитва стали для тебя благословением», — улыбаясь, ответил ей отец Савва. «Помощи в перенесении скорбей ищите у Бога», — говорил старец Савва Остапенко. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. В каждом деле, в каждой мелочи просите у Бога помощи и благословения, и благодать Божия озарит душу».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Михаил Дубовицкий.
1: В своей жизни христианин должен стараться хранить в душе мир и покой, быть примером для внешних, чтобы никого не соблазнить, воспитывать в себе смирение. Лишь исполняя евангельские заповеди, буквально живя ими, мы сможем победить духовных и телесных врагов, пройдем все испытания, уготованные нам Богом для нашего совершенствования. Главное – не обманывать себя, не успокаивать формальными действиями, а учиться по-настоящему доверять Господу. Хочу поделиться с вами словами преподобного Симеона Нового Богослова. «Все те, которые именуются христианами, но не живут по закону и заповедям его,

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги святителя Луки Воина Ясенецкого «О семье и воспитании детей». Виды любви различны. Есть любовь мужа к жене, жены к мужу, любовь родителей к детям, любовь детей к родителям. Есть и более высокая форма любви – ко всем людям. Ведь во всяком человеке мы должны видеть образ Божий. Есть самая совершенная степень любви, самая высокая, самая святая – любовь к Богу. Во всяком деле надо постепенно восходить от простого к высшему. Посему брак да послужит нам в целях обучения любви. В нем мы должны научиться высшей любви. Свою жену нужно любить не за плоть, а за ее чистую душу и доброе сердце. У жены есть то, чего нет у мужа. Она духовно дополняет его. И наоборот. Потому в отношениях между супругами с огромной силой должны проявиться те особенности духа, ума и сердца, которые свойственны только мужчине и только женщине.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В конце XIX века на вокзале города Киева было так же многолюдно, как и сегодня. Свистели прибывающие паровозы. Туда-сюда сновали пассажиры с тюками и чемоданами. Носильщики, гремя тележками по перрону, громко кричали «Поберегись!». В сторонке, там, где народу было меньше, стояла молодая женщина в простой крестьянской одежде и растерянно смотрела на оживленную толпу. Ее звали Степанида. Она приехала в Киев из глухой сибирской деревушки. В узелке везла котелок вареной картошки и кошелек с червонцем. Да вот беда, на одной из станций хватилось, а узелка-то и нет. Искали с кондуктором по всему вагону. Да где там? Вор давно уже был таков. До Киева доехала, а только куда денешься в большом городе без денег? Девонька, ты никак в беду попала. Маленькая старушка с добрыми глазами тронула Степаниду за рукав, словно прочитав ее мысли. Степанида со слезами на глазах рассказала о том, что с ней приключилось в дороге. Старушка решительно сказала: «Ты вот что, милая, ступай-ка на Подол. Найдешь там Борисоглебскую церковь, в ней батюшка Михаил служит. Добрый он, нищелюбивый, к нему и обратись, поможет беспременно». Отец Михаил Едлинский, священник храма святых Бориса и Глеба на Подоле, действительно на весь Киев славился своей добротой и заботой о страждущих, бедных и больных. Священником Борисоглебской церкви он стал в 1893 году. Церковь находилась неподалеку от рынка и порта. Каждый день, идя к утренней службе, отец Михаил видел беспризорников, маленьких бродяг, слонявшихся в поисках куска хлеба. Кто-то из них попрошайничал, а кто-то мог и украсть. Жалость к этим детям не отпускала отца Михаила. Вместе со своими прихожанами он собрал денег и построил на территории церкви большой четырехэтажный дом, в котором открыл сиротский приют. Здесь дети, которых он приводил с улицы, жили, питались и обучались грамоте, закону Божьему и ремеслам. Так что, повзрослев, они покидали стены приюта отца Михаила, имея возможность устроиться на работу и честным трудом зарабатывать на хлеб. Напутствуя своих воспитанников во взрослую жизнь, отец Михаил Едлинский по обыкновению особенно строго предостерегал их от пьянства. Разумно считая этот грех источником многих бед, священник полагал немало сил на борьбу с ним. При храме он организовал общество трезвости, а чтобы нищие, просящие милостыню на паперти, не пропивали ее потом в ближайшем трактире, отец Михаил ввел специальную систему купонов. Прихожане вручали эти купоны просящим вместо денег. После службы по такому купону в трапезной храма можно было бесплатно получить горячий обед. Кормили здесь и городских бедняков, стекавшихся в Борисоглебскую церковь со всех концов Киева. Прихожане и духовные чада отца Михаила полностью разделяли его стремление помогать людям. Их щедрые пожертвования позволили священнику в 1903 году открыть рядом с храмом богадельню для престарелых лиц обоего пола. В 1914, когда с началом Первой мировой войны Киев стал наполняться беженцами и ранеными, отец Михаил организовал из прихожан храма несколько бригад, которые по очереди дежурили в госпиталях и помогали устроиться на новом месте приехавшим в город людям. Бедная Степанида из Сибири тоже нашла приют у батюшки Михаила. Все, что сказала ей старушка на вокзале, оказалось истинной правдой. Отец Михаил и его супруга приняли Стешу как родную и оставили жить у себя до тех пор, пока она окончательно не встала на ноги. «Это необыкновенный дар и счастье – уметь любить», – часто повторял отец Михаил Едлинский. Сам он сполна обладал этим даром. В 1989 году церковь прославила его в сонме новомучеников и исповедников российских.
0: Имена, имена милосердия.

склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожие на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии – святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе – в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых – место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кандака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою». Ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают ангелы Божии. Она – скиния небесная.
1: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так Церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кандак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Святой Арсений жил один в пустыне, ни с кем не встречался, и когда его спросили, почему он живет в уединении, он ответил: «Я не могу одновременно пребывать с Богом и с людьми. Я хочу быть с Богом, поэтому избегаю людей». Но как же старец, который поселился в хижине у дороги? Он принимает у себя всех прохожих. «Не знаю», — ответил святой Арсений. А когда спросили этого старца, он сказал: «Кто бы здесь ни проходил, я смотрю на него и вижу икону Христа, и в благоговении выхожу ему навстречу, чтобы омыть ему ноги, дать глоток воды, накормить его, если он голоден, предложить отдохнуть в моей келье, и всю жизнь я в присутствии Христа. Мы не в состоянии жить так, чтобы избрать один единственный путь к Богу, как святые старцы. Но у каждого бывают моменты, когда необходимо побыть с Богом наедине, чтобы никто не помогал и не мешал. И бывают другие моменты, когда быть с Богом и быть с человеком или среди людей – одно и то же».

0: Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Скажите честно, вас сильно раздражает чужая слабость? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 12 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, насколько мы не одиноки в такой болезненной реакции.
8: В то время иди, Иисус, в субботы сквозь сеяния.
9: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
8: Господь бы есть и субботы, Сын Человеческий.
7: Почему фарисеев так сильно зацепило, в общем-то, невинное, даже с точки зрения закона, поведение оголодавших учеников Христа? Явно, что здесь мы видим, они очень хотели докопаться до них, и при первой же возможности это сделали. Но почему? Я бы предложил посмотреть на эту ситуацию со стороны психологической, а точнее понятия проекции. Что это такое? Проекция – это защитный механизм, при котором человек приписывает другим людям свои собственные чувства, желания, мотивы, качества или мысли, которые не хочет или не может признать в самом себе. Другими словами, я вижу в другом то, что находится во мне самом, при этом я сам себе это не позволяю. Именно отсюда и рождается сильно эмоциональная заряженная реакция. Сила вытеснения провоцирует эту порой взрывную реакцию. Если мы не можем согласиться с тем, что и мы можем быть слабыми, мы будем возмущаться, если рядом кто-то проявит себя именно как слабый. Мы его начнем укорять, хватит тут слюни размазывать. Мы никогда его не пожалеем. Напротив, мы даже можем сделать его специально объектом насмешки и издевательства, чтобы причинить еще большую боль. А на самом-то деле мы всего лишь прячемся в другом от своих собственных неразрешенных душевных спазмов. То, что происходит на поле между учениками Христа и фарисеями, очень напоминает именно эту проблему проекции. Ученики голодны и естественным образом удовлетворяют эту нужду, не стесняясь своей слабости. И заметим, Христос ни разу их за это не укорил. Напротив, полностью оправдал и поддержал. Почему? Да потому что пройдет еще совсем немного времени, и он сам будет молиться до кровавого пота, чтобы была пронесена мимо него страшная чаша мучений и смерти. Совсем не похоже на то, чтобы эта молитва была героической. Она живая, настоящая, живого человека, не желающего умирать, но способного пойти в самое болезненное и страшное по любви к своему отцу. Вот почему и не было у Христа той самой проекции, из которой фарисеи и стали докапываться до учеников. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас быть предельно внимательными к своим эмоциональным реакциям. И не только автоматически не оправдывать их, но и серьезно задумываться, а не является ли наша реакция той самой психологической проекцией, которая выявляет душевные проблемы, которые внутри нас так и не были разрешены.

0: время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Карен Бадалов.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Глоток воды. В городе жара, а ведь еще только утро. Люди идут, обмахиваясь веерами, газетами, носовыми платками. Видно, как движется раскаленный воздух. Сворачиваю на бульвар, там хотя бы есть тень. Становится жарче, идти трудно, останавливаюсь, чтобы попить. Достаю из рюкзака воду и вижу на лавочке старого мужчину в очках. Он тяжело дышит. По морщинистому лицу стекают струйки пота. Замечаю, что он пристально смотрит на мою бутылку с водой. Ему, наверное, очень хочется пить. Протягиваю мужчине воду. «Пожалуйста, возьмите. Сегодня такая жара». Он смотрит на меня с благодарностью и говорит: «Вы, наверное, мои мысли прочитали, молодой человек. Так пить захотелось. Вот просто хоть умри». Сижу и думаю. Ближайший магазин на проспекте. Ноги старые, больные. Пока дойду, упаду. Не знаю, как вас и благодарить. Я оставляю бутылку пожилому мужчине. Себе еще куплю. Мне так радостно почему-то стало. Так легко. Я до проспекта, как на крыльях, теперь долечу.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 26 июня. Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. О вкладе церкви в борьбу с наркотической зависимостью пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Как и в случае многих подобных дат, церковь не связывает свою помощь пострадавшим, их родным и близким только с какими-то определенными днями в году. Священнослужители нашей церкви каждый день встречают в храмах нуждающихся, совершают молитвы о них с их родными и близкими, посещают реабилитационные центры, помогая тем, кто решил выбраться из зависимости. Для нас, православных верующих, всякого рода особые дни, как это и было задумано изначально, еще один повод напомнить об опасности зависимости школьникам и студентам, для которых такое общение бывает полезным предложением достойной альтернативы. Ведь если и достойно для человека быть зависимым, то только от Господа. Если и быть чьим-то рабом, то только рабом Божиим. Ведь раб Божий свободен от любых других попыток его захватить. И прежде всего, от попыток собственных грехов и страстей.
0: Актуальная тема. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Недавно я узнала интересные подробности из жизни святого Серафима Саровского. Оказывается, он жил и молился в небольшой избушке, которая находилась в густой чаще леса. Святой Серафим был очень добр и излучал столько любви, что крупные дикие звери его не обижали, а маленькие не боялись. Даже большой бурый медведь смиренно вел себя в присутствии этого удивительного человека. Я думала, что такие истории бывают только в жизни святых людей, но оказалось, что и простой человек силой своей любви способен укротить хищное животное. Например, как рыбак из Коста-Рики Чито. Его историю я узнала в социальной сети. Возвращаясь однажды с рыбалки, костариканец заметил лежащего в траве крокодила. Сначала Чито сильно перепугался, а потом заметил, что хищник был тяжело ранен и едва мог пошевелиться. Глаза животного отражали страдания и молили о помощи. Чувство жалости вытеснило последние капли страха из души Чито. Рыбак захотел ему помочь и забрал умирающего крокодила к себе домой. Полгода мужчина выхаживал животное, проводил рядом с ним много времени, залечивал его раны, кормил из рук. Он знал, чтобы крокодил выздоровел и окреп, ему нужны не только хорошее питание и медикаменты, но еще забота и любовь. Зубастый друг человека с каждым днем набирался сил. Чито понимал, что держать у себя такого крупного хищника становилось опасно. Рыбак несколько раз пытался выпустить крокодила на свободу, но, оказавшись на воле, исцеленный хищник возвращался к дому Чито. Так за свое спасение он отблагодарил хозяина искренней преданностью. С того дня, как рыбак нашел крокодила, прошло уже много лет. За это время он ни разу не обидел хозяина. Хищник не мог причинить вред тому, кто спас его от неминуемой гибели. Оказалось, что даже толстокожим и зубастым рептилиям понятен язык любви. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера. Сегодня, 26 июня, церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Святая мученица Акелина была уроженкой финикийского города Библа, находившегося на территории современного Ливана. Она жила в III веке. Родители воспитали ее в христианской вере. Когда девочке было всего 12 лет, она рассказала своим подругам о Христе. Об этом тут же донесли правителю. Ее лаской и уговорами пытались убедить отречься. Но Акелина твердо исповедала свою веру перед судом и правителем Валусианом. Девочку предали в руки палачей. Мучители издевались и спрашивали: «Где же твой Бог? Пусть придет и отнимет тебя». Акелина отвечала: «Господь невидимо со мной, и чем больше я страдаю, тем больше Он дает мне сил и терпения». Ночью к телу Акелины прикоснулся ангел и исцелил девочку. Он повелел ей идти и обличить Валусиана. Тот, едва завидев 12-летнюю девочку, в испуге созвал слуг и велел сторожить христианку. Акелина высылала хвалу Богу и благодарила его. Валусиан приговорил девочку к смертной казни. По дороге на эшафот Господь призвал ее, и Акелина скончалась. Христиане с честью погребли тело мученицы.
2: Церковь прославляет мученицу Акелину, ее силу духа и веры. Мы верим, что ныне святая предстоит перед Господом в Царстве Небесном, и просим ее: «Святая мученица Акелина, моли Бога о нас».

начале 70-х годов 20 века в Минске при Белорусской государственной филармонии был создан женский эстрадный коллектив с поэтическим названием «Веросы». В переводе на русский язык – «Вереск». Его участницы – Едвига Поплавская, Люцина Шеметкова, Таисия Тлехуч и Татьяна Тарасова – отличались не только одаренностью, но и красотой. Может быть, поэтому ансамбль недолго оставался женским. Так, симпатия к одной из солисток привлекла в «Веросы» талантливого музыканта Александра Тихановича. Едвига Поплавская и Тиханович сыграли свадьбу. Творческая чета на долгие годы стала лицом ансамбля. Особенный успех «Веросам» принесло сотрудничество с композитором Эдуардом Ханком. После полюбившейся слушателям «Малиновки» он предложил музыкантам песню «Я у бабушки живу». Поэт Игорь Шеферан написал текст от лица единственного ребенка в семье, страдающего без сестер и братьев. Этот грустный монолог озвучила своим высоким сопрано Едвига Поплавская. Песня прозвучала в 1980 году, а следующие несколько лет ознаменовались повышением рождаемости в стране. «Веросы» тогда даже получили благодарность от Министерства здравоохранения за участие в улучшении демографической ситуации. Интересно, что Едвига записывала «Я у бабушки живу» на 8-м месяце беременности, и вскоре у супругов родилась дочь. Так что Тиханович и Поплавская не только своим музыкальным творчеством поспособствовали приросту населения.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. На людей неверующих и нецерковных верующие смотрят по-разному. Но о чем никогда не стоит забывать, если в своем взгляде ты хочешь оставаться христианином? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не похощу вас не ведете тайны сия, братия,
3: ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении.

0: ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь.
1: Тому слава во веки. Аминь.
2: Современный человек привык смотреть на мир с разных точек зрения. Мы этого даже не замечаем, но за последние века с развитием науки, с нашей способностью видеть, произошли удивительные вещи. Конечно, ученые знали о существовании живых клеток уже давно. Но сегодня мы не просто видим их, но входим в реальность микромира в необычайных подробностях. Люди знали о существовании звезд и планет, но сегодня мы летаем в космос, запускаем спутники и можем видеть и изучать далекие галактики. Наконец, изучая человека, мы узнаем, как действует мозг, и может показаться, что глубже узнаем самих себя. С точки зрения микроскопа мы гиганты, для телескопа микробы, а для компьютерного томографа или чего-то подобного просто материя, как любой другой объект в мире. И кажется, мы можем посмотреть на себя с самых разных сторон, увидеть себя участниками очень разных миров. Нашим предкам подобное даже не снилось. В то же время, не имея возможности увидеть себя так реалистично частью живого и материального мира, наши предки видели себя частью мира духовного, никакой материи не сводимого. Именно к этому приглашает своих собеседников апостол Павел в том отрывке, который мы сегодня услышали. В своих посланиях он беседует то с иудействующими, то с бывшими язычниками, стремясь показать каждому, как ему лучше действовать в его ситуации. У одного рядом бывший язычник, которого не стоит смущать, у другого, наоборот, иудей, которому стоит напомнить о той свободе, которую даровал нам Христос. Но когда ученики начинали превозноситься, апостол показывал им общую перспективу, чтобы они не думали, что Творец неба и земли решил создать все это для того, чтобы они потешили свою самоуверенность. Замысел Божий велик и прекрасен. Нам открыт путь спасения, но думать, что при этом на кого-то мы можем смотреть свысока, неправильно. Иногда люди предполагают, что запрет на осуждение и высокомерие уравнивает все точки зрения. Мол, раз нельзя сказать, что человек погиб, значит, и его точка зрения не погибельна. На самом деле это не так. Нам, как христианам, открыта истина, и мы верим, что она единственна. Но это знание не дает нам права говорить о судьбе конкретного человека, потому что в мире есть лишь один судья, который, зная все с самого начала, все же дал человеку шанс жить на этой земле. Конечно, в мире есть люди, которые идут по неверным путям, но и они в итоге не забыты у Бога. И если мы хотим смотреть на все и на всех Его взглядом, это должен быть взгляд заботы, любви и молитвы. Когда-то об этом замечательно сказал преподобный Максим Исповедник. «Только тот, кто тщательно соблюдает заповеди и поистине посвящен в суды Божии, не бросает друзей своих, когда те подвергаются испытаниям по попущению Божию».
3: Апостольские чтения.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на радио «Вера». Есть такое выражение «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера». Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О духовном барометре, исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: «Сам Господь сказал, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Не по длине молитв, не по строгости поста, а по любви». Апостол Павел добавляет: «Если я имею все дары и всю веру, но не имею любви, я ничто». Значит, даже великие подвиги без мира в сердце теряют цену пред Богом. Преподобный Серафим Саровский заповедал: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся». Мир в душе – верный знак присутствия благодати Божьей. Раздражение, гнев, осуждение – красный флаг, мы потеряли связь с Богом. Преподобный Иоанн Лествичник учил: «Истинное смирение узнается тогда, когда обиженный первым идет на примирение». Не телесные ощущения, не эмоциональный подъем, а именно любовь к врагам и ненависть к греху. Вот точный барометр. Почему это так важно? Потому что Бог есть любовь. Приближаясь к Нему, мы уподобляемся Ему. Если же нас легко вывести из себя, если мы осуждаем ближних, значит, духовное давление падает. И нужны покаяние и смирение, чтобы все исправить. Итак, посмотрим сегодня внутрь себя. Что у нас на барометре? Буря или тишина? Мир с ближним или тайная гордость? Будем просить у Господа данного дара – мира и любви.
0: Актуальная тема.
3: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 26 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Слепой». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 26 июня, Церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Святитель Трифилий, епископ Левкусийский, жил в IV веке. Он родился в Константинополе, получил блестящее образование в Сирии. Современники отмечали ученость Трифилия и его ораторский дар. Наставником Трифилия был святитель Спиридон Тримифунский. Вдвоем они исцелили императора Констанция II. За праведную жизнь и мудрость жители Кипра избрали его епископом Левкусии, современной Никосии. Трифилий часто навещал святителя Спиридона. Однажды они вместе гуляли по местным виноградникам и садам. Епископ Трифилий, очарованный красотой природы, стал думать о том, чтобы приобрести эту землю. Святитель Спиридон прозрел мысли Трифилия и сказал: «Зачем ты непрестанно думаешь о земных и суетных благах? Наше жилище и богатство на небесах, к ним и нужно стремиться». Так он вел ученика по пути к духовному совершенству. Епископ Трифилий имел милостивую душу, незлобивое сердце, правую веру и другие добродетели. Скончался святитель в глубокой старости. Преподобный Силуан Афонский писал, что праведники ходили ногами по земле и руками работали, но святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге. За это Господь возлюбил своих святых и даровал им Царство Небесное. Чествуя святителя Трифилия, епископа Левкусийского, мы надеемся на его молитвенную помощь и просим: «Святитель Трифилий, моли Бога о нас».

0: Вера. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Преподаватель Петербургского горного института Александр Карпинский зимой 1868 года оказался в гостях у своего институтского друга Федора Брусницына. И Александр уже в первый вечер очаровал семью Брусницыных, художника Павла Львовича, его супругу и четырех детей. Карпинский пел, аккомпанируя себе на фортепиано, а Брусницыны хором подпевали. Только младшая дочь Саша держалась немного в стороне. Карпинский проводил у Брусницыных почти все воскресенья и праздники, а когда умер Павел Львович, помогал супруге и детям пережить потерю. Вместе с Федором Брусницыным он подыскивал репетиторов для Саши, а иногда и сам выступал учителем. Девушка полюбила талантливого, остроумного, тактичного Александра. И когда ей исполнилось 18 лет, Карпинский, который тоже любил ее всей душой, сделал Александре официальное предложение. Венчались Александр и Александра в церкви Макария Египетского при Горном институте. Директор института Кокшаров не только исхлопотал для новобрачных единовременное пособие, но и предоставил им квартиру при институте. Вскоре Александр Петрович стал профессором Горного института и директором геологического комитета, который занимался составлением карты минеральных богатств России. Карпинский преподавал историческую геологию, а в своих статьях разрабатывал учения о земных платформах. Александра Павловна старалась ему помогать. Она переписывала черновики его статей и докладов. Александр Петрович всю жизнь страдал от мигреней, и только жена с помощью особого массажа могла их успокоить. Ее умение выслушать и быстро распознать настроение мужа помогали ему восстанавливаться после напряженного трудового дня. Карпинские читали одни и те же книги, никогда порознь не ходили в церковь, не расставались ни в театре, ни на концертах, ни на выставках. А когда все же разлучались, это бывало, когда Александр Петрович уезжал в экспедицию или на конференцию. И почти каждый день они писали друг другу письма. «Милый, дорогой, скоро 2 недели, как ты уехал, а мне кажется, что я целый год тебя не видела», читал Александр Петрович и тут же сочинял ответ. Иногда Карпинский вкладывал в конверт еще один листок, исписанный большими печатными буквами. Большие буквы были для 4 дочерей Карпинских. Старшие сестры учили младших читать. Талантливая мама Александра Павловна владела несколькими языками, хорошо пела, рисовала, сочиняла стихи, старалась передать все свои таланты детям. Карпинские были верующими людьми и свою религиозность воплощали в дела. Например, усилиями Александра Петровича в Горном институте был открыт лазарет для раненых воинов. Александра Павловна с дочерьми работали в этом лазарете сестрами милосердия. Дочери Карпинских, встретившие 1941 год в Ленинграде, упоминаются в блокадной книге Даниила Гранина и Олеси Адамовича как образцы стойкости и одновременно смирения. Авторы блокадной книги утверждают, что эти качества они заимствовали у Александра Петровича, который при всей своей доброте никогда не поступал со своими взглядами. Например, уже в советское время на заседаниях Академии наук отстаивал право ученого на веру в Бога. Стойкость и вера помогли Александру Петровичу пережить кончину Александры Павловны. Зимой 1918 года врачи поставили ей страшный диагноз – рак. Супруга Александра Петровича скончалась летом того же года в поселке Сиверское под Петербургом на даче, которую Карпинские снимали в последние годы. Сестра Александры Павловны, Татьяна, незадолго до смерти Карпинской написала ее портрет. Он висел у Александра Петровича над конторкой в рабочем кабинете. Всякий раз, перед тем, как выйти из дома, ученый подходил к столику и смотрел на изображение, погрузившись в воспоминания и молитвы, которые помогали жить и с надеждой ждать грядущей встречи с женой.
0: Семейные истории.

0: радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Скажите честно, вас сильно раздражает чужая слабость? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 12 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, насколько мы не одиноки в такой болезненной реакции.
2: «В то время, иди, Иисус, в субботы сквозь сеяния».
3: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу“, а не „жертвы“, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
2: Господь бы есть и субботы, Сын Человеческий.
1: Почему фарисеев так сильно зацепило, в общем-то, невинное, даже с точки зрения закона, поведение оголодавших учеников Христа? Явно, что здесь мы видим, они очень хотели докопаться до них, и при первой же возможности это сделали. Но почему? Я бы предложил посмотреть на эту ситуацию со стороны психологической, а точнее понятия проекции. Что это такое? Проекция – это защитный механизм, при котором человек приписывает другим людям свои собственные чувства, желания, мотивы, качества или мысли, которые не хочет или не может признать в самом себе. Другими словами, я вижу в другом то, что находится во мне самом, при этом я сам себе это не позволяю. Именно отсюда и рождается сильно эмоциональная заряженная реакция. Сила вытеснения провоцирует эту порой взрывную реакцию. Если мы не можем согласиться с тем, что и мы можем быть слабыми, мы будем возмущаться, если рядом кто-то проявит себя именно как слабый. Мы его начнем укорять, хватит тут слюни размазывать. Мы никогда его не пожалеем. Напротив, мы даже можем сделать его специально объектом насмешки и издевательства, чтобы причинить еще большую боль. А на самом-то деле мы всего лишь прячемся в другом от своих собственных неразрешенных душевных спазмов. То, что происходит на поле между учениками Христа и фарисеями, очень напоминает именно эту проблему проекции. Ученики голодны и естественным образом удовлетворяют эту нужду, не стесняясь своей слабости. И заметим, Христос ни разу их за это не укорил. Напротив, полностью оправдал и поддержал. Почему? Да потому что пройдет еще совсем немного времени, и он сам будет молиться до кровавого пота, чтобы была пронесена мимо него страшная чаша мучений и смерти. Совсем не похоже на то, чтобы эта молитва была героической. Она живая, настоящая, живого человека, не желающего умирать, но способного пойти в самое болезненное и страшное по любви к своему отцу. Вот почему и не было у Христа той самой проекции, из которой фарисеи и стали докапываться до учеников. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас быть предельно внимательными к своим эмоциональным реакциям. И не только автоматически не оправдывать их, но и серьезно задумываться, а не является ли наша реакция той самой психологической проекцией, которая выявляет душевные проблемы, которые внутри нас так и не были разрешены. –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто из нас не симпатизирует дельфинам, этим умным, водным млекопитающим, столь дружественно настроенным по отношению к нам? Я бы назвал их морскими сенбернарами. Настолько дельфины мудры и изобретательны в делах спасения на водах венца творения человека. Кому довелось единожды поплавать дрессированными дельфинами, тот готов назвать их морскими ангелами. Когда, уцепившись за плавник, человек, влеком этим добрым существом, рассекающим воду со скоростью ветра, дай Бог и нам позаимствовать от дельфинов их доброту и готовность всегда прийти на помощь друг другу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Александра Резникова, студентка МГИМО.
2: В детстве, поскольку я была ребенком с особенностями, мы часто ездили на лечение в Венгрию. И однажды на одной из экскурсий ко мне подошла венгерская бабушка с внуком, и ее внук подарил мне маленького фарфорового человечка. Бабушка улыбнулась, поцеловала меня в затылок, сказала какие-то добрые слова и, в общем-то, удалилась, как добрый волшебник вместе со своим внуком. А для меня эта история прочно осталась в памяти, и каждый приезд в Венгрию мы с мамой покупали какого-нибудь маленького фарфорового человечка или фарфоровую фигурку, и так сложилось, что эти фигурки переросли в целую небольшую коллекцию, которую я шуточно назвала «Доброфор», «Фарфор добра». И сегодня эти человечки остаются для меня тем символом того, что в человеке всегда есть доброта. И я сама стараюсь дарить людям какие-то добрые записки с добрыми словами, лишний раз улыбнуться, чтобы человеку было светлее в этом мире.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 26 июня, церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Преподобная Александра Дивеевская, в меру Агафья Семеновна Мельгунова, родилась в первой половине 18 века. Она была родом из нижегородских дворян, владела несколькими поместьями. Агафья Семеновна рано овдовела. Она отправилась в Киев и приняла там тайный иноческий постриг. Именно в Киеве Мельгунова сподобилась видение Божией Матери. Царица Небесная напомнила ей о трех своих земных уделах – Иверии или Грузии, Афоне и Киево-Печерской лавре. Богородица повелела Мельгуновой стать первоначальницей нового, четвертого удела Божией Матери на земле. По дороге в Саровскую обитель Агафья Семеновна остановилась в селе Дивеево. Там ей было видение Божией Матери, которое известило, что это и есть то самое место. Помещица вскоре отпустила крепостных на волю, продала все имущество, а деньги вложила в церковное строительство. Сама она поселилась в Дивеево вместе с четырьмя другими послушницами. Она не чуралась тяжелого физического труда, помогала местным крестьянам. Вскоре было начато строительство келий и каменного храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Подвижница скончалась в 1789 году. Незадолго до смерти она приняла схиму с именем Александра. В то же время ее посетили саровские старцы и молодой иеродиакон, который в будущем прославился как преподобный Серафим Саровский. Матушка Александра попросила его позаботиться о возникшей общине. К лику общецерковных святых преподобная Александра Дивеевская была причислена в 2004 году. Почитать преподобную Александру Дивеевскую просил еще преподобный Серафим Саровский. «Это великая жена была. Я и по сей день ее стопы лобызаю», — говорил он. Церковь вспоминает основательницу Дивеевской обители и просит ее: «Преподобная Александра, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Перу австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта принадлежит несколько десятков инструментальных концертов, то есть масштабных, как правило, трехчастных произведений для солирующего инструмента с оркестром. Больше всего музыкант любил фортепиано. Для него Моцарт написал около 30 концертов. Скрипке композитор посвятил 5 сочинений этого жанра. Скрипичные концерты, предположительно, были созданы один за другим в течение 1775 года. В ту пору 19-летний Моцарт служил капельмейстером, то есть руководил музыкальной частью богослужений при дворе архиепископа в австрийском городе Зальцбурге. Интересно, что с каждым новым сочинением музыка становилась все более сложной для исполнения. В этих произведениях сконцентрировались самые яркие черты моцартовского стиля – радость жизни и ощущение гармонии мироздания. Скрипичный концерт номер 3 имеет неофициальное название – «Страсбургский». Так Моцарт однажды назвал его в письме к отцу. Возможно, причиной стала мелодия финала, в которой слышится мелодия старинного французского танца. Но особенно слушателей привлекает вторая часть концерта. Пение скрипки здесь напоминает человеческий голос, мягкий, доверительный и словно обращенный прямо к сердцу человека. Фрагмент второй части третьего скрипичного концерта Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении фестивального оркестра города Бад. Солист Иегуди Минухин.

0: все. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. На людей неверующих и нецерковных верующие смотрят по-разному. Но о чем никогда не стоит забывать, если в своем взгляде ты хочешь оставаться христианином? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не Бог хочу вас не ведите тайны сия, братья,
3: ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо

0: необычайных подробностях. Люди знали о существовании звезд и планет, но сегодня мы летаем в космос, запускаем спутники и можем видеть и изучать далекие галактики. Наконец, изучая человека, мы узнаем, как действует мозг, и может показаться, что глубже узнаем самих себя. С точки зрения микроскопа мы гиганты, для телескопа микробы, а для компьютерного томографа или чего-то подобного просто материя, как любой другой объект в мире. И кажется, мы можем посмотреть на себя с самых разных сторон, увидеть себя участниками очень разных миров. Нашим предкам подобное даже не снилось. В то же время, не имея возможности увидеть себя так реалистично частью живого и материального мира, наши предки видели себя частью мира духовного, никакой материи не сводимого. Именно к этому приглашает своих собеседников апостол Павел в том отрывке, который мы сегодня услышали. В своих посланиях он беседует то с иудействующими, то с бывшими язычниками, стремясь показать каждому, как ему лучше действовать в его ситуации. У одного рядом бывший язычник, которого не стоит смущать, у другого, наоборот, иудей, которому стоит напомнить о той свободе, которую даровал нам Христос. Но когда ученики начинали превозноситься, апостол показывал им общую перспективу, чтобы они не думали, что Творец неба и земли решил создать все это для того, чтобы они потешили свою самоуверенность. Замысел Божий велик и прекрасен. Нам открыт путь спасения, но думать, что при этом на кого-то мы можем смотреть свысока, неправильно. Иногда люди предполагают, что запрет на осуждение и высокомерие уравнивает все точки зрения. Мол, раз нельзя сказать, что человек погиб, значит и его точка зрения не погибельна. На самом деле это не так. Нам, как христианам, открыта истина, и мы верим, что она единственна. Но это знание не дает нам права говорить о судьбе конкретного человека, потому что в мире есть лишь один судья, который, зная все с самого начала, все же дал человеку шанс жить на этой земле. Конечно, в мире есть люди, которые идут по неверным путям, но и они в итоге не забыты у Бога. И если мы хотим смотреть на все и на всех Его взглядом, это должен быть взгляд заботы, любви и молитвы. Когда-то об этом замечательно сказал преподобный Максим Исповедник. Только тот, кто тщательно соблюдает заповеди и поистине посвящен в суды Божии, не бросает друзей своих, когда те подвергаются испытаниям по попущению Божию.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Однажды во время Великого Поста на работе произошел случай, который помог мне понять, как можно отключать свои греховные желания в нужный момент. У коллеги был день рождения, но на празднике я отсутствовала, уехала на встречу, а вернувшись, обнаружила на своем столе тарелку с непостным пирожным. Пятая неделя поста. Внутри началась борьба, мысли. Может, съесть всего одно пирожное? Столько дней без сладкого – это уже подвиг. А если откажусь, буду все время о нем думать и отвлекаться от работы. Не устояла. Укорила себя. Решила, что как-нибудь потом в этом исповедуюсь и согрешила. Съела пирожное и сразу поняла, что зря это сделала. Оно было вкусное, но я твердо осознала, что могла удержаться. Мне больше не хотелось пирожного, и дело было не в насыщении, просто желание исчезло, и на его место пришла уверенность в том, что оно того не стоило. Но почему я так не думала раньше? В тот момент я решила, что ответ на этот вопрос и поможет мне приблизиться к заветной цели – научиться отключать желание в нужный момент. Я рассказала об этом случае на исповеди, и батюшка объяснил, что это было искушение. Если человек успеет в момент брани отличить свое от вражьего, он везде сможет устоять, объяснил мне священник. Он сослался на святого праведного Иоанна Кронштадтского, который говорил, что при искушениях нужно верить, что к человеку приступает невидимый враг – дьявол. Получалось, что желание съесть пирожное возникло во мне не только потому, что я человек падкий на сладости, но и потому, что на моей слабости играли демонические силы. Позже я нашла объяснение этой мысли у современного священника, иерея Константина Корепанова. Ссылаясь на поучение преподобного Макария Великого, он говорит, что часто мы считаем греховные желания только своими, и в этом наша ошибка. Очень многое приходит от дьявола. Безусловно, человек тоже причастен к рождению темных и нечистых помыслов, но не все они происходят только от нашего поврежденного естества. Но стоит человеку, говорит отец Константин, в момент искушения разделить свое «не хочу» с тем желанием, которое оказывает на него давление, тут же появляется некий зазор между его волей и волей того, кто принуждает его совершить грех. И именно в этот зазор моментально устремляется свет утешения и вдохновения, который помогает увидеть, кто оказывает на него давление, и найти в себе силы терпеть с помощью Божьей. Так случай с пирожным научил меня новому способу сопротивления. Когда во мне просыпается какое-то греховное желание, я стараюсь рассмотреть его происхождение, откуда оно. Если ответа нет, но мне начинает казаться, что я просто не могу вынести давление, не способна сопротивляться, и я думаю, что уж лучше как-то подчиниться и потом покаяться, чем терпеть эту муку, то я знаю, такой ход мысли точно не от меня и тем более не от Бога. Понять это значит обнаружить источник искушения. И это осознание действует как луч света в темной комнате. Греховное желание уже не кажется сильным, и мои шансы на победу возрастают.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:05.
1: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Алексей Пичугин, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.

Сегодня, 26 июня, Церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Священномученик Алексей Архангельский родился в 1864 году в Пермской губернии. Он поступил в семинарию, но на третьем курсе вынужден был прервать учебу по состоянию здоровья. Тем не менее, желание служить церкви не покидало юношу. Он стал псаломщиком, а в 30 лет был рукоположен во священника. Служил Архангельский в храме села Песчано-Калединское. В местном училище отец Алексий преподавал закон Божий. В екатеринбургских епархиальных ведомостях так описывалась церковь отца Алексия. Внутри церкви заметна бедность. Но этот бедный храм, видимо, пользуется любовью. Простенький, низенький иконостас заботливо убран гирляндами из пихты. И всюду чистота и опрятность. В начале июня 18 года село заняли красноармейцы. Первым был арестован священник. Отца Алексея Архангельского расстреляли на берегу реки. Перед смертью он перекрестился и упал, сраженный пулями, со словами «Безвинно умираю». Прихожане похоронили своего пастыря на сельском кладбище. В августе в село вошли белогвардейцы. Мощи священномученика Алексея перенесли в могилу рядом с храмом, где он служил. По словам патриарха Кирилла, «Мы прославляем новомучеников как победителей». В глазах мучителей они были побежденными. Их память хотели стереть с лица земли. Их добрые имена пытались запятнать ложными протоколами. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу. Вспоминая священномученика Алексея Архангельского, мы просим его: «Святой мученик Алексей, моли Бога о нас».

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Все помнят знаменитые пушкинские строки: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Александрийским столпом с легкой руки поэта и сегодня часто называют один из главных монументов Санкт-Петербурга, символ города на Неве, Александровскую колонну на Дворцовой площади. Гранитный столб, устремленный в небо, венчает фигура ангела с крестом в руке. На пьедестале надпись «Александру Первому благодарная Россия». Монумент стал данью памяти императору, победителю Наполеона и русскому военному триумфу в войне 1812 года. Увековечить славные деяния Александра Первого сановники и государя пытались еще при его жизни. Однако сам император выступал категорически против. Александр считал, что за победу над Наполеоном нужно благодарить не его, а Бога. Именно поэтому в память о событиях 1812 года он замыслил построить в Москве храм Христа Спасителя. Однако после кончины императора его брат Николай I вернулся к идее монумента в честь Александра. Был объявлен конкурс проектов. Победил в нем в 1829 году французский архитектор Огюст Монферран. По иронии судьбы, бывший наполеоновский солдат. Впрочем, он принял победу русских войск и обратился к Александру Первому с просьбой позволить ему работать в России. По художественному замыслу, монумент в честь императора должен был напоминать одновременно античную колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну, которую в честь самого себя в центре Парижа еще до поражения успел возвести Бонапарт. На его вершине помещался ангел, крестом попирающий змею, символ поверженного врага. Создание скульптуры ангела Монферран доверил монументалисту Борису Орловскому. С технической стороны Монферрану предстояло провести точнейшие расчеты. Возможно, немногие знают, что Александровская колонна представляет собой крупнейший в мире каменный монолит диаметром 3,5 метра, который удерживается лишь под тяжестью собственного веса и не крепится к постаменту никакими специальными приспособлениями. Монолит обнаружил сам Монферран в гранитных каменоломнях под Выборгом. Вручную в течение 2 лет гранитную глыбу отделяли от скалы, обтесывали. А затем на специально построенном боте «Святой Николай» колонну доставили в Петербург. 30 августа 1832 года на Дворцовой площади при огромном скоплении народа колонну установили на постамент. Это было техническое чудо, длившееся 100 минут. Спустя 2 года, когда все работы были завершены, состоялось торжественное открытие памятника, его освящение и молебен, во время которого сам государь на коленях молился о благе подданных, славе русского оружия и упокоении души своего брата Александра. Монумент стал хранителем не только национальной, но и семейной памяти, ведь это посмертный дар младшего брата старшему. В истории были моменты, когда нерушимому, казалось бы, памятнику угрожала серьезная опасность. К примеру, после революции 1917 года скульптуру ангела хотели заменить на статую Ленина. А в годы Великой Отечественной войны монумент пострадал от обстрелов. Но по сей день стоит на Дворцовой площади Петербурга Александрийский столб и напоминает нам о славной победе 1812 года и о выдающейся роли в ней императора Александра I.
1: Открываем

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Скажите честно, вас сильно раздражает чужая слабость? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 12 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, насколько мы не одиноки в такой болезненной реакции.
2: «В то время, иди, Иисус, в субботы сквозь сеяния».
3: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу“, а не „жертвы“, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
2: Господь бо есть и субботы, Сын Человеческий.
1: Почему фарисеев так сильно зацепило, в общем-то, невинное, даже с точки зрения закона, поведение оголодавших учеников Христа? Явно, что здесь мы видим, они очень хотели докопаться до них и при первой же возможности это сделали. Но почему? Я бы предложил посмотреть на эту ситуацию со стороны психологической, а точнее понятия проекции. Что это такое? Проекция – это защитный механизм, при котором человек приписывает другим людям свои собственные чувства, желания, мотивы, качества или мысли, которые не хочет или не может признать в самом себе. Другими словами, я вижу в другом то, что находится во мне самом, при этом я сам себе это не позволяю. Именно отсюда и рождается сильно эмоциональная заряженная реакция. Сила вытеснения провоцирует эту порой взрывную реакцию. Если мы не можем согласиться с тем, что и мы можем быть слабыми, мы будем возмущаться, если рядом кто-то проявит себя именно как слабый. Мы его начнем укорять, хватит тут слюни размазывать. Мы никогда его не пожалеем. Напротив, мы даже можем сделать его специально объектом насмешки и издевательства, чтобы причинить еще большую боль. А на самом-то деле мы всего лишь прячемся в другом от своих собственных неразрешенных душевных спазмов. То, что происходит на поле между учениками Христа и фарисеями, очень напоминает именно эту проблему проекции. Ученики голодны и естественным образом удовлетворяют эту нужду, не стесняясь своей слабости. И заметим, Христос ни разу их за это не укорил. Напротив, полностью оправдал и поддержал. Почему? Да потому что пройдет еще совсем немного времени, и он сам будет молиться до кровавого пота, чтобы была пронесена мимо него страшная чаша мучений и смерти. Совсем не похоже на то, чтобы эта молитва была героической. Она живая, настоящая, живого человека, не желающего умирать, но способного пойти в самое болезненное и страшное по любви к своему отцу. Вот почему и не было у Христа той самой проекции, из которой фарисеи и стали докапываться до учеников. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас быть предельно внимательными к своим эмоциональным реакциям. И не только автоматически не оправдывать их, но и серьезно задумываться, а не является ли наша реакция той самой психологической проекцией, которая выявляет душевные проблемы, которые внутри нас так и не были разрешены.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Мы привыкли, что использование устаревшей лексики, историзмов и архаизмов – удел писателей и этнографов. Однако это не так. Я знаю нескольких людей, которые любят использовать устаревшие слова. «Проходите в горницу», «попробуйте квас», «зело вкусен». Делается это, конечно, в шутку. Употребление такой лексики придает особую выразительность разговору, некую шутливость, и в то же время сохраняет преемственность поколений. Приятно прикоснуться к истории своего народа и языка. Но возвращение устаревших слов или деархаизация происходит и в общественном поле. Вспомним, как в 90-е годы 20 века вернулись такие слова, как «дума», «лицей», «губернатор», «кадет». В речевой обиход снова попали слова «господин», «сударыня». Иногда современные поэты используют устаревшие слова, чтобы придать речи высокий стиль. «Сколь достойны хвалы и любви, март, простые деяния твои, но мертвы моих слов соловьи, и теперь их сады словари. О, воспой!» — умоляют уста, снегопада, обрыва, куста. Это строки поэтессы Беллы Ахмадулиной. И, конечно, важно сказать о лексике библейских и богослужебных текстов. Даже в некоторых современных переводах на русский язык сохраняются архаизмы. Например, «вечеря», «грядущий», «отче». Эти слова несут дополнительные смыслы, которые необходимы современному человеку. Они придают особую торжественность возвышенному общению с Богом. С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
5: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года, как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
4: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
5: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
4: Да, она угадывается.
5: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, по земле. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святаго, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, и сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
4: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
5: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола, от Божьего, по левую Иоанн Креститель.
4: Рядом с ними кто?
5: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые, те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны, а русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит, те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
4: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
5: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
4: Территории, да?
5: Да, территории, да.
4: Территории.
5: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут цветы. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, размытая, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, Соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа с Казанской иконой Божьей Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
4: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
5: До свидания.
3: Богословие в красках. Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Свернуть горы не всегда лишь фигура речи. Помню, как многие средства массовой информации поведали о сотруднике полиции, которому это удалось в буквальном смысле слова. Правда, горы состояли из строительного мусора и бытовых отходов, а сотрудником полиции, который их ликвидировал, оказалась молодая женщина. Ее история напомнила мне евангельские слова о том, что любые горы передвинутся, если есть вера. Татьяна Анучина работает в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел России по Липецкой области, воспитывает двоих детей, увлекается спортом. Вместе с мужем участвует в любительских соревнованиях по маунтинбайку, то есть горному велосипеду. В 2015 году, находясь в декретном отпуске, Татьяна впервые приехала на Студеновский карьер в поисках новой площадки для тренировок. Тот визит оказался судьбоносным. Со времен Петра I студеновские каменоломни ассоциировались с горными породами. Однако в 80-е годы прошлого века горнодобывающая компания прекратила существование, и карьер превратился в мусорную свалку. Гнилые доски и битые кирпичи, пластиковые окна и сгоревшие автомобили – чего только не увидела Татьяна в гигантской чаше студеновского карьера. Но она разглядела и рельефный ландшафт, будто созданный для занятий маунтинбайком, и красивый пейзаж. Позже она говорила, что сразу влюбилась в это место. Татьяна и ее единомышленники приступили к расчистке карьера. При помощи тяжелой техники, которую безвозмездно выделила компания по утилизации отходов, вывезли почти 800 тонн мусора. Одновременно строили 5-километровую велосипедную трассу и тропу здоровья. В результате студеновский карьер стал местом притяжения сторонников активного образа жизни. В 2015 году здесь провели соревнования местных велосипедистов, а в 2017 состоялся Кубок Черноземья. Первый грант на развитие Липецкого байк-парка волонтеры выиграли в 2018 году, а год спустя получили 1 000 000 рублей за второе место на всероссийском конкурсе «Доброволец России». В планах Татьяны Анучиной – дальнейшее благоустройство студеновского карьера. Я буду рада ее новым успехам. Возможно, опыт заботливого сотрудника полиции вдохновит жителей других городов, где есть заброшенные пустыри, но недостаточно спортивных площадок. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера». Сегодня, 26 июня, церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Преподобно-мученица Пелагея Житко родилась в 1897 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. В 20-х годах девушка решила посвятить свою жизнь служению Господу. Все монастыри в Воронежской области к тому времени были закрыты. Монахи разошлись по селам, многие из них служили в приходских храмах. Вокруг них стали собираться христианские общины. Люди давали монашеские обеты и вели в миру монашеский образ жизни. Если храм закрывали, священников приглашали служить на дом. В такую женскую общину вошла и Пелагея. В 1937 году власти Воронежа взялись за уничтожение таких общин. Была арестована и Пелагея Житко. На допросе ее обвинили в контрреволюционной пропаганде и клевете на колхозы. Дали свои показания заранее приведенные лжесвидетели. Пелагею приговорили к 10 годам лагерей. К тому времени она уже начала слепнуть. Преподобная мученица Пелагея скончалась в 44-м году и была похоронена в безвестной могиле на лагерном кладбище. Пелагея Житко совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. преподобная мученица Пелагея. Моли Бога о нас.

0: 1969 году творческий союз композитора Серафима Туликова, поэта Михаила Плецковского и певицы Ларисы Мондрус порадовал слушателей песней «Улыбайся».
1: Озорную улыбку твою за три улицы я узнаю.
0: Опыт показался участникам интересным, и они решили продолжить сотрудничество. Плецковский и Туликов специально для Ларисы написали трогательную композицию про школьную любовь с рефреном «Не повторяется такое никогда». И она с удовольствием согласилась принять ее в свой репертуар. Однако планам не суждено было сбыться. Руководство Гостелерадио по непонятным причинам лишило Ларису Мондрус телеэфиров, а управление Госконцерта отстранило ее от сольных выступлений. Вскоре опальная певица эмигрировала в Германию. Созданная для Ларисы песня осталась невостребованной, поскольку Серафим Туликов не видел для нее других исполнителей. Лишь в 1973-м Михаил Плецковский решился предложить композицию «Не повторяется такое никогда» молодому вокально-инструментальному ансамблю «Самоцветы». Руководителю группы Юрию Маликову песня пришлась по душе, но он несколько поменял ее стилистику. В итоге, когда Туликов услышал свое произведение в исполнении «Самоцветов», он его просто не узнал. На протяжении своей творческой деятельности Серафим Сергеевич писал для таких выдающихся исполнителей, как Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская, и участие в творчестве молодежного ансамбля казалось ему просто невозможным. Убедить Туликова смогла его любимая дочка Алиса. Она верила, что сотрудничество маститого зрелого автора и коллектива, пребывающего в поиске, будет полезным для всех участников и отрадным для слушателей. «Самоцветам» предоставили возможность исполнить песню. И результат получился великолепным.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. На людей неверующих и нецерковных верующие смотрят по-разному. Но о чем никогда не стоит забывать, если в своем взгляде ты хочешь оставаться христианином? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не похощу вас, не ведите тайны сия, братья,
3: ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны».

0: все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь.
1: Тому слава во веки. Аминь.
2: Современный человек привык смотреть на мир с разных точек зрения. Мы этого даже не замечаем, но за последние века с развитием науки, с нашей способностью видеть, произошли удивительные вещи. Конечно, ученые знали о существовании живых клеток уже давно. Но сегодня мы не просто видим их, но входим в реальность микромира в необычайных подробностях. Люди знали о существовании звезд и планет, но сегодня мы летаем в космос, запускаем спутники и можем видеть и изучать далекие галактики. Наконец, изучая человека, мы узнаем, как действует мозг, и может показаться, что глубже узнаем самих себя. С точки зрения микроскопа мы гиганты, для телескопа микробы, а для компьютерного томографа или чего-то подобного просто материя, как любой другой объект в мире. И кажется, мы можем посмотреть на себя с самых разных сторон, увидеть себя участниками очень разных миров. Нашим предкам подобное даже не снилось. В то же время, не имея возможности увидеть себя так реалистично частью живого и материального мира, наши предки видели себя частью мира духовного, никакой материи не сводимого. Именно к этому приглашает своих собеседников апостол Павел в том отрывке, который мы сегодня услышали. В своих посланиях он беседует то с иудействующими, то с бывшими язычниками, стремясь показать каждому, как ему лучше действовать в его ситуации. У одного рядом бывший язычник, которого не стоит смущать, у другого, наоборот, иудей, которому стоит напомнить о той свободе, которую даровал нам Христос. Но когда ученики начинали превозноситься, апостол показывал им общую перспективу, чтобы они не думали, что Творец неба и земли решил создать все это для того, чтобы они потешили свою самоуверенность. Замысел Божий велик и прекрасен. Нам открыт путь спасения, но думать, что при этом на кого-то мы можем смотреть свысока, неправильно. Иногда люди предполагают, что запрет на осуждение и высокомерие уравнивает все точки зрения. Мол, раз нельзя сказать, что человек погиб, значит и его точка зрения не погибельна. На самом деле это не так. Нам, как христианам, открыта истина, и мы верим, что она единственна. Но это знание не дает нам права говорить о судьбе конкретного человека, потому что в мире есть лишь один судья, который, зная все с самого начала, все же дал человеку шанс жить на этой земле. Конечно, в мире есть люди, которые идут по неверным путям, но и они в итоге не забыты у Бога. И если мы хотим смотреть на все и на всех Его взглядом, это должен быть взгляд заботы, любви и молитвы. Когда-то об этом замечательно сказал преподобный Максим Исповедник. «Только тот, кто тщательно соблюдает заповеди и поистине посвящен в суды Божии, не бросает друзей своих, когда те подвергаются испытаниям по попущению Божию».
3: Апостольские чтения.

0: стараемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О духовном барометре, исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: Сам Господь сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Не по длине молитв, не по строгости поста, а по любви. Апостол Павел добавляет: «Если я имею все дары и всю веру, но не имею любви, я ничто». Значит, даже великие подвиги без мира в сердце теряют цену пред Богом. Преподобный Серафим Саровский заповедал: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся». Мир в душе – верный знак присутствия благодати Божьей. Раздражение, гнев, осуждение – красный флаг, мы потеряли связь с Богом. Преподобный Иоанн Лествичник учил: «Истинное смирение узнается тогда, когда обиженный первым идет на примирение». Не телесные ощущения, не эмоциональный подъем, а именно любовь к врагам и ненависть к греху. Вот точный барометр. Почему это так важно? Потому что Бог есть любовь. Приближаясь к Нему, мы уподобляемся Ему. Если же нас легко вывести из себя, если мы осуждаем ближних, значит, духовное давление падает. И нужны покаяние и смирение, чтобы все исправить. Итак, посмотрим сегодня внутрь себя. Что у нас на барометре? Буря или тишина? Мир с ближним или тайная гордость? Будем просить у Господа данного дара – мира и любви.
0: Актуальная тема.

0: Что делать, если кажется, что все бессмысленно, а на душе пустота? Можно ли справиться с унынием своими силами и когда нужно обратиться за помощью? Как вернуть себе радость жизни? Какие шаги предпринять? Об этом и многом другом узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии историк-архивист Анастасия Ханзинская и экскурсовод Мария Коробова. И разговор пойдет об истории Златоустовского монастыря.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Сегодня, 26 июня, Церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Святая мученица Акелина была уроженкой финикийского города Библа, находившегося на территории современного Ливана. Она жила в III веке. Родители воспитали ее в христианской вере. Когда девочке было всего 12 лет, она рассказала своим подругам о Христе. Об этом тут же донесли правителю. Ее лаской и уговорами пытались убедить отречься. Но Акелина твердо исповедовала свою веру перед судом и правителем Валусианом. Девочку предали в руки палачей. Мучители издевались и спрашивали: «Где же твой Бог? Пусть придет и отнимет тебя». Акелина отвечала: «Господь невидимо со мной, и чем больше я страдаю, тем больше Он дает мне сил и терпения». Ночью к телу Акелины прикоснулся ангел и исцелил девочку. Он повелел ей идти и обличить Валусиана. Тот, едва завидев 12-летнюю девочку, в испуге созвал слуг и велел сторожить христианку. Акелина высылала хвалу Богу и благодарила его. Валусиан приговорил девочку к смертной казни. По дороге на эшафот Господь призвал ее, и Акелина скончалась. Христиане с честью погребли тело мученицы.
1: Церковь прославляет мученицу Акелину, ее силу духа и веры. Мы верим, что ныне святая предстоит перед Господом в Царстве Небесном, и просим ее: «Святая мученица Акелина, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Владычица морская, хозяйка подводных лесов. Так современники и коллеги называли Ксению Гемп. Ксения Петровна была ученым-альгологом. Исследовала водоросли. Знала все о ламинарии, морской капусте, и даже изобрела способ выращивать ее из семян. Уникальный опыт Ксении Гемп помог спасти сотни тысяч жизней в годы Великой Отечественной войны. Свою необычную профессию Ксения Петровна сделала способом служения людям и часто повторяла: силы и способности нужно использовать так, чтобы принести как можно больше пользы. Ксения Гемп родилась в Петербурге в 1894 году в дворянской семье. Когда ей исполнилось 3 года, родители переехали в Архангельск. Там девушка окончила гимназию, а потом снова вернулась в столицу. В 1916 она стала выпускницей сразу 2 факультетов Бестужевских высших женских курсов – историко-филологического и естественно-биологического. И словесностью, и биологией она интересовалась в равной степени. Несколько лет Ксения Петровна преподавала отечественную историю и русский язык, а в 1925-м устроилась в Архангельский институт промышленных изысканий. Ее заинтересовало новое направление, которым тогда начал заниматься институт – альгология. Ксения Петровна стояла у истоков отечественной науки о водорослях. Она исследовала флору Белого моря, определяла, какими полезными свойствами обладают водоросли, как их можно использовать в хозяйстве и как собирать, чтобы не истощить запасы. С ранней весны до поздней осени каждое утро Ксения Гемп с коллегами выходила на лодке в море, брала образцы, делала пометки и зарисовки. Почти целый день проводила на судне в непромокаемом костюме с записной книжкой в руках. А вечером, засиживаясь порой до поздней ночи, фиксировала наблюдения и выводы. За всю жизнь она опубликовала более 70 научных работ, посвященных водорослям. В 1937 Институт промышленных изысканий преобразовали в Архангельскую водорослевую научно-исследовательскую лабораторию. А Ксению Петровну назначили на должность научного секретаря. Когда в 1941 началась Великая Отечественная война, Ксения Гемп уже знала, как водоросли могут помочь людям в это трудное время. Во-первых, из них можно было добывать йод, необходимый в госпиталях. Кроме того, Ксения Петровна с коллегами обнаружили на сырых листах ламинарии плесень, содержащую антибиотик – пенициллин. Это открытие спасло жизни тысячам раненых солдат. Но оказалось, что водоросли способны еще на многое. В 1943 году Ксении Гемп, которая к тому времени возглавила Архангельскую водорослевую лабораторию, позвонили из Ленинграда. Город тогда выживал в кольце блокады. На складах там неожиданно обнаружились большие, еще довоенные запасы сушеной морской капусты ламинарии. Как можно ее использовать, чтобы спасти людей от голода? Такой вопрос задали Ксении Петровне. Чтобы ответить на него, нужно было ехать в Ленинград, посмотреть, сколько имеется сырья, в каком оно состоянии. И Ксения Петровна поехала. Добиралась по льду Ладожского озера, дороги жизни, под непрерывными обстрелами с воздуха. Сотрудники Архангельской водорослевой лаборатории еще в первые дни войны разработали рецептуру приготовления разных блюд из водорослей. Теперь Ксении Петровне предстояло наладить их производство в блокадном Ленинграде. Уже через несколько месяцев ленинградские пищевые комбинаты выпускали хлеб, котлеты, салаты, паштет, икру из водорослей. Это стало большим подспорьем для голодающих жителей города на Неве. В 1944 году Ксению Гемп наградили медалью за оборону Ленинграда. Она считала ее главной наградой в своей жизни. Ксения Петровна и в мирное время многое сделала для родной страны. Свое второе увлечение – филологию – она не забывала. Исследовала фольклор русского севера. Изучала и коллекционировала древние поморские рукописи. Работала в архивах Соловецкого монастыря. Впоследствии все свое уникальное собрание она передала государству. В Пушкинский дом, в Центральный музей Ломоносова, в Архангельскую областную научную библиотеку. Работала Ксения Петровна до преклонных лет. В 1970-м на испытаниях нового батискафа, созданного для изучения морских водорослей в Белом море, она первой выполнила погружение. Ей было тогда 75. Ксения Петровна Гемп скончалась в 1998-м в возрасте 103 лет. До последних дней она продолжала заниматься наукой.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Клирик храма Гурия Самона и Авива в селении Карачарова, священник Артемий Крылов.
4: Вернувшись из армии, я, как любой молодой человек, стал задумываться о том, чтобы создать семью. И для меня было важно не просто познакомиться с красивой девушкой, но и так, чтобы, не тратя много времени, сразу выяснить точки соприкосновения. Получится у нас или не получится создать семью верующую. И тут меня один знакомый священник решил свести с девушкой, которая ходила в его храм. И 2 июня, в канун Дня Муромских святых, когда у нас совершался крестный ход, мы познакомились и, как оба стеснительные, молчали. И здесь я немножко проявил инициативу, потому что надо как мужчине было себя показать. И как-то, пообщавшись, мы пришли к ее дому и попрощались. Потом я не увидел чего-то такого для себя яркого в ее персоне, не захотел продолжать общение. И мы не виделись месяца 2-3. Как вдруг мой отец пригласил меня в больницу, где на тот момент лежала в палате эта Мария. Ну, я так нехотя поехал с отцом, вошел в палату, посидел там около кровати. Оказалось, что эта Маша, когда была на дежурстве в часовне, получила сотрясение мозга от иконы Спасителя, которая упала на ее голову. Господь благословил, если можно так выразиться, дальнейшее наше с ней общение. Казалось бы, какой-то иронический случай, но вот именно с него и начинается действительно тесное общение наше. И как-то я так проникся переживанием за нее, стал молиться, чтобы Господь послал ей хорошего мужа. Буквально там через 7 дней вдруг я почувствовал, что эта девушка для меня не посторонняя. И решил еще раз ее навестить. И впоследствии, когда мы с ней начали тесно уже общаться, выяснять какие-то моменты, я вдруг для себя обозначил, что не нашел в ней никакого изъяна и был просто удивлен тому, что она во всех отношениях в будущем будет идеальной женой для меня и идеальной матерью для моих будущих детей. И, слава Богу, Господь дал нам обоим те чувства, которые помогают нам день за днем преодолевать и трудности, и конфликты какие-то, ситуации. Конечно, все преодолевается, все приходит в то состояние, положение, которое можно обозначить как счастливая семья.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Скажите честно, вас сильно раздражает чужая слабость? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 12 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, насколько мы не одиноки в такой болезненной реакции.
2: «В то время, иди, Иисус, в субботы сквозь сеяния».
3: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
2: «Господь бы есть и субботы, Сын Человеческий».
1: Почему фарисеев так сильно зацепило, в общем-то, невинное, даже с точки зрения закона, поведение оголодавших учеников Христа? Явно, что здесь мы видим. Они очень хотели докопаться до них, и при первой же возможности это сделали. Но почему? Я бы предложил посмотреть на эту ситуацию со стороны психологической, а точнее понятия проекции. Что это такое? Проекция – это защитный механизм, при котором человек приписывает другим людям свои собственные чувства, желания, мотивы, качества или мысли, которые не хочет или не может признать в самом себе. Другими словами, я вижу в другом то, что находится во мне самом, при этом я сам себе это не позволяю. Именно отсюда и рождается сильно эмоциональная заряженная реакция. Сила вытеснения провоцирует эту порой взрывную реакцию. Если мы не можем согласиться с тем, что и мы можем быть слабыми, мы будем возмущаться, если рядом кто-то проявит себя именно как слабый. Мы его начнем укорять, хватит тут слюни размазывать. Мы никогда его не пожалеем. Напротив, мы даже можем сделать его специально объектом насмешки и издевательства, чтобы причинить еще большую боль. А на самом-то деле мы всего лишь прячемся в другом от своих собственных неразрешенных душевных спазмов. То, что происходит на поле между учениками Христа и фарисеями, очень напоминает именно эту проблему проекции. Ученики голодны и естественным образом удовлетворяют эту нужду, не стесняясь своей слабости. И заметим, Христос ни разу их за это не укорил. Напротив, полностью оправдал и поддержал. Почему? Да потому что пройдет еще совсем немного времени, и он сам будет молиться до кровавого пота, чтобы была пронесена мимо него страшная чаша мучений и смерти. Совсем не похоже на то, чтобы эта молитва была героической. Она живая, настоящая, живого человека, не желающего умирать, но способного пойти в самое болезненное и страшное по любви к своему отцу. Вот почему и не было у Христа той самой проекции, из которой фарисеи и стали докапываться до учеников. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас быть предельно внимательными к своим эмоциональным реакциям. И не только автоматически не оправдывать их, но и серьезно задумываться, а не является ли наша реакция той самой психологической проекцией, которая выявляет душевные проблемы, которые внутри нас так и не были разрешены. –

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей.
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Скакалка. На часах 5 утра. Короткая летняя ночь миновала. Сквозь плотные занавески пробивается свет. Голуби под крышей соседнего дома просыпаются, воркуют и хлопают крыльями. А я так и не спала, глаз не сомкнула. Всю ночь думала о своих проблемах. Ох, как много их сразу навалилось. Больших и маленьких. Кажется, будто стою перед высокой горой, и не обойти ее, не перепрыгнуть. И стены комнаты как будто давят. Пойду на улицу. Посижу на скамейке во дворе, подышу свежим утренним воздухом, пока все спят. Двор непривычно тихий. Направляюсь к лавочке. На ней что-то лежит. Да это же скакалка. Наверное, кто-то из ребят забыл. Как я любила играть с нее в детстве. 1000 раз могла прыгнуть и не сбиться. А что если... Да нет. Я ведь давно не маленькая и так уже не смогу. А может, попробовать? Беру в руки скакалку, взмахиваю ее над головой. Прыжок, другой, третий. Сначала не смело, а потом все увереннее, все выше. Сердце колотится и, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Но оно полно радости и детского счастья. Унывать больше не хочется. Нет, я не забыла о проблемах, но их гора уже не кажется мне такой огромной. Я верю, что смогу прыгнуть выше.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» Радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах Радио «Вера» «Песня с историей».
6: «Песня с историей».

0: рассказывает писатель Вера Сытник.
1: На 5-м году пребывания нашей семьи в Китае весной 2012 года мне позвонила моя сестра из Хабаровска и сообщила страшную новость. Не стало нашей мамы. Сестра рыдала в трубку. Рыдала и я. Вдруг сообразила, что не смогу прилететь, чтобы проводить маму в последний путь. Мой паспорт находился в Гунандзюи, в полиции, на продлении визы. Забрать его раньше времени было нельзя, так как старая виза была просрочена, а новая не готова. Наплакавшись, мы с сестрой распрощались. Грусть, тяжелая, тягучая, поселилась в доме. Каждую свободную минуту мы с мужем читали молитвы и то и дело говорили о моей маме. Тяжесть на сердце не отступала. «Сейчас бы сходить в церковь», — говорили мы, но это было невозможно. На 5-й день после звонка сестры в квартире раздался звонок в дверь. Муж открыл и увидел китайца-почтальона. Он принес нам бандероль из Белоруссии. Мы вяло удивились, потому что не ждали никакой бандероли, тем более из Белоруссии, и тем более, что в эти минуты не могли ни на что отвлечься, кроме своего горя. Но бандероль пришлось открыть. Первыми достали из полиэтиленового пакета кожаные черные четки, затем молитвослов и какой-то рулон. Развернули, да так и ахнули. Это была гобеленовая икона «Воскресение Иисуса Христа». Около метра в высоту и сантиметров 60 в ширину. Я разложила гобелен на кровати и вдруг упала на икону лицом и зарыдала. Впервые после печального известия. Рыдала, пока силы не оставили меня и пока на сердце не полегчало. Муж сидел рядом и тихо молился. Потом мы говорили о том, что вот нам хотелось сходить в храм. И храм сам пришел в наш дом. Как следовало из записки, наш духовный отец, батюшка из Хабаровска, поехал к себе на родину в Белоруссию и оттуда прислал нам этот подарок. Общались мы с ним очень редко, но он почему-то решил позаботиться о нас, зная, что мы давно находимся в Китае. Его добрый поступок очень поддержал нас, придал силы, и мы долго говорили о милости Божией и о том, что только Господь знает, как нас утешить и как нам помочь.

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Сегодня, 26 июня, церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Святитель Трифилий, епископ Левкусийский, жил в IV веке. Он родился в Константинополе, получил блестящее образование в Сирии. Современники отмечали ученость Трифилия и его ораторский дар. Наставником Трифилия был святитель Спиридон Тримифунский. Вдвоем они исцелили императора Констанция II. За праведную жизнь и мудрость жители Кипра избрали его епископом Левкусии, современной Никосии. Трифилий часто навещал святителя Спиридона. Однажды они вместе гуляли по местным виноградникам и садам. Епископ Трифилий, очарованный красотой природы, стал думать о том, чтобы приобрести эту землю. Святитель Спиридон прозрел мысли Трифилия и сказал: «Зачем ты непрестанно думаешь о земных и суетных благах? Наше жилище и богатство на небесах, к ним и нужно стремиться». Так он вел ученика по пути к духовному совершенству. Епископ Трифилий имел милостивую душу, незлобивое сердце, правую веру и другие добродетели. Скончался святитель в глубокой старости. Преподобный Силуан Афонский писал, что праведники ходили ногами по земле и руками работали, но святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге. За это Господь возлюбил своих святых и даровал им Царство Небесное. Чествуя святителя Трифилия, епископа Левкусийского, мы надеемся на его молитвенную помощь и просим: «Святитель Трифилий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Последняя, шестая симфония Петра Ильича Чайковского, носящая подзаголовок «Патетическая», довольно таинственное сочинение. Перед началом работы над ним композитор писал своему племяннику Владимиру Давыдову, что задумал создать программную, то есть имеющую сюжет, симфонию, но сюжет этот останется загадкой. В эскизах сочинения нет никаких пометок, которые могли бы пролить свет на замысел Чайковского. Но некоторые свидетельства его современников приоткрывают завесу тайны. Так, после премьеры «Патетической симфонии» композитор беседовал со своей кузиной Анной Мерклинг, и та высказала предположение, что в музыке нового произведения Петр Ильич изобразил свою жизнь. «Да, ты угадала», — отвечал автор. Еще подробнее о скрытом содержании четырех частей произведения писал в письме к чешскому музыковеду Рихарду Батке брат композитора, Модест Ильич. «Если вы все-таки хотите, я сообщу вам то немногое, что узнал от брата. Первая часть представляет собой, с одной стороны, борьбу со страхом смерти, с другой – божественную радость и преклонение перед прекрасным, перед истиной, добром, всем, что сулит вечность и небесное милосердие. Вторая часть выражает радость жизни. Третья часть свидетельствует об истории развития брата как музыканта. Четвертая часть – состояние его души в последние годы жизни». Таким образом, творческий путь Чайковского отображен в третьей части симфонии. Раздел начинается как легкий марш, который постепенно перерастает в настоящее триумфальное шествие. Тем самым композитор показывает, как несерьезное увлечение музыкой в молодости перерастает в дело всей его жизни. Фрагмент третьей части шестой патетической симфонии Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Национального филармонического оркестра России. Дирижер Владимир Спиваков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. На людей неверующих и нецерковных верующие смотрят по-разному. Но о чем никогда не стоит забывать, если в своем взгляде ты хочешь оставаться христианином? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не бохощу вас, не ведите тайны сия, братья,
3: ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути!

0: возможностью видеть, произошли удивительные вещи. Конечно, ученые знали о существовании живых клеток уже давно. Но сегодня мы не просто видим их, но входим в реальность микромира в необычайных подробностях. Люди знали о существовании звезд и планет. Но сегодня мы летаем в космос, запускаем спутники и можем видеть и изучать далекие галактики. Наконец, изучая человека, мы узнаем, как действует мозг, и может показаться, что глубже узнаем самих себя. С точки зрения микроскопа мы гиганты, для телескопа микробы, а для компьютерного томографа или чего-то подобного просто материя, как любой другой объект в мире. И кажется, мы можем посмотреть на себя с самых разных сторон, увидеть себя участниками очень разных миров. Нашим предкам подобное даже не снилось. В то же время, не имея возможности увидеть себя так реалистично частью живого и материального мира, наши предки видели себя частью мира духовного, никакой материи не сводимого. Именно к этому приглашает своих собеседников апостол Павел в том отрывке, который мы сегодня услышали. В своих посланиях он беседует то с иудействующими, то с бывшими язычниками, стремясь показать каждому, как ему лучше действовать в его ситуации. У одного рядом бывший язычник, которого не стоит смущать, у другого, наоборот, иудей, которому стоит напомнить о той свободе, которую даровал нам Христос. Но когда ученики начинали превозноситься, апостол показывал им общую перспективу, чтобы они не думали, что Творец неба и земли решил создать все это для того, чтобы они потешили свою самоуверенность. Замысел Божий велик и прекрасен. Нам открыт путь спасения, но думать, что при этом на кого-то мы можем смотреть свысока, неправильно. Иногда люди предполагают, что запрет на осуждение и высокомерие уравнивает все точки зрения. Мол, раз нельзя сказать, что человек погиб, значит и его точка зрения не погибельна. На самом деле это не так. Нам, как христианам, открыта истина, и мы верим, что она единственна. Но это знание не дает нам права говорить о судьбе конкретного человека, потому что в мире есть лишь один судья, который, зная все с самого начала, все же дал человеку шанс жить на этой земле. Конечно, в мире есть люди, которые идут по неверным путям, но и они в итоге не забыты у Бога. И если мы хотим смотреть на все и на всех Его взглядом, это должен быть взгляд заботы, любви и молитвы. Когда-то об этом замечательно сказал преподобный Максим Исповедник. Только тот, кто тщательно соблюдает заповеди и поистине посвящен в суды Божии, не бросает друзей своих, когда те подвергаются испытаниям по попущению Божию.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Однажды, когда я гулял по Москве, ко мне подошел мужчина с просьбой о милостыне. Знакомая многим, я думаю, ситуация. У меня в таких случаях всегда возникало внутреннее колебание. Что правильнее сделать? Как проявить любовь к этому человеку? Дать ему денег, не размышляя о том, куда они пойдут? Отказать, чтобы у него был стимул трудиться и так зарабатывать на хлеб? Помочь, но не деньгами? В тот раз я выбрал последнее. «На что вы просите?» – уточнил я у мужчины. «На еду». «Давайте мы дойдем до магазина, и я вам куплю». К моему удивлению, он согласился. Это был первый случай, когда на такое предложение я получал положительный ответ от просящего. Мы дошли до супермаркета, я купил мужчине хлеба и тушенки, после чего мы разошлись. А я в очередной раз задумался, как же лучше действовать в таких ситуациях. В голову пришли слова из одного древнейшего христианского текста, почти ровесника апостольского века Дидахе. «Пусть милостыня твоя запотеет в руках твоих, пока ты не узнаешь, кому дать». Что это значит? В той книге эта цитата дана в качестве дополнения к наставлению о том, что нужно давать просящим и не просить без нужды. За последнее, между прочим, обещается суровое наказание. «Если кто принимает, не имея нужды, тот даст отчет, почему принял и на что. Подвергшись же заключению, испытан будет относительно того, что сделал, и не выйдет оттуда, пока не отдаст последнего кадранта». Мне кажется, общий смысл этих наставлений в ответственном подходе к дару. Он не всегда полезен, иногда может и навредить. Мы хорошо понимаем это по отношению к детям. Есть забота, которая помогает, и есть забота, которая балует, расслабляет. Ведь любовь – это не безусловное удовлетворение любых желаний любимого. Так получается и с пожертвованиями. Если я хочу проявить любовь, я должен не просто дать деньги, но подумать, принесет ли это человеку пользу. Не дам ли я повод к его осуждению за то, что он принял без нужды? Конечно, я никогда не могу быть уверен в ответе. Особенно, когда вижу человека в первый и последний раз. Но, полагаю, хорошим проявлением ответственности и реальной заботы может стать как раз честная попытка купить еду, если просят на еду, билет на поезд, если в этом нужда у просящего, или приобрести лекарства, если человек собирает деньги на них. Заодно, может быть, и станет понятно, реально ли перед нами нуждающийся.
0: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 26 июня, Церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Преподобная Александра Дивеевская, в меру Агафья Семеновна Мельгунова, родилась в первой половине XVIII века. Она была родом из нижегородских дворян, владела несколькими поместьями. Агафья Семеновна рано овдовела. Она отправилась в Киев и приняла там тайный иноческий постриг. Именно в Киеве Мельгунова сподобилась видение Божией Матери. Царица Небесная напомнила ей о трех своих земных уделах – Иверии или Грузии, Афоне и Киево-Печерской лавре. Богородица повелела Мельгуновой стать первоначальницей нового, четвертого удела Божией Матери на земле. По дороге в Саровскую обитель Агафья Семеновна остановилась в селе Дивеево. Там ей было видение Божией Матери, которое известило, что это и есть то самое место. Помещица вскоре отпустила крепостных на волю, продала все имущество, а деньги вложила в церковное строительство. Сама она поселилась в Дивеево вместе с четырьмя другими послушницами. Она не чуралась тяжелого физического труда, помогала местным крестьянам. Вскоре было начато строительство келий и каменного храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Подвижница скончалась в 1789 году. Незадолго до смерти она приняла схиму с именем Александра. В то же время ее посетили саровские старцы и молодой иеродьякон, который в будущем прославился как преподобный Серафим Саровский. Матушка Александра попросила его позаботиться о возникшей общине. К лику общецерковных святых преподобная Александра Дивеевская была причислена в 2004 году. Почитать преподобную Александру Дивеевскую просил еще преподобный Серафим Саровский. «Это великая жена была. Я и по сей день ее стопы лобызаю», — говорил он. Церковь вспоминает основательницу Дивеевской обители и просит ее: «Преподобная Александра, моли Бога о нас».

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Жена, друг, сподвижница, ангел-хранитель – так называл свою супругу Галину Константиновну выдающийся воспитатель Семен Афанасьевич Колобалин. Эти слова он написал на книге своего учителя, прославленного педагога Антона Макаренко, «Педагогическая поэма», которую подарил супруге. В 1921 году беспризорник Семен Колобалин попал в харьковскую колонию-интернат имени Горького, который заведовал Макаренко. Юноша стал его преданным учеником и послужил прототипом одного из самых ярких героев его знаменитой педагогической поэмы. Со своей будущей женой Галиной Семен познакомился в 1925 году. Галя Подгорная, студентка Харьковского педагогического училища, пришла работать в интернат имени Горького после того, как побывала на лекциях Макаренко и загорелась его идеями. Семен, который к тому времени уже стал полноправным помощником и правой рукой Макаренко, сразу привлек ее внимание. «Богатырь с быстрыми, уверенными движениями и огромными горящими глазами» – так Галина Константиновна описала первые впечатления от встречи с будущим супругом. Семен полюбил Галю с первого взгляда. Ухаживал, писал стихи. В 1926-м Колобалин сделал Галине предложение. Когда девушка поделилась радостной новостью с Макаренко, тот неожиданно стал отговаривать ее от брака с Семеном. «Он же весь в меня», – предостерегал педагог. «С головой уйдет в работу». Но Галина не послушала учителя. 21 октября 1927 года она стала женой Семена Афанасьевича Колобалина и сполна разделила с ним его непростую судьбу. В разное время им довелось поработать заведующими в детских домах и интернатах по всему Советскому Союзу. И всюду, куда бы ни приезжали, они старались создать теплую семейную атмосферу. К воспитанникам относились как к собственным детям. Любовь и забота, которую Колобалины дарили сиротам, преображала их буквально на глазах. У Колобалиных было пятеро своих детей. В 1937 году Галина Константиновна осталась одна с малышами на руках. Семена арестовали по ложному доносу. «Что ждет его, моего самого родного?» С волнением записала она тогда в своем дневнике. Галина каждый день приходила в тюрьму с передачами для мужа, пока через полтора месяца его не выпустили за отсутствием вины. Спустя три года, в 1941-м, пришла новая разлука. Началась Великая Отечественная война, и Семена мобилизовали. «Будь мужественный, терпеливый, я обязательно вернусь», сказал он супруге перед отъездом на фронт. Галина во время войны, как и прежде, самоотверженно работала. Вместе с детским домом пережила тяжелую эвакуацию на Урал. Вернувшись с фронта, Семен Афанасьевич благодарил жену. «Ты вырастила хороших ребят, сохранила семью. Я всегда чувствовал тебя рядом, и это спасло меня». Жизнь потихоньку входила в привычное русло. Супруги снова были вместе, снова их забрасывало в самые разные уголки. Грузия, Украина, Подмосковье. И всюду были дети, для которых Колобалины становились по-настоящему родными. «В нашей жизни бывало всякое», – вспоминала Галина Константиновна в своих мемуарах. «И страшные потери, и горе. Но мы были друг у друга, у нас была наша работа и наши дети». Так, рука об руку, всегда среди детей, Колобалины прожили вместе 45 лет. После смерти Семена Афанасьевича в 1972 году Галина Константиновна продолжала трудиться. Она ушла из жизни в 99-м и была похоронена рядом с мужем в подмосковном Егорьевске. Память о Семене Афанасьевиче и Галине Константиновне жива в их совместных педагогических работах, в литературе и кинематографе. Но главное – в тысячах благодарных воспитанников, которые с гордостью называют себя «детьми Колобалиных».
1: Семейные истории.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Скажите честно, вас сильно раздражает чужая слабость? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 12 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, насколько мы не одиноки в такой болезненной реакции.
2: «В то время, иди, Иисус, в субботы сквозь сеяния».
3: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу“, а не „жертвы“, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
2: Господь бы есть и субботы, Сын Человеческий.
1: Почему фарисеев так сильно зацепило, в общем-то, невинное, даже с точки зрения закона, поведение оголодавших учеников Христа? Явно, что здесь мы видим, они очень хотели докопаться до них, и при первой же возможности это сделали. Но почему? Я бы предложил посмотреть на эту ситуацию со стороны психологической, а точнее понятия проекции. Что это такое? Проекция – это защитный механизм, при котором человек приписывает другим людям свои собственные чувства, желания, мотивы, качества или мысли, которые не хочет или не может признать в самом себе. Другими словами, я вижу в другом то, что находится во мне самом, при этом я сам себе это не позволяю. Именно отсюда и рождается сильно эмоциональная заряженная реакция. Сила вытеснения провоцирует эту порой взрывную реакцию. Если мы не можем согласиться с тем, что и мы можем быть слабыми, мы будем возмущаться, если рядом кто-то проявит себя именно как слабый. Мы его начнем укорять, хватит тут слюни размазывать. Мы никогда его не пожалеем. Напротив, мы даже можем сделать его специально объектом насмешки и издевательства, чтобы причинить еще большую боль. А на самом-то деле мы всего лишь прячемся в другом от своих собственных неразрешенных душевных спазмов. То, что происходит на поле между учениками Христа и фарисеями, очень напоминает именно эту проблему проекции. Ученики голодны и естественным образом удовлетворяют эту нужду, не стесняясь своей слабости. И заметим, Христос ни разу их за это не укорил. Напротив, полностью оправдал и поддержал. Почему? Да потому что пройдет еще совсем немного времени, и он сам будет молиться до кровавого пота, чтобы была пронесена мимо него страшная чаша мучений и смерти. Совсем не похоже на то, чтобы эта молитва была героической. Она живая, настоящая, живого человека, не желающего умирать, но способного пойти в самое болезненное и страшное по любви к своему отцу. Вот почему и не было у Христа той самой проекции, из которой фарисеи и стали докапываться до учеников. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас быть предельно внимательными к своим эмоциональным реакциям. И не только автоматически не оправдывать их, но и серьезно задумываться, а не является ли наша реакция той самой психологической проекцией, которая выявляет душевные проблемы, которые внутри нас так и не были разрешены.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто из нас не симпатизирует дельфинам, этим умным, водным млекопитающим, столь дружественно настроенным по отношению к нам? Я бы назвал их морскими сенбернарами. Настолько дельфины мудры и изобретательны в делах спасения на водах венца творения человека. Кому довелось единожды поплавать с дрессированными дельфинами, тот готов назвать их морскими ангелами. Когда, уцепившись за плавник, человек, влеком этим добрым существом, рассекающим воду со скоростью ветра, дай Бог и нам позаимствовать от дельфинов их доброту и готовность всегда прийти на помощь друг другу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины. Иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитвы Иисусовой есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из трудов святителя Григория Паламы «Изъяснение 10 заповедей» будем говорить о значении и смыслах данных Богом заповедей. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Подруга, которая живет в подмосковной Балашихе, рассказала мне о своей землячке Елене Волоховой. На долю этой удивительной женщины выпало тяжелейшее испытание. Но она вышла из него победителем и помогает другим людям преодолевать подобные трудности. В 2011 году Елена Волохова попала в автомобильную катастрофу. Чудом выжила, лишившись правой руки и ноги. До аварии она получила юридическое образование, но по специальности не работала. Вышла замуж, воспитывала двоих детей, занималась домом, садом и огородом. А после аварии ее жизнь кардинально изменилась и стала, по словам Елены, более насыщенной и интересной. Женщина вспоминает, что в больнице очень переживала за грядущую встречу со своими детьми. Не знала, как объяснить им отсутствие руки и ноги. Но когда вернулась домой, то поняла. Для маленьких сына и дочки самое главное – счастливые мамины глаза. «С этого момента началась моя новая жизнь, мое становление», – говорит Елена. Она заново научилась вести хозяйство и водить машину. Спасала себя освоением чего-то нового, необычного для себя. Принимала участие в модных показах, писала картины, занималась спортом. Года через два после катастрофы Елена преодолела слабость и беспомощность, смогла принять себя другим человеком. Таким, каким стала после аварии и со временем нашла возможность помогать другим. Теперь ее деятельность связана с поддержкой детей и взрослых с инвалидностью. Елена Волохова – председатель Всероссийского общества инвалидов с ампутацией конечностей «Опора» и автор нескольких благотворительных инициатив. Она основала фонд «Подари любовь миру», благодаря которому в Подмосковье проходит фестиваль «Всей семьей». Работает программа социально-психологической реабилитации для ампутантов «Мне бы в небо», во время которой желающие в сопровождении профессионалов поднимаются в воздух на спортивном самолете и видят землю с высоты птичьего полета. А для одиноких молодых людей с инвалидностью запущен проект «От знакомства до супружества». Личным примером Елена показывает людям с ограниченными возможностями, которые от отчаяния замкнулись в своих домах, что можно жить по-другому и получать от этого удовольствие. «На опыте я убедилась, что в реабилитации самое главное – моральная поддержка», поясняет наша героиня. «Если веришь в себя и в свои силы, то болезни отступают». На меня огромное впечатление произвела уверенность Елены Волоховой в том, что в результате страшной аварии она обрела гораздо больше, чем потеряла. Эта мужественная женщина нашла свое призвание в благотворительности и каждый день старается успеть сделать как можно больше для окружающих ее людей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера». Сегодня, 26 июня, церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Священномученик Алексей Архангельский родился в 1864 году в Пермской губернии. Он поступил в семинарию, но на третьем курсе вынужден был прервать учебу по состоянию здоровья. Тем не менее, желание служить церкви не покидало юношу. Он стал псаломщиком, а в 30 лет был рукоположен во священника. Служил Архангельский в храме села Песчано-Калединское. В местном училище отец Алексей преподавал закон Божий. В екатеринбургских епархиальных ведомостях так описывалась церковь отца Алексея. Внутри церкви заметна бедность. Но этот бедный храм, видимо, пользуется любовью. Простенький, низенький иконостас заботливо убран гирляндами из пихты, и всюду чистота и опрятность. В начале июня 18 года село заняли красноармейцы. Первым был арестован священник. Отца Алексея Архангельского расстреляли на берегу реки. Перед смертью он перекрестился и упал, сраженный пулями, со словами «Безвинно умираю». Прихожане похоронили своего пастыря на сельском кладбище. В августе в село вошли белогвардейцы. Мощи священномученика Алексея перенесли в могилу рядом с храмом, где он служил. По словам патриарха Кирилла, «Мы прославляем новомучеников как победителей». В глазах мучителей они были побежденными. Их память хотели стереть с лица земли. Их добрые имена пытались запятнать ложными протоколами. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу. Вспоминая священномученика Алексея Архангельского, мы просим его: «Святой мученик Алексей, моли Бога о нас».

1958 году режиссер Исидор Анинский пригласил композитора Оскара Фельдсмана и поэта Михаила Матусовского поучаствовать в создании музыкальной комедии «Матрос с кометы». Исидор Маркович мечтал, чтобы корифеи песенного жанра украсили его картину настоящим шлягером. Однако творческий процесс застопорился. Михаил Матусовский был чрезвычайно строг к себе и отвергал все пробные варианты будущей песни. Когда же он в очередной раз поделился с автором, какая ерунда приходит в голову, тот буквально взвился. «Да это же блестящие строчки! Самое синее в мире — Черное море мое!» Так звучали слова, не понравившиеся Матусовскому и восхитившие Фельдсмана. Оскар Борисович, выросший в Одессе, не понаслышке знал, что это Черное море и вправду бывает ослепительно синим. Художественный совет принял работу Анинского на ура и выпустил на экраны. Однако вскоре над фильмом нависла угроза. В Госкино сочли, что картина – образчик пошлости. Через некоторое время состоялось заседание коллегии Министерства культуры, где всерьез встал вопрос о снятии фильма с проката. Причем одним из основных был аргумент, что главная песня картины не удалась. События происходили летом, стояла жара, окна были открыты. В здании напротив шли ремонтные работы. Девушки-маляры на строительных лесах громко, от души, распевали любимые песни. И словно в ответ на выступление очередного критика, они дружно грянули. «Тот, кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда белые мачты на рейде в дымке морской города». Члены коллегии сконфузились, в аудитории повисла тишина. Первым ее нарушил тогдашний министр культуры Николай Михайлов. «Ну, мы же не собираемся запрещать картину, мы так критикуем». С тех пор прошло больше полувека, а песня про самое синее в мире море звучит в эфире до сих пор.

0: «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. На людей неверующих и нецерковных верующие смотрят по-разному. Но о чем никогда не стоит забывать, если в своем взгляде ты хочешь оставаться христианином? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.

0: они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь.
1: Тому слава во веки. Аминь.
2: Современный человек привык смотреть на мир с разных точек зрения. Мы этого даже не замечаем, но за последние века с развитием науки, с нашей способностью видеть, произошли удивительные вещи. Конечно, ученые знали о существовании живых клеток уже давно. Но сегодня мы не просто видим их, но входим в реальность микромира в необычайных подробностях. Люди знали о существовании звезд и планет, но сегодня мы летаем в космос, запускаем спутники и можем видеть и изучать далекие галактики. Наконец, изучая человека, мы узнаем, как действует мозг, и может показаться, что глубже узнаем самих себя. С точки зрения микроскопа мы гиганты, для телескопа микробы, а для компьютерного томографа или чего-то подобного просто материя, как любой другой объект в мире. И кажется, мы можем посмотреть на себя с самых разных сторон, увидеть себя участниками очень разных миров. Нашим предкам подобное даже не снилось. В то же время, не имея возможности увидеть себя так реалистично частью живого и материального мира, наши предки видели себя частью мира духовного, никакой материи не сводимого. Именно к этому приглашает своих собеседников апостол Павел в том отрывке, который мы сегодня услышали. В своих посланиях он беседует то с иудействующими, то с бывшими язычниками, стремясь показать каждому, как ему лучше действовать в его ситуации. У одного рядом бывший язычник, которого не стоит смущать, у другого, наоборот, иудей, которому стоит напомнить о той свободе, которую даровал нам Христос. Но когда ученики начинали превозноситься, апостол показывал им общую перспективу, чтобы они не думали, что Творец неба и земли решил создать все это для того, чтобы они потешили свою самоуверенность. Замысел Божий велик и прекрасен. Нам открыт путь спасения, но думать, что при этом на кого-то мы можем смотреть свысока, неправильно. Иногда люди предполагают, что запрет на осуждение и высокомерие уравнивает все точки зрения. Мол, раз нельзя сказать, что человек погиб, значит и его точка зрения не погибельна. На самом деле это не так. Нам, как христианам, открыта истина, и мы верим, что она единственна. Но это знание не дает нам права говорить о судьбе конкретного человека, потому что в мире есть лишь один судья, который, зная все с самого начала, все же дал человеку шанс жить на этой земле. Конечно, в мире есть люди, которые идут по неверным путям, но и они в итоге не забыты у Бога. И если мы хотим смотреть на все и на всех Его взглядом, это должен быть взгляд заботы, любви и молитвы. Когда-то об этом замечательно сказал преподобный Максим Исповедник. «Только тот, кто тщательно соблюдает заповеди и поистине посвящен в суды Божии, не бросает друзей своих, когда те подвергаются испытаниям по попущению Божию».
3: Апостольские чтения.

0: тема.
1: Сегодня 26 июня. Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. О вкладе церкви в борьбу с наркотической зависимостью пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Как и в случае многих подобных дат, церковь не связывает свою помощь пострадавшим, их родным и близким только с какими-то определенными днями в году. Священнослужители нашей церкви каждый день встречают в храмах нуждающихся, совершают молитвы о них с их родными и близкими, посещают реабилитационные центры, помогая тем, кто решил выбраться из зависимости. Для нас, православных верующих, всякого рода особые дни, как это и было задумано изначально, еще один повод напомнить об опасности зависимости школьникам и студентам, для которых такое общение бывает полезным предложением достойной альтернативы. Ведь если и достойно для человека быть зависимым, то только от Господа. Если и быть чьим-то рабом, то только рабом Божиим. Ведь раб Божий свободен от любых других попыток его захватить. И прежде всего, от попыток собственных грехов и страстей.
0: Актуальная тема.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 26 июня, Церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Преподобномученица Пелагея Житко родилась в 1897 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. В 20-х годах девушка решила посвятить свою жизнь служению Господу. Все монастыри в Воронежской области к тому времени были закрыты. Монахи разошлись по селам, многие из них служили в приходских храмах. Вокруг них стали собираться христианские общины. Люди давали монашеские обеты и вели в миру монашеский образ жизни. Если храм закрывали, священников приглашали служить на дом. В такую женскую общину вошла и Пелагея. В 1937 году власти Воронежа взялись за уничтожение таких общин. Была арестована и Пелагея Житко. На допросе ее обвинили в контрреволюционной пропаганде и клевете на колхозы. Дали свои показания заранее приведенные лжесвидетели. Пелагею приговорили к 10 годам лагерей. К тому времени она уже начала слепнуть. Преподобная мученица Пелагея скончалась в 44 году и была похоронена в безвестной могиле на лагерном кладбище. Пелагея Житко совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобная мученица Пелагея. Моли Бога о нас.

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Поучение Владимира Мономаха – один из наиболее известных памятников древнерусской литературы. Этот текст был обнаружен в Лаврентьевском списке «Повести временных лет» и датировался 1096 годом. Автор поучения, внук Ярослава Мудрого, великий князь киевский Владимир Всеволодович, более известный как Мономах. Мономаху пришлось стать свидетелем начала одного из самых темных периодов истории Руси – распада единого государства на независимые княжества и ожесточенной братоубийственной борьбы за власть. Желание предотвратить трагедию, по мнению исследователей, и побудило князя написать свое поучение. Когда оно создавалось, Мономах еще не взошел на великокняжеский престол. Всего 3 года назад, в 1093-м, скончался его отец, великий князь Всеволод Ярославич. Владимир при жизни родителя был его правой рукой. С 13 лет он принимал активное участие в государственных делах. В 1080 году усмирил восставшие против князя племена Вятичей. По поручению отца заключал мир с поляками, бился с половцами. Все это Владимир подробно и в деталях описывает в поучении. С таким богатым опытом после кончины Всеволода Ярославича Владимир вполне мог претендовать на киевский престол. Однако он добровольно уступил Великое княжество двоюродному брату Святополку Изяславичу. Не поступи Владимир именно так, Святополк непременно пошел бы на него войной, поскольку принципы престолонаследия в то время хоть и существовали, однако были довольно размытыми. Часто побеждал сильнейший. Воевать с братом Мономах не хотел, наоборот, его желанием было прекратить междоусобные распри. «Ибо не хочу я зла, но добра хочу братии и русской земле», пишет Владимир в своем поучении. Проникновенные строки, наполненные глубокой христианской моралью, обращает автор к своим детям. Мономах призывает их всегда помнить Господа, жить по Его заповедям, во всякий час молиться, не забывать храм Божий. Владимир цитирует псалмы, обращается к примерам из жития Василия Великого и просто дает советы в евангельском духе. «Ни правого, ни виновного не убивайте, и не повелевайте убить его. Лишаемый, не мсти, ненавидимый, люби, гонимый, терпи, хулимый, молчи. Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме», пишет он. И это в буквальном смысле лично выстраданный князем призыв. В поучение входит письмо Владимира Мономаха к еще одному двоюродному брату, Олегу Святославичу. Заручившись поддержкой половцев, Олег начал войну с Владимиром за Черниговское княжество, которое досталось Мономаху после смерти отца. В этой междоусобной распре 6 сентября 1096 года Олег убил одного из сыновей Мономаха, князя Изяслава Владимировича, своего крестника. Но даже после такой трагедии сердце Владимира не ожесточилось. В письме, которое князь адресует Олегу, он прощает ему убийство сына и призывает к миру. «Не враг я тебе, не мститель», – пишет Мономах. Академик Дмитрий Лихачев называл тональность письма и его содержание исключительными по воздействию на читателя. Однако Олег, увы, даже после таких слов Владимира не раскаялся. Не помогла и другая мирная инициатива Владимира Мономаха – съезд Рюриковичей в городе Любичи, на котором было решено каждому держать вотчину свою. Междуусобные войны не прекратились, и все же поучение Владимира Мономаха было написано не напрасно. Сам автор в своей жизни строго придерживался тех заповедей, которые оставил потомкам. Поучение – это глубоко личный пример того, как любить и прощать даже своих врагов, актуальный во все времена. –

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Скажите честно, вас сильно раздражает чужая слабость? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 12 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, насколько мы не одиноки в такой болезненной реакции.
2: «В то время иди, Иисус, в субботы сквозь сеяния».
3: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу“, а не „жертвы“, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
2: Господь бы есть и субботы, Сын Человеческий.
1: Почему фарисеев так сильно зацепило, в общем-то, невинное, даже с точки зрения закона, поведение оголодавших учеников Христа? Явно, что здесь мы видим, они очень хотели докопаться до них и при первой же возможности это сделали. Но почему? Я бы предложил посмотреть на эту ситуацию со стороны психологической, а точнее понятия проекции. Что это такое? Проекция – это защитный механизм, при котором человек приписывает другим людям свои собственные чувства, желания, мотивы, качества или мысли, которые не хочет или не может признать в самом себе. Другими словами, я вижу в другом то, что находится во мне самом, при этом я сам себе это не позволяю. Именно отсюда и рождается сильно эмоциональная заряженная реакция. Сила вытеснения провоцирует эту порой взрывную реакцию. Если мы не можем согласиться с тем, что и мы можем быть слабыми, мы будем возмущаться, если рядом кто-то проявит себя именно как слабый. Мы его начнем укорять, хватит тут слюни размазывать. Мы никогда его не пожалеем. Напротив, мы даже можем сделать его специально объектом насмешки и издевательства, чтобы причинить еще большую боль. А на самом-то деле мы всего лишь прячемся в другом от своих собственных неразрешенных душевных спазмов. То, что происходит на поле между учениками Христа и фарисеями, очень напоминает именно эту проблему проекции. Ученики голодны и естественным образом удовлетворяют эту нужду, не стесняясь своей слабости. И заметим, Христос ни разу их за это не укорил. Напротив, полностью оправдал и поддержал. Почему? Да потому что пройдет еще совсем немного времени, и он сам будет молиться до кровавого пота, чтобы была пронесена мимо него страшная чаша мучений и смерти. Совсем не похоже на то, чтобы эта молитва была героической. Она живая, настоящая, живого человека, не желающего умирать, но способного пойти в самое болезненное и страшное по любви к своему отцу. Вот почему и не было у Христа той самой проекции, из которой фарисеи и стали докапываться до учеников. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас быть предельно внимательными к своим эмоциональным реакциям. И не только автоматически не оправдывать их, но и серьезно задумываться, а не является ли наша реакция той самой психологической проекцией, которая выявляет душевные проблемы, которые внутри нас так и не были разрешены.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит, кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет. Пусть эти строки персидского поэта Омара Хайяма станут эпиграфом к нашему разговору о благодарности. Для начала, по любимой мной традиции, заглянем в словарь синонимов и увидим там слово «признательность», то есть признание того, что другой сделал для тебя что-то очень важное. Как часто мы замечаем добрые жесты по отношению к нам и готовы благодарить за это? Психологи считают, что признательность свойственна зрелым личностям, умеющим анализировать обстоятельства. Такие люди способны прогнозировать, что могло бы случиться при ином, негативном сценарии, и, соответственно, понимают и ценят помощь других людей. К тому же чувство благодарности – светлое чувство. Оно обогащает жизнь, делает каждое мгновение неповторимым. Дуновение ветра, красота пейзажа, хорошее настроение, любимые люди рядом. За многое можно быть благодарным. «За все благодарите», — говорит апостол Павел. Однако умеем ли мы выражать это чувство? Иногда нужно сказать что-то большее, чем просто «спасибо». Рассказать человеку, за что ты благодарен и что именно ценишь в его помощи. Например, «Я очень тронута твоей заботой. Ты всегда делаешь это вовремя. Спасибо». Или «Я тебе благодарен за все, что ты сделал. Мне так приятно, что ты нашел время для меня». Говорить слова признательности нужно учиться. Не всегда в наших семьях это обычная практика. Как правило, все ограничиваются «спасибо» или даже короткими «спасибки» или «мерси». Писатель Гилберт Честертон писал: «Религиозное воспитание ребенка начинается не тогда, когда отец говорит с ним о Боге, а тогда, когда мать учит его говорить «спасибо» за вкусный испеченный пирог. Давайте учиться благодарить». Ведь признательные слова, сказанные вовремя, продолжают цепочку добра. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Анастасия Шибаева, преподаватель английского языка в университете.
2: Одна из самых добрых историй, которая случилась в моей жизни, произошла со мной в Ирландии, в городе Дублин, где я несколько лет назад путешествовала. Я приехала туда на один день, но я не собиралась там оставаться дольше, поэтому я не стала останавливаться в гостинице, а просто решила оставить свои вещи в камере хранения. Я пришла в камеру хранения, я внимательно прочитала все правила, погрузила туда свои вещи и отправилась гулять. Я гуляла по Дублину, а самолет у меня был где-то ранним утром, приблизительно в 5 утра. Ну, где-то часов в 12, наверное, ночи. Я решила вернуться в камеру хранения, забрать вещи и заодно найти такси, чтобы доехать до аэропорта. И придя к зданию камеры хранения, я поняла, что там закрыто. Я обошла вокруг здания, я постучала, но робко достаточно, потому что я не была уверена, что там, в принципе, кто-то есть. И тут меня заметили таксисты, которые стояли неподалеку от этого здания. Просили у меня, что случилось, чем помочь, как, что. Я объяснила, что я оставила вещи в камере хранения и никак получить их не могу, а самолет у меня уже ранним утром в 5 утра. И дождаться, когда открывается камера хранения, я не могу. Тогда они решили мне помочь. Сначала мы ходили вместе, стучали. Я в совершенном отчаянии решила, что там никого нет. На что они мне сказали, что там, конечно, должен кто-то быть, обязательно, какой-то охранник. Тогда один из них сказал, что нам нужно отправиться в отделение полиции, которое там располагается неподалеку. Мы туда пришли. Мой таксист, который стал моим защитником на эту ночь, он объяснил ситуацию, он попросил позвонить, сказал, что да вы позвоните, пожалуйста, там, наверное, от звонка телефона кто-то проснется. Полицейский позвонил, но трубку никто не брал. Тогда таксист принялся его убеждать, что нужно пойти вместе с нами. Точно так же нехотя полицейский согласился, и мы пришли втроем в камере хранения. И там опять мы стучали уже очень сильно втроем с таксистом и с полицейским. Тогда, наконец, появился заспанный охранник, недовольный. В общем, я благополучно забрала свои вещи, и вот этот самый мой спаситель-таксист вызвался отвезти меня в аэропорт. Повез меня в аэропорт, привез, и я должна была с ним расплатиться. Я не помню точно, какая там была сумма, но, допустим, было 6 евро. Я сунула руку в карман ветровки, достала, и у меня как раз оказалось 6 евро. Я ему говорю, как хорошо, вот как раз я последние деньги вам и заплачу. На что он мне сказал, как? Это твои последние деньги? То есть ты не сможешь выпить даже кофе и съесть булочку? А завтрак? Нет, давай ты заплати мне вот какую-то там мелочь совсем, 1 или 2 евро, а остальное оставь себе. Чтобы тебе не скучно было ждать самолета в аэропорту. Вот, такой был прекрасный случай. Конечно, я была очень счастлива, готова была обнять и расцеловать этого прекрасного ирландца. Конечно, поблагодарила его и отправилась уже в аэропорт. Такая история.

слушаете радио «Вера». Сегодня, 26 июня, церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Святая мученица Акелина была уроженкой финикийского города Библа, находившегося на территории современного Ливана. Она жила в III веке. Родители воспитали ее в христианской вере. Когда девочке было всего 12 лет, она рассказала своим подругам о Христе. Об этом тут же донесли правителю. Ее лаской и уговорами пытались убедить отречься. Но Акелина твердо исповедала свою веру перед судом и правителем Валусианом. Девочку предали в руки палачей. Мучители издевались и спрашивали: «Где же твой Бог? Пусть придет и отнимет тебя». Акелина отвечала: «Господь невидимо со мной, и чем больше я страдаю, тем больше Он дает мне сил и терпения». Ночью к телу Акелины прикоснулся ангел и исцелил девочку. Он повелел ей идти и обличить Валусиана. Тот, едва завидев 12-летнюю девочку, в испуге созвал слуг и велел сторожить христианку. Акелина высылала хвалу Богу и благодарила его. Валусиан приговорил девочку к смертной казни. По дороге на эшафот Господь призвал ее, и Акелина скончалась. Христиане с честью погребли тело мученицы. Церковь прославляет мученицу Акелину, ее силу духа и веры. Мы верим, что ныне святая предстоит перед Господом в Царстве Небесном, и просим ее: «Святая мученица Акелина, моли Бога о нас».

0: вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Оттарино Респиги – один из тех итальянских композиторов, кто вошел в историю музыки прежде всего благодаря своим произведениям для оркестра. Одним из таких сочинений является так называемый «Триптих Боттичелли», созданный в 1927 году. На создание этого произведения Респиги вдохновили три живописных полотна знаменитого флорентийского художника Сандро Боттичелли. Одну из частей цикла Респиги посвятил картине «Поклонение волхвов». На ней художник изобразил мудрецов, пришедших поклониться Богомладенцу Христу. За внешней торжественностью сцены скрывается духовный смысл. Древний мир словно отступает перед светом зарождающейся христианской эпохи. В музыке Респиги почти нет праздничной пышности. Композитор создает другое настроение – тишину ночного пути, медленное движение каравана и сосредоточенное ожидание встречи с чудом. Кажется, будто волхвы идут через пустыню вслед за далекой звездой, еще не зная, как изменится их жизнь после этой встречи. Фрагмент «Поклонения волхвов» из «Триптиха Боттичелли» Оттарино Респиги прозвучит в исполнении Нью-Йоркского камерного оркестра «Орфей».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. На людей неверующих и нецерковных верующие смотрят по-разному. Но о чем никогда не стоит забывать, если в своем взгляде ты хочешь оставаться христианином? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не бо хочу вас не ведите тайны сия, братья,
3: ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь».
2: Тому слава во веки. Аминь.
1: Современный человек привык смотреть на мир с разных точек зрения. Мы этого даже не замечаем, но за последние века с развитием науки, с нашей способностью видеть, произошли удивительные вещи. Конечно, ученые знали о существовании живых клеток уже давно. Но сегодня мы не просто видим их, но входим в реальность микромира в необычайных подробностях. Люди знали о существовании звезд и планет, но сегодня мы летаем в космос, запускаем спутники и можем видеть и изучать далекие галактики. Наконец, изучая человека, мы узнаем, как действует мозг, и может показаться, что глубже узнаем самих себя. С точки зрения микроскопа мы гиганты, для телескопа микробы, а для компьютерного томографа или чего-то подобного просто материя, как любой другой объект в мире. И кажется, мы можем посмотреть на себя с самых разных сторон, увидеть себя участниками очень разных миров. Нашим предкам подобное даже не снилось. В то же время, не имея возможности увидеть себя так реалистично частью живого и материального мира, наши предки видели себя частью мира духовного, никакой материи не сводимого. Именно к этому приглашает своих собеседников

0: решил создать все это для того, чтобы они потешили свою самоуверенность. Замысел Божий велик и прекрасен. Нам открыт путь спасения, но думать, что при этом на кого-то мы можем смотреть свысока, неправильно. Иногда люди предполагают, что запрет на осуждение и высокомерие уравнивает все точки зрения. Мол, раз нельзя сказать, что человек погиб, значит и его точка зрения не погибельна. На самом деле это не так. Нам, как христианам, открыта истина, и мы верим, что она единственна. Но это знание не дает нам права говорить о судьбе конкретного человека, потому что в мире есть лишь один судья, который, зная все с самого начала, все же дал человеку шанс жить на этой земле. Конечно, в мире есть люди, которые идут по неверным путям, но и они в итоге не забыты у Бога. И если мы хотим смотреть на все и на всех Его взглядом, это должен быть взгляд заботы, любви и молитвы. Когда-то об этом замечательно сказал преподобный Максим Исповедник. «Только тот, кто тщательно соблюдает заповеди и поистине посвящен в суды Божии, не бросает друзей своих, когда те подвергаются испытаниям по попущению Божию».
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк. Культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: С нами рядом живет женщина, про которую мне еще в детстве сказали, что она страшная, будто она злая и на кого-то когда-то накричала. С тех пор я боюсь эту женщину. Я уже выросла, а до сих пор, кажется, боюсь. Однажды, зайдя в автобус, увидела ее и засуетилась, как бы не столкнуться с этой женщиной, чтобы она на меня не накричала. К слову сказать, эта женщина мне никогда ничего плохого не сделала. Более того, я ни разу не слышала, чтобы она на кого-то повысила голос. Но даже понимая все это, я каждый раз при встрече жду от нее только плохого. Я задумалась, а какое отношение имеет мое впечатление от этой женщины к ней самой, к тому, какая она есть на самом деле? Возможно, она ласковая, добрая, милосердная и заботливая. Наверное, ее бы ранила весть о том, что кто-то ее боится. Не найдя ответа на эти вопросы, я решила помолиться и спросить того, кто видит сердца и знает суть каждого человека на земле. Спустя несколько дней я снова столкнулась с этой женщиной, уже в магазине. Она заняла очередь за мной на кассу. Я с трудом совладала с эмоциями и холодком, пробежавшим по коже. Но вдруг увидела на прилавке мои любимые ириски и протянула к ним руку. А за спиной услышала: «О, я тоже люблю эти ириски, возьму, пожалуй, пачку». Эти слова произнесла с улыбкой та, которую мы называли «страшная женщина». И доброй интонацией, улыбкой она разрушила многолетний барьер между нами. Оказалось, что у нас есть что-то общее. Конечно же, я не узнала эту женщину досконально. Мы не познакомились, не сблизились. Но Господь убрал страх из моего сердца, рассеял наваждение, которое мешало увидеть в человеке человека. Ведь этого достаточно для того, чтобы в сердце был мир и даже любовь к ближнему. В данном случае к этой уже не страшной женщине.
0: Частное мнение. Радио.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 26 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Слепой». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 26 июня, Церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Святитель Трифилий, епископ Левкусийский, жил в IV веке. Он родился в Константинополе, получил блестящее образование в Сирии. Современники отмечали ученость Трифилия и его ораторский дар. Наставником Трифилия был святитель Спиридон Тримифунский. Вдвоем они исцелили императора Констанция II. За праведную жизнь и мудрость жители Кипра избрали его епископом Левкусии, современной Никосии. Трифилий часто навещал святителя Спиридона. Однажды они вместе гуляли по местным виноградникам и садам. Епископ Трифилий, очарованный красотой природы, стал думать о том, чтобы приобрести эту землю. Святитель Спиридон прозрел мысли Трифилия и сказал: «Зачем ты непрестанно думаешь о земных и суетных благах? Наше жилище и богатство на небесах, к ним и нужно стремиться». Так он вел ученика по пути к духовному совершенству. Епископ Трифилий имел милостивую душу, незлобивое сердце, правую веру и другие добродетели. Скончался святитель в глубокой старости. Преподобный Силуан Афонский писал, что праведники ходили ногами по земле и руками работали, но святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге. За это Господь возлюбил своих святых и даровал им Царство Небесное. Чествуя святителя Трифилия, епископа Левкусийского, мы надеемся на его молитвенную помощь и просим: «Святитель Трифилий, моли Бога о нас».

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Прекрасное далеко, крылатые качели. Вместе весело шагать, солнечный круг. Эти нестареющие песни в исполнении звонких ребячих голосов слышал, конечно, каждый. Большой детский хор гостелерадио СССР – легендарный музыкальный коллектив. В народе называли не иначе, как «Хором Попова». Его основателя и художественного руководителя Виктора Сергеевича Попова, народного артиста Советского Союза, хорового дирижера, педагога, кавалера французского ордена искусств и множество отечественных наград, коллеги называли «служителем музыки». Жизнь Виктора Сергеевича действительно была служением зрителям, ученикам и всем тем, кому его творчество приносило радость. 1979 год. Концерт Большого детского хора в Комсомольске-на-Амуре. В самый разгар выступления вдруг отключилось электричество. Музыкальные инструменты замолчали, зрители заволновались. Но Виктор Сергеевич Попов тихонько сказал: «Ребята, продолжаем». 40 минут в полной темноте хор акапелла исполнял народные песни. Когда свет наконец дали, зал взорвался аплодисментами. Он дирижировал душами, говорят ученики Попова. Виктор Сергеевич не просто руководил коллективом. Он жил им. Занятия, записи, эфиры, концерты, гастроли, поиск репертуара, сотрудничество с композиторами. На самого себя у Виктора Сергеевича порой не оставалось свободной минуты. И большой детский хор гостелерадио в буквальном смысле звучал на всю страну. Однажды на концерте хора побывал знаменитый дирижер и пианист Евгений Светланов. Не дождавшись Попова, которого публика никак не отпускала со сцены, Евгений Федорович оставил ему записку. «Многочтимый, дорогой, уникальный Виктор Сергеевич, спасибо вам за титанический труд. Он по достоинству был всеми оценен на концерте. Да хранит вас Господь, да продлит он ваши дни на радость всем». При всей популярности коллектива Виктор Сергеевич был настоящим бессеребренником. Большую часть своих заработков он тратил на нужды хора. Например, после гастролей коллектива в Японии Попов получил от импресарио свой гонорар и тут же раздал помощникам, осветителям, звукорежиссерам, уборщикам. «Они получили меньше, чем я, а сделали такое же большое дело», объяснил Виктор Сергеевич свой поступок импресарио, который каким-то образом обо всем узнал. Заработанное он считал общим достоянием. Друг Попова, писатель, поэт и драматург Михаил Садовский вспоминал: «Про репертуар Большого детского хора говорили. Песни Попова, забыв о композиторах и поэтах. И те нисколько на это не обижались». Садовский с восхищением говорил об умении Виктора Сергеевича из каждого номера сделать событие. Спектакль, праздник. В 1991 году на базе Московского хорового училища Виктор Сергеевич организовал Академию хорового искусства и мужской хор. С этим коллективом дирижер воплотил свою давнюю мечту. Стал выступать с духовными произведениями, такими как «Всеночное бдение» Рахманинова, «Оратория Христос» Ференца Листа, кантата «Иоанн Дамаскин» Танеева. Под руководством Попова мужской хор Академии неоднократно исполнял божественную литургию святителя Иоанна Златоуста на музыку разных композиторов. Когда человек начинает петь, его душа наполняется, и он другими глазами начинает смотреть на жизнь, говорил дирижер Виктор Сергеевич Попов. Песню он называл «Душой русского человека» и добавлял: «Когда видишь поющих людей, их светлые лица, понимаешь, что ты счастливый человек».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. сюжеты.
3: Клирик храма Гурия Самона и Авива в селении Карачарова, священник Артемий Крылов.
4: Вернувшись из армии, я, как любой молодой человек, стал задумываться о том, чтобы создать семью. И для меня было важно не просто познакомиться с красивой девушкой, но и так, чтобы, не тратя много времени, сразу выяснить точки соприкосновения. Получится у нас или не получится создать семью верующую. И тут меня один знакомый священник решил свести с девушкой, которая ходила в его храм. И 2 июня, в канун Дня Муромских святых, когда у нас совершался крестный ход, мы познакомились и, как оба стеснительные, молчали. И здесь я немножко проявил инициативу, потому что надо как мужчине было себя показать. И как-то, пообщавшись, мы пришли к ее дому и попрощались. Потом я не увидел чего-то такого для себя яркого в ее персоне, не захотел продолжать общение, и мы не виделись 2-3 месяца. Как вдруг мой отец пригласил меня в больницу, где на тот момент лежала в палате эта Мария. Ну, я так нехотя поехал с отцом, вошел в палату, посидел там около кровати. Оказалось, что эта Маша, когда была на дежурстве в часовне, получила сотрясение мозга от иконы Спасителя, которая упала на ее голову. Господь благословил, если можно так выразиться, дальнейшее наше с ней общение. Казалось бы, какой-то иронический случай, но вот именно с него и начинается действительно тесное общение наше. И как-то я так проникся переживанием за нее, стал молиться, чтобы Господь послал ей хорошего мужа. Буквально там через 7 дней вдруг я почувствовал, что эта девушка для меня не посторонняя. И решил еще раз ее навестить. И впоследствии, когда мы с ней начали тесно уже общаться, выяснять какие-то моменты, я вдруг для себя обозначил, что не нашел в ней никакого изъяна и был просто удивлен тому, что она во всех отношениях в будущем будет идеальной женой для меня и идеальной матерью для моих будущих детей. И, слава Богу, Господь дал нам обоим те чувства, которые помогают нам день за днем преодолевать и трудности, и конфликты какие-то, ситуации. Конечно, все преодолевается, все приходит в то состояние, положение, которое можно обозначить как счастливая семья.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. 26 июня 1905 года. «Благодарю всем сердцем Господа моего за принятие моей покаянной теплой молитвы о помиловании меня и исцелении лютой язвы сердца моего, поразившей его за имеющуюся неприязнь к одной рабе Божьей, за то, что она становится в храме впереди всех. Я ее тайно уничижил и подверг лицеприятию. Ведь другим лицам я этого не сделал. Господь исцелил язву мою сердечную и помиловал меня, расположив сердце мое к любви, к миру и уважению ее вместе с другими и дав мне в мире совершить литургию».

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Когда я стала певчей, обнаружила, что в основе богослужебных песнопений лежат тексты, созданные в разные эпохи в разных географических точках. Многие песнопения основаны на текстах из Псалтыри, псалмах, сочиненных около тысячи лет до Рождества Христова. Например, в составе вечернего богослужения есть песнопение, собранное из фрагментов сразу трех псалмов, с которых начинается псалтырь. Называется оно «Блажен муж» и исполняется почти в начале службы. Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем отдельными частями в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. В основе текста первой части песнопения лежат две строчки из первого псалма царя Давида. После каждой из них следует троекратная «Аллилуйя», то есть в переводе с древнееврейского языка «Хвала Господу». На русском языке строчки звучат так. «Блажен, то есть счастлив человек, который не пошел на совет нечестивых, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Вот как этот фрагмент звучит на церковнославянском языке. «Блажен муж, иже не идя на совет нечестивых, яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет». Давайте послушаем первую часть песнопения. –

Следующий фрагмент содержит две строчки из второго псалма. После каждой из них снова троекратное «Аллилуйя». По-русски строчки звучат так. «Служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Блаженны все надеющиеся на Него». Вот как этот фрагмент звучит по-церковнославянски. «Работайте Господеве со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Блаженны все надеющиеся нань». Послушаем второй фрагмент молитвы.

В основе третьего фрагмента песнопения «Блажен муж» лежат две строчки из третьего псалма пророка Давида. По-русски звучат они так. «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой! От Господа спасение и к народу Твоему благословение Твое». А вот как эти строчки звучат на церковнославянском языке. «Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой! Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое». Послушаем третью часть песнопения. –

Песнопение завершается словами «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Далее снова троекратное «Аллилуйя». И следом идут такие слова «И ныне, то есть сейчас, и присно, значит всегда, и во веки веков, аминь, то есть да будет так». Затем еще трижды «Аллилуйя» и трижды «Слава тебе, Боже». Послушаем четвертую часть песнопения.

Центральный образ песнопения «Блажен муж» – образ двух путей – пути праведника и пути грешника. Господь благословляет праведный путь, дает благодать следующему за ним. Тот, кто идет по нечестивому пути, обречен быть несчастным. Кажется, все очевидно, но в повседневной жизни мы, получившие от Бога дар свободы выбора, почему-то то и дело выбираем путь грешника. Потом жалеем об этом и все равно снова и снова грешим. А Господь верит в нас и, как любящий Отец, ждет, что одумаемся, раскаемся, с чистым сердцем обратимся к Нему и в итоге обретем вечное блаженство. Давайте послушаем песнопение «Блажен муж» полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 26 июня, Церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Преподобная Александра Дивеевская, в меру Агафья Семеновна Мельгунова, родилась в первой половине XVIII века. Она была родом из нижегородских дворян, владела несколькими поместьями. Агафья Семеновна рано овдовела. Она отправилась в Киев и приняла там тайный иноческий постриг. Именно в Киеве Мельгунова сподобилась видение Божией Матери. Царица Небесная напомнила ей о трех своих земных уделах – Иверии или Грузии, Афоне и Киево-Печерской лавре. Богородица повелела Мельгуновой стать первоначальницей нового, четвертого удела Божией Матери на земле. По дороге в Саровскую обитель Агафья Семеновна остановилась в селе Дивеево. Там ей было видение Божией Матери, которое известило, что это и есть то самое место. Помещица вскоре отпустила крепостных на волю, продала все имущество, а деньги вложила в церковное строительство. Сама она поселилась в Дивеево вместе с четырьмя другими послушницами. Она не чуралась тяжелого физического труда, помогала местным крестьянам. Вскоре было начато строительство келий и каменного храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Подвижница скончалась в 1789 году. Незадолго до смерти она приняла схиму с именем Александра. В то же время ее посетили саровские старцы и молодой иеродиакон, который в будущем прославился как преподобный Серафим Саровский. Матушка Александра попросила его позаботиться о возникшей общине. К лику общецерковных святых преподобная Александра Дивеевская была причислена в 2004 году. Почитать преподобную Александру Дивеевскую просил еще преподобный Серафим Саровский. «Это великая жена была. Я и по сей день ее стопы лобызаю», — говорил он. Церковь вспоминает основательницу Дивеевской обители и просит ее. «Преподобная Александра, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Что такое алтарь?
3: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшки молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
4: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
5: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которую мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
6: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь это символизирует рай. из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайное, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
7: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
8: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третий – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой, когда крестят девочек, их проводят по всему храму. А мальчиков по всему храму и в алтаре. А девочкам нельзя в алтаре.
9: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Не просто гуляют. Несут родителям обед на поле. У каждого в обеих руках узелок и плетеная корзинка. Девчоночка в белой рубашонке аж согнулась под тяжестью. Ну, сколько ей лет? 4, не больше. А тоже помогает.
11: Да, уборочная эстрада, время горячее. И я помню в детстве деду обед носил. Он у меня комбайнером работал.
10: Но, согласись, с помощью техники в 70-х годах 20 века все-таки легче было хлеб убирать, чем серпами жать вручную в 19-м столетии. Да и ты, наверное, бегал к деду не по принуждению, а в охотку, чтобы и на комбайне прокатиться, и ягодами по дороге на лесной опушке полакомиться, и в пруду искупаться.
11: Верно говоришь. Дед без моей помощи голодный не остался бы, и для колхозников полевая кухня работала. Ему бабушка со мной любимых пирожков присылала полакомиться, а мне развлечение.
10: О, о чем и речь. А у этих детей с рождения были свои обязанности. Работать начинали, как на ноги становились. Можно сказать, согласно штатного расписания большой семьи. Должны были и в избе прибирать, и за младшими следить, и в огороде окучивать, полоть. Считай, наравне со взрослыми трудились.
11: Они крепостные, наверное?
10: Нет. Картину «Жнитво» Алексей Кившенко написал в 1878 году, через 17 лет после отмены крепостного права. Но жизнь деревенских детей не слишком изменилась после царского указа. Помогать родителям приходилось вне зависимости от того, рабы они или свободные. Художник, кстати, не понаслышке знал крестьянский труд. Он сам был крепостным.
11: И вот так же отцу обед носил.
10: Отец художника, Данила Васильевич Кившенко, трудился не на поле. Он был ветеринаром и управлял барской конюшней.
11: Интересно, а как крепостной смог получить ветеринарное образование?
10: Прошел курс наук в медико-хирургической академии благодаря своему барину. Граф Дмитрий Николаевич Шереметьев и Алексея на свои средства отправил в Санкт-Петербург учиться на художника.
11: Картину «Жнитво» Кившенко написал уже после того, как стал профессиональным живописцем?
10: Да. Через год после окончания Академии художеств. В этой работе уже видна рука мастера. Посмотри, как искусно передан на полотне жаркий летний день. Высокое бледное небо, тяжелые колосья пшеницы, пыльная горячая дорога.
11: А я вот удивляюсь, что после стольких лет, проведенных в городе, Алексей Кившенко вдруг нарисовал деревенских детей.
10: Видно, врезались ему в память картины крестьянской жизни. Художник надолго сохранил в душе и сострадание к нелегкой жизни деревенских ребятишек, и восхищение их простотой, искренностью, жизнелюбием. Помнишь некрасовские строки? «Кто часто их видел, тот, верю я, любит крестьянских детей». Вот и картина Алексея Кившенко «Жнитво» выражает те же чувства, что и поэма Николая Некрасова «Сочувствие и любовь».
9: Картину Алексея Кившенко «Жнитво» можно увидеть в Омском областном музее изобразительных искусств имени Врубеля.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Дьявол хочет овладеть доверчивыми людьми, устраивая для них по своему образцу мир мистический, в который можно проникнуть не очищением души, а посредством манипуляций и лжи.
1: Это запись 1858 года из мемуаров Анны Тютчевой. Анна Федоровна Тютчева, фрейлина императорского двора, дочь поэта Федора Тютчева, супруга одного из лидеров славянофильского движения Ивана Аксакова. В своих воспоминаниях она пишет о визите в Санкт-Петербург шотландского медиума-спиритуалиста и якобы ясновидца Даниэля Юма. Автор неодобрительно отзывается о распространенном в середине XIX века увлечении магическими практиками, прятавшимися под масками религиозности.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Как-то раз одна знакомая, рассказывая мне о своих литературных предпочтениях, призналась, что любит почитать что-нибудь прикольное, легкое и чтобы думать не надо было. Именно на ее книжной полке, тесно заставленной популярными детективами и дамскими романами, я и откопала книгу Надежды Смирновой «Сокровища Параскевы Пятницы». Прочитала и поняла, что по первым двум параметрам она пристрастиям моей знакомой вполне соответствует. И легкая, и прикольная. Но вот думать и после прочтения, и во время него она заставляет. Да еще как. А это действительно в современной беллетристике встречается нечасто. В приключенческой повести Надежды Смирновой есть, кажется, все атрибуты ненавязчивого чтива для домохозяек. Страдающая от одиночества, страстной любви к конфетам и булочкам, а следовательно и от лишних килограммов, главная героиня, девушка Вера, ее любопытная подруга Лидуся и, наконец, кот-сладкоежка, весь в хозяйку, по имени Фунтик. Но, вопреки законам жанра, героини книги не сплетничают часами по телефону, обсуждая бойфрендов и коллег по работе, не расставляют амурные сети прекрасным незнакомцам и даже не бегают по салонам красоты и тренажерным залам. У них другая романтика. Они прячут сокровища. Богатство в их руки приплыло случайно. Упавшая в обморок на улице пожилая соседка просто сунула Вере хозяйственную сумку и попросила поехать в небольшой городок, чтобы кому-то передать ее. Но вот кому, этого-то как раз обессиленная старушка точно сформулировать не смогла. В сумке оказалось золото-бриллианты. Добросовестная Вера и Лидуся в сопровождении Фунтика едут по указанному адресу. Очень скоро они понимают, что у человека, которому это богатство предназначалось, есть конкуренты. Эти типы не стесняются в средствах и способах, чтобы запугать бедных девушек и незаконно завладеть сокровищами. Постепенно всплывает и таинственная история драгоценностей. В ней фигурирует разрушенная церковь, подземный ход, склеп и кладбище. Забавные похождения двух искательниц приключений не ограничиваются, однако, вопросами богатства земного. Вся ситуация, какой бы комичной она ни представлялась, в конце концов приводит героев, а вместе с ними и читателя, к закономерному выводу – не собирайте себе сокровищ на земле. Кстати, именно эти евангельские строки Надежда Смирнова взяла в качестве эпиграфа к своей повести «Сокровища Параскевы Пятницы». А моя предпочитающая не размышлять над чтением знакомая призналась, что после этой книги изменила свое отношение к выбору литературы. И заявила, скидывая с полки дешевые детективы, что ведь на самом деле это не мы не хотим думать. Это книги мы часто выбираем такие, что на думы не вдохновляют. Поэтому держитесь правильного литературного курса. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева.
0: Литературный навигатор.

0: «Дело дня».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на Радио Вера. Есть такое выражение «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания Радио Вера. Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: «Дело дня».

0: Радио «Вера». География «Веры».
1: В Пятигорске, в районе железнодорожного вокзала, есть старинный Михайло-Архангельский храм. Он был основан в 80-х годах XIX века. В то время здесь пролегла железная дорога, соединившая города Минеральные Воды и Кисловодск. Ее строители поселились в Пятигорске. Так в северо-западной части города образовалась Константиногородская слободка. Первые жители нового селения возводили величественную церковь из местного белого камня – Машукского травертина. Это была в подлинном смысле народная стройка. Слобожане не только в складчину закупили необходимые материалы, но и трудились каменщиками и отделочниками после работы и в выходные дни. В 1898 году епископ Владимир Синьковский осветил храм во имя Архангела Михаила. Церковь, построенная общими усилиями, сплотила жителей Константиногородской слободки. Несколько поколений прихожан заботились о ней. И когда в 1960 году власти Пятигорска приняли решение закрыть храм, православные решительно встали на его защиту. Они заперлись внутри и молились. На третьи сутки милиция силой выдворила верующих. В церкви устроили склад химикатов. В течение многих лет строение разрушалось. Лишь в 1990-м церковь вернули православным. 21 ноября, в день празднования архистратига Михаила, под ее сводами состоялось первое после долгого перерыва богослужение. И с тех пор молитва в Михаило-Архангельском храме Пятигорска не прекращалась.
2: Радио «Вера» в Пятигорске можно слушать на частоте 8.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. На людей неверующих и нецерковных верующие смотрят по-разному. Но о чем никогда не стоит забывать, если в своем взгляде ты хочешь оставаться христианином? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не Бог хочу вас не ведеть и тайны сия, братья,
3: ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь».
2: Тому слава во веки. Аминь.
1: Современный человек привык смотреть на мир с разных точек зрения. Мы этого даже не замечаем, но за последние века с развитием науки, с нашей способностью видеть, произошли удивительные вещи. Конечно, ученые знали о существовании живых клеток уже давно. Но сегодня мы не просто видим их, но входим в реальность микромира в необычайных подробностях. Люди знали о существовании звезд и планет, но сегодня мы летаем в космос, запускаем спутники и можем видеть и изучать далекие галактики. Наконец, изучая человека, мы узнаем, как действует мозг, и может показаться, что глубже узнаем самих себя. С точки зрения микроскопа мы гиганты, для телескопа микробы, а для компьютерного томографа или чего-то подобного просто материя, как любой другой объект в мире. И кажется, мы можем посмотреть на себя с самых разных сторон, увидеть себя участниками очень разных миров. Нашим предкам подобное даже не снилось. В то же время, не имея возможности увидеть себя так реалистично частью живого и материального мира, наши предки видели себя частью мира духовного, никакой материи не сводимого. Именно к этому приглашает своих собеседников апостол Павел в том отрывке, который мы сегодня услышали. В своих посланиях он беседует то с иудействующими, то с бывшими язычниками, стремясь показать каждому, как ему лучше действовать в его ситуации. У одного рядом бывший язычник, которого не стоит смущать. У другого, наоборот, иудей, которому стоит напомнить о той свободе, которую даровал нам Христос. Но когда ученики начинали превозноситься, апостол показывал им общую перспективу, чтобы они не думали, что Творец неба и земли решил создать все это для того, чтобы они потешили свою самоуверенность. Замысел Божий велик и прекрасен. Нам открыт путь спасения, но думать, что при этом на кого-то мы можем смотреть свысока, неправильно. Иногда люди предполагают, что запрет на осуждение и высокомерие уравнивает все точки зрения. Мол, раз нельзя сказать, что человек погиб, значит, и его точка зрения не погибельна. На самом деле это не так. Нам, как христианам, открыта истина, и мы верим, что она единственна. Но это знание не дает нам права говорить о судьбе конкретного человека, потому что в мире есть лишь один судья, который, зная все с самого начала, все же дал человеку шанс жить на этой земле. Конечно, в мире есть люди, которые идут по неверным путям, но и они в итоге не забыты у Бога. И если мы хотим смотреть на все и на всех Его взглядом, это должен быть взгляд заботы, любви и молитвы. Когда-то об этом замечательно сказал преподобный Максим Исповедник. «Только тот, кто тщательно соблюдает заповеди и поистине посвящен в суды Божии, не бросает друзей своих, когда те подвергаются испытаниям по попущению Божию».
0: Апостольские чтения.

для тех, кто хочет верить. Жизни сладостные тайны обнимают все творение. Этот мир стихотворения об одной любви бескрайней. Но так часто мы бываем в этом мире не такими. Я слезами обливаюсь над объятиями людскими. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Радио «Вера». Светлое радио. Верующий – не тот, кто думает, что Богу все возможно, но кто верует, что получит от Него все, чего просит. Преподобный Иоанн Лестричник.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Апушкиной, духовной дочери святого праведного отца Алексея Мечева. 1922 год. Я слышала, что в Моросейском храме каждый понедельник происходит общее соборование, так как батюшка Алексей считает, что здоровых людей теперь почти нет, а кроме того, в этом таинстве прощаются грехи забвения. Пришла в церковь, началось богослужение. Впервые я слышала канон елеосвящения. Молитвенное настроение не покидало меня, и когда соборование окончилось, я почувствовала особенный, ни с чем не сравнимый мир и тишину на душе. Поняла, что каждое таинство кладет на душу свою особую печать, дает особое переживание.
0: Голос.

0: Факты и книга книг. Удивительная находка в Тель-Дане подтвердила существование царя Давида. 1993 год. Древний город Дан на северной границе Израиля с Сирией. Уже более 20 лет археолог Авраам Биран ведет здесь раскопки. За годы упорного труда ему удалось найти и древние ворота бронзового века, и мощные стены, и знаменитое святилище, о котором мы знаем из Библии. Но самой значительной находкой Бирана станут три простых и неприметных обломка когда-то единого камня. Именно этому камню, названному Стеллой из Тель-Дана, суждено будет повлиять на наше представление о древней истории. Под пылью тысячелетий изумленный археолог обнаружил надпись, в которой упоминается имя самого царя Давида.
1: Библия очень много говорит о царе Давиде. Она называет его не просто великим царем, но и основателем целой династии. Именно из дома Давида, как верили иудеи и христиане, должен был прийти Мессия. По тексту Библии историки сумели примерно вычислить, что Давид жил на рубеже 11 и 10 веков до нашей эры. Но вот незадача. Ни один документ или археологический памятник до сих пор даже не упоминал о существовании такого царя, как Давид. Поэтому до находки в Дане многие ученые считали царя Давида всего лишь мифической фигурой.
0: Интересно, что надпись на стеле оставил тот, кто совсем не хотел бы оказывать Давиду такую услугу. Это был главный враг Израиля в то время — сирийский царь. В 9 веке до нашей эры он ненадолго завоевал район Дана и в честь своей несравненной победы поставил памятную стеллу. Именно ее обломки археологи и нашли в 90-х годах 20 века, спустя почти 3000 лет после событий. Понятно, почему обломки. Зачем жителям Дана беречь какой-то памятник, поставленный в честь победы над ним? Можно представить, какова была вероятность того, что от стеллы вообще что-то останется.
1: Нам очень повезло. В надписи из Тель-Дана сирийский царь хвастается своей победой не только над царем Израиля. На стеле действительно можно различить два очень важных для истории слова – «дом Давида», по-еврейски «бет Давид». Получается, что всего через 150 лет после предполагаемой жизни царя его имя уже выбито на камне. Похоже, Давид и вправду был реальным историческим деятелем.
0: Забавно, что имя самого хвастливого сирийского царя на стеле не сохранилось. Конечно, историки догадываются, как его звали. Однако понятно точно, вряд ли гордый сирийский правитель мечтал прославиться подобным образом. Спустя 3000 лет его война с Израилем мало кого интересует, как и его имя. Зато надпись из Тель-Дана стала главным доказательством существования царя Давида.
2: Тайны Библии.

0: Сегодня, 26 июня, Церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Священномученик Алексей Архангельский родился в 1864 году в Пермской губернии. Он поступил в семинарию, но на третьем курсе вынужден был прервать учебу по состоянию здоровья. Тем не менее, желание служить церкви не покидало юношу. Он стал псаломщиком, а в 30 лет был рукоположен во священника. Служил Архангельский в храме села Песчано-Калединское. В местном училище отец Алексий преподавал закон Божий. В екатеринбургских епархиальных ведомостях так описывалась церковь отца Алексия. Внутри церкви заметна бедность. Но этот бедный храм, видимо, пользуется любовью. Простенький, низенький иконостас заботливо убран гирляндами из пихты, и всюду чистота и опрятность. В начале июня 18 года село заняли красноармейцы. Первым был арестован священник. Отца Алексея Архангельского расстреляли на берегу реки. Перед смертью он перекрестился и упал, сраженный пулями, со словами «Безвинно умираю». Прихожане похоронили своего пастыря на сельском кладбище. В августе в село вошли белогвардейцы. Мощи священномученика Алексея перенесли в могилу рядом с храмом, где он служил. По словам патриарха Кирилла, «Мы прославляем новомучеников как победителей». В глазах мучителей они были побежденными. Их память хотели стереть с лица земли. Их добрые имена пытались запятнать ложными протоколами. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу. Вспоминая священномученика Алексея Архангельского, мы просим его: «Святой мученик Алексей, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови, ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами в переводе с греческого «старейшинами», то епископами в переводе с греческого, опять же, «блюстителями», «попечителями», даже «надзирателями». Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, — говорит он, — малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Ужас. Святой подошел к юношам и после молитвы именем Христовым изгнал бесов. Юноши стали совершенно здоровы. Пораженные чудом, горожане забыли о своем гневе и попросили святого рассказать о Боге, которого он исповедует. Святой Аверкий день и ночь поучал людей, а утром следующего дня крестил несколько сотен человек. Весть о чудотворце разнеслась по всей империи. Отовсюду к нему приносили и приводили больных для исцеления. Богатые и бедные, знатные и простолюдины получали от него помощь, и многие принимали святое крещение. Для того, чтобы большее количество людей могли исцелиться от телесных болезней, по молитвам святого из-под земли, недалеко от города, начали бить горячие целебные источники. Однажды к нему привели трех слепых женщин. Они сказали, что верят в Иисуса Христа и хотят прозреть. Праведник им ответил:
5: «Если вы действительно веруете в истинного Бога, как утверждаете, то увидите свет Его».
4: Святой погрузился в молитву. Тут же с неба сошел луч неизреченного света. Никто не мог вынести его сияние. Все упали на землю, и только три слепые женщины стояли неподвижно. Когда луч коснулся глаз слепых женщин, они прозрели. Тогда сияние небесного света прекратилось.
5: «Что же увидели вы прежде всего, когда вернулось вам зрение?»
6: «Я видела старца ветхого, который прикоснулся к очам моим».
7: «Я видела прекраснейшего юношу, который дотронулся до моих очей».
8: «А я видела, что очей моих коснулся пресветлый отрок».
4: Услышав это, святой и все бывшие с ним прославили Бога, единого в Троице, творящего дивные чудеса. Спустя несколько лет о святом подвижнике узнал император Марк Аврелий и послал за ним, чтобы тот помог его дочери, одержимой нечистым духом. Святой исцелил девушку, но от награды отказался. И все же император нашел способ выразить свою благодарность. Он распорядился бесплатно выдавать из своих амбаров пшеницу для иерапольских бедняков. Этот договор правитель соблюдал всю свою жизнь, и его преемники также. Лишь Юлиан Отступник отменил этот указ. Святой Аверкий много времени провел в путешествиях, проповедуя истинную веру Христову, за что его часто сравнивают с апостолом Павлом, а церковь почитает как равноапостольного. Но в конце концов он вернулся в свой город, где, благодаря его трудам, уже все жители были христианами. Тут он мирно скончался в возрасте 73 лет. Это произошло в 161 году от Рождества Христова. Но и после его кончины, как от гроба святого, так и от источника теплых вод, изведенного по его молитвам, подавалось и подается верующим людям множество исцелений.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Сохраняй мир внутри себя, а потом и с ближними. Игумен Никон Воробьев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Насколько величественно звучит слово «человек»? Парадоксальный ответ есть у Аслана, героя цикла повестей «Хроники Нарнии», написанного Клайвом Льюисом. Аслан – лев, творец страны Нарнии, сын императора страны за морем. Во второй повести цикла «Принц Каспиан» Аслан прогоняет из Нарнии завоевателей-чужеземцев и возвращает Нарнию прежним жителям. Он передает власть юному принцу Каспиану и рассказывает: «Каспиан не коренной нарниец. Его предки, пираты, когда-то пришли в мир Нарнии из мира людей». Каспиан грустно замечает, что ему хотелось бы иметь более почетное происхождение. «Ты произошел от Адама и Евы», — отвечает Аслан. «И это достаточно почетно для того, чтобы беднейший нищий высоко держал голову, и достаточно стыдно, чтобы склонить до земли голову величайшего императора. Будь доволен». В этой фразе выражается двойственность человеческого бытия: величие, коренящееся в божественном замысле, и уничижение, рожденное грехом.

0: но его величие в способности жить соответственно своему призванию, быть образом Божьим и, как пишет святой апостол Павел, наследником Божьим, сонаследником Христу.
1: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Что делать, если кажется, что все бессмысленно, а на душе пустота? Можно ли справиться с унынием своими силами и когда нужно обратиться за помощью? Как вернуть себе радость жизни? Какие шаги предпринять? Об этом и многом другом узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
3: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Скажите честно, вас сильно раздражает чужая слабость? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 12 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, насколько мы не одиноки в такой болезненной реакции.
4: «В то время, иди, Иисус, в субботы сквозь сеяния».
5: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: «Господь бо есть и субботы, Сын Человеческий».
3: Почему фарисеев так сильно зацепило, в общем-то, невинное, даже с точки зрения закона, поведение оголодавших учеников Христа? Явно, что здесь мы видим. Они очень хотели докопаться до них, и при первой же возможности это сделали. Но почему? Я бы предложил посмотреть на эту ситуацию со стороны психологической, а точнее понятия проекции. Что это такое? Проекция – это защитный механизм, при котором человек приписывает другим людям свои собственные чувства, желания, мотивы, качества или мысли, которые не хочет или не может признать в самом себе. Другими словами, я вижу в другом то, что находится во мне самом, при этом я сам себе это не позволяю. Именно отсюда и рождается сильно эмоциональная заряженная реакция. Сила вытеснения провоцирует эту порой взрывную реакцию. Если мы не можем согласиться с тем, что и мы можем быть слабыми, мы будем возмущаться, если рядом кто-то проявит себя именно как слабый. Мы его начнем укорять, хватит тут слюни размазывать. Мы никогда его не пожалеем. Напротив, мы даже можем сделать его специально объектом насмешки и издевательства, чтобы причинить еще большую боль. А на самом-то деле мы всего лишь прячемся в другом от своих собственных неразрешенных душевных спазмов. То, что происходит на поле между учениками Христа и фарисеями, очень напоминает именно эту проблему проекции. Ученики голодны и естественным образом удовлетворяют эту нужду, не стесняясь своей слабости. И заметим, Христос ни разу их за это не укорил. Напротив, полностью оправдал и поддержал. Почему? Да потому что пройдет еще совсем немного времени, и он сам будет молиться до кровавого пота, чтобы была пронесена мимо него страшная чаша мучений и смерти. Совсем не похоже на то, чтобы эта молитва была героической. Она живая, настоящая, живого человека, не желающего умирать, но способного пойти в самое болезненное и страшное по любви к своему отцу. Вот почему и не было у Христа той самой проекции, из которой фарисеи и стали докапываться до учеников. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас быть предельно внимательными к своим эмоциональным реакциям. И не только автоматически не оправдывать их, но и серьезно задумываться, а не является ли наша реакция той самой психологической проекцией, которая выявляет душевные проблемы, которые внутри нас так и не были разрешены.
6: Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Спас на Угре. Так именуют в народе Преображенский Воротынский женский монастырь в 20 километрах от Калуги на живописном берегу реки Угра. В этом месте в далеком 1480 году сошлись русское и ордынское войска. И случилось чудо. Спустя 5 дней ожидания битвы ордынцы без боя отступили. Ни оружие, ни мудрость человеческая, а сам Господь спас ныне Россию, свидетельствовали летописцы, современники этой удивительной победы. Событие, положившее конец ордынскому игу на Руси, вошло в историю как стояние на реке Угре. В память о нем в начале XVI века и был построен здесь монастырь. Возводился он на пожертвование князей Воротынских, и это нашло отражение в его названии – Спасо-Преображенский Воротынский. Основал обитель по преданию преподобный Тихон Медынский. Изначально монастырь был мужской. Вокруг него образовалось село, которое получило название Спас. Носит оно его и сегодня. Такова вкратце история основания обители, великолепный вид на которую открывается путешественникам на подъездах к селу. Издалека белеют на фоне лугов и лесов конусообразные шатровые башенки-купола ее церквей Преображенской и Введенской и высокий шпиль колокольни. Единственный в окрестности Калуги храмовый ансамбль до Петровской эпохи. Так описывают монастырь Спас на Угре путеводители. А те, кто там побывал, называют обитель тихим молитвенным уголком, где все дышит теплом, почти домашним уютом. Ухоженная территория с беседками, оградками из природного камня и садовыми скульптурами, миниатюрными храмами, домиками, птицами и даже Ноевым ковчегом, на носу которого примостился маленький слон. Здесь можно сверить время по мраморным солнечным часам. На них выгравированы слова апостола Павла из послания к Галатам. «Итак, доколь есть время, будем делать добро». На небольшой территории Спасо-Преображенского Воротынского монастыря уместились храмы, келейные и служебные корпуса, гостиница для паломников, церковная лавка и трапезная, где можно отведать мороженое, приготовленное руками монахинь из ягод и фруктов монастырского сада. Белоснежные храмы скромные снаружи и великолепно украшенные внутри. Сегодня в их стенах не смолкает молитва, и трудно представить, что еще не так давно монастырь стоял фактически в руинах. В советские годы обитель была закрыта. И хотя имела статус исторического памятника, о ее сохранности не заботились. Разрушились своды и кровли храмов, в стенах образовались глубокие разломы. Возрождение и восстановление монастыря началось в 2007 году. И сегодня Спасо-Преображенский Воротынский монастырь вновь стал местом молитвы.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле, вокруг, и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носиться я.

радио. Дети искренне без стеснения и не стыдятся правды. А мы, из боязни показаться отсталыми, готовы предать самое дорогое, хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному. Борис Пастернак.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника митрополита Арсения Стадницкого. 26 июня 1883 года. Пароход «Одесса». Пассажиров на пароходе сравнительно мало. Наибольшую долю составляют богомольцы, едущие то на Афон, то в Иерусалим. Знакомство пассажиров на пароходе очень скорое. Поневоле тут перезнакомишься, не видя по двое суток ничего, кроме воды. Между богомольцами на Афон есть два крестьянина Вятской губернии, два Пермской, два Тверской, один Астраханской, три отставных солдата и несколько других. Боже мой, какие жалкие на вид вятичи и пермяки, оборванные, измученные, голодные. Просто жаль смотреть. Как оказалось, они месяца полтора из дому. Пешком пришли в Киев, оттуда в Одессу, и, по их словам, если бы возможно было, то пешочком бы и на Афон. Вот самоотвержение. Нужно именно удивляться такой сильной вере наших крестьян. Все они, кажется, думают остаться на Афоне, если Господь и Царица Небесная соблаговолят.
0: Голоса

проблем в серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток, потерпи, выход время покажет. Тьма лишь кажется.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: О, успел-таки. Yes. Есть Бах.
2: Ух-ух-ух.
1: Ой, простите, я, кажется, вас задел случайно. Простите еще раз.
2: Нет-нет, ничего страшного.
1: Ну, вы так вздохнули.
2: Да я просто болезненно реагирую, когда Бога в суе поминают.
1: Кто вам сказал, что в суе? Я действительно счастлив, что на этот автобус успел. Следующий же только через час, а у меня важная встреча.
2: Ну, может быть, эти обстоятельства действительно стали для вас доказательством существования Бога. Тогда я не прав к своей досаде.
1: Ну, послушайте, ведь в русском языке столько подобных устойчивых выражений. Ну, дай Бог, слава Богу. Ну что ж, по-вашему, такие восклицания допустимы только, если они звучат осознанно и исполнены смысла для произносящего их?
2: Ну, изначально так и было. Родились эти выражения как краткие молитвы, а с течением веков превратились в кощунственное пустословие. Вот в псалтыре, например, которая испокон веков была любима нашим народом, в 46-м псалме звучит предостережение: «Пойте разумно».
1: Что ж, вы думаете, что это относится к любому восклицанию о Боге?
2: И к восклицанию, и к церковной молитве. Собственно, когда автор псалма призывал соотечественников петь разумно, он имел в виду, что нельзя относиться к богослужению как к ритуалу. И каждое слово важно произносить и слушать, прилагая ум и сердце.
1: А что это за псалом?
2: Это динамичная, темпераментная песня, прославляющая Бога. «Все народы, рукоплещите, и криками радости Бога славьте, ибо страшен Господь Всевышний, Царь великий над всею землею. Он народы поверг пред нами, к нашим стопам племена поверг. Сам выбрал землю, которой мы будем владеть, достояние Иакова, любимого Богом». А дальше звучала музыка, под которой, вероятно, хотелось танцевать.
1: О каких это поверженных народах здесь идет речь?
2: Принято считать, что псалом посвящен событиям, произошедшим в 9 веке до нашей эры. В Иудее в то время царствовал Иосафат. Иудейское царство в ту пору было небольшим, и когда против него выступили объединенные силы моавитян, аммонитян и жителей страны Маоницкой, надежды на победу не было никакой. Тем более, что Иосафат узнал о том, что полчища врагов движутся на Иерусалим, когда они уже были совсем близко, на западном берегу Мертвого моря.
1: Интересно. И что же иудеи предприняли? Ситуация-то безвыходная.
2: Иосафат объявил пост по всей Иудее, а сам встал на молитву. В Иерусалим со всего царства потянулись люди, чтобы последовать примеру правителя. И практически сразу же иудеи получили ответ через пророка Иозиила. Господь велел им выступить против неприятеля, но заверил, что сражаться им не придется. Это не ваша война, а Божия. Стойте и смотрите на спасение, посылаемое вам.
1: Хорошенькое дело. Взять и выступить против мощного противника, надеясь непонятно на что. Неужели кто-то поверил?
2: Видимо, вас, молодой человек, все-таки не вполне убедило в существовании Бога то, как вы чудесно успели на автобус. А вот в древнем Израиле было множество людей, которые не просто не сомневались в помощи Создателя, они каждую минуту проживали в его присутствии.
1: И как же они отреагировали на предложение, которое мне кажется совершенно немыслимым?
2: Они стали славить Бога. Сыны Кореевы, семейство псалмопевцев, возглашали громкими голосами: «Пойте же Богу хвалу, пойте! Царю нашему пойте хвалу, пойте! Бог – это царь над всею землею, пойте искусную песнь!»
1: Это значит, враг приближается, а они поют?
2: Именно так.
1: И вышли навстречу противнику.
2: Вышли и продолжали петь. «Воцарился над всеми народами Бог. Бог воссел на престоле своем святом».
1: Ну а дальше-то что было? Не томите, скажите уже.
2: А дальше произошло невообразимое. Моавитяне, аммонитяне и другие участники объединенного войска неожиданно стали нападать друг на друга. Иудеям не пришлось даже мечей вынуть из ножен. Их противники вступили между собой в жестокую схватку, из которой никто не вышел живым.
1: Ничего себе! Действительно, Бог сражался за них.
2: Вот так же, как вы сейчас, сказали и правители окрестных земель. Что дало возможность псалмопевцу ликовать: вожди народов с народом Авраамова Бога. Властелины земли обратились к Богу. Бог вознесен над всеми. И за все время царствования Иосафата никто из соседних племен больше не нападал на Иудею.
1: Теперь понятно, почему псалом сопровождала танцевальная музыка. Действительно, от такой радости пустишься в пляс.
2: Да. Иудеи возвращались с победой в Иерусалим, танцуя, играя на различных музыкальных инструментах и, конечно же, распевая псалмы. «Подымается Бог, восклицания несутся, подымается Господь, и трубят в рог».
1: А куда Бог поднимается? Это о чем?
2: Скорее всего, Иосафат, по примеру царя Давида, на войну брал Киот Завета, главную иудейскую святыню. В этом случае словами «поднимается Бог» образно передается возвращение этой величайшей реликвии на гору Сион. Если же в IX веке ковчег из храма не выносили, то значит автор псалма воспевает восхождение Бога на небо.
1: Ой, мне кажется, выходить сейчас. Содержательный у нас разговор получился. Спасибо вам. Теперь, если случится мне по инерции побожиться, то я сразу вас вспомню. И Бога. По-настоящему.
3: Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними.

0: Сегодня, 26 июня, Церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Преподобномученица Пелагея Житко родилась в 1897 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. В 20-х годах девушка решила посвятить свою жизнь служению Господу. Все монастыри в Воронежской области к тому времени были закрыты. Монахи разошлись по селам, многие из них служили в приходских храмах. Вокруг них стали собираться христианские общины. Люди давали монашеские обеты и вели в миру монашеский образ жизни. Если храм закрывали, священников приглашали служить на дом. В такую женскую общину вошла и Пелагея. В 1937 году власти Воронежа взялись за уничтожение таких общин. Была арестована и Пелагея Житко. На допросе ее обвинили в контрреволюционной пропаганде и клевете на колхозы. Дали свои показания заранее приведенные лжесвидетели. Пелагею приговорили к 10 годам лагерей. К тому времени она уже начала слепнуть. Преподобная мученица Пелагея скончалась в 44 году и была похоронена в безвестной могиле на лагерном кладбище. Пелагея Житко совершила свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобная мученица Пелагея, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А что сам художник думал о бунте стрельцов? Занимал ли чью-то сторону? Стрельцы и их жены, изображенные на полотне, безусловно, вызывают глубокое сострадание. Но ведь и сам Петр не показан здесь злодеем. То есть Суриков будто бы всем сочувствует.
2: Этой картиной Суриков отдает дань исторической правде и, похоже, сочувствует всем участникам сюжета. И Петру, и стрельцам.
1: Получается, в конфликт двух сторон художник не погружается? Кстати, я обратил внимание, что лица солдат и стрельцов очень похожи, хоть и исторически противопоставлены. Солдаты, несмотря ни на что, по-братски поддерживают обреченных на казнь стрельцов. Может быть, я додумываю, конечно.
2: Совершенно согласна, Саша. Сюжет картины «Утро стрелецкой казни» призывает зрителя к состраданию всем участникам.
1: А началось все, скорее всего, с обычного конфликта.
2: Давай подумаем, с чего начинается самый незначительный конфликт.
1: С отстаивания своих интересов.
2: И неуважение к интересам другого человека. Это важный момент. Сам Господь заповедовал нам относиться к другим так, как мы бы хотели, чтобы относились к нам.
1: Это сложно, Маргарита Константиновна. Всех не полюбишь.
2: Уважение – основа любви. Без него никак. Начинать всегда нужно с него. А дальше Господь поможет.
1: Получается, помимо своей безусловной художественной ценности, картина Сурикова «Утро стрелецкой казни» напоминает нам о важности мира между людьми. Предложу одногруппникам посетить Третьяковскую галерею и познакомиться с картиной.
0: Свидание.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Уныние – смертный грех. Что бы ни случилось, как бы ни затянулись испытания и искушения, не стоит поддаваться унынию, порождающему лень и апатию. Это все не от Бога. Хочу поделиться советом с архимандрита Илия Ноздрина. Не верь помыслам, которые ведут к унынию. Это не голос совести, это голос врага. Совесть обличает с надеждой на исправление, а враг обличает, чтобы ты отчаялся. Поэтому как только приходит мрак, зови Господа. Даже один вздох с верой прогоняет тьму.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В одном из своих произведений американский писатель Торнтон Уайлдер рассказывает историю о молодом человеке, который пришел к священнику и стал жаловаться на жизнь. Священник выслушал юношу и вдруг перевернул наизнанку плетеный коврик, который лежал на полу. «Что ты видишь?» – спросил он парня. Тот ответил, что видит беспорядочное сплетение нитей и узелков. Тогда священник положил коврик лицевой стороной и спросил молодого человека, что он видит теперь. «Я вижу красивый узор», – сказал юноша. «Такова и наша жизнь», – ответил священник. «Мы видим ее изнанку, беспорядочное, непонятное нам сплетение нитей судьбы. А узор видит лишь Господь». Этот яркий эпизод мы найдем на страницах книги «Неслучайные случайности» – сборника свидетельств о промысле Божьем в жизни человека. Цитаты из литературных произведений чередуются в книге с непридуманными рассказами. Самые разные люди – моряки, таксисты, врачи, педагоги, священники – делятся удивительными личными историями. И в каждой из них незначительные, казалось бы, события неожиданно раскрываются во всей своей глубине. Читая эти свидетельства, изложенные очень простым языком, ощущаешь себя в большой и теплой компании друзей, где каждый спешит поделиться с тобой самым сокровенным. На страницах книги «Неслучайные случайности» мы найдем немало поучительных и назидательных притч. Пожалуй, одна из самых ярких – о человеке, попавшем на необитаемый остров. Сначала он был счастлив, что остался жив. Он приспособился к существованию, построил дом. И каждый день надеялся, что на горизонте покажется корабль. Но время шло, а помощи все не было. Однажды вечером человек вернулся с охоты и увидел дым. Это горел его дом. Казалось, что жизнь кончена. От горя он уснул прямо на песке, неподалеку от пожарища. А когда проснулся, не поверил своим глазам. К острову причалил корабль. Долгожданная помощь пришла. «Как вы меня нашли?» – спросил человек капитана. И тот ответил: «Ты подал дымовой сигнал. Мы поняли, что нужна помощь, и приплыли». И здесь сама собой на память приходит известная пословица: «Что Бог не делает, все к лучшему». Сборник «Неслучайные случайности» убедительно подтверждает эту истину. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».
2: Скользаешь чистоту, заменяя топот земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, не вся, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лопает.

0: Светлое радио. Первый источник.
1: Маш, ты успеешь закончить работу к концу недели? Там ведь и презентация, и раздаточные материалы.
2: Не волнуйся, к концу недели буду во всеоружии.
1: Все так серьезно?
2: Только так. Ты ведь знаешь это выражение?
3: Выражение «во всеоружии» библейское. Его происхождение связывают с одной из книг Нового Завета, посланием святого апостола Павла к эфесянам. Как мы знаем, Эфес был главным городом ассирийской провинции. В силу своего удачного географического положения город был важным торговым пунктом, а после основания здесь церкви Эфес стал и важным местом христианства в Малой Азии. Здесь были и апостол Павел, и Иоанн Богослов. Несколько раз собирались соборы. Свое послание к эфесянам апостол Павел пишет в Риме, находясь в узах, то есть в заключении. Он пишет его, желая раскрыть перед эфесскими верующими величие христианства и призывает быть едиными. И отправляет послание со святым апостолом Тихиком. В заключительной 6 главе апостол дает наставление. Среди прочего, он говорит и о всеоружии Божьем. Процитируем слова апостола. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Плоть и кровь, как поясняет толкование, это враждебные христианству люди, которые действуют не сами по себе, а как орудие злых духов. Чтобы бороться с ними, нужно облечься во всеоружие Божие, добродетели, о которых апостол Павел далее говорит так. «Станьте, перепоясав чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир».

0: Апостол советует быть уверенными в той деятельности, которую предстоит вести, иметь праведные намерения и нести с собою высшие блага, предлагая мир с Богом и спасение. Еще апостол говорит, что в деле борьбы христианину помогут щит веры, шлем спасения и меч духовный. Свое послание к Ефесянам апостол Павел заканчивает так: «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Во всеоружии можно быть, явиться, предстать. А само выражение означает находиться в полной готовности встретить опасность, а также мобилизовать все резервы для достижения какой-либо цели. Например, в светской литературе, как у Салтыкова-Щедрина в очерке «1 июля» из цикла «Круглый год», вероятно, она не меньше 3 часов сряду охорашивалась перед целым сочетанием зеркал, прежде нежели явиться во всеоружии.
1: Первый источник.

0: Вера. География Веры.
1: Часть исторического центра Брянска расположена на Петровской горе. Это пологий холм высотой в 70 метров. С 16 века на его северном склоне стояла деревянная церковь во имя святителей Афанасия и Кирилла Александрийских. К середине 18 столетия здание обветшало, и прихожане построили на его месте каменный храм. Благодаря попечению меценатов, брянских купцов Бухтеевых, церковь получилась великолепной. Ее трехъярусная колокольня с высоким шпилем, белой свечой возвысилась над окрестностями. Боковой предел храма по традиции посвятили Кириллу и Афанасию Александрийским. Центральный осветили в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Церковь действовала полтора столетия, а после революции 1917 года в ней устроили склад. В 90-х годах 20-го столетия под древними сводами вновь зазвучала молитва. Верующие расчистили источник близ храма и осветили его в честь Тихвинского образа Богородицы. Вода здесь не только чистая и вкусная, но и целебная. Недаром набирать ее приезжают со всех районов Брянска.
2: Радио «Вера» в Брянске можно слушать на частоте 98,2 FM.
3: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
4: А как по-украински «колобок»?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
5: для детей
4: и взрослых.
0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из трудов святителя Григория Паламы «Изъяснение 10 заповедей» будем говорить о значении и смыслах данных Богом заповедей. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23.00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. На людей неверующих и нецерковных верующие смотрят по-разному. Но о чем никогда не стоит забывать, если в своем взгляде ты хочешь оставаться христианином? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не бо хочу вас не ведите тайны сия, братья,
3: ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь».
2: Тому слава во веки. Аминь.
1: Современный человек привык смотреть на мир с разных точек зрения. Мы этого даже не замечаем, но за последние века с развитием науки, с нашей способностью видеть, произошли удивительные вещи. Конечно, ученые знали о существовании живых клеток уже давно. Но сегодня мы не просто видим их, но входим в реальность микромира в необычайных подробностях. Люди знали о существовании звезд и планет, но сегодня мы летаем в космос, запускаем спутники и можем видеть и изучать далекие галактики. Наконец, изучая человека, мы узнаем, как действует мозг, и может показаться, что глубже узнаем самих себя. С точки зрения микроскопа мы гиганты, для телескопа микробы, а для компьютерного томографа или чего-то подобного просто материя, как любой другой объект в мире. И кажется, мы можем посмотреть на себя с самых разных сторон, увидеть себя участниками очень разных миров. Нашим предкам подобное даже не снилось. В то же время, не имея возможности увидеть себя так реалистично частью живого и материального мира, наши предки видели себя частью мира духовного, никакой материи не сводимого. Именно к этому приглашает своих собеседников апостол Павел в том отрывке, который мы сегодня услышали. В своих посланиях он беседует то с иудействующими, то с бывшими язычниками, стремясь показать каждому, как ему лучше действовать в его ситуации. У одного рядом бывший язычник, которого не стоит смущать. У другого, наоборот, иудей, которому стоит напомнить о той свободе, которую даровал нам Христос. Но когда ученики начинали превозноситься, апостол показывал им общую перспективу, чтобы они не думали, что Творец неба и земли решил создать все это для того, чтобы они потешили свою самоуверенность. Замысел Божий велик и прекрасен. Нам открыт путь спасения, но думать, что при этом на кого-то мы можем смотреть свысока, неправильно. Иногда люди предполагают, что запрет на осуждение и высокомерие уравнивает все точки зрения. Мол, раз нельзя сказать, что человек погиб, значит, и его точка зрения непогибельна. На самом деле это не так. Нам, как христианам, открыта истина, и мы верим, что она единственна. Но это знание не дает нам права говорить о судьбе конкретного человека, потому что в мире есть лишь один судья, который, зная все с самого начала, все же дал человеку шанс жить на этой земле. Конечно, в мире есть люди, которые идут по неверным путям, но и они в итоге не забыты у Бога. И если мы хотим смотреть на все и на всех Его взглядом, это должен быть взгляд заботы, любви и молитвы. Когда-то об этом замечательно сказал преподобный Максим Исповедник. «Только тот, кто тщательно соблюдает заповеди и поистине посвящен в суды Божии, не бросает друзей своих, когда те подвергаются испытаниям по попущению Божию».
0: Апостольские чтения.

Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

Радио «Вера». Светлое радио. Коварство в сердце злоумышленников. Радость у миротворцев. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы и художницы Ефросинии Керсновской. 1942 год. Западная Сибирь. Уполномоченный потребовал у меня документы и за неимением таковых доставил меня в сельсовет. В просторной, побеленной мелом комнате стол, покрытый красным сукном. На стенах кругом воинственные лозунги и портреты вождей. У людей, строго и чопорно восседавших вокруг стола, вид был мало обнадеживающий. Вопросы были поставлены прямо. «Кто вы? Откуда и куда едете? Почему нет бумаг?» Я ответила без обиняков. «И кто я? И откуда? Отчего попала в ссылку? Сама не знаю. А отчего пыталась бежать? Это легко понять». Строгие чопорные люди переглядываются. Портреты со стен смотрят грозно. Ожидание становится тягостным. Но вот тот, кто в центре, встает. «Вот что», — говорит он, — «все это нам знакомо. Мы все так же ссыльные. И редко кто из нас в свое время не пытался бежать. Иди своей дорогой. Может, тебе и повезет». Подхватываю рюкзак, говорю от всей души «спасибо вам» и направляюсь к двери.
0: Голоса.

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Афон – древнейшее и единственное православное монашеское государство в мире. Несмотря на то, что Афон входит в состав греческого государства, законодательство Греции на него фактически не распространяется. Еще в 20-х годах 20 века, то есть сразу после освобождения от турецкого владычества, греческие власти предоставили Афону его уникальный статус и закрепили этот статус в конституции страны. Согласно ей, вся власть на Афоне сосредоточена в руках населяющих его монахов. Государство на территории Святой Горы выполняет лишь роль наблюдателя. Оно, это наблюдение, осуществляется при помощи губернатора, которого государство назначает. Губернатор Афона – это светское лицо, в том смысле, что он не имеет священного сана. Но по сложившейся традиции губернатора Святой Горы власти назначают из числа профессоров богословского факультета Фессалоникийского университета. Таким образом, губернатор Афона имеет отношение и к богословию, и к церкви. В сфере ответственности губернатора на Святой Горе относятся таможня, отдел регистрации иностранных граждан, полиция и почта. То есть губернатор фактически следит за соблюдением порядка и спокойствия на территории Афона. Реальная власть над Святой Горой, повторюсь, находится в руках у населяющих ее монахов. Понятно, что для удобства управления Афоном его обитателями были со временем созданы и устав Святой Горы, и органы управления монашеской республикой. Да, Афон фактически является республикой, поскольку у него нет единоличного правителя, а имеющиеся институты управления включают представителей от всех монастырей Святой Горы. Итак, высшим законодательным и судебным органом управления Афоном является чрезвычайное 20-членное собрание. Согласно уставу Святой Горы, на территории Афона может иметься только 20 монастырей. Все они, за редким исключением, являются греческими. Каждый из 20 монастырей имеет своего игумена, то есть начальника. Упомянутое 20-численное собрание называется так, потому что в него входят игумены 20 афонских обителей. Заседания собрания проходят два раза в год, и на них обсуждаются наиболее важные вопросы из жизни Святой Горы. Практическое управление Святой Горой возложено монахами на Святой Кинот. Это особый орган, состоящий из 20 человек, также представителей 20 афонских монастырей. Святой Кинот является как бы правительством Афона, но решает только крупные вопросы и заседает не чаще 2-3 раз в неделю. Ежедневный контроль за жизнью Святой Горы и в особенности за ситуацией в его столице Кореи, не путать с Кореей, осуществляется эпистасией, особой надзорной службой. Эпистасия следит за поведением и благочестием жителей Афона. Эпистасия состоит из 5 монахов, представителей монастыря. 20 афонских монастырей разбиты на так называемые четверицы, группы по 5 монастырей в каждом. Каждая из четверец ежегодно посылает своих представителей для работы в эпистасии. Каждый из 5 монахов, членов эпистасии, имеет часть особой афонской печати. Когда эпистасией принимается какой-то документ, он считается легитимным, если под ним стоит печать Святой Горы. Для того, чтобы печать появилась, нужно, чтобы каждый из членов эпистасии поставил на листе свою часть печати. Таким образом, каждое важное решение на Афоне принимается коллективным методом. И без учета позиции конкретного монастыря никакой важный вопрос не решается. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о том, кем управляется Святая Гора Афон.

0: Сегодня, 26 июня, Церковь вспоминает святую мученицу Акелину, святителя Трифилия, епископа Левкусийского, преподобную Александру Дивеевскую, священномученика Алексея Архангельского, мученицу Пелагею Житко. Святая мученица Акелина была уроженкой финикийского города Библа, находившегося на территории современного Ливана. Она жила в III веке. Родители воспитали ее в христианской вере. Когда девочке было всего 12 лет, она рассказала своим подругам о Христе. Об этом тут же донесли правителю. Ее лаской и уговорами пытались убедить отречься. Но Акелина твердо исповедала свою веру перед судом и правителем Валусианом. Девочку предали в руки палачей. Мучители издевались и спрашивали: «Где же твой Бог? Пусть придет и отнимет тебя». Акелина отвечала: «Господь невидимо со мной, и чем больше я страдаю, тем больше Он дает мне сил и терпения». Ночью к телу Акелины прикоснулся ангел и исцелил девочку. Он повелел ей идти и обличить Валусиана. Тот, едва завидев 12-летнюю девочку, в испуге созвал слуг и велел сторожить христианку. Акелина высылала хвалу Богу и благодарила его. Валусиан приговорил девочку к смертной казни. По дороге на эшафот Господь призвал ее, и Акелина скончалась. Христиане с честью погребли тело мученицы.
1: Церковь прославляет мученицу Акелину, ее силу духа и веры. Мы верим, что ныне святая предстоит перед Господом в Царстве Небесном, и просим ее: «Святая мученица Акелина, моли Бога о нас».
2: Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Как часто встреча с человеком святой жизни полностью меняла чью-то судьбу, помогая обрести путь к вере. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Амвросии Медиоланском и книге блаженного Августина «Исповедь». Место действия – город Милан в Италии, как называли его прежде Медиалан. Время действия – конец IV века по Рождестве Христовом. В 384 году Августин получил место преподавателя при императорском дворе в Медиалане. Здесь и произошла его встреча с епископом Амвросием Медиаланским.
2: «Я приехал в Медиалан к епископу Амвросию, к одному из лучших людей, известных по всему миру. Этот Божий человек отечески принял меня и приветствовал мое переселение по-епископски. Я сразу полюбил его. Сначала, правда, не как учителя истины, найти которую в церкви я отчаялся, но как человека ко мне благожелательного».
1: Августина впечатлило, каким уважением и почетом епископ Амвросий пользуется в обществе. Амвросий Медиоланский был блестяще образован, сочинял стихи и церковные гимны и в разные годы являлся духовным наставником трех императоров – Валентиниана, Грациана, а теперь и Феодосия. Августин стал приходить в церковь, чтобы послушать проповеди епископа и раскрыть для себя секрет популярности Амвросия Медиоланского.
2: «Я прилежно слушал его беседы с народом не с той целью, с какой бы следовало, а как бы присматриваясь, соответствует ли его красноречие своей славе, преувеличено ли оно похвалами или недооценено. Я с величайшим вниманием ловил его слова и беззаботно пренебрегал их содержанием».
1: Вскоре в городе произошли события, заставившие Августина по-новому взглянуть на личность епископа Амвросия. Вдовствующая императрица Юстина была убежденной арианкой, то есть являлась последовательницей ереси Ария, искажавшей православное учение. И когда Юстина решила отдать арианам самый большой храм в городе, она встретила решительный отпор со стороны Амвросия Медиоланского. Епископ Амвросий вместе с верными прихожанами заперся в храме. Несколько дней выдерживал осаду, но не дал арианам силы его захватить. Августину очень хотелось доверительно, с глазу на глаз побеседовать с епископом Амвросием, но всякий раз он стеснялся его побеспокоить.
2: «Я не мог спросить у него, о чем хотел и как хотел, потому что нас всегда разделяла толпа занятых людей, которым он помогал в их затруднениях. Часто, зайдя к нему, доступ был открыт всякому, и не было обычая докладывать о приходящем. Я заставал его не иначе, как за тихим чтением. Долго просидев в молчании, кто осмелился бы нарушить такую глубокую сосредоточенность, я уходил, догадываясь, что он не хочет ничем отвлекаться в течение того короткого времени, которое ему удавалось среди оглушительного гамма чужих дел улучить для собственных умственных занятий».
1: Как пишет блаженный Августин в книге «Исповедь», каждое воскресенье он слушал в церкви проповеди епископа Амвросия и имел с ним всего несколько коротких разговоров. Но и этого оказалось достаточно, чтобы Августину открылась истина христианского учения. В Медиолане блаженный Августин принял святое крещение. Впоследствии он и сам стал епископом и величайшим богословом. В своей книге «Исповедь» блаженный Августин с удивительной откровенностью описал свой трудный, извилистый путь к Богу. На ее страницах есть немало благодарных слов в адрес святителя Амвросия Медиоланского, которого Августин до конца дней считал своим духовным наставником. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда сердце наше не имеет любви ко Христу, тогда мы не можем делать ничего. Мы тогда как корабли, не имеющие топлива для своих двигателей. Архимандрит Амфилохий Макрис.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Когда делаешь трудное дело, то и дело тянет передохнуть. Но насколько разумно в таком случае сбавлять обороты? В одном из эпизодов повести «Путешествие Нильса» шведская писательница Сельма Лагерлёв ставит такой вопрос. Домашний белый гусь Мартин однажды увидел, как над двором пролетают серые дикие гуси. Мартину захотелось полететь с ними. Он побежал, подпрыгнул и взмыл в небо вместе со стаей. Гуси летели весь день. Мартину с непривычки было трудно, и гуси к вечеру сообщают своей предводительнице Акке. «Белый гусь не может лететь так высоко», — Акка отвечает. «Он должен знать, что летать быстро легче, чем летать медленно. Летать высоко легче, чем летать низко». Странные слова. Казалось бы, все наоборот. Разве делать что-то быстро легче, чем медленно? Но Акка знает, что говорит. Секрет в том, что истинная легкость рождается не из экономии, а из полноты действия. Недаром преподобный Паисий Святогорец, подвижник 20-го столетия, рассуждая о духовной жизни, замечал, что для нее необходимы напор, порыв, мужество и храбрость в борьбе с грехами. Почему преподобный Паисий так говорил? Дело в том, что решимость, духовная отвага, как раз и освобождает от тяжести своеволия, от рабства своим нерадению и небрежению. Приводя к жизни цельной, осмысленной, они окрыляют. Так и случилось с Мартином. В первый день полета ему нелегко было воспринять слова Акки, но постепенно его крылья набирают силу, и вскоре он уже наравне с прочими держится в стае.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно

0: 1973 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 1 июля в 10 вечера слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
2: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
3: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Скажите честно, вас сильно раздражает чужая слабость? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 12 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, насколько мы не одиноки в такой болезненной реакции.
4: «В то время, иди, Иисус, в субботы сквозесеяния».
5: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать,

0: субботу. Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
1: «Господь бы есть и субботы, Сын Человеческий».
2: Почему фарисеев так сильно зацепило, в общем-то, невинное, даже с точки зрения закона, поведение оголодавших учеников Христа? Явно, что здесь мы видим, они очень хотели докопаться до них и при первой же возможности это сделали. Но почему? Я бы предложил посмотреть на эту ситуацию со стороны психологической, а точнее понятия проекции. Что это такое? Проекция – это защитный механизм, при котором человек приписывает другим людям свои собственные чувства, желания, мотивы, качества или мысли, которые не хочет или не может признать в самом себе. Другими словами, я вижу в другом то, что находится во мне самом, при этом я сам себе это не позволяю. Именно отсюда и рождается сильно эмоциональная заряженная реакция. Сила вытеснения провоцирует эту порой взрывную реакцию. Если мы не можем согласиться с тем, что и мы можем быть слабыми, мы будем возмущаться, если рядом кто-то проявит себя именно как слабый. Мы его начнем укорять, хватит тут слюни размазывать. Мы никогда его не пожалеем. Напротив, мы даже можем сделать его специально объектом насмешки и издевательства, чтобы причинить еще большую боль. А на самом-то деле мы всего лишь прячемся в другом от своих собственных неразрешенных душевных спазмов. То, что происходит на поле между учениками Христа и фарисеями, очень напоминает именно эту проблему проекции. Ученики голодны и естественным образом удовлетворяют эту нужду, не стесняясь своей слабости. И заметим, Христос ни разу их за это не укорил. Напротив, полностью оправдал и поддержал. Почему? Да потому что пройдет еще совсем немного времени, и он сам будет молиться до кровавого пота, чтобы была пронесена мимо него страшная чаша мучений и смерти. Совсем не похоже на то, чтобы эта молитва была героической. Она живая, настоящая, живого человека, не желающего умирать, но способного пойти в самое болезненное и страшное по любви к своему отцу. Вот почему и не было у Христа той самой проекции, из которой фарисеи и стали докапываться до учеников. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас быть предельно внимательными к своим эмоциональным реакциям. И не только автоматически не оправдывать их, но и серьезно задумываться, а не является ли наша реакция той самой психологической проекцией, которая выявляет душевные проблемы, которые внутри нас так и не были разрешены.
3: Радио

0: из жизни русских праведников. Преподобный Иоанн Киевский.
1: Выдубецкий монастырь в Киеве начал свой обычный день. Закончилось утреннее богослужение, и после трапезы монахи, послушники, те, кто только готовился принять постриг, и трудники, те, кто пришел пожить в монастыре лишь некоторое время, расходились по своим послушаниям, ежедневным обязанностям. В столярной мастерской уже вторую неделю работал человек по имени Данила. Больше в монастыре о нем ничего не знали. Кроме того, разве что пришел он в обитель изрядно пьяным и тут же заявил, что желает свести счеты с собственной жизнью. Кое-кто хотел тут же прогнать его со двора. Но старый монах по имени Иона пожалел бедолагу. Привел его к себе в келью, напоил чаем, дал выспаться, а потом получил для него разрешение пожить в монастыре и определил на работу в монастырскую столярную мастерскую. Первое время все было хорошо. Данила усердно трудился, не пил и не поминал о том, что хочет покончить с собой. Но однажды вдруг явился в страшном хмелю. Монахи из мастерской в ужасе прибежали к отцу Ионе. «Батюшка, Данила опять за свое взялся. Видно, не исправить его, а пьяницу в монастыре держать негоже». Но отец Иона покачал головой. «Бес его попутал», — жалостью сказал он. «А какие же мы монахи, если отдадим душу на поругание? Если выгоним, он его окончательно сгубит. Болит у меня за него душа». Подумав немного, отец Иона сказал монахам: «Вот что, напоите-ка вы его чаем с сахаром, да передайте от меня, чтобы бросал свои глупости, не то погибнет». Монахи ушли недовольны. «Чаем ему с сахаром? На свою братью не хватает, а мы еще будем пьяниц кормить», — возмущенно переговаривались они. Но отца Иону, как старшего монаха, ослушаться не посмели. Усадили Данилу за самовар, поставили перед ним сахарницу. Удивленный, тот сразу притих. «Ходили мы к отцу Ионе просить, чтобы тебя выгнали», — сказали Даниле монахи. «А он вместо этого вот велел чаем с сахаром тебя напоить, да передал, чтобы ты глупости свои бросал, а не то погибель тебе будет». Услышав это, Данила не донес стакан с горячим чаем до рта. Глаза его прояснились. Он стал на колени. «Господи, да кто я такой есть, чтобы такую милость заслужить?» — прошептал Данила, и из глаз его потекли слезы. С тех пор Данилу будто подменили. Больше никто не видел его пьяным. Даже выйдя из монастыря, Данила не возвратился к пагубной привычке. И больше всех радовался этому отец Иона, которого за мудрость, доброту и горячую любовь к ближнему монахи и прихожане называли старцем. Только добром и любовью исцеляются раны и немощи душевные, говорил старец Иоанн Киевский. Самое малое наше доброе действие, а порой и одно только слово, милостью Божией способно принести обильнейшие плоды.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иоанн Киевский.

вера. Месяц в мутных облаках бледно серебрился. На встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил: коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу поклоны.

Вера. Светлое радио. Добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа. Иван Шмелев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников священника Александра Ельчининова, 1930 год. «Мы еще не приступили к исповеди, а душа наша слышит искушающие голоса. Не отложить ли? Достаточно ли приготовлен, не слишком ли часто говею? Нужно дать твердый отпор этим сомнениям. Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Если ты решил говеть, явится множество препятствий, внутренних и внешних. Они исчезают, как только проявишь твердость в своих намерениях. В частности, вопрос о частой исповеди. Надо исповедоваться много чаще, чем это у нас принято. По крайней мере, во всех четырех постах. Нам, одержимым дреманием леностным, неискусным в покаянии, необходимо вновь и вновь учиться каяться. Это во-первых. А во-вторых, необходимо тянуть какую-то ниточку от исповеди к исповеди, чтобы промежутки между периодами говения были наполнены духовной борьбой, усилиями, питаемыми впечатлениями от последнего говения и возбуждаемыми ожиданием близкой новой исповеди.
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Среди богослужебных песнопений немало необычных, которые, например, сотканы из текстов, написанных с разницей в несколько веков. Одно из таких песнопений называется «Господи сил, с нами буди». Оно исполняется по будним дням во время вечерних богослужений Великого Поста. В основе текста этого песнопения лежат строки из ветхозаветной книги Псалтыри, созданной за много веков до Рождества Христова. А припевом ему служит молитва, написанная уже в христианские времена в Византии. Давайте поразмышляем над текстом песнопения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Начинается молитва с припева, который в переводе на русский язык звучит так. «Господи сил ангельских, с нами прибудь, ибо мы иного, кроме Тебя, помощника в скорбях не имеем. Господи сил, помилуй нас». А вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Господи сил, с нами буди, иного, бо разве Тебе, помощника в скорбях не имамы. Господи сил, помилуй нас». Давайте послушаем припев песнопения «Господи сил, с нами буди».

Припев песнопения чередуется со стихами из 150-го псалма пророка Давида. Их читает канонарх, то есть церковный служитель, возглашающий во время богослужения стихи из Священного Писания. Первый стих на церковнославянском языке вполне понятен и почти не требует перевода. Звучит он так: «Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его», то есть на тверди силы Его. Давайте послушаем первый стих. –

0: Тебе, помощников в скорбях немо мы. Господи, сил помилуй нас.
1: Второй стих в переводе на русский язык звучит так. «Хвалите Его за могущество Его, хвалите Его по множеству величия Его». Или по-церковно-славянски «Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его». Давайте послушаем второй стих с припевом.

3, 4 и 5 стихи песнопения призывают восхвалять Господа пением и игрой на разных музыкальных инструментах. Вот как звучит в переводе на русский язык 3 стих. «Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях». На церковнославянском языке строчка звучит так. «Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтыре и гуслях». Послушаем 3 стих песнопения.

Четвертый стих по-церковнославянски звучит так. «Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе». «Хвалить в лице» значит воспевать хоровым, то есть всенародным пением, от церковнославянского слова «лик», что означает «хор». А тимпан – это древний музыкальный ударный инструмент, который представляет собой широкий металлический или деревянный круг с натянутой на нем кожей. По ней ударяли ладонями и тем самым издавали звуки. Давайте послушаем четвертый стих песнопения.

0: Тебе, помощника в скорбях не имамы, Господи, сил помилуй нас.
1: В пятом стихе упоминаются кимвалы, музыкальный инструмент, состоящий из двух бронзовых тарелок. Их соединяли с помощью шнурка и ударяли одну о другую, вызывая выразительный звон. По-церковнославянски пятый стих звучит так. «Хвалите Его в кимвалях доброгласных», то есть благозвучных. «Хвалите Его в кимвалях восклицания», то есть звонких. «Всякое дыхание дохвалит Господа». Давайте послушаем пятый стих песнопения.
0: Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях.

яркой живой иллюстрацией к песнопению «Господи, сил с нами буди», для меня является момент, когда за несколько часов до Светлого Христова Воскресения в Иерусалимском храме гроба Господня сходит благодатный огонь. Тогда все собравшиеся и томившиеся долго в ожидании люди, представители разных народов, мужчины и женщины, вдруг радостно вскрикивают звонкими голосами, поют, бьют в барабаны и бубны, танцуют, обнимают друг друга. И эта радость объединяет все народы земли, людей разных национальностей, традиций, культур, всех верующих во Христа, людей разных эпох и поколений, прошлых, настоящих и будущих. Именно об этом песнопение «Господи, сил с нами буди». Давайте послушаем его полностью в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера. Краски России.
3: Уважаемые дамы и господа, приветствуем вас на борту нашего самолета, следующего по маршруту Москва-Грозный. Просим вас пристегнуть ремни, разместить багаж под сиденьем.
4: Вы, кажется, о чем-то задумались?
5: А?
4: Нас просят пристегнуться.
5: Что? А, да, конечно. Стыдно признаться, но я ужасно боюсь летать.
4: Ну, тогда давайте беседовать. Когда я страдал аэрофобией, единственное, что мне помогало, это увлекательный разговор. Меня зовут Андрей Борисович. А вы по каким делам в Грозный?
5: Олег Евгеньевич, очень приятно. Да, я в командировку, а вы в гости.
4: Ну, можно сказать и так, это даже красиво. Лечу в гости к художественному произведению.
5: Да, вы меня удивили. И что за произведение искусства ждет вас в Грозном?
4: Натюрморт с медовыми сотами в вазе. Он выставлен в Национальном музее Чечни. Могу показать, он у меня сохранен в планшете. Сейчас, секундочку. А, вот.
5: Яблоки, виноград, желтые сливы, белый гриб на переднем плане. Искусно, конечно, написано. Вон соты. Так нарисованы, что у меня слюнки потекли. Но неужели стоит в такую даль лететь из-за этой картины?
4: Я убежден, что любое живописное полотно, которое понравилось вам в репродукции, стоит увидеть вживую.
5: А кто автор этой картины?
4: Замечательный русский художник Фома Гаврилович Торопов. Он родился в 1820 году в Костромской губернии в семье крепостных крестьян, а умер спустя 78 лет в Санкт-Петербурге в звании академика Императорской академии художеств.
5: Странно. Даже если художник был самородком, чтобы получить ученую степень, нужно образование. А как его мог получить крестьянин, закрепленный за помещиком? Или он начал учиться после 40 лет, в 1861 году, когда отменили крепостное право?
4: А вот и нет. Помещик Антон Иванович Герард, хозяин крестьян Тороповых, был человеком весьма образованным, милосердным и мудрым. От его глаза не укрылся талант крепостного мальчика, который мастерски изображал угольком цветы и фрукты, животных и птиц, схватывал на портретах характеры односельчан. И когда Фоме исполнилось 10 лет, он получил вольную и смог поступить в училище при Академии художеств.
5: Он натюрморты в основном рисовал?
4: Он писал портреты, расписывал храмы, но натюрморты с фруктами ему особенно удавались.
5: Аппетитные они получались?
4: На картинах Торопова нет призыва к наслаждению едой. Они целомудренны. С одной стороны, Фома Гаврилович изображает плоды с правдивостью крестьянина, который благодарен Богу за хороший урожай. А с другой, он видит преображенными эти цветы и фрукты, и тонкую виноградную лозу с ажурными листьями. Дары природы настолько живые, что ты почти чувствуешь запах, и в то же время кажется, что они не подвержены тлению. Художник словно хочет сказать, что такими земные плоды могли бы быть в Царстве Небесном.
5: Андрей Борисович, а ведь вам и в самом деле удалось отвлечь меня от полета с его воздушными ямами. Я непременно найду время заглянуть в Национальный музей в Грозном, чтобы увидеть картину, которая помогла мне побороть страх. Спасибо.
4: Непременно загляните. Натюрморт с медовыми сотами, как бетховенская ода к радости. Песнь торжества жизни над всеми страхами. Пусть она прозвучит и для вас.
0: Натюрморт с медовыми сотами в вазе кисти Фомы Торопова можно увидеть в Национальном музее Чеченской Республики в городе Грозный.
2: Краски России.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Михаил Дубовицкий.
1: Иногда бывает так, что человек живет благополучно, никаких особых скорбей не имеет, и сам здоров и успешен, и у близких никаких проблем нет. Это не должно усыплять бдительность человека. Такой человек должен правильно распорядиться дарами, данными ему Богом. Хочу поделиться с вами словами святителя Луки, воина Ясенецкого. «Если ты не болен, если ты не сострадаешь, то это не потому, что ты такой везунчик, а потому, что Господь призывает тебя к соучастию в страдании других. Ты должен быть глазами для слепого, ушами для глухого, ногами для хромого. Ты должен быть помощником инвалидам, людям, которые сами не могут двигаться, чтобы в этом служении являлась Христова любовь».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Когда на обложке этой книги я увидела заголовок «Отказываться не вправе», в памяти сразу же всплыли ассоциации с советскими кинофильмами про разведку. Или не обязательно про разведку, но точно о чем-то очень героическом. Когда начали читать, поняла, что практически не ошиблась. Потому что разве не героизм быть единственным на целый район священником в северной глуши, где-то под Вологдой, в лихие 90-е? А именно об этом и пишет отец Ярослав Шипов в своем сборнике рассказов. До того, как принять священный сан, отец Ярослав уже был профессиональным литератором. Синтез его писательского и пастырского опыта принес замечательные плоды в виде небольших рассказов, своего рода эпизодов из жизни, мастерски запечатленных в прозе. В них мы встречаем все непременные реалии быта сельской глубинки. Тут и грязь по колено, и пьющие мужики, и деревенские бабки-колдуньи, и расстояние в сотню километров между населенными пунктами. Но есть и другое, главное. Народ вспомнил о Боге. Восстанавливаются в селах церкви. Все больше и больше желающих креститься. Поэтому заботу сельского батюшки хоть отбавляй. К тому же не дает скучать и загадочная русская душа, столь ярко выраженная у местных жителей, что из-за этого автор частенько попадает в весьма курьезные ситуации. Читаешь и диву даешься. Батюшке и дрезиной самостоятельно управлять довелось в рассказе «Кристины», и печь собственными руками класть в рассказе «Печное дело», и жертвой не в меру амбициозного сельского участкового чуть не стал в рассказе «Милиционер». А уж типажи у отца Ярослава Шукшин бы позавидовал. Тут вам и влюбленный охотник-итальянец, невесть каким ветром занесенный в вологодскую глушь, и ученый-уфолог в подпитии, и родной брат местного стража порядка, уворовавший из сельпо ящик вермута и скрывшийся с ним на милицейском мотоцикле. И на фоне всего этого становится совершенно понятно, почему священник Ярослав Шипов назвал свой сборник именно так – «Отказываться не вправе». Никаких аллегорий, никакого пафоса. Сплошная правда жизни. Потому что куда бы ни позвали, ехать ли крестить за 100 километров зимой на тракторе, вести ли уроки физики в школе,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам в управление вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И столько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам,

И в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Статка. Когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на Радио «Вера».

0: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Алексей Пичугин, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.
1: Ларец слов.
2: Православная церковь признает истинными четыре Евангелия. Одно из Евангелий было написано апостолом Марком и адресовано христианам, перешедшим из язычества. Евангелие от Марка – самое краткое по объему и динамичное по характеру повествования. Причем можно даже определить слово, которое позволило апостолу Марку придать тексту такую внутреннюю стремительность. Это слово «абия». О нем наш сегодняшний разговор. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «абия». Переводится «абия» на русский язык как «вдруг», «тотчас», «немедленно». Источником происхождения для «абия» служит прославянское слово «абье», имеющее значение «сразу же». Церковнославянское «абия» встречается неоднократно на страницах Евангелия от Марка. Например, при описании события крещения Иисуса Христа в водах Иордана апостол говорит, как Спаситель, «абия, восходя от воды, увидел расходящиеся небеса и дух, как голубь, сходящий на него». Здесь апостол, используя слово «абия», подчеркивает, что Христос, будучи безгрешным, не исповедовал пророку Иоанну своих грехов, а «абия» сразу же вышел из воды после крещения. Слово «абия» давно вышло из употребления в разговорном языке, хотя в печатных русских текстах оно использовалось до XVIII века. Вот, например, цитата из произведения Василия Майкова. «А дар в себе такой имела шапка ета, на чью бы голову была она не вздета, и кто покроется покровом лишь таким, исчезнет абия и будет невидим». Итак, запомним, что церковнославянское слово «абия» переводится на русский язык как «тут же, сейчас».
1: Ларец

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы всех скорбящих, радость в судьбах России.
1: Образ Богородицы всех скорбящих, радость появился в иконографии Царицы Небесной в конце 17 века. Его создал иконописец Московской оружейной палаты Иван Безмин. Художник изобразил Пречистую Деву в полный рост в сиянии славы. Слева и справа от нее он представил людей, обуреваемых скорбями. Над страждущими парят ангелы, подавая милость небесной заступнице. Тут же о них молятся святые Сергий Радонежский и Варлаам Хутонский, Феодор Сикиот и Григорий Дикополит. Икона всех скорбящих радость стала святыней московского храма Преображения Господня. По молитвам перед ней исцелилась страдавшая тяжелым недугом дворянка Ефимия Папина, сестра митрополита Иоакима. Церковь прославила образ как чудотворный. Он распространился в многочисленных списках. Один из них был создан в 1711 году по заказу царевны Натальи Романовой, сестры императора Петра I. Переезжая в основанный братом Петербург, Наталья Алексеевна взяла с собой святыню на молитвенную память о любимой Москве. Царевна поместила реликвию в домовой Воскресенской церкви своего дворца. Он располагался в районе современной улицы Шпалерной. При храме устроили богадельню для одиноких престарелых женщин. Особым утешением для старушек была возможность молиться перед чудотворным образом небесной заступницы. В начале XIX века храм Воскресения перестроили по проекту швейцарского архитектора Луиджи Руско. Главный престол церкви осветили в честь иконы всех скорбящих радость. Чтимый образ оправили в золотую ризу, украшенную россыпью драгоценных камней. Эта оправа служила ярким свидетельством любви верующих к Божией Матери и благоговения перед ее святым изображением. Богослужения в Скорбященском храме Санкт-Петербурга прекратились в 30-х годах XX века. Здание передали музею истории религии. Образ Богородицы всех скорбящих радость, написанный по заказу царевны Натальи, был утрачен. Но уцелел один из древних списков этой иконы, что также хранился в церкви на Шпалерной улице. В революционные годы верующие перенесли его в Спасо-Преображенский собор, который оставался действующим. Образ Богоматери всех скорбящих радость и поныне там, слева от царских врат алтаря.
0: Небесная заступница, икона Богородицы всех скорбящих радость в судьбе.

Божья благодать! О, как прилечь отрадно в тени высокой ржи, где сыро и прохладно, заботы полные, колосья надо мной беседу важную ведут между собой.

Ныряя точно в море, уж вяжут весело тяжелые снопы. Вот на заре стучат проворные цепы. В амбарах воздух полон и розана, и меда. Везде скрипят вазы, средь шумного народа на пристанях кули валятся. Вдоль реки гуськом, как журавли, проходят бурлаки. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Чем больше человек вдумывается во все, тем ближе он к Господу. Святой праведный Алексей Мечев.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Апушкиной, духовной дочери святого праведного отца Алексея Мечева. 1922 год. Я слышала, что в Моросейском храме каждый понедельник происходит общее соборование, так как батюшка Алексей считает, что здоровых людей теперь почти нет, а кроме того, в этом таинстве прощаются грехи забвения. Пришла в церковь, началось богослужение. Впервые я слышала канон елеосвящения. Молитвенное настроение не покидало меня, и когда соборование окончилось, я почувствовала особенный, ни с чем не сравнимый мир и тишину на душе. Поняла, что каждое таинство кладет на душу свою особую печать, дает особое переживание.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Иерусалим во время земной жизни Иисуса Христа был невероятно прекрасен. Храм, на протяжении веков остававшийся оплотом веры израильского народа, высился над городом сияющей короной. Иудейский историк первого века Иосиф Флавий так описал красоту этого здания. Внешний вид храма представлял все, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Чужим, пребывавшим на поклонение в Иерусалим, он издали казался покрытым снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел. Даже те, кто видел Иерусалимский храм каждый день, не переставали им восхищаться. В Евангелии описано, как апостолы призывали Иисуса Христа разделить их восторг. «Господи, посмотри, какие камни и какие здания!» На что Спаситель ответил: «Придут дни, в которые из того, что здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». С горечью и состраданием восклицает непринятый иудеями Божий Сын Иерусалим. «Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се оставляется дом ваш пуст». Пророчество Христа сбылось без малого через 40 лет после распятия. Иудеи по всей Палестине восстали против власти римлян и потерпели поражение. Войско императора Тита заключило Иерусалим в блокаду, во время которой более 100 тысяч людей погибли от голода. Затем, взяв ослабленный город штурмом, римляне полностью разрушили храм и сравняли с землей гору, на которой он стоял. Иерусалим был повержен в руины. Эти события, описанные Иосифом Флавием, нашли документальное подтверждение во время раскопок, организованных в 2015 году Израильским управлением древностей. Исследования проходили под руководством археолога Рины Авнер на территории русского подворья.
1: Русское подворье – один из старейших районов в Иерусалиме неподалеку от старого города. На земле, купленной здесь у арабов, в XIX веке императорское православное палестинское общество построило комплекс зданий для размещения паломников из России. В ходе строительства проводились археологические раскопки, благодаря которым удалось обнаружить останки укреплений первого века. В 1964 году советское правительство продало большую часть подворья государству Израиль. В 2015 году городские власти Иерусалима наметили размещение на этой территории студенческого городка Академии искусств и перед началом строительных работ предприняли археологические изыскания. Команда управления древностей установила, что к найденной в XIX веке крепостной стене примыкает башня. С западной стороны этого укрепления специалистами найдено более 70 крупных камней, именно таких, какие римляне применяли при осаде крепости. Руководитель раскопок Рина Авнер рассказала, что форма камней и их скученность в одном культурном слое неопровержимо доказывают, что они связаны с осадой города в первом веке. Доктор Авнер озвучила предположение, что эти ядра были выпущены из камнеметов легионерами императора Тита. Вероятнее всего, под прикрытием обстрела римляне подтянули к крепостной стене таран, который пробил в ней брешь и позволил солдатам войти в город.
0: Крепость, открытая учеными на территории русского подворья, обрамляла северную часть Иерусалима и включала в свои пределы Голгофу. Но в Евангелии сказано, что распятие происходило за пределами города. Как же объяснить это противоречие? Разобраться поможет рассказ руководителя раскопок 2015 года Рины Авнер.
1: Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские войны» сообщает, что к середине первого века в Иерусалиме сложилась непростая система стен. Историк свидетельствует о трех крепостях, две из которых были построены в V и II столетиях до новой эры. А вот третью стену начали возводить по приказу иудейского царя Агриппы в начале 40-х годов первого века. Она была нужна, чтобы защитить северную часть Иерусалима, выросшую в первом столетии за пределами двух более древних крепостей. Однако Агриппа прекратил строительство, опасаясь, что император Клавдий обвинит его в сепаратистских настроениях. Стена стала настоящим оборонительным сооружением только в 66 году. Готовя восстание, иудеи позаботились таким образом о защите города. Используя научные методы датировки, археологи установили, что руины на территории русского подворья относятся к середине первого века, а следовательно, они не могут являться ни первой, ни второй стенами, а только третьей, построенной иудейскими повстанцами.
0: Израильским ученым не только удалось воссоздать подробности осады Иерусалима, ставшие иллюстрацией предсказанного Христом разрушения древнего города, доказав, что крепостная стена, защищавшая северную часть Иерусалима, построена в 40-60-х годах первого века, то есть после казни Спасителя, археологи подтвердили достоверность евангельской истории. Тайны

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии историк-архивист Анастасия Ханзинская и экскурсовод Мария Коробова. И разговор пойдет об истории Златоустовского монастыря.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

0: святых. Страницы летописи. В начале IV века власть в Риме узурпировал Максенций, человек порочный и жестокий. Весной 312 года законно провозглашенный император Константин двинул свои войска в сторону столицы, чтобы выбить оттуда самозванца. Сопровождавший царя во всех военных походах полководец Артемий понимал, что битва предстоит тяжелая. Армия противника в несколько раз превосходила по численности. При этом город был отлично укреплен, а зернохранилища заполнены до краев на случай продолжительной осады. Все эти обстоятельства обеспечивали Максенцию победу. Артемий не привык обсуждать приказы. Он дал присягу на верность Константину и готов был сражаться на его стороне, презирая любую опасность. Однако одолевали сомнения, на что надеется император? На помощь богов? Но Константин сторонился жертвоприношений еще с тех времен, когда служил военачальником в армии Диоклетиана. Жестокий правитель повелел тогда подвергать смертной казни христиан, уклоняющихся от языческих ритуалов. Зверство, с которым вершилась расправа, потрясло Константина. Он сказал, что жестокость людей не спровергает идолов, которым они поклоняются. Артемий даже стал сомневаться, не разделяет ли Константин веру в распятого на кресте и воскресшего Бога, называемого Христом. Ведь именно ее последователи исповедуют милосердие и любовь. Сам Артемий верил в стратегию, мощь оружия и военную дисциплину. Он делал все, что в его силах, чтобы увеличить шансы на победу над Максенцием, следил, чтобы солдаты регулярно упражнялись, обдумывал тактику предстоящего боя, мысленно в сотый раз выстраивал диспозицию. Однако все планы талантливого стратега неожиданно были разрушены. Когда до Рима оставалось всего 3 версты, оказалось, что противник уничтожил Мульвиев мост, по которому армия Константина должна была перейти Тибр. Артемий поспешил к императору, чтобы обсудить дальнейшие действия.
1: Ваше императорское величие, я полагаю, что разумнее будет повернуть назад. Я затрудняюсь предположить, какую цель преследовал Максенций, разрушив Мульвиев мост. Вполне вероятно, что во время переправы нас ждет атака противника, многократно превосходящего нас в силе, и отразить ее мы не сможем.
2: Ты рассуждаешь разумно, но отступать без боя не в моих правилах. Я верю, что мы победим.
1: Но как?
0: Артемий начал возражать и осекся. Мягкое свечение октябрьского солнца вдруг стало нестерпимым. Прикрыв ладонью глаза, полководец поднял глаза на небо и не поверил им. Источником ослепительного света был не солнечный диск. Над горизонтом белым огнем полыхал крест, вокруг которого сияла надпись «Сим победишь». Артемий помнил, именно такой крест изображали христиане в пещерах, где проходили их собрания. Знамение было настолько ясным, что усомниться в нем было невозможно. Константин приказал нанести начертание креста на военные знамена, и Артемий проследил, чтобы приказ исполнили в точности. На следующий день состоялась битва с Максенцием. Войско узурпатора ниже по течению переправилось на тот берег, где стояла армия Константина. Позднее историки, анализируя битву при Мульвиевом мосте, не могли объяснить, что заставило Максенция совершить стратегический шаг, ставший для него роковым. Сам Максенций нашел смерть в водах Тибра. Для опытного полководца Артемия победа у Мульвиева моста была сверхъестественным событием, чудом, продолжением небесного явления, свершившегося накануне. Он стал воином Христовым, и вся его дальнейшая жизнь прошла под знаменем креста. Император Константин назначил Артемия своим наместником в Александрии, и египтяне запомнили его как милостивого и боголюбивого правителя. В 361 году римский престол занял император Юлиан, вошедший в историю с прозвищем «Отступник». Воздвигнутое им гонение на христиан оказалось одним из самых жестоких. Артемий, в то время уже седой старик, смело обличал императора в нечестии. Его схватили и подвергли бесчеловечным пыткам, заставляя отречься от Христа. Принимая мучения, старый воин не проронил ни звука. Очами сердца он видел крест, сияющий над разрушенным мостом, и твердо знал, нет в мире такого зла, которое не сможет победить распятый и воскресший Господь. Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Для воспитания детей самое важное, чтобы они видели родителей живущими внутренней жизнью.
1: Так говорил писатель и педагог, священник Александр Ельчининов. В 1912 году, еще будучи мирянином, Александр Викторович начал преподавать историю в частной гимназии в Тифлисе, сегодня это Тбилиси. В 1914 стал ее директором. За годы работы Ельчининов подготовил основанный на принципах православной педагогики проект общеобразовательной школы типа гимназии. Проект подразумевал синтез мирского и церковного образования и воспитания, преподавание светских и религиозных предметов, наличие храма при школе, участие в богослужениях, православный уклад жизни. Идея так и не осуществилась. После Октябрьской революции Александр Ельчининов эмигрировал из России, а новая власть категорически отделила церковь от школы. Сегодня, когда религиозное образование и воспитание снова стали возможны, многие идеи отца Александра воплощены в гимназиях по всей стране. Служат пользе и напоминание о важности родительского примера из его личного дневника. Потому что семья, где царят согласие, взаимоуважение и любовь супругов, краеугольный камень воспитания.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В житии святого Макария, подвижника 4-го столетия, есть очень яркий эпизод. Однажды старец шел с учеником, причем ученик немного опередил святого Макария. Столкнувшись с языческим жрецом, который тащил огромное бревно, ученик крикнул: «Ах ты, демон!» Жрец, бросив бревно, поколотил монаха. Святой Макарий, в свою очередь встретившись со жрецом, с улыбкой приветствовал его. «Здравствуй, здравствуй, трудолюбец! Почему ты так говоришь?» – изумился жрец. «Вижу, что ты трудолюбив», – ответил старец. «Научи меня своей вере», – воскликнул жрец. «А вот чуть раньше мне попался такой злющий монах, демоном меня обозвал». Конечно, потом старец попросил жреца позаботиться о незадачливом ученике, и в монастырь они пришли уже втроем. Вот так. Одно доброе слово, и в буквальном смысле слова спасен человек. Но не меньшей мощью, правда, уже разрушительной, наделено и злое слово. Английский поэт и драматург Уильям Шекспир в пьесе «Макбет» нашел для этой духовной закономерности яркий образ. Вспомним ее сюжет. Полководец Макбет встречает трех ведьм, которые предрекают ему славное будущее. По их словам, он станет королем. Макбет рассказывает о пророчестве жене, и та уговаривает его убить короля Дункана,

0: А ведь протаранить душу злое слово может еще быстрее и, увы, неприметно. Святые отцы хорошо это знали и умели, как святой Макарий, одним добрым словом спасти человека.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Человеческих наук профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
2: Часть речи. Николай Гоголь. Размышления о божественной литургии. А потому для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, сколько можно, посещение божественной литургии и внимательное слушание. Она нечувствительно строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть божественная литургия, напоминающая человеку о святой небесной любви к брату.
3: Литургия, греческое слово, означает «общее дело», «служение». Так называется главное христианское богослужение. В Евангелии говорится, что первую литургию совершил сам Иисус Христос в Сионской горнице. В историю христианства это событие вошло под названием «Тайная вечеря». Во время литургии хлеб и вино претворяются в тело и кровь Иисуса Христа и преподаются верующим. Это таинство называется причащением. Литургия включает в себя чтение отрывков из Нового Завета, песнопения, молитвы. В крупных храмах и монастырях такое богослужение совершается ежедневно, в большинстве других – каждое воскресенье. Литургию иногда называют «обедней», так как она обычно проводится от рассвета до полудня, то есть в предобеденное время. Продолжительность службы – 1,5-2 часа.

0: В эфире радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В самом сердце Челябинска, на улице Алое Поле, стоит величественный храм во имя благоверного князя Александра Невского. История его основания связана с трагическими событиями 1881 года. Тогда в марте погиб от рук террористов царь Александр II, тот, кто отменил крепостное право и получил в народе имя «Освободитель». В памяти императора в Челябинске поставили часовню. Средства на ее строительство выделил владелец первой городской типографии Александр Кутырев. В 1894 году горожане решили перестроить Александровскую часовню в церковь. Немалое пожертвование на благое дело внес царь Николай II. Автором проекта храма стал ректор Императорской академии художеств, академик архитектуры Александр Померанцев. По его чертежам на месте скромной часовни возвели церковь из красного кирпича, увенчанную 13 куполами. Внутреннее пространство расписали иконописцы Челябинской мастерской Василия Ощепкова. Они украсили стены и купол росписями по эскизам художника Виктора Васнецова. 3 декабря 1911 года в храме Александра Невского состоялось первое богослужение. Проект Александра Померанцева, кроме центрального алтаря, предусматривал еще два боковых предела. Левый оборудовали в 1915 году и осветили во имя Николая Чудотворца. Обустроить правый помешала революция 1917-го. Безбожники не только закрыли Челябинский храм Александра Невского, но и попытались его взорвать. Здание устояло. Тогда власти приказали замазать святые лики на стенах и приспособили строение для различных хозяйственных нужд. В разное время в нем размещались склад, архив, станция юных техников и шахматная школа. В 1981 году в истории Александра Невской церкви открылась особая страница. Советские архитекторы отреставрировали здание в соответствии с дореволюционными фотографиями и чертежами, с одним лишь отличием. Церковные маковки увенчали не кресты, а шпили. В помещении установили орган. В течение многих лет здесь проходили концерты камерной музыки. А в 2010 году здание вернули православным, и под старинными сводами вновь зазвучала молитва. На куполах засияли кресты. В ходе реставрации под слоем штукатурки были обнаружены, а затем и восстановлены фрески начала 20 века. Сейчас в храме Александра Невского ежедневно совершаются богослужения. При церкви работают и зо-студия для детей и взрослых, и клуб общения на английском языке. Прихожане навещают воспитанников детского дома «Аистенок», пациентов детской туберкулезной больницы и учеников школы-интерната номер 13. Всякий нуждающийся найдет поддержку в Александро-Невской церкви. И челябинцы знают об этом.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханный остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

0: Вера. Светлое радио. Журнал на радио Вера.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Журнал на волнах Светлого радио. У микрофона Наталья Лангамер, мой дорогой коллега Алексей Пичугин.
2: Здравствуйте.
1: Ведущий наших выпусков на радио Вера программ. А также Глафира Базурина, директор интернет-проекта журнала «Фома». Привет.
3: Добрый вечер.
1: И повелитель звуков, мелодий, текстов, звучащих, главный звукорежиссер радио «Вера» Максим Печенкин. Добрый вечер.
2: Всем добрый пятничный вечер, дорогие друзья.
1: Ну что же, рассказываем о волнующих нас событиях, темах, новостях в духовном каком-то разрезе. И давайте начнем с Глафиры.
3: Я хотела поделиться тем, как я нахожу время для того, чтобы самой знакомиться с материалами журнала «Фома». Как ни странно бы это ни звучало. В силу своей работы и обилия наших проектов далеко не все успеваю читать и слушать, что делают коллеги, и смотреть, а иногда очень хотелось бы, очень жалко что-то пропускать. И, как правило, я для себя поняла, что я нахожу это время и способ летом. У меня есть счастливая возможность работать в офисе не каждый день, и некоторые дни я работаю с дачи, ну и выходные там тоже летом стараюсь проводить. И, так сказать, отсидевшая свои часы за компьютером, когда надо уже встать и немножко пошевелиться, я ухожу в лес. Вот. Сейчас моя любимая прекрасная земляничная пора. Вот.
2: Да, только наступила.
3: Да, да. И последние два года у нас какое-то просто море в наших подколоминских лесах земляники, ее просто немерено. И это очень успокаивающее для меня занятие. Я ухожу в лес, одеваю наушники в уши и слушаю подкасты журнала «Фома».
1: Видеоподкасты, да?
3: Да, их спокойно можно слушать. Кстати, дорогие слушатели, кому удобно, спокойно можно слушать на Яндекс.Музыке, например. Меньше тратится, например, интернет-трафика, кому легче файлы загружаются, кому так удобнее. В том году я так переслушала прекрасные подкасты Саши Ананьева и «Тет-а-тет» вместе с отцом Анатолием Правдолюбовым. Вот, очень рекомендую их всех, кто еще их не слушал, послушать. Сейчас хотелось бы поделиться новым открытием. Меньше всего я обычно успеваю слушать проекты Академии журнала «Фома», посвященные культуре, литературе, но они от этого не менее прекрасны. Вот, и сейчас, думаю, надо добраться-таки до них. И у коллег недавно вышел прекрасный проект с Варламовым, нашим замечательным гостем и радио «Веры», журнала «Фома», директором Литинститута в Москве. Он рассказывал про произведение Андрея Платонова «Чевенгур». Я его, скажу сразу, сама еще не читала. Сейчас вот это моя книжка на отпуск, которую я, видимо, обязательно прочту. Подкаст — это соло-подкаст, где он просто вот в режиме такой непринужденной, да, лекции монолога рассказывает. Он совершенно прекрасен, на мой взгляд. Тут вот буду хвалить, как бы каждый хвалит свое, буду хвалить. Очень увлекателен. Варламов замечательно рассказывает о том, как Платонов с разных сторон смотрит на то, на судьбу российского народа, в то время как многие другие его там писатели того времени смотрели с какого-то одного угла, довольно иногда однобокого, как он по-разному это показывает. Меня впечатлило. Главное, что вот я заразилась желанием прочитать, угу. Поэтому всем рекомендую.
1: Все-таки бумажную версию прочитать.
3: Да,
1: или
3: да.
1: Послушать аудиокнигу.
3: А вот расскажите, как вы больше слушаете, читаете. Я, конечно, сейчас много слушаю, но бумажная книга, наверное, как и многие, скажу, что это отдельное удовольствие.
2: А тут, на самом деле, мне кажется, когда речь идет, простите уже за вот это современнивание про потребление контента, вот я не вижу особой разницы, у меня этой разницы нет. Я, наверное, рассказывал, что я рос среди книг, потому что у меня отец всю жизнь собирал и собирает библиотеку. И библиотека, это уже, наверное, к моему рождению. разрослась там до тысяч томов, а в последующие там 40 лет это все только кратно увеличивалось. И вот у нас был небольшой переезд, и для того, чтобы сохранить эту библиотеку, сначала там папа говорил, что он все раздаст, продаст, но в итоге мы даже на даче построили целый дом для книг, отдельное книгохранилище. Так вот, может быть, как-то это повлияло на то, что для меня нет принципиальной разницы, бумажная книга или электронная, ну, электронная, я имею в виду электронная книга, да, вот эти электронные чернила. Но при этом в машине, понятно, у меня в основном жизнь за рулем проходит. И я слушаю, ну, достаточно много, да, какой-то литературы в том числе. И опять же, я не вижу особой разницы вот в потреблении контента, еще раз простите
3: за это. Ну, когда ты читаешь электронное или бумажное, наверное, действительно, именно в разнице потребления особо нет.
2: Но тут
3: ну, кроме студии... кому-то важно тактильное ощущение.
2: Да, на твоем, не, на твоем месте сидело много людей, которые вот здесь в наших программах спорили просто до хрипоты, что бумага, электронная, никогда не заметили. Заменит ничего бумагу нашу, вот эту это святую как православную бумагу.
4: Плёнку не заменит цифровое изображение.
3: Ну, тут просто есть какие-то...
5: Представляешь, а пергамент?
4: Да.
5: Пергамент хорошо прочитать свиток на пергаменте.
2: Я боюсь, что для многих наших слушателей пергамент – это не свиток из древнеегипетской истории, а это то, во что вы курочку заворачиваете.
3: Да-да-да. Ну, есть отдельная мода. Например, мой младший ребенок подросток, и я смотрю, у них сейчас это вошло в моду, они все покупают разноцветные стикеры и так далее. Она читает книжки, закладывая эти стикеры, ну да, и делая пометочки. То есть я помню, что когда-то в подростковом возрасте у меня тоже была такая мания, и я книжки все читала с карандашом и с каким-то закладочками.
4: Мы еще страницы подворачивали. Да.
2: Ой, вот я хотел сказать, что некоторые, между прочим, страницы подворачивали. Я, да, я прям, у меня ухо...
3: Я и сейчас подворачиваю, но это у меня вместо закладки просто. А тут именно как бы вот что сохранить на потом, не знаю, на какое потом.
4: Бумажки рвали и вкладывали.
2: У меня бабушка была учителем русского литературы, но у нее почему-то к некоторым книгам, не к художественным, а вот к каким-то вот, которые ей по работе были. У нее была вот эта привычка подворачивать листочки. Ой, я с ней спорил, как на эту тему.
3: А вот когда слушаешь, мне кажется, что это все же другой немножко тип потребления информации, потому что ты не возвращаешься перечитывать, все же аудио
4: конечно
3: воспринимаешь по-другому, чем...
4: Конечно.
3: Это тоже хорошо, это неплохо, но просто реально по-другому немножко, может быть, чуть менее внимательно. Я, например, тоже много слушаю.
4: Аудиотекст намного сложнее воспринимать,
3: чем
4: визуально.
3: Поняла, что есть. Я очень люблю, и, слава богу, сейчас много выкладывается, оцифровывается, я очень люблю старые радиоспектакли. Что прям хорошо сделанный радиоспектакль по книжке, это, ну, вот мне прям удовольствие доставляет.
2: Да, это был отдельный вид искусства. Ну, вот, коль скоро мы в эту сторону свернули, я все время думаю, так как я в дороге еще слушаю очень много, это даже не подкасты, это различные видео, блогерами сделанные, и они мне просто фоном играют. Да, я не смотрю картинку, ну, за рулем, я слушаю звук, ну, то направление, которое меня интересует, чаще всего там картинка не так важна, но я... это не потому, что мы тут такие ого-го профессионалы, мы ого-го профессионалы, но я просто в последнее время ловлю себя на мысли, что популярные блогеры, ну, там, может быть, не вот эти самые наши топовые интервьюеры, да, популярные блогеры, которые делают материалы об автомобилях, на какие-то еще вот такие очень...
4: профильные.
2: Популярные темы. Вроде мы занимаемся чем-то похожим, да? Мы тут, сидя у микрофона в студии, рассказываем по радио, они там в своих блогах. Но насколько... Вот я просто сижу, и меня иногда начинает трясти. Думаю, я бы тебя не взял на работу никогда.
4: Да, я бы тебя уволил.
2: Очень
4: знакомо.
2: Ты прекрасно разбираешься в теме. Лучше тебя про это, там, про эту машину никто не расскажет. Но я не могу это слушать. Меня просто вот трясет.
5: Ты знаешь, у меня порой бывает обратная ситуация, и я отчасти понимаю, о чем ты говоришь. Слушать, да, невозможно, порой даже и смотреть невозможно. Из-за чего? Есть у меня один, я признаюсь, ведущий, назовем этого человека так, честно, очень нравится то, что он делает, но есть достоинство, и одновременно это и недостаток. Очень плотный поток контента. То, что сейчас называется модным словом СДВГшный синдром дефицита внимания, когда у тебя буквально информация наслаивается одна за другой. Смотреть, признаюсь, интересно. Я даже на лекции этого человека ходил, открытый, который он устраивал. Но ты не можешь отвернуться, не то что послушать, сесть в машину и послушать ролики этого человека. Ты не можешь просто отвернуться буквально, ну, секунд на 5, на 10. Ты немножко
4: не
5: начинаешь
4: надо
5: вылетать из происходящего. Хотя человек говорит
3: абсолютно... Какая у него вовлеченность
4: хорошая. Можно я на эту тему, потому что я сейчас, видимо, буду писать научные работы на мою любимую тему психологии восприятия. И, во-первых, я тебе скажу, как телевизионщик. Каждый план продуман, почищен, откорректирован по цвету, и когда вы отвлекаетесь на 5-10 секунд, нас это очень раздражает, тех, кто делает видеоконтент.
2: Это вот те, кто делает... Оговаривайся, что те, кто делает профессиональный видеоконтент, потому что каким бы классным ни был, ну, там, большинство таких популярных блогов, там же нету вот привычной для нас режиссуры, нет привычного
5: ты
2: для нас...
5: Ты знаешь, это еще зависит от того, как нас в институтах учили от стиля повествования. Если, простите, у вас сериальный стиль повествования, то он должен быть априори таким, чтобы человек включился.
4: Нет, Макс, знаешь, про что речь? Я, наверное, так услышала, по крайней мере, Лешу. У нас со студентами на последнем занятии было это обсуждение. Я буду блогером или я буду журналистом? Я говорю, разница в чем? Есть broadcast, да, широкое вещание, есть POD, персональное вещание. По сути, блогеры делают то же самое, что делают профессиональные журналисты, но они заново изобретают велосипед.
2: Да,
4: вот
2: да,
4: и
2: да,
4: все.
2: Абсолютно.
4: И видеоблогеры, то же самое. YouTube. Вот YouTube стал популярен, можно на телефон снять. И к чему пришел YouTube? К тому, что они берут телевизионщиков, и они им делают профессиональную картинку. То есть все то же самое, но заново прошли тот путь.
2: Понятно, что есть просто такие блоги, где действительно нанимаются мегапрофессиональные люди, которые всю жизнь проработали на российском, не российском,
4: в цеху,
2: да, в цеху. А цеховики, да.
3: Ну, не совсем соглашусь. Скорее всего, это люди как раз опытные в YouTube уже, потому что это очень разные типы видео.
4: Нет, они сейчас приходят к тому, что они пользуются этими же инструментами.
2: Кто-то по такому пути пошел, кто-то по-другому.
4: Плюс, как бы, YouTube-контент специфический, но в базе, когда снимается видео, все равно приходит к постановке света той же самой, плюс определенные игры.
3: Ну, уже давно это делают.
4: Конечно. А начинали, типа, мы сделаем все по-своему. Но это так вот, для профессионалов это несколько, ну, некомфортно, когда мы слышим ошибки, которые уже давно понятно, что это ошибки, можно их не делать.
5: И возвращаясь к ошибкам, вот с чего мы начали? Мы начали с аудиокнижек.
4: Да.
5: И здесь я не решился прерывать вашу беседу, но я хочу дополнить немножко все-таки в эту сторону. То, что читая книгу, у нас есть всегда возможность что не просто вернуться назад на несколько абзацев,
4: конечно,
5: а что-то представить самому. Когда у тебя идет аудиокнига, у тебя всегда идет интерпретация говорящего. И акценты расставлены
4: так же, как
5: тем
4: с
5: человеком,
4: видео.
5: Который... Абсолютно.
4: Так же, абсолютно. Как невозможно экранизировать очень сложно Толстого, который все описывает в деталях, и очень легко ставить Шекспира, который изначально писал так, чтобы это мог режиссер интерпретировать по-своему. Поэтому, да, это такая тема.
3: Но у меня бывало так, что хорошее начало читка помогает осилить книжку, которую ты, например, в тексте с первого раза не осилил. А тебе ее так прочитали, ну, что-то подсветили такое, что дало, как бы, возможность ее понять и проникнуться.
4: А можно убить интонацию, можно подсветить, да.
5: Книжку можно прочитать быстрее.
2: Скоро
5: скорость.
2: Он все будет и читать, поэтому...
5: Да уже.
4: Слушай, ну, я, например, очень такой моторный человек, и мне, например, сложно тратить время на то, что я держу в руках книжку. Нет, это понятно, бумажная книга, все это, да. Но мне проще что-то делать руками и при этом слушать в ушах. Ну вот, да.
0: Журнал на радио «Вера».
4: Журнал «На волнах радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангамер, мой дорогой коллега, ведущий программ на радио «Вера» Алексей Пичугин, а также главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин и Глафира Базурина, директор интернет-проекта журнала «Фома». А, ну, давайте перейдем к следующему блоку. Максим, тебе слово.
5: Итак, друзья, 30 июня в Москве в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Это метро Ломоносовский проспект, либо Минская, либо Университетская. Находится сравнительно далеко от станции метро, на пересечении, я бы сказал, этот кинотеатр. А улица Мосфильмовская, 1, строение 44. Состоится премьера документального фильма «Из зоны комфорта». А, снял этот фильм... режиссер, член Союза кинематографистов России Максим Якубсон Короленко, и посвящен он этот фильм «Служению сестер милосердия церковных волонтеров на Донбассе». В частности, там показан церковный центр помощи в Мариуполе, как добровольцы-ремонтники восстанавливают дома мирных жителей, сестры милосердия ухаживают за одинокими, пожилыми и ранеными людьми в больницах. По окончании премьеры можно будет пообщаться с создателями фильма, в частности, задать вопросы председателю синодального дела по благотворительности протоиерею Михаилу Потокину, самому режиссеру Максиму Якубсону Короленко и также сестре патриаршей гуманитарной миссии Ирине Худяковой. Параллельно вместе с этим с 1 июля в Москве, в Таганском парке, в парке Люблино, открывается фотовыставка, которая посвящена служению добровольцев Русской Православной Церкви на Донбассе. Приходите, посмотрите фотографии все документальные, что называется, из жизни. А также события, премьеру этого фильма мы поддерживали выпуском программы, называлась она «Гуманитарная миссия в зоне конфликта». Гостями были священник Виктор Дудкин, сам Максим Якубсон Короленко, напомню, это режиссер этого документального фильма. Можно найти у нас на сайте этот выпуск и послушать всем тем, кому интересно. Друзья, вот давайте с вами сейчас поговорим о том, как в наше непростое время люди помогают друг другу. Люди абсолютно разные. Приезжают в ту самую зону конфликта. Людей объединяет то, что там происходит. Люди стараются помочь друг другу, невзирая ни на возраст, ни на профессию, ни на что. Просто потому, что человек должен всегда помогать человеку. Наташ, ну, наверное, тебе слово.
4: Ты знаешь, мне кажется, что нам надо для начала, во-первых, понять и услышать, что происходит. Потому что для нас это как-то, мне кажется, очень далеко. Мы в своей зоне комфорта как раз находимся. Ну, как бы мы такие темы обычно не трогаем, но тут мне сложно не поделиться. 22 июня в 4 часа утра 2026-го года наш дом подпрыгнул буквально дачный. И потом я слышала вот эти вот звуки ревущие над крышей, ни справа, ни слева, над крышей. Я не вышла на улицу, я обняла кота и сказала: давай бояться вместе, как в мультфильме про котенка Гав. И вот я в этот момент думала о людях, которые 22 июня во время начала Великой Отечественной войны, что чувствовали они, потому что рев-то был другой, и звуки были другие, и сыпались бомбы непосредственно им на голову. Вот мне кажется, что пока нас не коснется, нам очень трудно выйти из своей зоны комфорта. И вот люди, которые едут и помогают, это какие-то люди с большой, вот как говорят, великодушные, с большой душой. Потому что, ну, вот я по себе сужу, пока меня не коснулось, для меня это было, да, молитва, да, сострадание, да, какие-то, может быть, финансовые, там еще какие-то переводы, посылки и так далее. Но вот эти сестры милосердия, это люди, которые... Но для меня они ангелоподобные, кто, у кого настолько большая душа и большое сердце, кто едет и там этим занимается. Ну вот мне кажется, что здесь подвиг людей, которые это делают. Как вот Алексей Заров, который в первые же дни там был, да, и принимает сейчас у себя всех больных в Алексеевской больнице. Это вот какие-то для меня, вот не знаю, как для вас, вы на себя примеряли, что вот можем ли мы это сделать?
3: Ну вот у нас в ФОМе одно время публиковалось, и мы, наверное, вернемся к этому, вместе с синодальным отделом по благотворительности мы публиковали ролики, очень просто снятые. Тут как раз было важно, что они сняты просто на телефон. Это были записи волонтеров, которые рассказывали, как они там оказались. И преимущественно мы тогда уделяли внимание теме волонтеров, которые занимаются восстановлением мирных домов. Потому что есть отдельная проблема, что восстанавливаются, допустим, дома многоквартирные, точнее, зачастую просто строятся новые заново, но очень много пострадало частного сектора. И зачастую это пожилые люди, одинокие, там могут быть без каких-либо средств к восстановлению этих домов. Есть отдельная группа волонтеров, которые ездят туда вахтами, их отправляют на дальнее дело, обеспечивая их дорогой и питанием. Вот это важно понимать, да, что вас всем обеспечат. И если вы готовы так поехать. Они ездят неделю на две вот такими вахтами заниматься строительными, восстановительными работами этих домов, крышу залатать, там что-то такое вот хотя бы, чтобы людям снег и вода с неба не лилась на их голову. И люди там самые разные. Это иногда может быть какой-то, там, не знаю, взрослый мужчина-строитель опытный, а иногда может быть студент МГИМО. Вот. И такие тоже там были. А иногда какая-нибудь та же девушка, которая тоже находится работа и строительная, или какая-то
4: полы
3: помощь.
4: Полы помыть, как минимум, убрать.
3: Вот. И это вот отдельное направление. И надо сказать, что имело колоссальный отклик у наших читателей. Такой их искренний рассказ, как они там оказались, и какое впечатление на них произвело. И все они, конечно, говорили на то, что во многом их жизнь разделилась на до и после, после того, как они там побывали.
4: Да. Это, конечно, такое вот волонтерство удивительное. И мы со студентами, опять же, у меня сейчас все разговоры про это. У меня ребята учатся в группе, которые как раз оттуда, с Донбасса. И они тексты какие-то читают, и между делом, значит, следующий прилет, значит, там как-то... Я говорю, подожди, надо пояснить, что такое прилет. Вы знаете, что такое прилет, да?
5: Да.
4: Вот, я говорю, у нас в Москве могут не понять. Они говорят, как это в Москве могут не понять?
3: Ну, разве еще не понимают? У нас такой информационный фон, что мы понимаем.
4: Да, что теперь это уже становится понятно, прилет. А раньше как бы вот это зал прилета, да, Шереметьево-2, нижний этаж.
3: Ну, да.
4: Но вот теперь это совсем другая терминология.
5: Да, Наташа, ну, мне кажется, надо еще сказать о том, что нам вот внутри нашей радиостанции на самом деле далеко ходить не надо. Он, во-первых, давайте вспомним Илью Муромского, это автор рубрики «Сюжеты», который с 22-го года, если я не ошибаюсь, постоянно ездит, да, в зону конфликта, вот, и всячески старается поддерживать. И скажу тебе более того, вот этот человек за стеклом, который сейчас ведет звуковую поддержку нашего журнала, он фактически каждый свой отпуск и даже выходные дни он тратит именно на то, чтобы съездить и помочь людям в зоне конфликта. Поэтому, Витя, низкий тебе поклон, огромное тебе спасибо. Я думаю, наши слушатели тоже его передадут.
4: Улыбается через стекло наш скромный Витя. У меня тоже знакомых очень много, коллеги с телеканала «Спас», Андрей Афанасьев, с которым мы вместе работаем в ВУЗе, говорю, на чем ты ездишь? Он говорит, да на рисовозке какой-то. И я говорю, в смысле рисовозки? Он говорит, ну я же туда канистры с водой вожу, я же там, он постоянно возит туда батюшек, которые окормляют военнослужащих. И эта работа какая-то становится уже частью жизни, и жизненные приоритеты у человека меняются. Можем ли мы с вами вот поехать туда? Вот так вот просто решиться и поехать, что мешает?
5: Ты знаешь, мне кажется, здесь даже речь не о том, что мешает, а надо в первую очередь для человека понять и ощутить свой внутренний зов. Вот насколько ты готов помочь другому человеку в беде. Даже если так случилось, что он тебя близко, далеко, понятно, что передовая – это сейчас самое-самое сложное место, где только можно быть и находиться. И, безусловно, помощь там и нужна. Но твой внутренний зов, твой внутренний посыл тоже должен быть, потому что если у тебя вдруг чего-то не хватает, или ты себе кажешься каким-то маленьким, но понятно, что нужно возрасти, наверное, над собой как-то, себе дать прояснить, насколько ты к этому готов, в первую очередь, вот, а во-вторых, насколько ты действительно реально готов помогать другим, и без вот внутреннего ощущения, как бы сейчас это бы ни прозвучало.
4: Без порыва, да? Без такого горения.
5: Без порыва ехать не нужно, потому что в непредвиденной ситуации ты можешь людям не просто не помочь, ты можешь
4: стать
5: им в каком-то смысле стать обузой или помешать. Так делать не нужно. Если уж собрался ехать, то помогай и будь действительно помощью и поддержкой.
4: Но ведь есть, наверное, возможность помогать и в тылу что-то делать.
3: Да, да. У нас есть штаб помощи беженцам здесь, опять же, дальнего дела. И там всегда тоже ждут помощи активно.
4: Что здесь можно делать?
3: Ну, насколько я знаю, во-первых, они прям непосредственно в штабе, они встречают просителей, которые приезжают к ним. Там есть несколько функций. Есть человек, который просто встречает этих, он, так сказать, на входе стоит, и он должен их распределить, понять, какого типа у них просьба, к кому из специалистов дальше их отправить. Там есть дальше так называемые соцработники, которые решают конкретные житейские проблемы. И понять, тут нужна просто материальная помощь, или нужно поговорить, или нужна медицинская помощь, и просто занять человека. Иногда психологически важно с ним просто поговорить. Я несколько раз там была, и к стыду своему больше дальше это не осилила, но как бы вот яркий пример. Там с какой-то бабушкой говорили, она была одна. Ну вот, иногда целый семь приходит, иногда одинокие люди. А бабушка просто ждала своей очереди и так далее. Ты ее что-то спрашиваешь, не нужно ли ей чаю, там как-то с ней поговорил. И она потом говорит спасибо просто за то, что с ней поговорили. Ну вот, потому что в ее жизни случилось так, что она беженец, не, вот как-то совершенно помимо своей воли, она оказалась беженцем, и она одна. Вот, и ей просто вот хорошо, что как бы есть люди, которые не все равно, и которые готовы с ней поговорить хотя бы для начала.
4: Войти в ее боль.
3: А дальше уже там решаются проблемы разные. Они всегда рады продуктовым наборам. Вот, есть список продуктов, можно привезти лично, можно заказать доставку, они предупредить их по телефону, они примут эту доставку. Есть какой-то базовый набор продуктов, из которых потом формируются так называемые гуманитарная
4: пакеты,
3: помощь, да, вот, которая раздается. Ну, и еще отдельная у них всегда очень большая востребованная функция, которая не хватает, на которую всегда рук, это автопомощь. Нужны автоволонтеры, которые помогают отвезти человека в больницу, съездить с ним в какое-то госучреждение. Может, зачастую люди немножко дезориентированы и не знают, куда и как им. У них может быть много вещей, их нужно отвезти куда-то на вокзал, или нужно привезти какие-то вещи, какую-то гуманитарную помощь. Вот автоволонтеры тоже особенно востребованы.
4: Мне кажется, если мы уже про эту тему заговорили, у нас в России даже не беженцы, а наши русские бабушки, дедушки одинокие. И автопомощь многодетным нужна тоже всегда. То есть, в принципе, найти, куда себя потратить, свое сердце, она всегда есть. Было бы горение, да, Максим?
5: Да, конечно. И давай все-таки в завершение нашей 15-минутки еще раз напомним нашим слушателям о том, с чего мы эту тему начали. О том, что 30 июня в 19 часов в Синема-парке «Мосфильм» пройдет премьер документального фильма «Из зоны комфорта». Начало в 19 часов, а сбор гостей 18:30.
4: Спасибо. Журнал в эфире «Радио Вера». У микрофонов Алексей Пичугин, ведущий программ «Радио Вера», главный звукорежиссер «Радио Вера» Максим Печенкин и Глафира Базурина, директор интернет-проекта журнала «ФОМА». Я Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Журнал на «Радио Вера».
6: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
7: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
6: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
7: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
6: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
7: Сумма, которую нужно собрать – 1 410 000 рублей.
6: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
7: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
8: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Журнал на радио «Вера».
4: И снова в эфире журнал «Листаем его страницы» вместе с моим коллегой Алексеем Пичугиным, ведущим программ «Радио Вера», а также с Глафирой Базуриной, директором интернет-проекта журнала «ФОМА» Алексеем Пичугиным. Я, Наталья Лангамер, передаю слово Алексею Пичугину.
2: Я бы, знаете, хотел сегодня поговорить про одного человека, его нет уже в живых достаточно давно, на этой неделе 19 лет исполнилось, на будущий год 20 будет уже, как нет отца Георгия Чистякова. А мне казалось, что его все знают, ну, просто потому, что он был настолько яркой и заметной фигурой вообще в христианском мире при жизни. Но, как выясняется, сейчас я вот был на кладбище в понедельник, когда вот, собственно, день 19 лет исполнилось со дня ухода отца Георгия, это, ну, людей было не очень много, но я подумал, что все очень сильно изменилось, и мир изменился, и отношение к священникам. Вот куда приходил отец Георгий? Он приходил в любую аудиторию, но при его жизни социальных сетей, например, не было. Где люди сейчас там, вне храма активно общаются с священниками в социальных сетях? При жизни отца Георгия этого не было, но были аудитории, куда он ходил, были университетские аудитории, где он преподавал, причем немалое количество светских дисциплин, но не просто он горел, а он горел так, что люди ощущали этот свет вокруг него. Отец Георгий, там, великолепный знаток множества языков, историк по образованию, ну, скорее филолог во второй части своей вот такой научной жизни, библеист. И священник, который вот для меня, я все время всем советую, это крошечное его эссе «Нисхождение в ад», когда у людей много вопросов, почему Бог так поступает, а это все-таки один из самых важных вопросов, которые люди задают, и на которые всегда нет ответа. Потому что никто не знает, почему Бог так поступает. Но наиболее близко для меня сформулированный ответ, наверное, у отца Георгия. Я никогда не был с ним знаком. Наверняка я его видел лично на каких-то мероприятиях, может быть, где-то на службах в Косьме, в храме Косьмы и Дамиана в Шубине, где он служил. Мы очень дружим, и он часто бывает в наших программах. Его сын Петр Чистяков, они фантастически похожи внешне и по речи, и внешне. Я помню, как-то мой друг, мы сидели на одном мероприятии, куда Петр должен был прийти, и он меня толкает, так говорит, со мной что-то не то, говорит, там отец Георгий идет. Я говорю, ну ты с Петром еще не знаком просто. И отец Георгий служил, это тоже, вот он был там, где действительно нужна помощь священника, и далеко не каждого священника, потому что у большинства не будет ответов на те сложнейшие вопросы. Он был настоятелем храма при детской онкологической больнице. У него каждый день на руках умирали дети, и каждый день ему приходилось общаться с родителями этих детей, отвечая вот на эти самые сложные вопросы. Иконостас в его храме был украшен, в данном случае, наверное, это подходящий термин, иконами, которые писали дети, больные раком, которые умирали в его больнице. Он и сам, к сожалению, умер тоже от онкологического заболевания. Он очень много общался с матерями солдат, погибших в Чечне в то время. И это вот все самые сложные. Вроде бы как-то все понимали, что отец Георгий, он, ну, такой вот неординарный, яркий, кто-то говорил неоднозначный, далеко не все его любили и принимали в церковной среде, кому-то он казался слишком открытым, слишком много себе позволяющим. Как-то, знаете, их было трое тогда людей, которые стали наследниками отца Александра Меня. Причем у Меня, конечно, было наследников гораздо больше среди священников, которые, ну, там, ощущали такую духовную связь. Вот тот же наш дорогой отец Вячеслав Перевезенцев много лет.
4: Отец Александр Борисов.
2: Вот я до Борисова еще, до отца Александра не дошел как раз. Их было тогда трое. Отец Александр Борисов, отец Владимир Лапшин и отец Георгий Чистяков. Ну, вот они как бы, ну, вот Косьма стала местом, куда ходили, стали ходить прихожане отца Александра Мени. Недаром там отца Александра убили в 90-м году, а отца Александра Борисова накануне только-только руку положили в священники. Его по политическим мотивам, он с 73-го года был диаконом, по политическим мотивам не могли руку положить в священники, ну, там, не давали уполномоченные разрешения до 89-го года. И в 91-м году, вскоре после убийства отца Александра, вот Меня, отец Александр Борисов стал настоятелем храма, Косьминского храма, куда община отца Александра во многом и перешла, и где там костяк до сих пор, несмотря на то, что прошло уже там 36 лет, сохраняется. Отца Александра, как раз я видел Борисова на кладбище в понедельник, удивительно, дай бог ему здоровья, он в свои 87 лет, абсолютно, знаете, такой бодрый, живой, спортивный, подтянутый, никогда в жизни, он как-то законсервировался, никогда не скажешь, что ему под 90. Ну, так вот, что-то около 70, вот как последние там 35 лет.
4: Он светится.
2: Он светится, да. Все они разные, кстати, абсолютно разные. И отец Георгий Чистяков, и отец Александр Борисов, и отец Владимир Лапшин, они вот настолько все разные, но какой-то вот дух сохраняется. Я вот об этом хотел сказать. Я не знаю, я никогда, я говорю еще раз, никогда не был знаком с отцом Георгием Чистяковым. Я знаком с его, вот, ну, кратко с его супругой через Петра, с Петром, ну, естественно, вот мы дружим давно. Я все время, я с ним не знаком, но так как Петя все время говорит про отца, все время, вот мы с ним едем куда-то на машине далеко, на какую-нибудь конференцию там куда-то, или там просто по нашим делам, в общем, куда-то едем, и он все время, вот ты, а что-то житейское, тоже говорит, а вот я помню, мы с отцом, и у меня такое чувство, что я эту семью знаю
4: давно.
2: Очень давно, давно, да. Вот я, наверное, больше-то и не расскажу сегодня, но хотелось об этом и сказать, и отца Георгия вспомнить.
4: Знаешь, о чем думается? Какое счастье, что мы на радио «Вера» имеем возможность слушать священников, которые светочи сегодня. Потому что человек уходит, потом мы начинаем ценить его наследие, да? А у нас они сидят в студии, и ты можешь, ну, нам какая-то удивительная благодать ведущим, что мы можем задавать вопросы, и вы можете, дорогие радиослушатели, пожалуйста, можете нам присылать вопросы на почту, мы их читаем, мы их задаем, и слушайте вот священников сегодняшних, вот не хочется называть имена, но их очень много, кого мы любим приглашать в эфир, кого-то мы не знаем, но стараемся всегда находить новые имена, чтобы дать вам возможность познакомиться со священниками. В этом смысле, конечно, интернет и средства массовой информации православное благо, да, потому что вот то, с чего ты начал, Лёш, что мне были знакомы, и не было возможности тогда с ним общаться вот так, да, были книги. Но слава богу, что они были. Отец Дмитрий Смирнов, кстати, мы на подкасте тоже журнала «Фома» вспоминали, что он оставил большое наследие. Его проповеди записывались всегда. И сейчас они издаются, издавались, издаются на дисках, издаются в книгах. И он, по-моему, кому-то из своих последователей сказал, что вот я сколько лет служил, вот вам еще теперь лет на 30 материала, слушайте, изучайте. Будьте с нами, что называется.
3: Ну, это как мы Владыку Антония Сурожского все читаем, публикуется до сих пор что-то новое, та же вроде как.
2: Да, мне как бы хочется, чтобы отца Георгия тоже читали, потому что вот недавно вышла новая книга. Всегда приятно говорить, что выходит новая книга про человека, которого нет уже 20 лет, но вот новая книга «История античности работы разных лет» вышла буквально несколько дней тому назад, была презентация, я думаю, что мы об этой книге
4: Петра позовем,
2: подробнее поговорим, да, в светлых вечерах.
4: Прекрасно, что это все есть. Но, кстати, с другой стороны, есть проблема, когда в интернете публикуются типа цитаты. Сейчас очень модно из отца Илия типа цитаты, и они бывают не всегда точные. То здесь все-таки важно обращаться к первоисточнику и, ну, например, читать все, что есть в интернет-проекте журнала «Фома». Сделаем такой поклон. Слушайте радио «Вера». Вы, дорогие коллеги, вот мы начали с этого. Слушайте ли радио «Вера» в машине? Мы свои программы друг друга слушаем. Мы с Аней Лентьевой иногда смеемся, она говорит, я твою программу послушала. Я говорю, а я твою. И это уже такой реверанс.
2: У меня радио в машине не работает.
4: Вот и все. Как бы радио
2: в
4: машине часто.
2: Кстати говоря, ну, что-то, наверное, с антенны. Я включаю иногда, а там сплошные помехи. Ну... Но я знаю, как вот эту штуку черную говорить, а как это с обратной стороны выходит, да. Я не очень представляю.
4: Чукча поэтому, не читатель, чукча писатель.
2: Говоритель, да, поэтому надо что-то с антенной.

0: такого.
1: Я лет 10 назад поймал себя на мысли, что я не могу слушать радио в машине, именно как радио, потому что я, во-первых, знал тогда, ну, какую-то добрую часть ведущих разных радиостанций и пытался понять, ага, почему вот так, а что это у тебя с настроением такое, ну, надо позвонить, узнать.
2: Ну, то есть
1: или такое же, да. Если не знал, что ты несешь?
2: Ну, это да, возвращаясь к теме, как профессионалам слушать коллег, да, это наша профдеформация. Но вообще, надо сказать, что слушать беседы, по крайней мере, со священниками, которых у нас много, и вот таких священников ярких особенно, особенно голоса, да, вот когда мы их слышим, Антония Сурожского.
1: Раньше она наверняка выходит, эта программа, это Максим знает. Я просто, правда, не знаю ведь всей нашей линейки вещания, но у Павла, по-моему, Крючкова уже была программа, где голоса времени, но это вот не с названием «Голоса времени», а где
3: «Голоса
1: были действительно...»
3: это другая линейка.
1: Да, архивные записи голосов.
2: У Кости Мацана было «Родники небесные.
1: Нет, это не только священник.
0: Павла, он же в целом занимается, это одна
3: закладка,
0: из его специализаций.
1: Может, я не помню, но как она называлась, но в ней звучали архивные записи всегда, голосов и поэтов, да, в том числе.
0: Он звучит. Специально этим занимается.
1: Да, я знаю.
0: Деятельности. А вот мы делали публикации.
1: Мы даже делали программу «Светлый вечер», где он презентовал тогда, это было уж, не знаю, лет 7 назад, диск, этот диск у меня лежит, я его слушал, пока было где, у меня негде слушать диски сейчас, но когда пока еще была, я все мечтаю купить себе, у меня есть, ну, такая, в общем, хорошая аудиосистема дома, вот в нее еще вставить хорошую вот для дисков проигрыватель.
2: Кстати, очень сложно слушать. Я слушала «Великим постом» отца Геннадия Фаста. Мне очень интересно было разобраться в книге «Апокалипсиса». Он как раз и написал толкование на базе как бы церковного учения, естественно. И вот он начал это рассказывать. Я думала, я фоном буду слушать. Ничего подобного. Вот такая информация духовно-глубинная никаким фоном не воспринимается.
1: По поводу программ коллег. Послушай нашу программу с Вероникой Андросовой про «Апокалипсис».
2: Спасибо.
3: Ну, а раз уж ты вспомнил о том, что можно переслушать, и опять же, я сегодня, наверное, каждый раз буду возвращаться к началу темы. Программу про отца Георгия Чистякова можно послушать, ту, которую ты записывал с Ириной Константиновной Языковой в 2019 году. Повесь себе, сколько времени уже прошло.
1: Да, уже 7 лет прошло, была такая программа. У нас про отца Георгия Чистякова было несколько передач, и где Петр его вспоминает, и где Ирина Константиновна, безусловно, очень близко его знавшая, вспоминает. Это все можно найти у нас в архиве radiovera.ru.
4: Журнал на радио «Вера».
2: Журнал «На волнах светлого радио». У микрофонов мой дорогой коллега Алексей Пичугин, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин и Глафира Базурина, директор интернет-проекта журнала «ФОМА». Я Наталья Лангаммер, моя очередь. Я долго думала, о чем говорить, но сейчас я очень много времени провожу за рулем, такая жизнь за рулем, потому что летом мы на даче, как и Глафира. Я так пытаюсь соединить все наши темы в одну в конце. И за рулем начинаешь очень много замечать, целый мир, да, ты живешь, вот так среди людей живешь, да, ходишь, непосредственно видишь их в транспорте, где-то на улицах, на работе, ну, на работе не беру, у нас вообще особый коллектив здесь, какой-то духоносный, благодатный, вот, а когда выезжаешь за рулем, все это обостряется, скорость, опасность, риск, эмоции, какие же мы разные, и как сложно принять друг друга за рулем. Вы замечали, что когда мы с кем-то поравняемся, в какой-то ситуации друг друга не поняли, ну, так скажем, конфликтные, каждый из окна пытается что-то объяснить свое, и каждый уверен в своей правоте. И ведь действительно его взгляд, с его точки зрения, да, исходя из его жизненного опыта, из его темпоритма, из его скорости мышления, там, из его навыков вождения, он прав, и ты прав, исходя из каких-то вот своих, опять же, житейских установок. И вот я подумала о том, какие у меня выводы, да. Во-первых, надо принимать друг друга, как минимум с разной скоростью езды. Вот замечали, да, у одного одна дистанция, у другого ты перестраиваешься, кажется, что тут просто километр, а он начинает сигналить, потому что ты вошел в его пространство, и ему некомфортно. Но, собственно, и в жизни так. И закон, да, наши права заканчиваются там, где начинаются свободы другого человека. Вот об этом думаешь, да. Да, я про сложность коммуникации, как нам тяжело друг друга услышать и понять, потому что когда мы что-то, кажется, понимаем о другом человеке или его слова понимаем, мы все равно

0: делаем запрос в свой жизненный опыт. Ну, вот тебе больно, да, Глафир? Я пытаюсь понять, я вспоминаю свою боль, я все равно не пойму твою боль, да? И вот мне кажется, это такие тонкости, которые важно для себя отмечать и как бы проявлять терпение друг к другу. Как мы говорим, как мы что доносим, как мы злимся или не злимся за рулем. Мы все очень разные, и вот извиниться перед другим человеком для меня это прям вот подъехать и, вернее, как обычно мы делаем, перестраиваемся, включаем аварийку. Я очень долго думала, что ты пропустила человека, а он заглохнет сейчас. Я очень сердилась. А оказывается, это знак такой, что один другого благодарит или просит прощения. Вот это, конечно, тоже такая вот роскошь на дороге. Но главное, насколько мы иные все. И где-то я читала информацию, что когда мы говорим, мы понимаем друг друга процентов, слышим процентов 30, а понимаем и того меньше. И вот про эту сложность коммуникации я хотела с вами поговорить, что именно христианство позволяет принять другого вот так вот целиком. Я маленькая была, когда жила на даче. У меня у папы случился инфаркт, и меня оставили хозяевам дачи, у кого мы снимали, простые, добрые люди. И вот там борщ был приготовлен, такой, знаете, с салом или с какой-то даже кожей от мяса. Там перец плавал, то, что я не любила в детстве, помидоры какие-то плавали. И вот я сидела, и вот это все так по краю тарелки раскладывала. И у меня этот борщ превратился просто в такую жидкость приятного оттенка. В ней плавала только картошечка, ну, морковка. Вот, и я сижу, значит, все это выцеживаю, а мне года три было, три, да. И приходит дядя Дима с работы, хозяин дома. Ему тетя Валя, его жена, наливает этот борщ, он смачно кладет туда сметаны и начинает просто большим черпаком все вместе есть. Я думаю, как вкусно и как это правильно. Что ты выковыриваешь? Там все съедобное, там все полезное. Но вот так же мы, наверное, с другими людьми. Где-то мы начинаем тереться, там, где нет смысла тереться. А вот христианство позволяет воспринимать человека целиком и давать ему какой-то потенциал ошибок, потенциал неправоты, даже дает ему право тебя обидеть в чем-то, да, и ты готов это принять. Вот как вот, Алексей?
1: А я могу только рассказать историю, как я стал злым водителем. Я просто хочу покаяться тут публично. Я действительно, наверное, злой водитель. Первый, я за рулем, не знаю, много-мало, 22 года ровно, вообще вот как бы не выпуская руль из рук.
0: Я 29.
1: Вот, и первые 10 лет я был очень добрым, я всем говорил, что я, почему вот так аккуратно езжу, потому что я доверяю всем вокруг, я свою жизнь, патетически говорил, я доверил вот этим людям, которые вот вокруг меня, они, я сразу как бы априори чувствую, что вокруг меня только хорошие водители.
0: Это не офицерство такое было?
1: Водительское, нет, ты знаешь, может быть и неплохо, если бы это не офицерство сохранилось по сию пору. Но потом я работал когда-то ведущим на одной такой популярной музыкальной радиостанции, мы разыгрывали автомобиль. Условия розыгрыша были такие, что ведущие на этом автомобиле, ну, может, не на том, который разыгрывают, ну, той же марки, ездили по городу, надо было нас искать, отлавливать, где-то там в конкретном месте потом приехать, и уже там давно было, я всех подробностей не помню, но у нас был такой... Хорошо было там то, что мы все дружили, мы все были очень близкими друзьями, мы на даче друг к другу ездили, в гости ходили постоянно, до сих пор общаемся многие, вот, и, в общем, на этом автомобиле мы тоже часто ездили вместе. Я заметил, ну, я видел, что люди как-то не так, как я, ведут себя за рулем, но тут, значит, мои друзья просто превращались в каких-то коллеги, превращались в каких-то зверей, которые там все вокруг, кругом были виноваты, и после, вот, недели поездок с ними, я стал точно таким же злым водителем. И, к сожалению, вот каюсь, да, мне кажется, что отчасти остаюсь таким до сих пор. Не знаю, как себе это
2: победить. Я вот никогда не понимала этого. Это вообще всеобщей раздраженности на дороге.
0: Вот-вот, мы какие
2: все
0: разные.
2: Вокруг, да, вот ты только что садился в машину в прекрасном настроении, через 5 минут тебя уже на дороге злят совершенно посторонние люди, которые, скорее всего, если бы он тебя просто задел плечом в торговом центре, возможно, ты бы и не заметил. Но тут просто просто проехали чуть медленнее или быстрее, и ты уже весь кипишь. Причем я как-то в какой-то момент стала пытаться понять, почему так происходит, и поняла, что моя задача, когда я еду, просто довести себя и, возможно, каких-то своих пассажиров из точки А в точку Б с наименьшими проблемами.
0: Я хотела тебя как раз спросить, прости, это прям в твою тему, с Аней Леонтьевой по телефону, списываемся, и я говорю, какой ужас на дорогах? Она говорит, это вообще кошмар. И мы пишем друг другу, я говорю, все еле едут. Она говорит, все такие агрессивные.
1: Все куда-то гонят.
0: Да, все куда-то гонят.
1: А ездите вы в это время в соседних машинах?
2: Средний, наверное. А есть люди, я думаю, почему едет со мной водитель, я думаю, что он нервничает, что не так-то, что вызывает такой бурю эмоций. Я понимаю, что я просто еду, а ему важно сжечь меньше бензина, поэтому, когда тормозят под горку, его раздражает. Я об этом даже не думаю, мне не приходит в голову об этом думать. Ему важно там, не знаю, перестроиться без торможения. Я, опять же, притормозили, бывает. То есть степень, кому что важно, а кому чего не важно, она очень влияет, и почему-то действительно на дороге
0: это мы себе
2: позволяем. Видимо, это, кстати, как эффект интернета, что мы иногда говорим больше в интернете, чем позволяем. Тут это скорлупка, наверное, психолог бы нам какой-нибудь объяснил,
0: мы
2: скорлупка стекла
0: и
2: железа нам тоже дает какой-то эффект такой, что мы проявляем больше эмоций.
3: Ты знаешь, я вспоминаю старый диснеевский мультик, когда там милый человекоподобный пес идет, и голос за кадром, диктор рассказывает, вот он такой замечательный человек, гражданин, ходит у нас по городу, он реально птички-цветочки, стоит ему сесть за руль, и тут у этого песика раз, раскрывается пасть, вырастает клыки, и он превращается в агрессивного водителя, захлопывает дверь, и опять вот в этой мультяшной такой традиции становится добрым, милым и
2: а
3: хорошим.
2: А еще небольшая минутка женской солидарности. Не раз замечала, вот Наталья может подтвердит или нет, что ты там, не знаю, какой-то сложный поворот, и если рядом оказывается женщина-водитель, она тебе, женщине, всегда уступает. И вы переглядываетесь, киваете друг другу, и вот, не знаю, у меня такое сплошь и рядом. Бывает какое-то чувство женской солидарности?
0: Я бы не сказала.
3: У меня нет такой дифференциации.
0: Нет, может быть, ты настолько мирно ездишь и такой добрый водитель, что вы переглядываетесь. Я, к сожалению, меня однажды догнала машина. Я очень испугалась, потому что я довольно лихо ехала, и мы давно ехали. Я думаю, может, я его где подрезала. Он со мной поравнялся, опусти стекло. И мне уже совсем стало страшно. Я опускаю стекло, он говорит, где вы учились? Я говорю, автошкола там определенной марки. Он говорит, а я вот водителя, там, учу водителей, инструктор в другой школе. Вы ездите как мужчина, поэтому, может быть, у меня с женщинами солидарности меньше, и мне как раз с ними сложнее на дороге. Но, наверное, ты очень добрая. Я тоже хочу покаяться, что я, да. Наверное, это на исповеди лучше сделать, но можно покаяться и здесь.
1: Исповедь в разное время церковной истории была очень разной, иногда публичной.
2: Была и публичная.
0: Была публичная, да, не настолько, что на волнах радио «Вера». Но я, отреагировала на твою реплику про то, что все добрые, и я снова про то, что все разные. Я когда вот воцерковилась в своё неофитство, я всем своим знакомым объясняла, что если ты уступишь другим, ты быстрее доедешь. Но нет, таких фокусов не бывает. Надо быть готовым к тому, что люди могут по-разному себя повести. И только ты, может быть, человеку уступил, а он тебе уже при следующем перестроении нет. Такое тоже бывает. Или сам только перестроился, влез куда-то, ты просишь себя, меня пропустить, а он уже этого не делает. И вот тут тренируется, на мой взгляд, как раз терпение и принятие других людей. Если находиться в мирном духе и слушать радио «Вера» в этот момент, за рулем.
3: Ты знаешь, я тебе скажу даже, наверное, чуть-чуть больше. Дело-то, на мой взгляд, не только в автомобиле. Потому что, наблюдая ту же картину, простите, в метрополитене, когда вы стоите на эскалаторе, а вокруг вас собирается такая толпа, которая хочет по левому ряду побыстрее пробежать.
0: Да.
3: Все ровно как на движении автомобильном. Справа кто-то идет своей скорости, и вдруг там оказывается какая-нибудь бабулечка, которая идет еле-еле, просто потому что она вот так вот ходит, а у вас тут уже такая пробка, 6 вечера, уже почти 7 вечера, кстати говоря. А вот все идете, всем домой хочется побыстрее, и вот тут вот этот момент начинается, а стоит ли уступить, а не стоит ли уступить.
2: Это тоже вопрос нашего восприятия. Да. У меня не раз был с друзьями диалог, что кто-то говорит, о, московское метро, какой кошмар, это же ужас, туда спускаться. А я так люблю московское метро. По-моему, это такой комфортный способ передвижения.
0: Сейчас такие поезда красивые
2: стали. Да, в общем, люди меня так не пугают.
3: Вот. А еще хочу добавить следующее. Вот, наверное, в каком-то смысле, может быть, к твоей истории присоединиться. И пару эфиров назад у нас с тобой тоже была автомобильная тема. Как я люблю твои автомобильные темы, ты не представляешь.
0: Да, у меня записки водителя.
3: Да, и я имел неосторожность сказать, что бывает мне легче путешествовать ночами, просто потому что дальнобойщики оказываются более вежливыми, чаще пропускают.
0: Добрее становятся.
3: Да.
0: Спокойней.
3: Значит, собираюсь я буквально после этого нашего с тобой эфира в славный город Рязань доехать. И у меня случается казус. Я прорезаю себе бордюром колесо. Напрочь.
1: Был
0: полностью как это обидно, да.
3: Самое еще интересное то, что я не сразу это заметил, несмотря на весь шум и грохот. Ну, видимо, что-то меня отвлекало в этот момент. В общем, благодаря супруге буквально за полдня нашли новую покрышку, все поставили, диск выправили, все хорошо, едем в Рязань. 200 километров за плечами до города самого, буквально чуть-чуть километров, там 20-15 остается, и на светофоре с высокой-высокой фуры мне говорит человек: опусти, пожалуйста, милый, стекло, я не понимаю, что делать, говорит, у тебя колесо спустило. Другое, следующее. И тут я начинаю вспоминать наш с тобой эфир.
0: За напасть.
3: О взаимопомощи людей. Да. Что вот от кого пришло? От кого ты в прошлом эфире сказал, что от людей вот может быть мало, поэтому не осуждать, не как-то не присваивать ярлыков. И вот, и быть вежливым друг другу.
2: Про ярлыки добавлю историю про то, как я один раз уехала от ДПСника.
1: Погоня?
2: Да, была буквально погоня. Я встречала...
0: Кто бы мог подумать, Глафира?
2: Мужа с поздней электрички на даче. Машина у нас довольно крупная, и, как правило, ДПСники почему-то ожидают увидеть в ней мужчину, поэтому тормозят меня там воскресными вечерами, ожидая мужчину с перегаром и так далее. И в этот раз также в нашем поселке, на станции рядом с нашим поселком, я ехала его забирать и не заметила такую, скажем так, припрятанную в кустах машину ДПС. И поскольку я не ожидала, что как-то это ко мне может относиться, я и не заметила, что они едут за мной. Я доехала до станции, подходит муж, и тут с таким скрипом разворачивается ДПСная машина, оттуда вылетает ДПСник, подходит ко мне и смотрит на меня такими круглыми глазами, увидев, что это девушка, а не пьяный мужчина в пятницу вечером катается по поселку. «А почему вы не реагируете на наши сигналы?» Я говорю: «Это было мне?» Он говорит: «Да». Ну, в общем, меня отпустили с миром.
1: Извините, вот. У меня подкаст играл на полную.
2: Да. Но они, на самом деле, не занимаются благим делом. Они действительно контролируют, чтобы пьяные люди не ездили в пятницу вечером.
0: Спасибо.
2: За рулем. К сожалению, такое случается. Вот. Но не первый раз со мной такой казус.
0: Уже в завершении программы я хочу, может быть, глупо, но вот прямо вот воспользуюсь своим служебным положением и попрошу всех водителей не сидеть в телефоне.
2: О, да.
0: Пожалуйста, ну, правда.
1: Во-первых, это нарушение.
0: Во-первых, это нарушение. Во-вторых, вы вот так выстраиваете перед за собой пробку, потому что вы едете медленно. Не дай бог, вы поедете в этом состоянии быстро в телефоне. Ну, правда, но это не дело, потому что даже, как вот нас учили еще давно, даже когда ты чихнул, ты на долю секунды выключился от дороги, нельзя отвлекаться совсем.
3: У тебя элементарно глаза закрываются.
0: Конечно. Даже когда ты беседуешь с человеком рядом, от дороги не отрываемся, извините, это такая минутка стоп. Вот, на этом мы должны закрыть наш сегодняшний журнал. Напомню, что в студии были Алексей Пичугин, ведущий программ «Радио Вера», главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин и Глафира Базурина, директор интернет-проекта журнала «ФОМА». Меня зовут Наталья Лангамер. На этом мы с вами прощаемся и будем снова в эфире через неделю в пятницу в 18:00. Всего вам доброго, хороших выходных. До свидания.
3: До свидания.
4: Журнал на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Гений.
6: хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда в этом часе светлого вечера по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
2: Добрый вечер всем.
1: Июнь. Сессия, экзамены, студенты, и наверняка у вас, как преподавателя, появляются все новые и новые поводы подумать, продумать вопросы, связанные с образованием. Мы как-то часто в нашей студии об этом говорим, а в последнее время все чаще вокруг искусственного интеллекта, так или иначе. И вот, наверное, год назад примерно мы обсуждали с вами вашу же, собственно, идею про то, что письменная работа как форма проверки знания заканчивает свое существование. И действительно, вот в тех вузах, с которыми мне приходится иметь дело, в начале вот того учебного года, который сейчас заканчивается, на всех профессорских собраниях это обсуждалось, что вот мы снова в новой реальности, с новой силой нужно как-то выработать отношения. Вот за прошедший год как-то у вас что-то новое в этой теме возникло. Вот сейчас июнь, экзамены, отчеты. Вы никому письменных заданий не давали в этом семестре?
2: Нет, я не давал, но я и ранее их не давал. Я, если правильно понял, что эта идея в том или ином виде необходимости что-то менять здесь звучала даже на уровне главы Министерства высшего образования и науки, при этом попадалось мне мнение уважаемых коллег, которые говорили о том, что, в общем, мы за письменные работы не отдадим, не позволим, надо держаться и так далее. В этом тоже есть, ну, свой резон, потому что я еще раз хочу сказать, вот эта текстоцентричность образования, о которой я говорил, ее проблематизировал, я говорил об этом с сожалением. То есть проблема не в том, что пишутся тексты, а в том, что их, они девальвированы, их значение и ценность. Поэтому, конечно, если там удастся как-то это все вернуть в каком-то, ну, или не вернуть, а переосмыслить и сохранить, вот, то это будет правильно и замечательно. То есть я ни в коей мере не призывал к полному отказу. Я просто призывал оценивать. Во-первых, у меня, собственно, два было акцента. Все-таки вернуться к пониманию того, что целью образования является человек, сам его изменение, и из этого исходить фундаментально. Причем это не потребует, знаете, каких-то вот, я думаю, каких-то радикальных пересмотров, просто, ну, более серьезно относиться к своим же словам, потому что когда вот пишут там результаты, да, все, во всяких стратегиях образования и прочее, там же пишут, кого мы хотим получить, да? То есть, в принципе, в каком-то смысле эта цель декларируется по-прежнему. Но и укрепить это инструментарием, таким, с помощью которого мы будем к этой цели подходить. И, значит, вот второе, значит, первое про человека. Второе, что, собственно, текст должен быть осмыслен. Если представлять текст, он должен быть осмыслен, должна быть какая-то вот максимально полноценная защита этого текста, да, если он сохраняется в том или ином виде. Может быть, при этом участие, использование больших лингвистических моделей для написания текста, для подготовки текста, оно как-то легитимируется и ограничивается, например, да, там канализируется, что вот, вот в этой части там можно или там даже нужно, или часть работы сделайте с помощью, там, покажите промпт. Это ведь тоже качественный промпт, дорогого стоит, что называется. Ну, ну, что такое, я сейчас фантазирую, я специально этим не занимался. Вот, но сказать насчет, видите, у меня просто нет таких прямых пересечений. Вот сейчас я, правда, говорю и понимаю, что какие-то люди, дипломники на меня выходили, видимо, на меня свалятся в ближайшее время. Знаете, как это бывает, когда говоришь, вот, станьте моим научным руководителем. Конечно, только большая просьба, вот, дайте мне запас времени, чтобы я мог с работой познакомиться, какие-то замечания делать, ну, или там рецензентом. Да-да-да-да-да-да. Потом говорят, Владимир Иванович, завтра нужно срочно отзыв, там, пожалуйста. Да, я, правда, работу еще не дописала, но... Да-да-да. Но я все пришлю послезавтра. Ну, в общем, такие, конечно.
1: Ну, а журналистику как вы преподаете в условиях того, что это вроде бы ремесло, которое требует учить писать, но если у студента есть под рукой мобильный телефон, даже не мобильный, а смартфон, собственно говоря, то надо либо его радикально отложить, либо писать от руки, либо мне тут пришла в голову фантастическая идея оборудовать класс печатными машинками, чтобы студенты приходили, писали не от руки, а печатали, но без возможности доступа в интернет, не потому что большие языковые модели запрещены, потому что нужно сначала научиться самому, а потом использовать их.
2: Не так просто быть тем, кто привык к современным, особенно вот клавиатурам, да, все-таки машинка другой. Там как-то,
1: но в лайф особенно у этого есть, кстати.
2: Физическая сила это нужна, да, еще, да, определенная. Да. Я впервые в этом году столкнулся с тем, что с данной рецензии были поразительно похожи там две друг на друга. И я девочкам написал обеим, что серьезные сомнения в самостоятельности работы. И они ничего мне на это не ответили, из чего я сделал вывод, что, видимо, сомнения не пустые мои были. Но как-то вот дальше это, помимо того, что у меня есть упражнения вот на занятиях, когда мы пишем, они могут быть связаны, ну, либо совсем простые, там, на синонимичный ряд какой-нибудь продолжить, да, кто больше синонимов предложит, вот, либо там метафоры какие-нибудь тоже синонимичные, либо антонимы, ну, иногда мы так упражняемся. Либо вот так называемый, как нас в свое время учил Леонид Евгеньевич Бежин, наш замечательный преподаватель, вот, писать не отрывая руки, то есть когда дается некий старт, задание стартовое, и дальше студенты должны продолжить там фразу, предложение, и писать, пока ты их не остановишь. Там главное условие не отрывать руку, ну, то есть не останавливаться. И там несколько минут пишут, и получаются удивительные тексты, и потом мы еще, прочитав эти тексты, обсуждаем, что такое литература потока сознания, там, и, вот. Но, вы знаете, просто в этом году у меня группа такая, я, по-моему, уже про это говорил, где несколько человек занимаются таким серьезным репетиторством, и за плечами у них несколько там всероссийских олимпиад, победы в олимпиадах, и я-то посмотрел. Особенно одна девочка, она там какие-то лекции фантастические читает, уроки, занятия. То есть я, честно говоря, поражен. И тут приходится думать, а как вот с ними заниматься? И при этом... Я не помню, я рассказывал или нет. Вот у нас есть упражнение такое, пресс-конференция. И в этом году я, опять же, впервые столкнулся с тем, что я вот дал задание, а там группа делится, да, на две части, там на один или два человека, или два или три играют так называемых пиарщиков, то есть они проводят пресс-конференцию, остальные журналисты, они задают вопросы. И вот в этом году одна из девочек-пиарщиц, она себе, я ей дал роль, а она себе придумала образ. И она вот, когда играла, она очень так высокомерно общалась с журналистами и прочее, я собирался ее ругать и говорить, что вы совершили все возможные ошибки. И я только рот открыл, она сказала, так я сознательно это сделала. То есть такого не было никогда, понимаете? То есть это какая-то степень продвинутости другая. По большому счету, моя вина, но мне никогда в голову не приходило, что надо проговаривать, что это вы в предполагаемых обстоятельствах. Да? Вот, то есть они должны были по моему замыслу играть себя, ну, насколько это возможно, да? А она просто взяла на себя, придумала себе образ и его отыграла. То есть она абсолютно осознанно. Я говорю, вы совершили все ошибки пиарщика. Она говорит, конечно, я сделал это специально.
1: Ну да.
2: То есть, понимаете, это такая... И причем у меня нет оснований подозревать, что она лукавила. То есть так оно и было. Она понимала. То есть она... Ну, я как-то сделал строгое лицо и сказал, вам никто не давал такого задания там, вот, и так далее. Но это скорее все равно в данной ситуации это все-таки мой прокол. Не ее, это я должен был предусмотреть или там, вот. Это вот такие вещи, это не связано, может быть, напрямую с вашим вопросом, но это вот особенности преподавания в этом году. Ну и потом, конечно, вот обычная дилемма, даже в маленькой группе, где вот у меня 9 человек, есть вот эти вот Не хочу никого из них обидеть, они все замечательные, но вот наряду с этими там, репетиторами и лекторами есть те, кто, ну, не занимается репетиторством. И сами знаете, не мне вам рассказывать, сделать, чтобы было интересно всем, это сложновато, конечно.
1: А вот эти супер продвинутые студенты, это все-таки исключение какое-то из правил или какой-то симптом времени для вас, что приходит вот поколение, в котором возникают по каким-то причинам, не знаю, обилие ли информации или что-то еще, что к первому-второму курсу, в общем-то, уже такой состоявшийся в каком-то смысле гуманитарий?
2: Я с некоторых пор все-таки, во-первых, да, в качестве такой вступления к ответу скажу, что я с некоторых пор с опаской оперирую категориями другое поколение, потому что все-таки мы, по-моему, как-то с вами говорили уже, да, что мы часто смешиваем две проблемы отцов и детей, да, которые не являются проблемой того, что приходят радикально другие поколения. Просто дети всегда смотрят на мир не так, как отцы, но когда дети становятся отцами, они смотрят на мир так же, как смотрели их отцы и так далее. А отцы, когда были детьми, тоже. То есть поколения совсем не радикально отличаются друг от друга по взглядам, когда они в одном возрасте. А именно так надо их сравнивать, чтобы говорить о том, что меняются поколения. Меняется культурный фон у поколений, в котором растет поколение. Это само собой. Но люди-то реагируют на, да, так же, как и, может быть, другие бы реагировали в этом. То есть, условно говоря, как я недавно на одной встрече сказал, просто если раньше я, обращаясь к ребятам, цитировал Ильфа и Петрова, то сегодня это Гарри Поттер. Ну, вот, а, собственно, ну, реакции-то все равно такие же. Вот. Поэтому я здесь осторожен, потому что и в наше время, так сказать, когда мы учились, у нас были те, кто с первого курса работали. Они, может быть, не работали репетиторами, хотя, кстати сказать, это было, но они работали на каких-то других, да, и они и были те, кто там был чрезвычайно начитан и отличался от остальных, вот, эрудиции и прочим, вот. То есть здесь не думаю, что... Все-таки, опять же, это, знаете как, это тот же самый процент, наверное, небольшой, подготовленных там олимпиадников. Просто раньше другие олимпиады были, другие фоновые знания, но вот связано это именно с изменившимися какими-то обстоятельствами в первую очередь. А сказать, что это вот совсем другие, что это люди из другого теста, да, что тут какие-то антропологические... какие-то серьезные изменения. Наверное, ну, наверное, нет. Не знаю, сколько я правильно рассуждаю, но как-то мне так представляется.
1: Я в данном случае даже тоже имел в виду не антропологические изменения, а то, что... Ну, у меня вот первое, что на ум приходит, что информации много, там много курсов в интернете, и человек, который мотивирован, может очень быстро, легко эту информацию найти, себе усвоить и самообразовываться. И не дает ли это вот тот эффект, что на первом курсе, втором вот уже такие ребята, которые сами читают лекции. Может быть, там 10-20 лет назад, ну, нужно было, условно говоря, там пойти в библиотеку, потратить больше времени для такого самообразования. Сейчас достаточно кликнуть мышкой, а какие-то вещи, там, которые раньше нужно было копать, не знаю, неделю, сейчас можно, в принципе, с помощью той же нейросети, ну, там, за пару часов освоить на каком-то таком примитивном, приблизительном уровне. Но уже что-то ты сориентировался.
2: Ну, а с другой стороны, Костя, ведь и вся русская литература там, 19 века, она полна примеров, когда какие-нибудь студенты репетируют... занимаются репетицией с гимназистами и, в общем, в каком-то смысле читают им.
1: Ну, это да.
2: То есть, по большому счету, что здесь поменялось?
1: Ну, как говорил один мой знакомый, который занимается репетиторством, это очень просто. Нужно быть всего лишь на один урок впереди ученика.
2: Да.
1: Но это ирония, конечно, с другой стороны. Но как что-то
2: очень близкое,
1: есть.
2: Да. Да, ну, нет, думаю, что, наверное, все-таки вы правы в том, что вот этот контекст поменялся, но, знаете, опять же, вот среди этих вот многочисленных лекций там и прочее, доступности вот видео. Ну, во-первых, там я сам какие-то лекции читал и понимаю, что ты их хоть заслушайся, эти лекции, хоть наизусть их выучи или там осознай, это все равно, что называется, не то. Да? И вот я довольно много слушаю, но стараюсь слушать вот темы, по темам, которые мне интересны, людей, которые мне интересны. Это, конечно, ни в коей мере не заменяет вот какого-то системного образования, прямого общения там, и так далее, и так далее.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот в связи как раз с этим вопрос. Не возникает ли какая-то такая новая образованщина, если употреблять слово Солженицына, из-за обилия вот этих онлайн-лекционных курсов? Я с вами совершенно согласен, что думаешь, я вот сейчас прослушаю лекцию, вот этот курс, мне это интересно, даже мне даже по теме это. Mm-hmm. И вот закрою какую-то лакуну, брешь. И прослушав там 10 лекций, 15, понимаю, что все равно это... Но это даже не введение в тему, это просто тебе набросали карту, по которой нужно самостоятельно идти, и теперь брать книги и читать. То есть это не более чем вот такой гид. И ни в коем случае не заменяющий обращение к источникам. С другой стороны, вот можно прослушать много лекций и иметь иллюзию того, что ты это знаешь. И возникает такая вот новая форма. Вроде бы что-то знаешь, но на самом деле это не образование, а образованщина. Есть такое?
2: Да, наверное, но опять же вопрос, насколько это что-то новое. Да? Вот, скажем, у нас сейчас вышла третья книжка по Парсуне, да, «Знающие люди». И мы проводили несколько презентаций вместе с издательством «Никея» замечательным, которое прекрасно, по-моему, и вот смогло издать эту книгу, ну и предыдущие прекрасно издавали. Но...
1: Причем вот мы об этой книге говорили, но я вот на полях замечу, она же издана вот в том же дизайне, той же серии, да, в которой до вас издавали, в общем, наших великих современников.
2: Да, в общем, компания
1: Алистера Маграта издали книгу про Докинза, «Бог и эволюция», вот эта вся тема апологетическая. Алистер Маграт – один из таких ведущих современных богословов, именно апологетов, который при этом еще и химик по образованию, ученый химик и богослов одновременно, исследователь Льюиса Клайва Стейплза, а до этого Дэвид Бентли Харт, один из современных ведущих православных, при этом американских, богословов-философов, иллюзий-атеистов. Так что вы вот пополняете ряд очень мощных авторов.
2: Да, ну, хотя бы дизайном. Вот.
1: Содержательно тоже.
2: Да. И вот получалось, что вот эти презентации, они все равно, ввиду, там, может быть, вопросов, которые задавали, они в такие мини-лекции превращаются, да, поэтому мне, в общем, этот формат общения понятен, но это все равно вот, ну, какие-то люди пришли, вот людям интересно. Они, я подозреваю, что не только на мои презентации ходят, да, но когда-то вот были знаменитые лекции в Политехническом музее. Да, вот, в 90-е годы, кстати сказать, я помню прекрасно, как известные тогда очень люди, как раз в том числе по православной тематике, когда к ним на лекции там, в первый гуманитарный корпус МГУ приходили не только студенты и прочее. То есть в каком-то смысле, что является базовым? Некий интерес человека. Да? Сегодня у него, вы абсолютно правы, больше возможностей. Но вот эта вот реакция и ощущение вот такой нахватанности, может быть, не вполне адекватно оцениваемое и иллюзия, что ты чего-то... Оно ведь возникало и у тех, кто там, да, на какие-то лекции ходил в 90-е, и тех, кто ранее попадал в Политехнический музей, вполне могло возникать. То есть в этом смысле, ну, человек всегда остается человеком, возможностей, да, их сегодня больше, но и для системной работы больше возможностей. Да, ты можешь, конечно, какие-то вещи там услышать, проанализировать. Ну, фундаментальность все равно вещь такая. Я вот тут недавно с нашим замечательным профессором из МГИМО Николаем Ивановичем Бирюковым пообщался несколько часов, и вот, ну, с наслаждением, так сказать, поговорил с человеком, который, кстати сказать, мы начали, там упомянули, естественно, проблему искусственного интеллекта, он сказал, я все свои тексты пишу сам. И да пусть он пишет лучше меня, но я не дам ему писать мои тексты. Вот. И дальше, и знаете, ну, причем я у него там пытался один терминологический вопрос выяснить, причем так спонтанно получилось, мы говорили, он привел какой-то пример там из курса логики, который он читал, я говорю, вот, кстати, насчет вот определений, стали с ним говорить, категории, характеристики и так далее, он говорит, нет, ну, это то, что вот, значит, в английском называется так-то, можно переводить вот так-то, ну, и дальше такая, значит, мини-лекция совершенно потрясающая была, вот. А потом он он говорит, а сейчас я еще вам... Вот у меня, говорит, знаете, как-то... Я говорит, вам не рассказывал, как я переспорил искусственный интеллект, студенты мне там сдавали. И дальше он начинает приводить примеры из логики. Я до какого-то момента понимал, о чем он говорит. Потом я уже перестал понимать, что терминологически пошли вещи, которые я глубоко не погружался или погружался, но очень давно и уже забыл. Причем Николай Иванович так любезно, очень щадя меня, он говорил, ну, это вот это имеется в виду, это вот это, вот смотрите, тут так и так. Вот. И, конечно, ты понимаешь, что вот и могучий и естественный интеллект, он, во-первых, живой и реагирующий, и, так сказать, ну, много особенностей. Но это я возвращаюсь к тому, что, конечно, вот такая степень образования и понимания, она, конечно, никакой нахватанностью не достигается. Поэтому и сейчас такие люди есть, да, я имею в виду, что же сейчас есть, и те, кто существенно там моложе, тоже. Это вопрос, конечно, отношения, погружения, ну и человеческих талантов, да, потому что таланты нужны совершенно разные. Да. Кто-то исследователь великолепный, но не может читать лекции так, чтобы его слушали, а кто-то, в общем, глубоко, может быть, не погружается, открытий не делает, но собирает стадионы. И это и то нужно, мне кажется. Тут каждый должен служить тем талантом, который у него есть.
1: А вот про этот год, про студентов ваших в Сириусе, в образовательном центре, вы с большой теплотой высказывались. Какие впечатления в этом году?
2: Впечатления у меня такие очень радостные и светлые, как обычно. Конечно, это предельно мотивированные дети. Я напомню, что это вот 8 и 10 класс. Те, кто окончил 8 и 10 класс, вот они вместе. И 3 дня я с ними провел там по 2-3 лекции каждый день. Но знаете, что вот мы замечаем, поскольку мы 4-й год эту программу проводим, и, по-моему, только 2 года мы... Там же, ну, дети с разными специализациями, мы, если не ошибаюсь, первые 2 года или первый год только мы ориентировали тех, кто занимается литературой, то есть такого, ну, филологического уклона. А тут мы добавили обществознание, и вот я-то почти этого не чувствую, поскольку у меня лекции, ну, задают ребята вопросы, задают. Понятно, что все не могут. Но когда их делят на группы и начинается потом занятие, семинарские, да, там в разных формах. Вот и в прошлом году это было, и в этом году мне коллеги говорили, что все-таки, тут удивительно для меня, ну, просто есть такая серьезная разница между теми, кто специализируется на обществознании, и теми, кто занимается литературой. А поскольку, как вы прекрасно знаете, поскольку вы принимали участие в программе, там первые 2 модуля, они более такие литературно-философские, а 3-й, он такой социологический-политологический, то есть ближе к обществоведам, обществознанцам. И вот они включаются на третьем модуле. Вот удивительно, что уже на таких ранних... И я до сих пор этого до конца не понимаю, потому что, ну, это очень близкие вещи. Потом те, кто изучает обществознание, насколько я понимаю, опять же, ну, у нас, по крайней мере, обществоведение никогда было, когда мы учили, это все равно основы права, там, социологии, философии. Да? По идее, им должно быть интересно, потому что у нас такое, ну, философское погружение. Алексей Павлович Козырев, наш дорогой, приезжал во втором модуле, читал несколько лекций.
1: И он тоже, кстати, потом делился впечатлениями от детей восторженно.
2: Да, да.
1: Даже в контексте того, что мы сейчас читаем, вот наш кафедр на философском факультете, курс семестровый по философии сквозь призму русской философии для отделения пиара. И вот размышляем, не слишком ли сложно это для первого курса. И вот Алексей Павлович так как-то в контексте говорит, ну почему сложно? Вот я вот из Сириуса только что вернулся. Там дети такие, что то, что они знают, это школьники, вот это вполне вот наш уровень.
2: Ну, удивительно, что, видите, это все-таки школьники особые, конечно. И да, даже вот когда мы сравнивать будем там с Московским университетом, с МГИМО, все равно, видимо, концентрация вот эрудиции немножко, может быть, даже отличается в пользу Сириуса, не знаю. Потому что они потом по всей огромной стране разъезжаются, да, их там всего меньше 100 человек на программе. Вот, поэтому тут трудно сказать, вот у меня есть вот это впечатление, и даже мне коллеги говорили, давайте уберем обществоведение. Я сказал, нет, давайте, ну, есть другие способы, да. Просто так получилось, что мы еще их концентрировали, видимо, не вполне осознав это по группам. То есть так получалось, что вот в одной из групп, там, допустим, 80% общества этих ведов, я говорю, можно же их, так сказать, тонким слоем по всем перераспределить чуть-чуть, и тогда коллектив немножко по-другому. Он влияет на человека.
1: У меня были группы в Сирии, была группа за несколько лет, вот, в которой был велик процент вот именно этих обществоведов. Я действительно обратил внимание, что в чем их отличие от тех, кто специализируется на литературе или, допустим, на МХК, мировая художественная культура. Там же тоже были олимпиадники по МХК. Они такие вот именно обществоведы, практика ориентированная. Вот они действительно мыслят себя в будущем скорее юристами, то есть людьми, которые будут заниматься какой-то вот такой общественным праксисом, а не философски где-то витать в империях или не столько как-то эстетически через литературу, через образы мыслить о мире. Это тоже дорогого стоит. Причем, помню, даже какие-то задания, там, когда они там придумывали какие-то политические программы, там, изменения в обществе и так далее, и так далее.
2: Это было, вы знаете, вы абсолютно правы, но мне все равно непонятно вот это вот... Ну, любая специализация, она означает некую узость, да? Ты концентрируешься на чем-то, но узко. И в общем, ну, хотя бы на уровне междисциплинарности. Знаете, вот я сейчас попросил там одного моего учителя, близкого очень человека мне, который меня в свое время образовывал в школьные годы, немножко позаниматься, он физик, позаниматься с моим сыном. Он не в Москве живет, сын в Москве, а учитель нет. И мы занимаемся пока вот там ищем удобный для всех формат, и начали просто с переписки создания группы в одном из мессенджеров. И я просто, мне сам учитель сказал, ты тоже присоединяйся, посмотришь, заодно тебе вот, поглядишь, как-то сынок реагирует и прочее. И вот смотрите, первое задание, да, ребенку там, который 7 класс окончил, а вот вы там проходили закон ГУКа, да, окей, тогда попробуй найти нечто общее между, значит, греческим героем Прокрустом, Робин Гудом, и законом там ГУКа.
1: Хорошая задача.
2: Понимаете? Но это же вот в логике этих самых обществоведов, да, они скажут, нам неинтересно. Но это неправильно, да. То есть, грубо говоря, физику можно преподавать по-разному. Вот, другое дело, что Роме пришлось гуглить, кто такой... То есть он, может быть, как-то слышал о греческом герое, но сходу не вспомнил, чем он там знаменит. Да? Вот, и вот это же... Вот мне кажется, что как раз-таки, если бы так преподавались там, физика, математика и так далее, то людей, которые ими интересуются, было бы больше. Ну, я почему-то так думаю. А получается, что вот есть те, кто интересуется, но они интересуются вот в каком-то таком... не знаю, тут над этим надо думать, конечно, еще, но вот мне всегда вот такие подходы, которые задают некий контекст, да, показывают там разницу, связь. Ну, это все равно как минимум некая такая... в широком смысле слова, философская глубина, да, вот рефлексия. То есть ты не просто изучаешь формулу, а ты над этим рефлексируешь, да, или там было, знаешь, что такое сила, там он спрашивает, что физики называют силой. Ну, Рома дает четкий, очень хороший, я даже порадовался, ответ там, да, как в учебнике. Он говорит, ну, ты понимаешь, что нет никакой силы, да, что это некое название, на которое придумали физики для того, чтобы описывать воздействие одного предмета на другой. Вот. Ну, и так далее. Вроде совсем...
1: Сила не субстанциональна.
2: Да, да, то есть то, что вроде бы и просто ребенок ко мне приходит и говорит, пап, я за один день переписки узнал больше, чем за год изучения физики в школе. Ну, может быть, это его тоже эмоциональная такая реакция, но это же дорогого стоит, да?
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, мы скоро вернемся, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
4: Сегодня, 26 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Слепой». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Мы с вами в прошлый раз говорили, в один из прошлых разов говорили про прошедший Санкт-Петербургский экономический форум. И я бы вот к какой теме хотел в этой связи вернуться. На форуме много обсуждалось с подачи, в том числе «Радио Веры», тема предпринимательства как служения и тема о том, что в святцах Русской Православной Церкви есть больше 30 тех, кого можно назвать святые предприниматели. Икона недавно написана «Святые предприниматели», вернее, «Святые покровители предпринимателей». Ну, такой вот самый яркий парадигмальный пример преподобный Серафим Вырицкий, который при жизни был купцом очень успешным, а потом оставил свое предпринимательское служение ради монашеского пути. И вот людей, которые при жизни были купцами или имели отношение к какому-то торговому делу или промышленности, были в этом успешны, а потом сподобились святости, в том числе и как новомученики, вот их насчитывается в святцах Русской Православной Церкви больше 30, и телеканал «Спас» снял фильм, который так называется «Святые предприниматели», где про многих из них. И вот у меня был разговор с одним человеком на полях форума, который говорит, это очень интересный феномен, которого мы не находим, ну, с его точки зрения, некое обобщение в других культурах, скажем так. Вот именно в православии были те, кто при жизни были успешными предпринимателями, и чей путь к святости пролегал через вот через это служение. Потом разные судьбы, почему они там оставили свой путь предпринимательский, но тем не менее. И я вот тоже об этом там написал в своих социальных сетях. И, конечно, был такой комментарий, ой, ну это как-то вот очень похоже на протестантскую этику и дух капитализма Макса Вебера.
2: Почему?
1: А вот в том-то все и дело, что кажется, когда мы говорим про то, что, смотрите, были святые предприниматели, непосредственная реакция людей, может быть, глубоко не погруженных в тему, например, это то, что, ну, значит, именно ввиду того, что они были успешными предпринимателями, как бы за заслуги, их церковь канонизировала. Даже вот к нам к стенду подошли, причем молодые люди, и так заинтересовались, к стенду «Радио Вера» на ПМФ, и когда вот мы им рассказывали про вот святые предприниматели икона, вот фильм, молодой человек говорит: подождите, а как это так? Мне кажется, что вот христианство и предпринимательство — это как совершенно разные вещи. Это вот у протестантов, у них, да, а у нас-то православных. Вот как бы вы указали на разницу между вот этим подходом в духе Вебера, протестантской этикой и дух капитализма, и тем, о чем мы говорим, когда говорим о святых предпринимателях в православии?
2: Ну, я бы, может быть, начал, я, конечно, никогда так уж предметно выбором не занимался, насколько я понимаю, нередко его очень сильно упрощают, да, говоря о том, что вот, условно говоря, там протестантизм породил капитализм, к этому сводят, да. И мысль такой вот, ну, буквально такой все-таки, наверное, выбор, она намного более сложная, да. И здесь, ну, здесь, безусловно, мне кажется, основное отличие в том, что там успешность, я, наверное, тоже упрощаю, но она напрямую связана с возможностью опознания того, предназначен ли ты ко спасению. Да? То есть, собственно, судя по всему, уже не обязательно в контексте выбора даже, может быть, говорить, но вот эта вот так называемая протестантская этика, она имела, ну, не то чтобы там сугубо религиозное, безусловно, сугубо религиозное обоснование, но она, в общем, помогала успех, да, в предпринимательской деятельности, он был неким, прочитывался как знак божественного расположения к тебе. Да? И это такое, здесь скорее даже это отсылает нас к Ветхому Завету, Да? Почему там Иов, да, в свое время потрясен, он же ничего не делал, а вдруг все было раньше хорошо, а теперь плохо. А если ты все правильно держишь, все будет хорошо, в том числе и в хозяйственной, так сказать, жизни. А мне кажется, вот когда мы говорим о наших предпринимателях, там нет вот этой корреляции, безусловно. Там есть скорее тема того, что вот ты занимаешься, там, ты, не знаю, купец, там, неважно кто, и ты на полученные деньги, в том числе, там, ну, становишься меценатом, условно говоря. Вот темы меценатства, я, кстати, вообще, она наверняка есть в протестантском мире, но вот в этой веберовской логике и прочее, она вообще не рассматривается. Там речь идет о другом. Вот. У нас же, мы же говорим о том, что это люди, которые действительно либо там в аскезу уходили, протестантизм-то он, собственно, нельзя сказать, что он не аскетичен, но он аскезу совершенно иначе воспринимает. Там другие упражнения предполагаются. Вот, и как раз-таки вот аскеза традиционная, ну, та, которая, в общем, первым протестантам была известна, поскольку, собственно, они были вчерашними католиками, да, она ими скорее отвергалась, чем они соглашались. Но вот мне кажется, что когда мы говорим о наших предпринимателях, мы скорее говорим не о том, что их успех, как бы мы сегодня сказали, коммерческий, есть показатель их благочестия, а мы говорили о том, что имея возможность вот, получать доход, они этот доход, на что они его тратили, что они с ним делали, и как они жили, вот, несмотря, может быть, на то, что... Вот. То есть, мне кажется, здесь действительно разное совсем осмысление вот этих причинно-следственных связей, что для чего, что из чего. Вот. То есть здесь скорее, может быть, даже сложнее найти, может быть, какие-то общие... Могу ошибаться, но я вот сходу сейчас рассуждаю, но, может быть, здесь не так сложно найти отличия, сколько сходства. А что общего? Ну, кроме общего контекста, что это христианство, и там, и общие представления. А насчет того, что только у нас это... Вот вначале, да, вы сказали, что... ну, а как вот, скажем, святой Франциск католический, да? Он тоже ведь был сын торговца тканями и, в общем, занимался этим. И даже уже, так сказать, всерьез глядя в сторону служения церкви, продолжал заниматься, и как раз там вот эти его порывы, именно такие меценатские.
1: Там все раздал, и за это...
2: Да, ну не все, все не успел. Не успел.
1: Все, что было под рукой из отцовской лавки тканей,
2: за что получил.
1: И отец, и, в общем, епископ сказали, что это, конечно, ревность не по разуму.
2: Не по разуму, да-да-да.
1: Но вот это как раз-таки интересная тема, то, что вы говорите, про то, что труднее найти сходство, чем различие. Я тоже об этом думаю. Вот спустя неделю после форума как-то тему мы много обсуждали. Mm-hmm. Мы говорим, святые предприниматели, и они есть. Это по факту. У нас есть Союз православных предпринимателей. Есть чего?
2: Есть среди членов святые.
1: Насколько мне известно, есть его духовник, протоиерей Игорь Фомин. И у нас в храме Александра Невского при МГИМО висит икона тоже. Очень красивая. Святые покровители предпринимателей. И мне кажется, что вот мы говорим, что ты предприниматели, и мы ставим акцент на слове предприниматели. Нам очень важно показать, что нет какой-то непереходимой бездны между экономической деятельностью и духовной жизнью, церковной жизнью, внутренней аскезой человека и вообще религиозным мировоззрением, христианским мировоззрением. И вот тогда вся эта тема, которую мы много раз уже обсуждали, что вот были действительно, допустим, вот опять же пример там Серафима Вырицкого, который был успешным купцом, но хотел всю жизнь быть монахом при этом. Или другой пример рядом, не канонизированный, но выдающийся пример Иннокентия Сибирякова, золотопромышленника. Про него был фильм даже снят под названием «Помогите, я страшно богат», который тоже вот был очень богатым человеком, и благотворил, и меценатствовал, но стремился именно к уединенному монашескому пути. В итоге окончил, если я не путаю, свой путь на Афоне. То есть они сподобились святости и пошли по духовному пути, а до этого оставили свою предпринимательскую деятельность. И если мы в этом выражении «святые предприниматели» ставим акцент на слове «святые», то, в общем-то, святость, она есть святость. Она достигнута не в виду предпринимательства, а кто-то оставил, условно говоря, музыку, науку, да,

0: философские какие-то изыскания, удивительные совершенно тоже вещи, и они остаются в памяти через то, что мы это в книгах как бы подаем. Вот. И для нас это очень такое важное тоже дело сейчас, потому что хочется, чтобы эти люди помнили, они все очень удивительные, такие яркие личности, на самом деле, но мы про них мало знаем, ну, современный человек, и не помню, даже тоже Владыка Леонид, который такой потрясающий был человек, конечно.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Анастасия Хандинская, Мария Корбова из Центра изучения истории и наследия Московского Златоустого монастыря. Также при центре работает музей, разрушенный, но живой. Давайте о деятельности музея немного еще поговорим. Тем более, Мария, вы, я так понимаю, музеем и заведуете, вы еще экскурсовод. Расскажите, вот именно в музей-то и можно прийти, то есть если мы идем мимо центра, в любое время, ну, в часы работы можно зайти и попасть именно в музей и в храм.
3: Да, и в музей, и в храм, совершенно верно. У нас, на самом деле, очень уникальное возникновение музея. В 2018 году была программа «Моя улица» в наших переулках. Удалось как-то очень плодотворно потрудиться. Тогда Центр изучения истории и наследия Златоустого монастыря, Музей огней Москвы, общественное движение «Архнадзор». Местные жители заседали буквально всю весну в департаменте капремонта, когда собирались только выходить эту программу на наши переулки. И в результате было обнаружено много артефактов. Нам очень повезло с археологическим бюро, которое сопровождала эти работы, и было действительно так очень тщательно проработана вся наша местность. Было много очень найдено такого подъемного материала. Конечно, нам безумно не хотелось с этим расставаться, но по закону все эти находки, они принадлежат музею Москвы. Поэтому вот наш приход обратился в патриархию, чтобы изменить устав прихода. Изменили устав прихода с благословения патриарха, вписали туда музейную деятельность, что мы будем содержать музей. И это нам позволило заключить договор с музеем Москвы, чтобы вот эти артефакты остались на нашей территории. Это очень важно, потому что любые вот эти вот монетки, перстни, крестики, да, они для музея Москвы – это обычный материал, которого очень много. В лучшем случае это лежало бы на одной витрине, с табличкой, что найдено Златоустинский
2: переулок. Ну, а чаще всего это где-то в запасниках.
3: Чаще, да, в коробках.
2: Оно есть, но оно
3: Ну, оно тогда, да. Потому что они, в принципе, иногда для музея, да, они не очень интересны. Для нас это каждая буквально вещичка, она такой мосточек с, прошлыми веками буквально, да, с теми людьми, которые ходили в этих переулках, которые заходили в наш монастырь, теряли кресты, теряли пуговки, и все это оживает. Вся эта история оживает, и, конечно, нам это безумно дорого. И вот таким образом у нас образовался музей, и дальше уже, соответственно, да, вот любой человек может, мимо проходя, зайти в часы работы музея. В принципе, музей открыт пятницу, субботу, воскресенье, но среда, четверг можно самостоятельно тоже его посетить, потому что есть дежурный в храме, и, соответственно, можно туда тоже заглянуть. Мы проводим экскурсии, конечно, по территории монастыря. Есть у нас интересная линейка VR-экскурсий. Нам удалось виртуальную реальность такую воссоздать, потому что как раз было действительно вот два обмерных чертежа. У нас очень повезло нам с фотоматериалом. Достаточно много было подробных фотографий нашего монастыря. И еще нам очень повезло с художественным изображением. Это нам дает цвет, потому что все фотографии начала 20 века, это черно-белое изображение, но из-за того, что архитектурные памятники у нас действительно были очень привлекательные, уникальные, оно и привлекало художников. Ну и в первую очередь это Никифор Яковлевич Тамонькин, который оставил прекрасное наследие в зарисовках карандашных, пастельных, акварельных, и наши изображения достаточно точные. Это нам позволило как раз воссоздать очень такое, ну, приближенное к реальности, да, изображение нашего монастыря.
2: А VR-система как работает? Это дополненная реальность?
3: Это

0: это фактически, ну, это даже не совсем VR, да, потому что VR это считается, когда ты одеваешь очки, да, и ты двигаешься вместе с этим изображением. Тут это...
1: Ну, или, по крайней мере, тебе кажется, что оно объемное вокруг тебя.
0: Вот, ну, это да, объемное, ну, это оно, вокруг, да, тебя, оно не двигается, то есть с определенной точки мы можем рассматривать монастырь. Когда мы входим во двор конструктивистского дома, да, одеваем очки, и мы видим, что здесь, на этом месте был храм.
1: А, то есть это такая экскурсия, это мы выходим,
0: есть такая,
1: да,
0: экскурсия, да.
1: А, и я видел еще на карте стоит, может быть, это и во дворе дома НКВДшного, или это по Златоустинскому переулку, ну, такая что-то вроде подзорной трубы, бинокля, где можно посмотреть на место колокольни.
0: Это стереоочки, у нас два таких стереоскопа, мы выигрывали грант и поставили два стереоскопа в переулках. Один из них как раз взгляд на нашу колокольню. Это пересечение Малого Златоустинского и Армянского переулка, где Никола в столпах, окно музифицированное, там один стереоскоп находится, и он, это изображение было снято Найденовым с колокольни Никола в столпах. И, соответственно, вот это же изображение мы можем посмотреть в стереоскопе.
1: Как здорово! Я на самом деле очень часто раньше ходил по Златоустинскому переулкам, и вот последнее время что-то редко бываю, и, видимо, я не застал уже, когда поставили этот стереоскоп.
0: Да, второй находится в Большом Златоустинском, не на территории дома, то есть это любой прохожий может в любое время заглянуть в эти очки и увидеть изображение нашего монастыря, как это было, как выглядел переулок в XIX веке. Второй стереоскоп находится около Большой Сибирской гостиницы, поближе к Моросейке.
1: И вот как раз с него, из него видно колокольню.
0: Нет, а, нет, из него видно надвратную церковь, а вот из Армянского переулка, да, видна колокольня.
1: А из Армянского, все, да, я понял. Еще какие-то экскурсии у вас проводятся не по ближайшим переулкам, а по Китай-городу или вокруг Китай-города?
0: Да, вот, ну, тоже расскажите, далеко, пожалуйста, от Китай-города мы не отходим, потому что это все в часы работы музея, чтобы, соответственно, побыстрее добежать обратно в музей, но действительно нас очень интересует, да, Москва, очень интересует ушедшая Москва. Есть у нас цикл лекций «Невидимая Москва», это как раз вот очень сильно перекликается с темой вашей вот передачи, да, теперешний блок передач, потому что действительно все ушедшие памятники, они оставляют след обязательно, и сейчас мы видим в Москве и следы переулков, и следы каких-то разрушенных храмов, и оно все
1: иногда очень неочевидное. Вот где-то там на Китай-городе мы видим столбик от ограды храмовой, да, где-то мы видим фрагмент колокольни, совершенно неочевидно, как в храме Успения на Покровке, да, ресторанчик в бывшем доме Причта, заходишь, а там вот все.
0: А там,
1: вот,
0: да, да.
1: И вот Успения на Покровке, как раз мы даже про это говорили на этой неделе, и что удивительно, почему при том, что что-то воссоздается, и даже были предметные разговоры лет 15 назад о том, что ее надо воссоздавать, собирались какие-то даже общественные слушания, была встреча желающих поучаствовать, но вот как-то все заглохло, хотя место пустует.
2: Ну, это должны быть люди, которые место, да, это полюбят, и тогда от этого уже дальше будет что-то расти.
1: Даже если общины там не будет, ну, все-таки понятно, что вокруг много храмов, и просто так община не соберется. Но даже если это будет просто, ну, вот такая музифицированная, не музифицированная, но храм-памятник, в котором будут несколько раз в год проводиться службы, ну, все равно это возвращение Москве, ее наследия. Ну, только, конечно, какой-то грамотной архитектуры. Я говорил уже, что мне раньше казалось, что это невозможно, но однажды, оказавшись в Дрездене, который был полностью разрушен, я увидел, что центр города действительно воссоздается даже с использованием фрагментов старой кладки, причем далеко не на уровне первого этажа, где она отсутствовала, это как-то вот все настолько точно и подробно делается, что, вернувшись в Москву, я вот еще раз прошел по тем местам, где пустыри, и, казалось бы, все это можно, ну, как-то вернуть, хотя вот ЮНЕСКО, например, запрещает такие вещи.
0: Да, это очень такой спорный вопрос, но, конечно, такие шедевры хотелось бы видеть воочию. Да.
1: Вот Златоустов монастырь, наверное, не вернуть уже. Ну, по крайней мере, в обозримой перспективе это невозможно сделать. Но мы вот очень хорошо говорили с моим старинным товарищем Анатолием Аксенюком, с которым делали на этой неделе несколько выпусков, что памятник жив еще и в документах, то есть там храма нет, монастыря нет, стены нет, но есть вы, есть центр. Тут даже больше, есть храм, храм, который продолжает духовную составляющую монастыря. Для этого, наверное, насельники не нужны, постриженные. Но вот духовная составляющая таким образом продолжается, молитва на этом месте продолжается. И можно сказать, что мы действительно утраченный, но живой, да?
0: Да, это очень много. Причем интересно, что наш храм осветили в декабре 2023 года, а последняя литургия прозвучала в 1924, то есть практически 100 лет. 100 лет это место молчало, и сейчас, слава богу, началась такая духовная жизнь.
1: Какие у вас, всегда в конце спрашивают про творческие планы, какие у вас идеи по развитию центра, может быть, какие-то события будут в ближайшее время, куда мы можем наших слушателей позвать?
0: Ну вот у нас в музее периодические выставки теперь есть, и с музеем Москвы такой цикл выставок «Святые обители Москвы». То есть там представляются археологические экспонаты различных монастырей. И первая была выставка посвящена Богоявленскому монастырю, вторая – Моисеевскому из кирпичей, которого соседний храм, да, Вознесение на Гороховом поле был собран, фактически построен. И вот сейчас последняя была выставка Высокопетровского монастыря. Осенью будет, в сентябре, где-то в конце сентября, следующая выставка, скорее всего, будет посвящена Донскому монастырю. Можно приходить на выставки, можно приходить на наши экскурсии, экскурсии и VR, экскурсии обычные, в цикл лекций. То есть вот экскурсионная программа у нас достаточно широкая.
2: И конференция, как всегда, в феврале в районе Дня памяти святителян Златоуста. Обычно начало февраля, 3, 4, 5 числа.
1: Можно и поучаствовать, можно и прийти послушать доклады.
2: Можно прийти послушать. Несомненно, это такая духовная польза.
1: Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы с вами в следующий раз встретимся, еще что-то новое обсудим, что Златоустов монастырь будет продолжаться и расширяться за счет центра, вашего центра, и мы что-то еще новое в ближайшее время обязательно узнаем. А на этой неделе мы в целом говорили о московских архитектурных утратах начала советского периода, 20-30-х годов. Говорили про бутовские усадьбы, говорили про утраты центра Москвы. Вот сегодня говорили в целом про Златоустов монастырь, про то, каким он был, как его разрушали, что было с насельниками монастыря, и о том, как этот монастырь сейчас возрождается, но уже не в виде обители, а в виде духовного центра. Духовного центра в центре Москвы. Друзья, будете в районе Китай-города, заходите, посмотрите обязательно, потому что действительно там проделана и делается очень большая работа. Спасибо вам большое, что пришли сегодня.
0: Спасибо.
1: Напомню, что гостями студии были Анастасия Хандинская, секретарь Центра изучения истории и наследия Московского Златоустового монастыря, историк-архивист, Мария Коробова, хранитель музея Златоустового монастыря, музей называется «Разрушенный, но живой», московский экскурсовод. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики великой любви, молите Бога о нас. Вы, познавшие любовь, которая сильнее смерти, молитесь любви о нас. Вы, счастливо миновавшие сети приходящей любви, подобной смытому дождем пятну краски на стене. Вы, проповедовавшие, что любовь таинственней плоти и долговечнее звезд небесных. Любовью понимали вы деревья и камни, зверей в горах и рыб в воде. Ибо любовь вскрывает печати всех тайн, и все творения предстают в наготе перед любящим. Любовью исполняли вы пророков, отвечали всем религиям и покрывали все законы. Великие завоеватели, кто сильнее вас? Великие мудрецы, кто мудрее вас? Редчайшие сокровища, кто малочисленнее вас? Боги, видевшие себя в Боге и Бога в себе, имеющие честь выше ангельской, ибо ангелы ангелами стали без мученичества. Вам молимся и поклоняемся. Молите Богу о нас, чтобы и нам очиститься от призрачной любви, конец которой ненависть. Чтобы и нам увенчать веру нашу и надежду венцом, перед которым меркнет солнце. Чтобы и нам прозреть, познать и возрадоваться радостью ангельской. Чтобы и наша жизнь стала трисолнечным сиянием, подобным тому, от которого исходит сияние с тьмой несмешанное. Чтобы и мы открыли в себе Деву Вечную и Превечного Сына Девы, и духа голубиня. Мученики любви великой, только страдание ваше меньше любви вашей. Земная любовь несет страдания больше, чем сама любовь. Вы же возлюбили то, что продолжительнее времени и шире пространства. Слыша о страданиях ваших, братья ваши смертные невероятными их мнят. Лишь от того, что за страданиями не способны видеть любви, смысла страданий. О, если бы смогли они проникнуть в любовь вашу, показались бы им безделицей страдания, так же, как ледяной дождь и порывы ветра безделица для матери, спешащей домой к ребенку своему. Тому, у кого есть цель больше мира, мир не причинит вреда. Тому, кто спешит к дому, что обширнее пространства, пространство не помеха. Того, кто стяжал любовь, превосходящую временное, время не поглотит и не раздавит. Сквозь все бури и ураганы ведет любовь избранников своих и влечет за собой. Мученики великой любви, молите Бога о нас».

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Мудрость стариков по мотивам ногайской народной сказки.
2: Жил в далекие времена жестокий хан. Однажды он подумал, что нет пользы от стариков и незачем их зря кормить. И хан издал указ: каждый должен убить своего отца, как только тому исполнится 60 лет. Жил во владениях грозного хана пастух по имени Кинжи. И вот его отцу исполнилось 60 лет. А Кинжи очень любил своего отца, не хотелось ему подчиняться бесчеловечному ханскому указу. «А ты спрячь меня, — говорит отец, — глядишь, мой ум тебе еще пригодится». Спрятал Кинжи отца в старой кибитке, крытой дорожной повозке, что стояла в сарае, а по ночам приносил ему еду и питье. Однажды ночью отец спрашивает Кинжи: «Почему на улице телеги скрипят? Куда это люди спешат?» «Ох, отец, мы узнали, что в наше ханство ползет огромный дракон, и как раз через наше село, — говорит Кинжи. — Люди стали покидать свои дома, да и нам с тобой пора бежать». «А ты не беги, — говорит старик, — ты убей дракона». «Как же я его убью? Дракон огромный, из ноздрей у него огонь идет, к нему и не подступишься. Есть у человека оружие против дракона. Ум, — говорит отец. — Дракон слишком большой, и в этом его слабость. Выкопай яму, спрячься и жди. Если голова дракона проползет мимо тебя на рассвете, то середина туловища подтянется к полудню. Тогда и выскакивай из укрытия. Не бойся, дракон не успеет повернуться и до тебя дотянуться. Середина туловища дракона не очень толстая, ее легко перерубить острым мечом. И где-то там он прячет драгоценные камни. Возьми их и спрячь, они тебе пригодятся». Кинжи сделал все так, как посоветовал отец. В полдень выскочил из ямы, разрубил в тонком месте туловище дракона, достал оттуда несколько драгоценных камней и пошел домой. По всему ханству разнеслась весть о том, что какой-то герой смог убить дракона. Многие люди приходили к хану и говорили, что это они сделали, но хан требовал доказательств. Тогда Кинжи принес хану драгоценные камни, добытые из тела дракона, и рассказал, как ему удалось убить чудовище. «Как же ты до этого додумался?» – спросил хан. «Я все делал по совету своего отца», – сказал Кинжи. «Это он меня научил, как победить дракона. Я не убил своего отца, когда тому исполнилось 60 лет, и с помощью его советов спас свой народ. Я был неправ, когда думал, что нет пользы от стариков. Нам нужна их мудрость», — сказал хан и отменил свой жестокий указ. А отца Кинжи он сделал своим главным советником.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры. Обычное зрелище в африканской саванне. Бредущие там и тут стада антилоп, слонов и жирафов, погоня хищных львов за своими жертвами. А вот необычное – православный митрополит, идущий пешком в деревню какого-нибудь дикого племени. Он существует, и зовут его Макарий Телеридис. С 2001 года он возглавляет кенийскую митрополию Александрийского патриархата. Православие в Африке имеет глубокие корни. Еще апостолы Марк и Симон Канонит проповедовали там. Церковь Северной Африки дала миру таких святых, как Киприан Карфагенский и блаженный Августин. Однако после отпадения многих общин в ересь, а также наступления ислама в VII веке, православная церковь в Африке была почти полностью разгромлена. Спустя многие столетия, в XX веке, началось православное возрождение Африки, а одним из его главных центров стала Кения, где благодаря знаменитому президенту Кипра, архиепископу Макарию III, в 1981 году в Найроби открыли семинарию. Нынешний кенийский архипастырь, которого тоже зовут Макарий, внес огромный вклад в православное просвещение Африки. Благодаря своему наставнику, русскому старцу Сафронию Сахарову, молодой Андрей Телеридис, как его звали до монашеского пострига, выбрал путь духовного образования, благодаря чему впоследствии стал монахом и миссионером. Впервые владыка Макарий появился в Кении в 1977 году. А много лет спустя, в 2001 году, он стал митрополитом кенийским. Возглавив семинарию в Найроби, владыка Макарий организовал перевод Евангелия и богослужебных текстов на 26 языков, на которых говорят основные народы Кении. Глубокий богослов, выдающийся ученый, владыка Макарий подтверждает теорию практикой. Он много путешествует по самым отдаленным уголкам Кении, в которые не добираются даже католические и протестантские миссионеры, и не считается ни с какими трудностями, чтобы донести до людей весть о Христе. Описывая поездку в земли племени Нанди, митрополит Макарий пишет: «До конечной точки нашего пути мы добирались более 8 часов. Особенно трудным был последний отрезок пути. Так из-за проливных дождей дорога стала почти непроезжей, и машина часто застревала. Порой в случаях, когда машина не может ехать дальше, митрополит Макарий завершает путь пешком. В некоторых районах даже нет храмов, и тогда митрополит Макарий служит божественную литургию прямо под открытым небом. Африканцы обычно сопровождают ее своими национальными танцами и хоровым пением, а массовые крещения, совершаемые митрополитом Макарием, превращаются в настоящие народные праздники. Когда митрополит Макарий приезжает в те места, где православие утвердилось относительно давно, африканцы заранее узнают об этом и сходятся со всей округи. Препятствием этому не является ни бедность, ни отсутствие транспорта. Голодные и босые, они радостно идут на богослужение, преодолевая порой десятки километров. Во время одной из поездок к племени Нанди молодые африканцы встретили митрополита Макария со словами: «Мы не уставали вас ждать. Ваше присутствие здесь – великое благословение Божие для всех нас». Растроганный, владыка Макарий ответил: «А для меня еще большим благословением Божьим было оказаться среди верующей и ревностной молодежи». Митрополит Макарий говорит: «Мы не ставим цели, чтобы обратились сотни тысяч человек. Нам важно, чтобы удалось спасти хотя бы одну душу. Но из этих отдельных душ и складываются сотни тысяч и даже миллионы. По имеющимся сведениям, сегодня численность православных в Кении составляет примерно 1 миллион. Воспитанный некогда русским старцем, митрополит Макарий очень любит Россию и русских святых. По его благословению в Кении появились храмы во имя преподобного Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Так что в Африку теперь не так уж страшно гулять.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на Радио Вера. Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Господи, за что? Нету силы терпеть больше. Не могу. Какой уж год одно разорение. С голоду умрем. От страха тени свои блекнут. Не могу я нести крест свой. Больно тяжел он, Господи! Господи, дай другой легче.
1: Тяжко жилось русскому человеку в годы татаро-монгольского ига. Длилось оно на Руси 200 лет, с 13 по 15 век. Измучили русского крестьянина постоянные беды. Не дают покоя жестокие ордынцы. Набегут, разорят деревню, сожгут дома и хлеб. Поднатужится крестьянин, поднимет хозяйство из пепла, только заживет, а ордынцы опять тут как тут. И снова разорение, снова начинать все сначала. Выбился крестьянин из сил и взмолился Богу. Мол, не могу так больше. Нет мочи нести такой тяжелый крест. Дай, Господи, другой. Такой драматический сюжет разворачивается в мультипликационном фильме режиссера Станислава Подивилова «Твой крест». Снятый в 2007 году, он стал, по сути, первой в России православной анимационной лентой. На ее создание мультипликатора благословил патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Фрагмент из мультфильма «Твой крест» прозвучал в начале программы. Давайте признаемся, похожий монолог порой произносим и мы, если не вслух, то в глубине души. Бывают моменты, когда кажется, что силы на исходе, и хочется, чтобы все в жизни сложилось по-другому. Об этом задумался Станислав Подивилов, когда в одной детской книжке прочел притчу. Простую, но очень глубокую. В ней через человеческие переживания говорилось о том, как важно смиренно, без ропота, нести свой жизненный крест. Мультипликатор сразу же увидел перед глазами картинку и понял, что из притчи может получиться мультфильм. «Руки сами потянулись сделать эскизы», рассказывал в интервью Станислав Подивилов. На создание 13-минутной мультипликационной ленты ушло около 2 лет. В работу включилась и семья режиссера. Супруга, художник, помогала с рисунками. И вместе с родным братом Станислава Подивилова участвовала в озвучивании. Мультипликатор понимал, что православная мультипликация требует особой формы. И разработал собственную, некий синтез иконописи и наивного искусства. При этом рисунки выполнены в акварельной технике. И это придает им живость. Вернемся, однако, к нашему герою, который молит Бога дать ему другой крест взамен собственного. Слишком уж тяжелого. Господь слышит молитву крестьянина и посылает ангела, который приводит его в необычное место. Там собрано великое множество крестов, самых разных. Ангел предлагает крестьянину любой из них на выбор. Мужчину привлекает золотой, с самоцветами. Он поднимает его, и оказывается, что это не просто крест, а рукоять меча.
3: Не как княжеский. И не тяжел вроде. А может попробовать? Чем я хуже князя? Не сеешь, не пашешь.
1: Однако в считанные минуты перед мысленным взором героя проносится княжеская доля, которая оказывается куда тяжелее, чем его собственная. Отбросив меч в сторону, крестьянин продолжает выбирать. Чем закончатся эти поиски более легкого креста, мы узнаем, посмотрев мультипликационный фильм Станислава Подивилова «Твой крест», в котором режиссер смог просто и доходчиво выразить потрясающую мысль о каждом из нас. У Бога есть определенный замысел. Поэтому не стоит пытаться примерить на себя чужой образ жизни. Каждый из нас в глазах Господа уникален. Вот почему так важно жить собственной жизнью, доверять промыслу Божьему и со смирением нести свой крест. А с вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Мир между людьми – вещь очень хрупкая, ненадежная, но жизненно необходимая. Что же надо для того, чтобы его установить, а потом сохранить, поддерживать и не терять? Ответ на этот вопрос находим в Псалме 132, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Се что добро или что красно, но еже жити братья вкупе».
3: Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки.
2: Благословение и живот до века.
1: Только что прозвучавший псалом посвящен теме братства. Эта тема раскрывается через два ярких образа. Первый отсылает нас к эпизоду из книги «Исход». В нем Господь объясняет Моисею, как ему необходимо совершить обряд посвящения в первосвященники его брата Аарона. Помимо прочих ритуальных действий, на голову Аарона было необходимо возлить священное мирра, особое масло, в состав которого входили различные пряности и благовонные вещества – смирна, корица, кассия, душистый тростник. Это масло возливалось на голову первосвященника так обильно, что стекало на его бороду и края одежды. По словам книги «Исход», мира не должно было касаться тела простого человека. Одно предназначалось только для священников. Второй образ – это образ ермонской росы. Гора Ермон – это горный массив на севере Святой Земли, там, где она граничит с Сирией и Ливаном. Обычно Ермон покрыт снегом. Роса ермонская, по свидетельству очевидцев, тяжелая и плотная, как густой туман. Она насыщает землю обильной влагой. Однако от горы Ермон до Сиона около 200 километров. Другими словами, ермонская роса никак не может сходить на Сион. Поэтому очевидно, что автор использует этот хорошо знакомый своим слушателям образ как указание на Божие благословение, для распространения которого нет никаких препятствий в виде пространства или времени. Как же все это связано с темой братства? Используя образ священного мира, которая предназначалась только для священников, и ермонской росы, которая выпадала далеко от Иерусалима и была недоступна ее жителям, псалмопевец пытается донести до нас важную мысль. Настоящее братство – это не результат договора между людьми. Это сверхъестественный дар, который нисходит от Бога. Можно сформулировать эту мысль иначе. Подлинное единство рождается там, где признают, что источник всех благ – не столько человеческие усилия, сколько благодать, изливаемая Творцом. Для нас это, безусловно, важное напоминание. Ведь как бы мы ни пытались выглядеть самодостаточными и независимыми, наша душа тоскует по настоящему братству, нас тянет друг к другу. И это в нашей природе. Как сказал один из современных религиозных мыслителей, человеку нужен человек. Но при этом мы постоянно натыкаемся на разобщенность, непонимание в семье, между коллегами, среди друзей и соседей. Для того, чтобы сохранить единство друг с другом, мы заключаем договоры, ищем общие интересы и взаимную выгоду. Но все это так хрупко и ненадежно. Поэтому и напоминает нам псалом. Для того, чтобы простого человека помазали миром, для того, чтобы ермонская роса сошла на Сионе, должен быть нарушен естественный ход вещей. Такое же чудо необходимо для того, чтобы между людьми возник прочный, чистый, долговечный союз. А для этого нам необходимо собираться не вокруг общей выгоды и даже не вокруг идеи, какой бы высокой и благородной она ни казалась. Настоящим источником подлинного единства может быть лишь живой Господь Бог. А потому наши попытки установить мир всегда должны сопровождаться молитвой к Нему и нашими искренними усилиями жить по Его воле.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на радио «Вера». Есть такое выражение: «Любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «Будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера» – Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
3: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы в Рогачево. Это вот так, оглядываясь, вроде бы поселок и даже немножечко на город похож, но вообще это большое село. И приехали мы в Рогачево непростым способом. Здесь нет железной дороги. Мы доехали на электричке до Дмитрова. И от Дмитрова на 36-м автобусе доехали до Рогачева.
2: Да, и, как всегда, общественный транспорт, он прибывает в самый центр села, на площадь, с которой открывается вид, захватывающий дух, но, во всяком случае, мой, всегда меня потрясает величие Никольского собора, который стоит в центре села Рогачева. Для села, даже богатого, большого, этот храм невероятно масштабен. Он вполне мог бы украсить собой центральную площадь любого губернского города, без всякого исключения. Но для такого масштаба есть свое очень важное, интересное объяснение. Сейчас Рогачево – это просто большой населенный пункт на дороге, которая соединяет Дмитров и Клин. Эта дорога, может быть, и не самая сейчас важная в стратегическом отношении, она не самая широкая, не самая важная экономически, а вот когда-то через эту местность проходило несколько путей, каждый из которых был стратегически важным. Но эти пути были не только сухопутные, но и речные, Алексей.
1: Да, да, последний рубеж на Яхроме.
2: Да. А, и это Клинско-Дмитровская гряда, это вот очень красивая местность, это водоразделы. И, собственно говоря, недалеко отсюда находится место, где река Яхрома впадает в реку Сестру. А, как мы помним, Клин стоит на Сестре, и вот это все создает возможность такого вот транспортного сообщения. И здесь были торги, здесь можно было встретить купцов из разных русских земель. Сюда по документам видно, приезжали купцы даже смоленские, сюда приезжали люди, которые торговали самым разным товаром. Ну, можно сказать, что в XIX веке вот в этом селе было 50 лавок с гостиным двором на площади. Каждую неделю в Рогачеве и окрестностях устраивались два рынка. Раз в году две ярмарки. И торговали не только здесь, в центре села, но и прямо с барж на берегу вот тех рек, которые здесь недалеко проходят. Вообще, село богатое, оно

0: принадлежала изначально Николо-Пешновскому монастырю, который где-то примерно чуть больше 10 километров отсюда расположен. Еще с 1432 года это село было монастырским, и, в общем-то, надо сказать, что монастырские села благодаря взаимовыгодному такому сотрудничеству с монастырскими властями очень часто были богаче, чем частновладельческие, рядом расположенные. После секуляризации церковных имуществ село стало уже не монастырским, а самостоятельным, но здесь жили люди инициативные и промысловые. Кроме того, что они помогали купцам сопровождать баржи, в том числе ведь, между прочим, по этим рекам баржи шли волоком, то есть на конной тяге сопровождали. Но, кроме этого, еще очень важные промыслы. Откуда само название села Рогачево возникло? Считается, что это роговой промысел. Сейчас трудно даже понять, что это такое, а ведь когда-то из рогов животных изготавливалась значительная часть крестьянского инвентаря. И если там какие-то сельскохозяйственные орудия не ушли в далекое прошлое, то один предмет до недавнего сравнительного века, он сопровождал каждого москвича. Это гребни, сделанные из рогов. И вот гребни, гребенной промысел, это был один из главных промыслов отходников и кустарей села Рогачево. Ну и к тому же, поскольку это торговля скотом, соответственно, ведь это побочное производство, здесь еще были и свои кожевенные заводы, здесь были скотобойни, и отсюда вышло много купцов, которые занимались торговлей мясом на московских рынках, в том числе и в охотном ряду. Вот, например, одним из выходцев из села Рогачево был знаменитый купец Гордеев, который в день скупал по 500, по 600 голов крупного рогатого скота.
1: И это именно рогачевский купец.
0: Да, это именно рогачевский купец, да. Годовой оборотный капитал, соответственно, на ярмарках, которые здесь проводились, составлял более 1 000 000 рублей. Конечно, эти крестьяне рогачевские, они выделялись среди даже подмосковных своим довольно зажиточным образом. Вот хозяйствование, они были богатыми людьми, они были полукупцами такие, а многие были уже и даже купцами настоящими, переселялись отсюда. И не случайно здесь были распространены монархические взгляды. Из крестьян села Рогачево многие входили в дружину, которая присутствовала как такая народная вспомогательная охрана на коронационных торжествах в Москве. А некоторые рогачевцы шли дальше и уже связывали свою жизнь со службой в различных армейских подразделениях, в охране, в жандармерии и так далее, и так далее. То есть вот это тоже было отличительной чертой, такая верность престолу у местных жителей. И, конечно, это были люди очень религиозные. Об этом свидетельствует тот храм, к которому мы с вами сейчас подходим. И все-таки, пока мы еще идем, посмотрите, вокруг нас сохранилась двухэтажная застройка конца 19-го, начала 20 века. Где-то, конечно, уже перестроены современными владельцами, но вот мы видим двухэтажные каменные здания, которые могли бы, в общем-то, быть в городе. Даже в Дмитрове есть, в Дмитрове больше, конечно, сохранилось таких купеческих зданий, но я не могу сказать, что рогачевские купцы своим влиянием и весом уступали купцам дмитровским. Это были их серьезные конкуренты. И вот такого храма, как здесь мы с вами сейчас видим, в Дмитрове ни в 19-м, ни в начале 20 века дмитровские купцы построить не могли. А храм, он действительно удивительный, потому что здесь вообще на этом месте очень давно существовала церковь. Мы знаем, что еще до 17 века существовала здесь деревянная церковь имя святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Каменная церковь здесь возникает уже в 18 веке, и вот ее тоже решили улучшить, соответственно, здание храма решили перестраивать с трапезной части. Ну, то есть, если вот мы с вами сейчас смотрим на этот удивительный комплекс, который включает в себя и колокольню, и трапезную.
1: Но трапезная часть кажется немного инородной.
0: Она вот именно, что она раньше была построена.
1: Да, это видно по ней, конечно.
0: Да, ее в 1849 году разбирают, вот это эту растрапезную часть. И к 1853 году заканчивают трапезную с двумя престолами, с двумя алтарями в честь Смоленской иконы Божьей Матери и, собственно, небесного покровителя этой местности Иоанна Крестителя. А вот потом на средства московских купцов, прежде всего Мошкиных, Козьмы Григорьевича Мошкина и его племянника Ильи Матвеевича Мошкина, строится основная часть храма. Вот этот четырехстолбный пятикупольный храм, который был закончен к 1886 году. Архитектором этого строительства был архитектор Груздин. А в 1877 году уже к этому комплексу существовавшему пристраивают колокольню.
1: В каком году еще раз?
0: В 1877 году. То есть она венчает собой этот грандиозный строительный проект. Это тоновская архитектура, сочетающая в себе, с одной стороны, элементы древнерусской архитектуры, очень стилизованные, очень обобщенные. Здесь нет, конечно, скажем так, следования золотому правилу, золотому сечению древнерусского зодчества. По объемам этот храм меньше храма Христа Спасителя, но во многом в своей стилистике он подражает к тому храму, который, кстати говоря, в эти же самые годы в Москве еще строился. То есть по тем временам, когда храм Рогачева создавался, это был самый, можно сказать, вот модный церковно-архитектурный стиль.
1: Но вот сейчас, когда мы заходим внутрь и смотрим, он, конечно, поражается своими масштабами и внутри тоже, но на храм Христа Спасителя он, конечно, не очень похож.
0: Тут, всё-таки, знаете, в чем тут... еще дело? А вот дело в том, что здесь внутри храма, конечно, многое утрачено.
1: Да,
0: утрачено,
1: да,
0: понятное паникадило, которое когда-то было по воспоминаниям местных старожилов 60 пудов, это почти целая тонна.
1: Роспись утрачена.
0: Утраченные иконостасы. Здесь, к сожалению, внутри больше утрат, чем сохранности. И сейчас служба-то, она в основном проходит здесь, вот в трапезной части, потому что с реставрацией главного объема, собственно, Никольского храма, ну, это потребует еще, видимо, лет и времени. Что интересно, интересно сделан алтарь. Вот когда мы с вами подходили со стороны площади, могло показаться, что вот та часовня, которая стоит, примыкая к восточной стене храма, это и есть сам алтарь. Но это не так. Это отдельно стоящее здание, которое было сооружено в 1883 году по решению Рогачевского волосного схода. И было сказано, что во знаменование благополучного царствования его императорского величества Александра Александровича, то есть Александра III, движимое чувством глубочайшей благодарности государю-императору и беспредельной преданности к нему, сказанные крестьяне по инициативе таких-то решили соорудить икону с изображением Александра Невского и вот эту часовню. Вот это отдельная часовня, но которая примыкает к алтарной части собора. Редкое явление, редкое решение.
1: Но если мы посмотрим на храм Христа Спасителя, коль скоро мы его так сейчас сегодня вспоминаем, там есть кувуклия в виде часовни, только она внутри, а здесь получается
0: снаружи. Тут снаружи, да. Рогачёво еще связано с историей 18-го года, весьма печальной. Богатое село решили обложить контрибуции, взыскать решили с помощью ВЧК, жители возмутились, было столкновение, первый отряд чекистов с позором из Рогачёва изгнали. Потом, конечно, сюда вели регулярные части красных латышских стрелков, были расстрелы, и после этого уже село замирает, уже практически, вот оно существует, но вот та славная страница, которая была связана с купеческой, ремесленной жизнью, она, наверное, осталась в прошлом. А вот свидетельство этого прекрасный Никольский храм, так и хочется сказать, собор, который стоит посреди этого
1: собор, села. Ну, собор, он и называется собор официально, да. Спасибо большое. С Игорем Горьковым мы побывали в Рогачево, старинном селе, неподалеку от Яхрома, неподалеку от города Дмитров. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
0: Всего самого доброго, до свидания.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: В летние знойные дни протягивали по всему двору, от кладовых амбаров до погребов и от конюшен до столярной, длинные веревки, поддерживаемые в разных местах рогульками из лутошек. На эти веревки вывешивали для просушки и сбережения от моли разные платья. Мужские и женские. Шубы, шерстяные платки, теплые одеяла, сукна и прочие. Я очень любил все это рассматривать. И тогда уже висело там много такого платья, которого более не носили, сшитого из такого сукна или материи, каких более не продавали, как мне сказывали. Один раз, бродя между этими разноцветными, иногда золотом и серебром вышитыми, качающимися от ветра, висячими стенами или ширмами, забрел я нечаянно к тетушкину амбару, выстроенному почти среди двора, перед ее окнами. Ее девушка, толстая, белая и румяная матрена, посаженная на крылечке для караула, крепко спала, несмотря на то, что солнце пекло ей прямо в лицо. Около нее висело на сошках и лежало по крыльцу множество широких и тонких полотен и холстов, столового белья, мехов, шелковых материй, платьев и тому подобное. Рассмотрев все внимательно, я заметил, что некоторые полотны были желты. Любопытство заставило меня войти в амбар. Кроме отворенных пустых сундуков и привешенных к потолку мешков, на полках, которые тянулись по стенам в два ряда, стояло великое множество всякой всячины. Фаянсовой и стеклянной посуды, чайников, молочников, чайных чашек, лаковых подносов, ларчиков, ящичков, даже бутылок с новыми пробками. В одном углу лежал громадный пуховик, или лучше сказать, мешок с пухом. В другом стояла большая новая кадушка, покрытая белым холстом. Из любопытства я поднял холст и с удивлением увидел, что кадушка почти полна колотым сахаром. В самое это время я услышал близко голоса Параши и сестрицы, которые ходили между развешанными платьями, искали и кликали меня. Я поспешил к ним навстречу и, сбегая с крылечка, разбудил Матрёну, которая ужасно испугалась, увидев меня, выбегающего из амбара. «Что это, сударь, вы там делали?» — сказала она с сердцем. «Там совсем не ваше место. Теперь тетушка на меня будет гневаться. Они никому не позволяют ходить в свой амбар». Я отвечал, что не знал этого, и сейчас же скажу тетеньке и попрошу у ней позволения все хорошенько разглядеть. Но Матрена перепугалась еще больше, бросилась ко мне, начала целовать мои руки и просить, чтобы я не сказывал тетушке, что был в ее амбаре. Побежденный ее ласками и просьбами, я обещал молчать. Но передо мной стояла уже Параша, держа сестрицу за руку, и лукаво улыбалась. Она слышала все, и когда мы отошли подальше от амбара, она принялась меня расспрашивать, что я там видел. Разумеется, я рассказал с большой точностью и подробностью. Параша слушала неравнодушно, и когда дело дошло до колотого сахару, то она вспыхнула и заговорила: «Вот не диви, мы рабы, припрячем какой-нибудь лоскуток или утащим кусочек сахарку, а вот благородные-то барышни что делают, столбовые-то дворянки? Да ведь все, что вы не видели в амбаре, все это тетушка натаскала у покойного дедушки, а бабушка-то ей потакала. Видишь, какой себе муравейник в приданое сгоношила. Сахар-то лет 20 крадет да копит. Поди чай, у нее и чаю, и кофею мешки висят». Вдруг Параша опомнилась и точно так же, как недавно Матрена, принялась целовать меня и мои руки, просить, молить, чтобы я ничего не сказывал маменьке, что она говорила про тетушку. Она напомнила мне, какой перенесла гнев от моей матери за подобные слова об тетушках. Она принялась плакать и говорила, что теперь, наверное, сошлют ее в старое Багрово. Да и с мужем, пожалуй, разлучат, если Софья Николаевна узнает об ее глупых речах. «Лукавый меня попутал», — продолжала она, утирая слезы. «За сердце взяло, жалко вас стало. Я давно слышала об этих делах, да не верила, а теперь сами видели. Ну, пропала я совсем», — вскрикнула она, вновь заливаясь слезами. «Я уверял ее, что ничего не стану говорить маменьке. Но Параша тогда только успокоилась, когда заставила меня побожиться, что не скажу ни одного слова. Вот моя умница», — сказала она, обнимая и целуя мою сестрицу. «Она уж ничего не скажет на свою няню». Сестрица молча обнимала ее. Я побожился, то есть сказал ей Богу, в первый раз в моей жизни, хотя часто слыхал, как другие легко произносят эти слова. Удивляюсь, как могла уговорить меня Параша и довесть до божбы, которую мать моя строго осуждала. Намерение мое не подводить под гнев Парашу осталось твердым. Я очень хорошо помнил, в какую беду ввел было ее прошлого года, и как я потом раскаивался, но утаить всего я не мог. Я немедленно рассказал матери обо всем, что видел в тетушкином амбаре, об испуге Матрены и об ее просьбе ничего не сказывать тетушке. Я скрыл только слова Параши. Мать сначала улыбнулась, но потом строго сказала мне: «Ты виноват, что зашел туда, куда без позволения ты ходить не должен. И в наказание за свою вину ты должен теперь солгать. То есть утаите своей тетушке, что был в ее амбаре, а не то она прибьет Матрешу». Слово «прибьет» меня смутило. Я не мог себе представить, чтобы тетушка, которой жалко было комара раздавить, могла бить Матрешу. Я, конечно, попросил бы объяснения, если бы не был взволнован угрызением совести, что я уже солгал, утаил от матери все, о чем просветила меня Параша. Целый день я чувствовал себя как-то неловко. К тетушке даже и не подходил, да и с матерью оставался мало, а все гулял с сестрицей или читал книжку. К вечеру, однако, я придумал себе вот какое оправдание. Если маменька сама сказала мне, что я должен утаить от тетушки, что входил в ее амбар, для того, чтобы она не побила Матрешу, то я должен утаить от матери слова Параши, для того, чтобы она не услала ее в Старое Багрово. Я совершенно успокоился и весело лег спать. Лето стояло жаркое и грозное. Чуть не всякий день шли дожди, сопровождаемые молнией и такими громовыми ударами, что весь дом дрожал. Бабушка затепливала свечки перед образами и молилась. А тетушка, боявшаяся грома, зарывалась в свою огромную перину и пуховые подушки. Я порядочно трусил, хотя много читал, что не должно бояться грома. Но как же не бояться того, что убивает до смерти? Слухи о разных несчастных случаях беспрестанно до меня доходили. После грозы, быстро пролетавшей, так было хорошо и свежо, так легко на сердце, что я приходил в восторженное состояние, чувствовал какую-то безумную радость, какое-то шумное веселье. Все удивлялись и спрашивали меня о причине. Я сам не понимал ее, а потому и объяснить не мог. Вследствие таких частых, хотя непродолжительных, перемог необыкновенно много появилось грибов. Слух о груздях, которых уродилось в потаенном колке «мост мостом», как выражался старый пчеляк, живший в лесу со своими пчелами, взволновал тетушку и моего отца, которые очень любили брать грибы и особенно ломать грузди. В тот же день, сейчас после обеда, они решились отправиться в лес в сопровождении целой девичьей и многих дворовых женщин. Мне очень было неприятно, что в продолжении всего обеда мать насмехалась над охотой брать грибы и особенно над моим отцом, который для этой поездки отложил до завтра какое-то нужное по хозяйству дело. Я подумал, что мать ни за что меня не отпустит, и так только для пробы спросил весьма нетвердым голосом: «Не позволите ли, маменька, и мне поехать за груздями?» К удивлению моему, мать сейчас согласилась и выразительным голосом сказала мне: только с тем, чтоб ты в лесу ни на шаг не отставал от отца, а то, пожалуй, как займутся грузями, то тебя потеряют». Обрадованный неожиданным позволением, я отвечал, что ни на одну минуточку не отлучусь от отца. Отец несколько смутился и, как мне показалось, даже покраснел. Сейчас, после обеда, начались торопливые сборы. У крыльца уже стояли двое длинных дрог и телега. Все запаслись кузовьями, лукошками и плетеными корзинками из ивовых прутьев. На длинные роспуски и телегу насело столько народу, сколько могло поместиться, а некоторые пошли пешком вперед. Мать с бабушкой сидели на крыльце, и мы поехали в совершенной тишине. Все молчали, но только съехали со двора, как на всех экипажах начался веселый говор, превратившийся потом в громкую болтовню и хохот. Когда же отъехали от дому с версту, девушки и женщины запели песни, и сама тетушка им подтягивала. Все были необыкновенно шутливы и веселы, и мне самому стало очень весело. Я мало слыхал песен, и они привели меня в восхищение, которое до сих пор свежо в моей памяти. Румяная матреша имела чудесный голос и была запевалой. После известного приключения в тетушкином амбаре, удостоверившись в моей скромности, она при всяком удобном случае осыпала меня ласками, называла умницей и милым барином. Когда мы подъехали к лесу, я подбежал к матрёше и, похвалив ее прекрасный голос, спросил, «Отчего она никогда не поет в девичьей?» Она наклонилась и шепнула мне на ухо, «Матушка ваша не любит слушать наших деревенских песен». Она поцеловала меня и убежала в лес. Я очень пожалел о том, потому что песни и голос матрёши заронились мне в душу. Скоро все разбрелись по лесу в разные стороны и скрылись из виду. Лес точно ожил. Везде начали раздаваться разные веселые восклицания, ауканье, звонкий смех и одиночные голоса многих песен. Песни матрёши были громче и лучше всех, и я долго различал ее удаляющийся голос. Евсеич, тетушка и мой отец, от которого я не отставал ни на пять, ходили по молодому лесу неподалеку друг от друга. Тетушка первая нашла слой груздей. Она вышла на маленькую полянку, остановилась и сказала: «Здесь непременно должны быть грузди. Так и пахнет груздями». И вдруг закричала: «Ах, я наступила на них!» Мы с отцом хотели подойти к ней, но она не допустила нас близко, говоря, что это ее грузди, что она нашла их, и что пусть мы ищем другой слой. Я видел, как она встала на колени и, щупая руками землю под листьями папоротника, вынимала оттуда грузди и клала в свою корзинку. Скоро и мы с отцом нашли гнездо груздей. Мы также принялись ощупывать их руками и бережно вынимать из-под пелены прошлогодних полусгнивших листьев, проросших всякими лесными травами и цветами. Отец мой с жаром охотника занимался этим делом и особенно любовался молодыми груздями, говоря мне: «Посмотри, Сережа, какие маленькие груздочки! Осторожно снимай их, они хрупкие и ломкие. Посмотри, точно пухом снизу-то обросли, и как пахнут!» В самом деле, молоденькие груздочки были как-то очень миловидны и издавали острый запах. Наконец, побродив по лесу часа два, мы наполнили свои корзинки одними молодыми груздями. Мы пошли назад к тому месту, где оставили лошадей, а Евсеич принялся громко кричать: «Пора домой! Собирайтесь все к лошадям!» Некоторые голоса ему откликались. Мы не вдруг нашли свои дроги или роспуски и еще долее бы их проискали, если б не заслышали издали фырканье и храпенье лошадей. Крепко привязанные к молодым дубкам, добрые кони наши терпели страшную пытку от нападения овода, то есть мух, слепней и строки. Последняя особенно кусается очень больно, потому что выбирает для своего кусания места на животном, незащищенные волосами. Бедные лошади, искусанные в кровь, беспрестанно трясли головами и гривами, обмахивались хвостами и били копытами в землю, приводя в сотрясение все свое тело, чтобы сколько-нибудь отогнать своих мучителей. Форейтор, ехавший кучером на телеге, нарочно оставленный обмахивать коней, для чего ему была срезана длинная зеленая ветка, спал преспокойно под тенью дерева. Отец побронил его, а Евсеич погрозил, что скажет старому кучеру Трофиму и что тот ему даром не спустит. Многие горничные девки с лукошками, полными груздей, скоро к нам присоединились, а некоторые, видно, зашли далеко. Мы не стали их дожидаться и поехали домой. Матрёша была в числе воротившихся, и потому я упросил посадить ее на наши дроги. Она поместилась на запятках с своим кузовом, а дорогой спела нам еще несколько песен, которые слушал я с большим удовольствием. Мы воротились к самому чаю. Бабушка сидела на крыльце, и мы поставили перед ней наши корзины и кузовья Евсеич и Матрёны, полные груздей. Бабушка вообще очень любила грибы, а грузди в особенности. Она любила кушать их жареные в сметане, отварные в рассоле, а всего более соленые. Она долго с детской радостью разбирала грузди, откладывала маленькие к маленьким, средние к средним, а большие к большим. Бабушка имела странный вкус. Она охотница была кушать всмятку не свежие яйца, а грибы любила старые и червивые. И, найдя в кузове Матрёши пожелтелые, трухлявые грузди, она сейчас же послала их изжарить на сковороде. Я побежал к матери в спальню, где она сидела с сестрицей и братцем, занимаясь кройкою какого-то белья для нас. Я рассказал ей подробно о нашем путешествии, о том, что я не отходил от отца, о том, как понравились мне песни и голос Матрёши, и как всем было весело. Но я не сказал ни слова о том, что Матрёша говорила мне на ухо. Я сделал это без всяких предварительных соображений. Точно кто шепнул мне, чтобы я не говорил. Но после я задумался и долго думал о своем поступке. Сначала с грустью и раскаянием, а потом успокоился. И даже уверял себя, что маменька огорчилась бы словами Матрёши, и что мне так и должно было поступить. Я очень хорошо заметил, что мать и без того была недовольна моими рассказами. Странно, что по какому-то инстинкту я это предчувствовал. Весь этот вечер и на другой день мать была печальнее обыкновенного. И я, сам не зная почему, считал себя как будто в чем-то виноватым. Я грустил и чувствовал внутреннее беспокойство, забывая, или лучше сказать, жертвуя своими удовольствиями и охотами, я проводил с матерью более времени, был нежнее обыкновенного. Мать замечала эту перемену и, не входя в объяснение, сама была со мною еще ласковее и нежнее. Когда же мне казалось, что мать становилась спокойнее и даже веселее, я с жадностью бросался к своим удочкам, ястребам и голубям. Так шло время до самого нашего отъезда. Я давно знал, что мы в начале августа поедем в Чурасово к Прасковье Ивановне, которая непременно хотела, чтобы мать увидела в полном блеске великолепный семидесятинный Чурасовский сад, заключавший в себе необъятное количество яблонь самых редких сортов, вишен, груш и даже бергамот. Отцу моему очень не хотелось уехать из Багрова в самую деловую пору. Только с неделю, как начали жать рожь, а между тем уже подоспел ржаной сев, который там всегда начинался около 25 июля. Он сам видел, что после дедушки полевые работы пошли хуже, и хотел поправить их собственным надзором. Бабушка тоже роптала на наш отъезд и говорила: «Проказница права, Прасковья Ивановна, приезжай смотреть ее сады, ой, а свое хозяйство брось. На меня, Алеша, не надейся. Я больно плоха становлюсь, да и не смыслю. Я с новым твоим старостой и говорить не стану. Больно речист». Все это мой отец понимал очень хорошо, но слушаться Прасковьи Ивановны и не исполнить обещания было невозможно. Отец хотел только оттянуть подалее время отъезда. Вместо 1 августа ехать 10-го, основываясь на том, что все лето были дожди и что яблоки поспеют только к Успеньеву дню. Вдруг получил он письмо от Михайлушки, известного поверенного и любимца Прасковьи Ивановны, который писал, что по тяжебному делу с Богдановыми отцу моему надобно приехать немедленно в Симбирск, и что Прасковья Ивановна приказывает ему поскорее собраться и Софью Николаевну просит поторопиться. Все хозяйственные расчеты были оставлены, и мы стали поспешно собираться в путь. Бабушка очень неохотно, хотя уже беспрекословно, отпускала нас и взяла с отца слово, что мы к Покрову воротимся домой. Мне также жалко было расставаться с Багровым и со всеми его удовольствиями, с удочкой, со стрибами, которыми только что начинали травить, а всего более с мохноногими и двухохлыми голубями, которых две пары недавно подарил мне Иван Петрович Кураедов, богатый сосед тетушки Аксиньи Степанны, сватавшийся к ее дочери, очень красивой девушке, но еще слишком молодой. Тетушка Аксинья Степановна была радиохонька такому зятю, но по молодости невесты ей было ровно 15 лет. Отложили совершение этого дела на год. Жених был большой охотник до голубей, и, желая приласкаться к тетушкиным родным, неожиданно сделал мне этот драгоценный подарок. Все говорили, и отец, и Евсей, что таких голубей сродясь не видывали. Отец приказал сделать мне голубятню, или огромную клетку, приставленную к задней стене конюшни, и обтянуть ее старой сетью. Клетка находилась близехонько от переднего крыльца, и я беспрестанно к ней бегал, чтобы посмотреть, довольны ли корм у моих голубей, есть ли вода в корыце, чтобы взглянуть на них и послушать их воркование. Одна пара уже сидела на яйцах. Каково же было мне со всем этим расставаться? Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово. Но я видел, что мать собиралась очень охотно. Чтобы не так было скучно бабушке без нас, пригласили к ней Елизавету Степановну с обеими дочерьми, которая обещала приехать и прожить до нашего возвращения, чему отец очень обрадовался. В несколько дней сборы были кончены, и 2 августа после утреннего чаю, распростившись с бабушкой и тетушкой и оставив на их попечение маленького братца, которого Прасковья Ивановна не велела привозить, мы отправились в дорогу в той же знакомой читателям аглицкой мурзахановской карете и, разумеется, на своих лошадях.
0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
1: Летняя поездка в Чурасово. Ровно через 3 года представлялся мне случай снова испытать впечатление дальней летней дороги. 3 года для 8-летнего возраста значит очень много. И можно было бы ожидать, что я гораздо живее, сознательнее, разумнее почувствую красоты разнообразной живописной природы тех местностей, по которым нам должно было проезжать. Но вышло не совсем так. 3 года тому назад, уезжая из Уфы в Багрово, из города в деревню, я точно вырывался из тюрьмы на волю. На каждом шагу ожидали меня новые, невиданные мною предметы и явления в природе. Самое Багрово, по рассказам отца, представлялось мне каким-то очаровательным местом, похожим на те волшебные, счастливые острова, которые открывал Васко да Гама в своем мореплавании, о которых читал я в детском чтении. В настоящую же минуту я оставлял Багрово, который уже успел страстно полюбить, оставлял все мои охоты и ехал в неприятное мне Чурасово, где ожидали меня те же 2 комнаты в богатом, но чужом доме, которые прежде мы занимали, и те же вечные гости. Сад с яблоками, которых мне и есть не давали, меня не привлекал. Ни уженья, ни истребов, ни голубей, ни свободы везде ходить, везде гулять и все говорить, что захочется. Вдобавок ко всему, я очень знал, что мать не будет заниматься и разговаривать со мною, так как в Багрове, потому что ей будет некогда, потому что она или будет сидеть в гостиной на балконе, или будет гулять в саду с бабушкой и гостями, или к ней станут приходить гости. Слово «гости» начинало делаться мне противным. Такие мысли бродили у меня в голове, и я печально сидел рядом с сестрицей, прижавшись в угол кареты. Отец также был печален. Ему так же, как и мне, жалко было покинуть Багрова, и еще более грустно ему было расстаться с матерью, моей бабушкой, которая очень хизнула в последнее время, как все замечали, и которую он очень горячо любил. Но моя мать была довольна, что уехала из Багрова. Она не любила его и всегда говорила, что все ее болезни происходят от низкого и сырого местоположения этой деревни. После довольно долгого молчания мать обратилась ко мне и сказала: «Что ты забился в угол, Сережа? Ничего не говоришь и в окошко не смотришь?» Я отвечал, что мне жалко Багрова, и высказал все, что у меня было на душе. Мать старалась меня уверить, что Чурасово гораздо лучше Багрова, что там сухой и здоровый воздух, что хотя нет гнилого пруда, но зато множество чудесных родников, которые бьют из горы и бегут по камешкам, что в Чурасове такой сад, что его в 3 дня не исходишь, что в нем несколько тысяч яблонь, покрытых спелыми румяными яблоками, что какие-то там оранжереи, персики, груши, какое множество цветов, от которых прекрасно пахнет, и что, наконец, там есть еще много книг, которых я не читал. Все это мать говорила с жаром и с увлечением, и все это в то же время было совершенно справедливо, и я не мог сказать против ее похвал ни одного слова. Мой ум был совершенно побежден, но сердце не соглашалась. И когда мать спросила меня, не правда ли, что в Чурасове будет лучше, я ту же минуту отвечал, что люблю больше Багрова и что там веселее. Мать улыбнулась и сказала: «Ты еще малый, ничего, кроме Багрова, не видывал. А когда поживешь летом в Чурасове, так заговоришь другое». Я отвечал, что всегда буду тоже говорить. «Ты еще глуп», возразила мне мать с некоторым неудовольствием. Мне стало еще грустнее. Под влиянием каких-то мыслей и чувств продолжалась наша дорога. Хотя я уже ездил один раз в Чурасово, но местность всего пути была мне совершенно неизвестна. Во-первых, потому что тогда стояла зима. А зимой под сугробами снега ничего не увидишь и не заметишь. А во-вторых, потому что летняя дорога отчасти шла по другим, более степным местам. В первый же день мы ночевали возле татарской деревни Байтуган, на берегу полноводной и очень рыбной реки Сок. Разумеется, под каретой были подвязаны 4 удочки с удилищами. Мы с отцом и Евсеичем успели поудить и выудили много прекрасных окуней, что несколько успокоило наше общее грустное состояние духа. На другой или на третий день, хорошенько не помню, приехали мы поутру в огромную слободу пахотных солдат, называемую Красным поселением, расположенную на реке Кондурче, которая была немного поменьше Сока, но также красиво, амутисто и рыбно. Съехав с дороги, мы остановились кормить у самого моста. Эта кормежка мне очень памятна, потому что ею как-то все были довольны. Мы с отцом уже покорились своей судьбе и перестали тосковать об Багрове. Мать, которой, без сомнения, наскучили наши печальные лица, очень этому обрадовалась и старалась еще более развеселить нас. Сама предложила нам пойти удить на мельницу, которая находилась в нескольких десятках шагов. Так что шум воды, падающий с мельничных колес, и даже гудение жерновов раздавалось в ушах и заставляло нас говорить громче обыкновенного. Не успели мы выпрячь лошадей, как прибежали крестьянские мальчики из Красного поселения и принесли нам множество крупных раков, которые изобильно водились в небольших озерах на Кондурче. Для нас с отцом, кроме вкусного блюда, раки имели особенную цену. Мы запаслись ими для уженья, и не понапрасну. Отец и Евсеич выудили на раковые сырые шейки в самое короткое время очень много и очень крупной рыбы, особенно окуней и небольших жерехов, которые брали беспрестанно в глубокой яме под вишняком около свай и кауза. К прискорбию моему я не мог участвовать в такого рода уженье. Оно было мне еще не по летам. И на маленькую свою удочку таскал я маленьких рыбок на мелком безопасном месте, сидя на плотине. Когда мы весело возвращались с богатой добычей, милая сестрица выбежала ко мне навстречу с радостным криком и с полоскательной чашкой спелой ежевики, которую набрала она, то есть параша, по кустам мелкой уремы, растущей около живописной кондурчи. Мать чувствовала себя здоровую и была необыкновенно весела, даже шутлива. В тени кареты накрыли нам стол, составленный из досок, утвержденных на двух отрубках дерева. Принесли скамеек с мельницы, и у нас устроился такой обед, которого вкуснее и веселее, как мне казалось тогда, не может быть на свете. Когда моя мать была здорова и весела, то все около нее делались веселы. Это я замечал уже и прежде. За этим обедом я совершенно забыл об оставленном Багрове и примирился с ожидающим меня Чурасовым. Я был уверен, что и мой отец чувствовал точно то же, потому что лицо его, как мне казалось, стало гораздо веселее. Даже сестрица моя, которая немножко боялась матери, на этот раз так же резвилась и болтала, как иногда без нее. На следующий день поутру мы приехали в Вишенки. Зимой я ничего не заметил, но летом увидел, что это было самое скучное степное место. Пересыхающая во многих местах речка Берля, запруженная навозной плотиной, без чего летом не осталось бы и капли воды. Загнившая, покрытая какой-то пеной, была очень некрасиво. К тому же берега ее были завалены целыми горами навоза, над которыми тянулись ряды крестьянских изб. Кое-где торчали высокие коромысла колодцев, но вода и в них была мутна и сладковата. Для питья воду доставали довольно далеко, из маленького родничка. И по всему этому плоскому месту не только деревьев, даже зеленого кустика не было, на котором мог бы отдохнуть глаз. Только в нижнем огороде стояли две огромные ветлы. Впрочем, селение считалось очень богатым, чему лучшим доказательством служили гумна, полные копен старого хлеба, многочисленные стада коров и овец и такие же табуны отличных лошадей. Все это мы увидели своими глазами, когда на солнечном закате были пригнаны господские и крестьянские стада. Страшная пыль долго стояла над деревней, и мычание коров и блеяние овец долго раздавалось в вечернем воздухе. Отец мой сказал, что еще большая половина разного скота ночует в поле. Он с восхищением говорил о хлеборобной вишенской земле, состоявшей в иных местах из трехоршинного чернозема. Вечером, говоря со старостью, отец мой сказал: «Все у вас хорошо, да воды только нет». Ошибся дядя Михаил Максимович, что не поселил деревню версты три пониже. Там, в Берле, воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне. Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. «Все вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степанович. Хоша, я еще был махонькой, когда нас со старины сюда переселили. А помню, что не только у нас на деревне, да и за пять верст выше, в берлинских вершинах, воды было много. И по всей речке рос лес. А старики наши, да и мы за ними, лес-то весь повырубили. Роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и медвежий враг, ведь какой был лес, и тот вывели. Остался один молодежник. и оглобли не вырубишь. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в грязнухи». Отец мой очень сожалел об этом и тут же приказал старости, чтобы медвежий враг был строго заповедан, о чем хотел немедленно доложить Прасковье Ивановне и обещал прислать особое от нее приказание. Флигель, в котором мы остановились, был точно так же прибран к приезду управляющего, как и прошлого года. Точно так же рыцарь грозно смотрел из-под забрала своего шлема с картины, висевшей в той комнате, где мы спали. На другой картине также лежали синие виноградные кисти в корзине, разрезанный красный арбуз с черными семечками на блюде и наливные яблоки на тарелке. Но я заметил перемену в себе. Картины, которые мне так понравились в первый наш приезд, показались мне не так хороши. После обеда отец мой ездил осматривать хлебные поля. Здесь уже кончилось ржаное жнитво, потому что хлеб в вишенках поспевает двумя неделями ранее. Зато здесь только что начинали сеять господскую рожь, а в Багрове отсевались. Здесь уже с неделю как принялись жать яровые, пшеницы и полбы. Поля были очень удалены на каком-то наемном участке в Орловской степи. Мать не пустила меня, да и отец не хотел взять, опасаясь, что я слишком утомлюсь. На другой день, выехав не так рано, мы кормили на перевозе через чудесную, хотя не слишком широкую реку Черемшан, в богатом селе Никольском, принадлежавшем помещику Дурасову. Не переезжая на другую сторону реки, едва мы успели расположиться на песчаном берегу, отвязали удочки, достали червей и, по рассказам мальчишек, удивших около парома, хотели было идти на какое-то диковинное место, где рыба так и хватает, даже берут стерляди, как явился парадно одетый лакей от Дурасова с покорнейшей просьбою откушать у него и с извещением, что сейчас приедет за нами коляска. Дурасов был известный богач, славился хлебосольством и жил великолепно. Прошлого года он познакомился с нами в Чурасове у Прасковьи Ивановны. Отец и мать сочли неучтивостью отказаться и обещали приехать. «Боже мой, какой это был для меня удар!» И вовсе неожиданный. Мелькнула была надежда, что нас с сестрицей не возьмут. Но мать сказала, что боится близости глубокой реки, боится, чтобы я не подбежал к берегу и не упал в воду. А как сестрица моя к реке не пойдет, то приказала ей остаться, а мне переодеться в лучшее платье и отправляться в гости. Скоро приехала щегольская коляска, заложенной четверкой, с форейтером и с двумя лакеями. Мы с отцом довольно скоро переоделись, мать, устроив себе уборную в лубочном балагане, где жили перевозчики, одевалась долго и вышла такую нарядную, какую я очень давно ее не видел. Как она была хороша, как все ей шло к лицу. Перебирая в памяти всех мне известных молодых женщин, я опять решил, что нет на свете никого лучше моей матери. Посередине большой площади, с двух боков, застроенной порядками крестьянских изб, стояла каменная церковь, по тогдашнему новейшей архитектуры. Каменный двухэтажный дом, соединяющийся сквозными колоннадами с флигелями, составлял одну сторону четырехугольного двора с круглыми башнями по углам. Все надворные строения служили как бы стенами этому двору. Бесконечный старый сад с прудами и речкою примыкал к нему с одного бока. Главный фасад дома выходил на реку Черемшан. Я ничего подобного не видывал, а потому был очень поражен и сейчас приложил к действительности жившие в моей памяти описания рыцарских замков или загородных дворцов английских лордов, читанные мною в книгах. Любопытство мое возбудилось, воображение разыгралось, и я начал уже на все смотреть с ожиданием чего-нибудь необыкновенного. мы въехали на широкий четырехугольный двор, посреди которого был устроен мраморный фонтан и солнечные часы. Они были окружены широкими красивыми цветниками с песчаными дорожками. Великолепное крыльцо с фонарями, вазами и статуями. И еще великолепнейшая лестница, посередине устланная коврами, обставленная оранжерейными деревьями и цветами, превзошли мои ожидания. И я из дворца английского лорда перелетел в очарованный замок Шахерезады. В зале встретил нас хозяин самого простого вида, невысокий ростом и немолодой уже человек. После обыкновенных учтивостей он подал руку моей матери и повел ее в гостиную. Обитая бархатом или штофом мебель из красного дерева с бронзою, разные диковинные столовые часы, то в брюхе льва, то в голове человека, картины в раззолоченных рамах. Все было так богато, так роскошно, что чурасовское великолепие могло назваться бедностью в сравнении с Никольским дворцом. При первых расспросах, узнав, что мать оставила мою сестрицу на месте нашей кормежки, гостеприимных

из Англии. У них теперь особый дом. Хотите посмотреть? Они здесь недалеко. Я всякий день раза по два у них бываю». Отец с матерью согласились, и мы пошли. В самом деле, в глухой стороне сада стоял красивый домик. В передней комнате жил скотник и скотница, а в двух больших комнатах жили две чудовищные свиньи, каждая величиною с небольшую корову. Хозяин ласкал их, называл какими-то именами. Он особенно обращал наше внимание на их уши, говоря: «Посмотрите на уши, точно печные заслоны». Подивившись на свиней, которые мне не понравились, а показались страшными, пошли мы по теплицам и оранжереям, диковинных цветов, растений, винограду, и плодов было великое множество. Хозяин поспешил нам сказать, что это фрукты поздней пристановки, и что ранней все давно сошли. Тут параша привела мою милую сестрицу, которая, издали увидев нас, прибежала к нам бегом, а параша проворно воротилась. Дурасов рвал без разбора всякие цветы и плоды и столько надавал нам, что некуда было девать их. Он очень обласкал мою сестрицу, которая была удивительно как смела и мила, называл ее красавицей и своей невестой. Это напомнило мне давно прошедшие истории с Волковым. И хотя я с некоторой гордостью думал, что был тогда глупеньким дитятей, и теперь понимал, что 7-летняя девочка не может быть невестой 40-летнего мужчины, но слово «невеста» все-таки неприятно щекотало ухо. Только что воротились мы в гостиную и сели отдохнуть, потому что много ходили, как вошел человек, богато одетый, точно наш уфимский губернатор, и доложил, что кушанье поставлено. Я сейчас спросил тихонько мать, кто это? И она успела шепнуть мне, что это главный официант. Я в первый раз услышал это слово, совершенно не понимал его, и оно нисколько не решало моего вопроса. Дурасов одну руку подал матери моей, а другую повел мою сестрицу. Пройдя несколько комнат, одна другой богаче, мы вошли в огромную, великолепную и очень высокую залу. Так высокую, что вверху находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол был убран роскошно. Посередине стояло прекрасное дерево с цветами и плодами. Граненый хрусталь, серебро и золото ослепили мои глаза. Сестрицу мою хозяин посадил возле себя и велел принести для нее вышитую подушку. Только что подали стерляжью уху, которую заранее хвалился хозяин, говоря, что лучше, чем шанских стерлядей, нет во всей России, как вдруг задняя стена залы зашевелилась, поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши. Передо мной открылось возвышение, на котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные мне инструменты. Я не слыхивал ничего, кроме скрипки, на которой кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки и мордовской волынки. Я был подавлен изумлением, уничтожен. Держа ложку в руке, я превратился сам в статую и смотрел, разиня рот и выпучи глаза, на эту кучу людей, то есть на оркестр, где все проворно двигали руками взад и вперед, дули ртами, и откуда вылетали чудные, восхитительные, волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рев бури и даже громовые удары. Хозяин, заметя мое изумление, был очень доволен и громко хохотал, напоминая мне, что уха простынет. Но я и не думал об еде. Матери моей было неприятно мое смущение, или, лучше сказать, мое изумление. Она шепнула мне, чтобы я перестал смотреть на музыкантов, а ел. Трудно было мне вполне повиноваться. Черпая ложкой уху, я беспрестанно заглядывался на оркестр музыкантов и беспрестанно обливался.
Дурасов еще громче хохотал, отец улыбался, а мать краснела и сердилась.

0: Сестрица моя сначала также была удивлена, но потом сейчас успокоилась, принялась кушать и смеялась, глядя на меня. Немного съел я диковинной ухи и сдал почти полную тарелку. Музыка прекратилась, все хвалили искусство музыкантов. Я принялся было усердно есть какое-то блюдо, которого я никогда прежде не ел. Как вдруг на возвышенности показались две девицы в прекрасных белых платьях, с голыми руками и шеей, все в завитых локонах, держа в руках какие-то листы бумаги. Они подошли к самому краю возвышения, низко присели. Я отвечал им поклоном и принялись петь. Мой поклон вызвал новый хохот у Дурасова и новую краску на лице моей матери. Но пение меня не увлекло. Слова были мне непонятны, а напевы еще менее. Я вспомнил песни наших горничных девушек и решил, что Матрёша поет гораздо лучше. Вследствие такого решения я стал заниматься кушаньем и до конца обеда уже не привлек на себя внимание хозяина. Прежним порядком воротились мы в гостиную. После кофе Дурасов предложил было нам катание на лодке с роговой музыкой по черемшану, приговаривая, что таких рогов ни у кого нет. Но отец с матерью не согласились, извиняясь тем, что им необходимо завтра рано поутру переправиться через Волгу. Дурасов не стал долей удерживать. Очень ласково простился с нами, расцеловал мою сестрицу и проводил нас до коляски, которая была нагружена цветами, плодами и двумя огромными свертками конфет. Воротясь, мы поспешили переодеться и пустились в дальнейший путь. Во всю дорогу, почти до самой ночевки, я не переставал допрашивать отца и особенно мать обо всем слышанном и виденном мною в этот день. Ответы вели к новым вопросам, и объяснения требовали новых объяснений. Наконец, я так надоел матери, что она велела мне более не расспрашивать ее об Никольском. Я обратился к отцу и вполголоса продолжал говорить с ним о том же, сообщая при случае и мои собственные замечания и догадки. Вполне неразрешенными вопросами остались, отчего вода из фонтана била вверх, отчего солнечные часы показывают время, как они устроены и что такое значит возвышение, на котором сидели музыканты. Когда же я спросил, кто такие эти красавицы-барышни, которые пели, отец отвечал мне, что это были крепостные горничные девушки Дурасова, выученные пению в Москве. Что же они такое пели и на каком языке? Этого опять не знали мой отец и мать. Когда речь дошла до хозяина, то мать вмешалась в наш разговор и сказала, что он человек добрый, не дальний, не образованный и в то же время самый тщеславный, что он, увидев в Москве и Петербурге, как живут роскошно и пышно знатные богачи, захотел и сам так же жить. А как устроить ничего не умел, то и нанял себе разных мастеров, немцев и французов, но, увидев, что дело не ладится, приискал какого-то промотавшегося господина, чуть ли не князя, для того, чтобы он завел в его Никольском все на барскую ногу. Что Дурасов очень богат и не щадит денег на свои затеи. Что несколько раз в год он дает такие праздники, на которые съезжается к нему вся губерния. Мать пожурила меня, зачем я был так смешон, когда услышал музыку. «Ты точно был крестьянский мальчик?» который сроду ничего не видывал, кроме своей избы, и которого привели в господский дом. Я отвечал, что я точно сроду ничего подобного не видывал, и потому был так удивлен. Мать возразила, что не надобно показывать своего удивления, а я спросил, для чего же не надобно его показывать? «Для того, что это было смешно, а мне стыдно за тебя», — сказала мать. У меня вертелось на уме и на языке новое возражение в виде вопроса, но я заметил, что мать сердится и замолчал.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Слепой». Читает Елена Степанова.
1: Если выйти на мол, встретишь, несмотря на яркое солнце, резкий ветер, и увидишь далекие зимние вершины Альп, серебряные, страшные. Но в затишье, в этом белом городке на набережной, тепло, блеск, по-весеннему одетые люди, которые гуляют или сидят на скамьях под пальмами, щурясь из-под соломенных шляп на густую синеву моря и белую статую английского короля в морской форме, стоящего в пустоте светлого неба. Он же сидит одиноко, спиной к заливу, и не видит, а только чувствует солнце, греющее его спину. Он с раскрытой головой, сед, старчески благообразен. Поза его напряженно неподвижная и, как у всех слепых, египетская. Держится прямо, сдвинув колени, положив на них перевернутый картуз и большие загорелые руки, приподняв свое как бы изваянное лицо и слегка обратив его в сторону, все время сторожа чутким слухом голоса и шуршащие шаги гуляющих. Все время он негромко, однообразно и слегка певуче говорит, горестно и смиренно напоминает нам о нашем долге быть добрыми и милосердными. И когда я приостанавливаюсь, наконец, и кладу в его картуз перед его незрячим лицом несколько сантимов, он, все так же незряче глядя в пространство, не меняя ни позы, ни выражения лица, на миг прерывает свою певучую и складную заученную речь и говорит уже просто и сердечно. «Merci, merci, mon bon frère!» «Спасибо, спасибо, добрый мой брат!» «Да-да, все мы братья!» «Но только смерть или великие скорби, великие несчастья напоминают нам об этом с подлинной и неотразимой убедительностью», лишая нас наших земных чинов, выводя нас из круга обыденной жизни. Как уверенно произносит он это. «Mon bon frère». У него нет и не может быть страха, что он сказал не впопад, назвавши братом не обычного прохожего, а короля или президента республики, знаменитого человека или миллиардера. И совсем-совсем не потому у него нет этого страха, что ему все простят по его слепоте, по его неведению. Нет, совсем не потому. Просто он теперь больше всех. Десница Божия, коснувшаяся его, как бы лишила его имени, времени, пространства. Он теперь просто человек, которому все братья. И прав он в другом. Все мы в сущности своей добры. Я иду, дышу, вижу, чувствую. Я несу в себе жизнь, ее полноту и радость. Что это значит? Это значит, что я воспринимаю, приемлю все, что окружает меня, что оно мило, приятно, родственно мне, вызывает во мне любовь. Так что жизнь есть, несомненно, любовь, доброта. И уменьшение любви и доброты есть всегда уменьшение жизни. Есть уже смерть. И вот он, этот слепой, зовет меня, когда я прохожу. «Взгляни и на меня, почувствуй любовь и ко мне. Тебе все родственно в этом мире, в это прекрасное утро. Значит, родственен и я? А раз родственен, ты не можешь быть бесчувственен к моему одиночеству и моей беспомощности, ибо моя плоть, как и плоть всего мира, едина с твоей». Ибо твое ощущение жизни есть ощущение любви. Ибо всякое страдание есть наше общее страдание, нарушающее нашу общую радость жизни, то есть ощущение друг друга и всего сущего. Не пекитесь о равенстве в обыденности, в ее зависти, ненависти, злом состязании. Там равенства не может быть. Никогда не было и не будет.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Слепой». Читала Елена Степанова.

0: Вера. Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Сегодня в студии архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Здравствуйте, отче.
2: Добрый день.
1: Сегодня, дорогие друзья, мы выбрали труд святителя Григория Паламы «Изъяснение 10 заповедей». Святитель Григорий известен своим учением о нетварном свете, да, отец Семён?
2: Да, это, конечно, выдающийся богослов и просветитель нашей церкви. Кстати говоря, современник преподобного Сергия, да, 14 век. Да, помню, мы в Салониках обязательно, когда бывали, всегда на его, к его мощам прибегали, потому что это действительно учитель церкви. Хотя вроде бы, да, все учение было сформулировано все-таки на Вселенских соборах, а это уже как бы эпоха после Вселенских соборов, да, уже Средневековье фактически. Но вот, тем не менее, это его учение о нетварном свете, это на уровне того, что вот святые отцы приняли на Вселенских соборах. И это также принято как рецепция церкви. Здесь увидела действительно православное учение, за которое он пострадал очень сильно. Вот. Но теперь действительно даже одно из воскресений, как мы знаем, Великого Поста, посвящено его памяти специально. Помимо даты его смерти, которая тоже отмечается, еще вот целая такая значимая, значимая дата в Великопостном пути. Поэтому сегодня читаем изъяснение 10 заповедей его труд. «Господь Бог твой, Господь един есть» – Второзаконие, Иоанна, послание к евреям и так далее. «Познаваемый во Отце, Сыне и Святом Духе, во Отце нерожденном, врожденном безначально, безлетно, бесстрастно Сыне, Слове, которое, сообщив помазание восприятому от нас, наименовано Христом, в Духе Святом нерожденном, но исходящем от Отца». Это Бог единый, Бог истинный, Господь единый в трех лицах, нераздельный по естеству, хотению, славе, власти, силе и всем свойствам божественным. Его одного возлюби, Ему единому служи всем помышлением твоим, от всего сердца твоего и от всей силы твоя. Да пребывают в твоем сердце глаголы и веления Его, да отражаются они в мыслях, словах и делах твоих, когда ты дома и в пути, когда отходишь ко сну и встаешь, непрестанно памятуй о Господе Боге твоем, страшись Его единого, не забудь о Нем и заповедях Его. За сие Он дарует тебе силу исполнять волю Его, ибо Он не требует от тебя ничего другого, кроме благоговения и любви к Нему и хождения во всех путях Его. Он слава твоя, Он Бог твой. Если тебе придется слышать о примирных духах, бесстрастных и бестелесных, о неспавшем из лика их всезлобном духе, хитром и ковальном обольстителе, не подумай, что они равночестны Богу. Созерцая величие небес, разнообразные движения небесных тел, сияние солнца, свет луны, мерцание звезд, благотворное дыхание ветров, производительные силы моря и суши, не боготвори их». Ибо все сие слуги и создание одного Бога, слом его воззванный из ничтожества к бытию. Як и той речи и быше, той повелей создашися. И так его одного, владыку и содетеля мира, почитай Богом, с ним соединяйся любовью, и ему исповедуйся день и ночь в вольных и невольных согрешениях. Ибо он щедр и милостив, долготерпелив, много милостив и благ навек. Чтущим его и поклоняющимся ему, любящим и хранящим заповеди его, он обещает и дарует Царствие Небесное, нескончаемое, живот бессмертный и свет в невечернее наслаждение. Но он и Бог-ревнитель, судья праведный и страшный отмститель, нечествующим против него, непокоряющимся ему и отметающим заповеди его, блюдется наказание вечное, огонь неугасающий, мучение непрестающее, скорбь безутешная, одеяние из тьмы непроницаемой, страна мрака и стенаний, ужасный скрежет зубов и червь неусыпающий. Все это уготовал он исконному злому отступнику, а с ним и всем прельщенным им, служившим ему и отвергшимся Творца своего в делах, словах и помышлениях. Да, замечательное, высокое такое размышление о первой заповеди, которую подчас, как неудивительно, забывают, в чем она состоит. Кто-то тут из, помню, в каком-то разговоре говорит: ну что вы первую заповедь вообще позабыли, имея в виду, что это, дескать, не убий, да, в разговоре там о войне. Ну, слушайте, ну, вначале разберитесь, что первая заповедь вообще — чти Господа Бога, твоему поклоняемся и служи. Да, вот первая заповедь главная, да, и об этом и Христос говорит, и вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.
1: Ну, кстати, можно себя каждому сейчас из наших слушателей проверить и назвать наизусть все 10 заповедей.
2: Да, да, да.
1: И
2: да,
1: я
2: да.
1: думаю, что все мы будем какие-то затруднения в какой-то момент испытывать.
2: Да, да, да. Ну и не случайно именно первая заповедь касается Господа Бога, да, твоего, да. И здесь еще очень важная мысль, тоже мы о ней подчас как-то или забываем, или как-то не задумываемся на эту тему, что дьявол, отступник, он ни в коей мере не равный Богу. Богу, да, это не то, что мы вот так иногда, знаете, говорим в расхожем таком нашем разговоре, что вот Бог с дьяволом борется. Да, но это несоотносимые силы, да, поэтому святитель Григорий говорит: не подумай, что они равночестны Богу, все эти злобные духи. Они пытаются себя выдать за соотносимую силу, но, конечно, это совершенно, это сотворенные духи, падшие, отпадшие от Бога, да, поэтому почитая Бога, мы, конечно, от них отрекаемся, как это и происходит в крещении, да, когда мы отрицаемся от сатаны и всех дел его, и всех ангелов. Да, и вот эти, конечно, удивительное возвышенное размышление святителя Григория, для него, конечно, очень дорогое и важное для всех нас, потому что это разговор о Святой Троице. Собственно, и в человеке тоже эти три силы проявляются, да, три единства мы видим и в природе, во многих вещах, и в человеке единство, например, мысли, слова и души, да, это вроде бы как бы разные силы, да, они не равны друг другу, но они не, точнее, они не синонимичны, да, но в то же время они едины в человеке.
1: Интересно то, что он еще в XIV веке предупреждает, что не нужно благотворить, производить силы моря, суши, мерцание звезд, сияние солнца. Это же сейчас тоже вот к современной болезни благотворить Вселенную относится.
2: Ну, да, отец Семён? Это было изначально, да, собственно, еще с античности, наверное, может быть, и даже и, собственно, создания, с отпадения человека от Бога, действительно, когда обожествляли силы природы, солнце, луну. Ну, естественно, отпадая от Бога, человек ищет, кому да. поклониться, да, и начинает природным явлением твари вместо Творца поклоняться, да, апостол Павел об этом много говорит. Ну и да, удивительно, что в наше время, когда мы уже в христианскую эпоху, уже 2000 лет живем, вдруг опять это возникает в виде каких-то там слежением за знаками зодиака там и прочими всякими глупостями, да, когда человек там и от Луны считает себя зависимым, и от каких-то еще вещей, когда это сотворенные стихии, подвластные единому Богу, поэтому оказывая послушание Богу, любя его, следуя за ним, ходя пред ним, да, вот как раз это святитель Григорий тоже подчеркивает, ходить пред Богом, да, это же как бы высший добродетель, который мы находим и даже в Ветхом Завете, да, вот как Енох, да, ходил пред Богом, да, и Бог взял его, да, вот праведность такая некая, да, вот хождение пред Богом, то есть всегда помнить о его присутствии. Вот, собственно, это же и начало непрестанной молитвы и основы ее, да, помните о божественном присутствии всегда и везде. Да, как «предзрев Господа предо мною, выну я кодесную, не есть», как это пророк Давид говорит. Тогда нам и не страшны никакие другие силы и какие-то искушения на нас приходящие, да, потому что для нас Господь – главное действующее лицо, и Он владыка истории.
1: «Не сотвори себе всякого подобия, и лика на небеси горе, и лика на земле низу, да не послужишь им». Ну, не сотвори себе кумиры, да, отче?
2: Угу.
1: Это книга Исхода, книга Второзакония, послание к римлянам и так далее. «Не воздаваем божеских почестей, ибо все они суть творения единого Бога, созданные Сыном и Словом во Святом Духе. Сие Слово Божие в последние веки, восприявши плоть от девственного чрева, явилось на земле и обитало между людьми. Для спасения человеческого, подъявши страдания и смерти воскресше, оно вознеслось с плотью на небеса и воссело одесную величие на высоких. Сим же телом опять приидет во славе судить живых и мертвых. Посему из любви к Слову, вочеловечившемуся ради нас, имей изображение Его, чтобы оно напоминало тебе о изображаемом, коему ты и должен поклоняться, поклоняясь иконе, возводя через нее ум свой к самому достопоклоняемому телу Спасителя, вошедшему одесную Отца на небесах. Подобно сему, имея иконы святых, поклоняйся им не как богам, что нечестиво, но с телесным поклонением и расположением к ним и с подобающим чествованием, возносясь умом через образ к изображенному. Так и Моисей поставил изображение херувимов у святилища, самое святое святых служило образом преднебесных предметов, а часть скинии, доступная мирским людям, носила образ всего мира. Моисей назвал эти отделения скинии святыми, восхваляя не твари, но через них садителя мира Бога. Подобно сему и ты не боготвори икон Владыки Христа и святых, но через них поклоняйся сначала сотворшему нас по образу своему, а потом по неизреченному человеколюбию, благоволившему восстановить в нас образ свой, восприявшему его на себя. Поклоняйся не только иконе Бога, но и образу креста его, ибо крест есть знамение величайшее и победоносное оружие Христа над дьяволом и всеми силами врагов, так что, видя изображение его, они трепещут и обращаются в бегство. Это изображение явилось очень славным и соделало величайшие чудеса еще во время пророков, когда не явилось еще первообраза. При втором же пришествии, распятого на нем Господа Иисуса Христа, грядущего судить живых и мертвых, явится пред ним и это великое и страшное знамя его, силою и славою много. Евангелие от Матфея, 24 глава. Итак, чествуй его ныне, чтобы тогда ты мог взирать на него с упованием и удостоиться с прославления с ним. Поклоняйся и иконам святых, как сраспявшихся с Господом, изображая крест на лице своем и приводя на память, что они соделались общниками Христовых страданий. Равным образом чествуй и священные гробницы, и нетленные останки их, ибо благодать Божия не оставила их, как божество не оставляло достопоклоняемого тела Христова во время живоносной его смерти, делая это и славя прославивших Бога, как явивших себя по делам совершенными в любви Божией, и сам будешь прославлен с ними от Бога, и воспоешь с Давидом, мне зело честни, быша друзи твои Божи». Псалом 138.
0: Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня у микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы читаем труд святителя Григория Паламы, «Изъяснение 10 заповедей». Конечно, читаем и пытаемся каким-то образом в меру своих сил, особенно я, прикоснуться, как-то понять что-то хотя бы частично, отец Семен. И здесь нужны особые пояснения, хотя мысль его ясна. Поклоняйся не иконе, а образу, который эта икона несет. Первообразу. Не иконе Спасителя, а Спасителю через икону. То есть это, конечно, хорошо полемизирует с ересью иконоборчества, которая до конца так и ушла, не ушла и по сей день, как мы знаем. И до сих пор есть люди, которые считают, что молиться перед иконами – это есть идолопоклонство. И святитель Григорий Палама, да, он как раз это блестяще опровергает.
2: Да, понятно, что такой византийский возвышенный стиль, может быть, не всегда легко воспринимать, особенно на слух, если мы читаем. Но мысль, да, совершенно верна. Во второй заповеди говорится о том, чтобы, может, кто-то смутится, да, от того, что вот не делай никакого изображения, да, что это значит, да. Мы знаем, в некоторых религиях как раз и запрещено, да, даже изображение, они вот неправильно понимают эту заповедь, а здесь здесь как раз говорится о том, что мы не поклоняемся этим изображениям как богам, а совершенно правильно вы сказали, мы восходим к первообразу, от образа к первообразу. Это то, что вот Седьмой Вселенский Собор и принял, восстановив иконопочитание, как раз, что это окно в духовный мир. Это нам помогает умом зайти к первообразу, так же, как и иконы святых. Это не сами по себе деревянные предметы, да, являются предметом нашего поклонения, а через них мы обращаемся к тем, чьи изображения на них видим. Да, и особенно о кресте, да, когда мы говорим, не случайно же это в своей земной жизни Спаситель был распят именно на кресте, и осветив таким образом это орудие, позорное орудие казни, и сделав его орудием победы, да, которое мы, помогает нам побеждать все козни дьявольские. Поэтому вот тут нельзя уходить в какую-то бестелесность такую и псевдодуховность. Да, давайте перейдем теперь к третьей заповеди. «Не возьмешь имени Господа Бога твоего в суе». Исхода 20 глава, Второзаконие 5 глава.
1: То есть не произноси имени Господа,
2: да,
1: Бога твоего в суе.
2: «Не клянись ложно по каким-либо человеческим расчетам, по страху людей, или стыда, или из личных выгод. Клятва преступления есть отрицание Бога. Поэтому не клянись, но говори всегда правду. Говоря всегда одну правду, ты сообщишь словам своим силу клятвы. Если же когда-либо случится тебе прибегнуть к клятве, чего, впрочем, нужно избегать, то, поклявшись сделать что-либо согласное законам Божьим, исполни ты как долг свой. Но в то же время обсуждай строго побуждения, кои довели тебя до клятвы, благотворением, молитвою, сокрушением духа и лишениями телесными, умилостивляя Христа, рекшего, не клянись. Если же ты поклялся сделать что-либо противозаконное, не совершай преступного для того только, чтобы сдержать слово, иначе ты уподобишься Ироду, пророку убийцы. Но отвергнув беззаконную клятву, поставь себе за правило вовсе не кляться, и вместе с тем умилостивляй Бога за свой грех с большим тщанием и со слезами, врачуя себя вышеуказанными средствами». Да, это, к сожалению, до сих пор принято, что люди клянутся там,
1: по каждому поводу,
2: да, и здоровьем,
1: даже, да?
2: Там, и родными, там, и я уж не говорю там и небесными предметами. Совершенно это, нет в этом никакой необходимости, если мы себя ведем правдиво и говорим действительно всегда искренне от души, или уж если мы не готовы сказать правду, ну лучше тогда промолчи просто, да.
1: Отец, не упоминая имени Господа Бога твоего суе, но это же получается и все вот эти восклицания с именем Божьим, которые у нас очень приняты тоже.
2: Да, конечно, много засорилось в нашей речи всякого, да, иногда даже, знаете, вот в английском даже есть, они эвфемизмы используют, вот есть такое восклицание «О май гад», да, то есть «Боже мой», там, типа, да, они заменяют «my goodness», да, что, в принципе, бессмысленно, «моя хорошесть», да, как бы так, то есть что-то созвучное, но чтобы не кляться в Бога,
1: ну, да,
2: тоже действительно, ну, вот мы имя Бога в суе, к сожалению, всеми этими восклицаниями позорим, и абсолютно это не нужно, это дурная привычка, от которой, конечно, нужно избавляться. Потому что бывает, что человек там и Бога, и лукаво упоминает все это вперемешку, да. И действительно, если мы будем искренне в своих словах честны, то нам не будет никакой необходимости прибегать к каким-то клятвам, каким-то там биению себя в грудь, потому что просто все будут знать, что мы не способны просто на ложь. И вообще не этой клятвой утверждается слово, да, если человек врет, он может и соврать, поклявшись. Да, хотя вот, да, святитель Григорий вспоминает не случайно Ирода, ведь действительно, который любил вообще Иоанна Пророка, да. Иоанна Предтечу, и очень расстроился, да, когда он эту спьяну, сдуру брякнул, что дам тебе, что хочешь, там, до полцарства, и когда у него потребовали голову Иоанна Крестителя, он как бы, чтобы соблюсти эту клятву, вот пошел на убийство, на гораздо худшее, да, преступление. Там даже в службе Иоанну Предтечи как раз и говорится, что тебе, Ирод, лучше было бы, так сказать, нарушить клятву, но сохранить святого, которого ты почитал и слушал при всем своем развращенности, при всей своей, да, чем вот, исполнив эту клятву, оказаться таким образом пророк-убийцей. Да, поэтому если уж там вырвалось у нас какое-то неправильное слово, ну уж, так сказать, как-то нужно мудро выйти из этой ситуации. Но лучше, конечно, не кляться, как нам это прямо говорит эта заповедь.
1: Переходим к четвертой заповеди, которую поясняет нам святитель Григорий Палама. «Один день недели, называемый Господним, посвящай Господу, воскресшему в этот день из мертвых, и предпоказавшему, и предуверившему нас в общем воскресении. В этот день успокойся от всех мирских земных дел». Книга Исхода, глава 20, Второзаконие, глава 5, Апокалипсис, 1 глава. «Освяти этот день, оставляя все житейские занятия, кроме самых необходимых. Всем подчиненным твоим и всем живущим с тобой под одним кровом дай покой, чтобы вы все единодушно могли славить стяжавшего нас свою смертью, воскресившего нашего естества. Пометуй о будущем веке и поучайся во всех заповедях и оправданиях Господних, и испытуя себя, не приступил ли ты чего-либо, не сделал ли упущений, исправляя себя во всем. Пребывай в храме Божьем, находись при общественном богослужении и светлую верою и незазорную совестью приобщайся святых тела и крови Христовой. Положи начало жизни совершеннейшей и обнови себя, уготовляя себя к приятию будущих вечных благ, ради коих и в другие дни тебе не должно чрезмерно прилепляться к земным. В день же Господень ты должен воздержаться от всех, чтобы непрестанно пребывать с Господом, кроме самых необходимых и таких, без которых жить невозможно. Таким образом, ходя пред Богом, ты избегнешь поводом ко греху, не приступишь закона, не вспоминаешь огня страстей, не подымешь на себя бремена греха». Книга Исхода, глава 12 и так далее. «И освятишь день субботний, субботствуя бездействие относительно грехов. Подобно дню Господню проводи прочие установленные церковью великие праздники, соблюдая относительно их вышеизложенные наставления и предостережения».
2: Да, вот, между прочим, как-то совсем это забытая такая заповедь, хотя вообще-то она четвертая, одна из важнейших, о том, что воскресный день, день Господень, угу, нужно посвящать Богу. У нас, смотришь, какие-то огромные там жилые комплексы, рядом стоит небольшая церковь, где вот эти десятки тысяч людей, которые там живут. В храме совсем мало людей. А в чем суть-то Дня Господня? Что его, ну, хорошо, да, понятно, что, может быть, весь день там мы не можем целиком посвятить. Там есть семейные какие-то обязанности, дети там.
1: И у прочее. Врачей вообще дежурство часто.
2: Да, ну, да, понятно, что выпадают всякие. Но человек, который там 5 дней работал, да, или 6 там даже дней, кто-то, ну, 7-й-то Господу должен посвятить. Даже в греческом языке воскресенье называется Кириакии, да, День Господень, да, в переводе. Ну, и у нас воскресенье, это мы вспоминаем воскресенье Христово, Малая Пасха, да, то есть вообще все мы должны быть в храме в этот день, хотя бы часть дня посвятить, да, начаток дня. Я помню еще время, когда, ну, это было уже, может быть, лет 15 назад, в Грецию приезжаешь, в воскресный день вообще магазины не работают. Это было потрясающе.
1: Я помню совершенно это время.
2: Да, там, может, да, какие-то аптеки там дежурные, угу, что-то еще. А так и какое-то удивительное ощущение, да, что вот действительно люди, ну, посвящают. Может быть, они не все даже в храмах, но они, для них это как бы особый совершенно день. Не для забот, не для прибыли. Хотя понятно, что, так сказать, для выживания всем как-то, ну, нужно трудиться. Но сейчас это, к сожалению, потом изменилось, и совсем не так уже в наше время, к сожалению. А так всегда мы, в общем-то, с восхищением смотрели, православная страна, где вот эта заповедь Господня наглядно прям можно ее ощущать. Да, и в этом смысле, конечно, очень жалко, что у нас даже многие не знают о существовании этой заповеди, да, что в воскресенье все мы должны посвятить его Богу. Даже если ты там не можешь хорошо по каким-то причинам, болеешь, там, что-то пойти в храм, но проведи его более как-то свято, благочестиво, чисто, там, не в пьянках, там, не в гулянках. Но святитель Григорий вообще говорит, удивительно, да, ведь это вроде бы такое время, когда, ну, мы не знаем достоверно, но все-таки не так часто причащались люди. Но вот он говорит: «Приобщайся святых тела и крови Христовых, да, в этот день». То есть как бы призывает таким образом, да, его посвятить Богу. Сейчас у нас вот наше время такое евхаристическое возрождение, да, и многие люди причащаются действительно каждое воскресенье, ну или там раз в две недели.
1: И,
2: там.
1: К счастью, есть ранняя литургия, если нет возможности там в 9-10 пойти, можно в 7 пойти.
2: Да, да, да.
1: В больших городах точно.
2: Да, то есть в этом смысле как-то у нас есть вот радость такая, есть определенное возрождение в этом смысле. Но вот святитель Григорий прямо об этом пишет, то есть это тоже входит как бы в эту заповедь. Естественно, что причащение тела и крови Христовых в день Господень, воскресенье, ну, как бы естественным является, да, для человека, чтобы быть с Богом в этот день особенно, да, и, ну, а потом уже там посвятить каким-то там своим семейным обязанностям, уделить время там и детям, и жене, или мужу, и так далее.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским читаем труд святителя Григория Паламы, изъяснение 10 заповедей. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Еще раз приветствуем вас, дорогие слушатели. Сегодня мы с архимандритом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем труд святителя Григория Паламы «Изъяснение 10 заповедей». И вот мы уже подошли к 5-й заповеди «Чти отца твоего и матерь твою». И сейчас мы будем читать как раз, что говорит по этому поводу святитель Григорий Палама.
2: «Чти отца твоего и матерь твою». Исходы 20 глава, Второзаконие 5 глава, Матфея 19 глава. «Ибо через них Бог даровал тебе жизнь, и после Бога они виновники твоего бытия. Посему и ты почитай и люби их после Бога, если любовь к ним споспешествует любви к Богу. Если же она не ведет к любви Божией, убегай от них вовсе. А если они будут тебе препятствовать служить Богу, особенно если они будут действовать ко вреду истинной и спасительной веры, держась чуждых ей мнений, не только убегай, но и возненавидь их, и не их одних, а и всех родных, всех друзей, близких, все твои члены со всеми их похотениями, самое тело твое с его расположением к страстям, памятуя слова Христова. Аще кто не возненавидит отца своего, матерь, и жену, и чад, и братью, еще же и душу свою, и не примет креста своего, и вслед мне грядет, несть мне достоин». Луки, Матфея, Второзаконие, разные цитаты. «Так сказано об отцах, друзьях и братьях по плоти. Но присных в вере, не препятствующих спасению, почитай и люби. Если же ты обязан почтением и любовью плотским отцам, то тем более отцам, родившим тебя духовно. Из бытия они пересоздали тебя в благо бытие, озарили светом ведения, возвестили откровение истины, возродили баню паки бытия, окрылили тебя надеждой воскресения, бессмертия, нескончаемого царства и наследия, и соделали тебя из недостойного достойным вечных благ, из земного небесным, из временного вечным, сыном и учеником не человека, а Бога человека Иисуса Христа, давшего тебе дух сыноположения и рекшего: Отца не зовите себе на земле ни наставника, един бы есть Отец ваш, и наставник Христос. Итак, ты обязан духовным отцам всякой любовью и честью, так как почтение к ним относится ко Христу и Всесвятому Духу, в котором ты восприял сыноположение, и к Пренебесному Отцу, от Него же всякое Отечество на небеси и на земли именуется». Ефесянам 3 глава. «Почти же во всю жизнь иметь духовного отца, открывая ему все согрешения и всякий помысл, и принимая от него исцеление и прощение. Ибо отцам духовным дана власть вязать и разрешать души, и все, что свяжут они на земле, будет связано и на небе, а что разрешат они на земле, будет разрешено на небесах». Иоанна 20 глава, Матфея 16 глава, Иакова послание 5 глава. «Такую благодать и власть они прияли от Христа. Посему беспрекословно покоряйся им, чтобы не сделаться тебе виновным в погибели собственной души. Ибо если прикословище родителям по плоти в тех предметах, которые не возбранены законом Божиим, повинен смерти по закону» Исход 21 глава, Матфея 15 глава, «то прикословище духовным отцам не отгоняет ли от себя тем более Духа Божия и не губит ли собственной души? Посему следуй внушениям твоих отцов духовных и будь покоренным, чтобы спасти свою душу и соделаться наследником вечных и неистленных благ». Да, кстати, очень интересно, что он акцент делает, Василий Григорий, именно на духовных родителях, на духовных отцах. Это любопытно, вот применительно именно к этой заповеди. Но надо сказать, что и в целом, конечно, к сожалению, тоже эта заповедь у нас в таком некотором забвении: «Чти отца твою, матерь твою». Понятно, что Василий Григорий объясняет, что это не безусловно, если твои родители тебя отводят от Бога, препятствуют, то ты не обязан оказывать им послушание, а большее послушание, конечно, Богу надо проявлять. И, ну, с этим встречаемся мы в нашей жизни, к сожалению, бывает такое. Но в целом, конечно, «Чти отца твою, матерь твою» — это относится же и вообще в целом к людям пожилым, к уже в преклонном возрасте. К сожалению, у нас вот так с горечью я наблюдаю, что как-то забота очень в каком-то зачаточном состоянии, мы и на государственном уровне недостаточно, и в личном плане нет у нас должного почтения. А ведь это единственная заповедь, которая с обетованием, да, чтобы тебе благо было,
1: да,
2: на земле.
1: Будешь долголетен. Да,
2: чтобы долгодетен ты был. Вот. Но здесь любопытно, что вот как разворачивается для Григорий, даже по объему, да, гораздо более своих рассуждений он посвящает именно духовному наставнику, духовному отцу, насколько важны его наставления, советы, как его нужно почитать, даже больше, чем своего родного отца. Это, конечно, так необычно достаточно звучит. Шестая заповедь. «Не убей». «Не убей, чтобы не лишиться сыноположения, дарованного тебе животворящим мертвых, и не быть по делам сыном человека-убийцы из кони. А так как убийство происходит от удара, удар от продерзости, продерзость от гнева, гнев от нанесенного нам другими вреда или удара, или оскорбления, то отнимающего у тебя ризу не возбрани взять и срочицу, бьющего не бей, оскорбляющего не обижай. Через это и себя, делающего тебе зло, спасешь от греха, убийства. Равным образом оказывай снисхождение и к согрешившим против Бога, ибо сказано: аще отпущаете, отпустится вам». Матфея 6 глава. «А того, кто дозволяет себе говорить и делать худое, постигнет отмщение и наказание вечное. Ижебо аще речет брату своему: уроде, повинен есть гиене огненной». Матфея 5 глава. Сказал Христос. «Итак, если можешь с корнем исторгнуть зло и стяжать в душе блаженное незлобие, прославь Христа, наставника и споборника в добродетелях, без которого, как ты знаешь, мы бессильны сделать что-либо доброе. А если не можешь прибыть безгневным, укоряй себя, когда увлечешься гневом, и исповедуйся и Богу, и тому, кого ты оскорбил словом или делом. Ибо кающийся в начале греха не доведет его до конца, а не брегущий о малом впадет в большее зло».
1: Ну, то есть, да, он тут и про гнев, конечно,
2: да,
1: же, опять,
2: да,
1: упоминает.
2: Да, как начало. Это очень важно, потому что, в общем-то, эту заповедь, конечно, все знают. «Не убей» как раз это то, что на слуху. И, видите, даже кто-то называет ее первой заповедью. Ну, понятно,
1: потому
2: что...
1: Потому что самое очевидное.
2: Да, и она действительно противоестественная для человека. Мы помним, что первым убийцей был Каин. Да, в этом смысле. Но здесь святитель Григорий действительно концентрируется на том, что гнев ведет к убийству. Если ты стяжаешь безгневие, кротость, то ты никогда не впадешь в убийство. Да? Даже в каких-то случаях совсем вопиющих и таких неожиданных, просто твой как бы нрав и привычка тебя сделают безопасным в этом смысле. Поэтому очень важно обращать внимание на зарождающийся гнев. И даже если ты не можешь его победить, как он говорит, ну хотя бы кайся в нем, да, хотя бы замечай. Кайся даже не только перед Богом, но и перед человеком, против которого ты прогневался. Ну, разгневался ты там на близких, там, на детей, ну, попроси у них прощения, да, скажи, ну, и совсем другое дело. Постепенно будешь приходить в блаженное состояние. «Не любодействуй, дабы из члена Христова не соделаться тебе членом блудницы, не совлечься божественного тела, не лишиться Божьего наследия и не быть вверженным в гиенну. Ибо если дочь жреца, взятая в любодеянии, сожигалась по закону, как обесчестившая отца, это Левитам 21 глава 9 стих, тем более повинен вечному наказанию, осквернивший тело Христово такой нечистотою. Если же можешь, будь ревнителем девства. Через него ты всецело соделаешься Божиим, соединишься с Ним совершенную любовью, непрестанно ходя пред Ним и неразвлеченно заботясь всегда о Господнем и желая получить будущую жизнь, живи на земле подобно ангелу Божию. Ибо им свойственно девство, и ревнитель девства, насколько это возможно, уподобляется им. Преимущественно же и прежде всего он уподобляется прежде всех веков девственно родившему отцу, девственному и от девственного отца, вначале происшедшему через рождение, а в последние веки родившемуся плотью от Девы Матери и несказанно происшедшему от одного отца не через рождение, но через исхождение духу. Сему-то Богу уподобляется и в непорочном браке соединяется с Ним стяжавший истинное девство, девствующий по духу и по телу, и благоукрашающий доблестями девства все свои чувства, слова и помыслы. Но если ты не изберешь девство, не дашь такого обета Богу, тебе дозволяется законом иметь одну жену в Господе, с ней одной сожительствовать и владеть ею, как собственным твоим сосудом во святыне. А чужих жен ты должен удаляться всеми силами. Можешь воздержаться от них совершенно, если станешь избегать неблаговременных встреч с ними, не будешь внимать блудным словам и прельщениям, будешь отвращать от них самый взор твой телесный и душевный, сколько возможно, и оставишь привычку с любопытством смотреть на красоту лиц. Ибо и же возрит на жену, воеже вожделите я, уже любодействуя с нею в сердце своем. Матфея, 5 глава, 28 стих. Посему он нечист пред Христом, взирающим на сердце. Посему же он, несчастный, приобретает расположение к телесному студодеянию. Но что я говорю о прелюбодеянии, блуде и других естественных бесстыдствах? От праздного воззрения на телесную красоту человек нагло предается и всем противоестественным мерзостям. Итак, ты исторгай из себя горькие корни, чтобы не принесли они смертоносных плодов, но возрасти плод целомудрия и святыни, их же кроме никто же узрит Господа. Евреям 12 глава 14 стих.
0: Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. Мы читаем труд святителя Григория Паламы. Изъяснение 10 заповедей. Сейчас длинное изъяснение отец Семён прочитал. 7-й заповеди, такой коварной очень заповеди, потому что там очень много всего кроется, как нам описал святитель Григорий. Тут, конечно, уж комментировать, наверное...
2: Только портить,
1: потому что действительно все он очень подробно, уже даже в 14 веке тогда, да, все подробно подметил, описал все риски.
2: Ну, человечество ничего нового не придумало. Все грехи уже давно, как говорится, известны. Но здесь интересно, необычно, вот я такого, по крайней мере, не встречал, когда он рассуждает о детстве, что вот уподобление Богу в том, что вот даже в предвечном рождении сына от отца и исхождении духа, да, то есть это, ну, совсем такое возвышенное такое сравнение, да, удивительное. Ну, вот все-таки он действительно был великий богослов.
1: Опять же, прочувствовать все очень тонко надо.
2: Да.
1: 8-я заповедь «Не укради» по-церковно-славянски. Она звучит «Не укради», да, отец Семён? Угу. Книга Исхода, 20 глава, Второзаконие, 5 глава, Евангелие от Матфея, 19. «Доведущий сокровенное не воздаст тебе, пренебрегшему о нем сугубым наказанием, но старайся отдаваемого тебе тайно уделять нуждающимся, чтобы приять от Бога, видящего в тайне, сторицу и наследовать жизнь вечную в грядущем веке». Здесь он очень краток, кстати, в отличие от других заповедей, потому что, видимо, все понятно. Вот не укради, тут каждый знает, в чем он не прав. Тут, наверное, и взятки, и долги, которые мы забываем возвращать, и еще какие-то вещи. И тут плохо что, взял что, все, что плохо лежало. Я помню, отец Дмитрий Смирнов говорит: ты можешь очень много делать добрых дел, но если ты яблоко из чужого огорода украл, то тебя может это очень сильно подвести в самые неподходящие, когда ты не ждешь момент. Поэтому нельзя относиться к этому как-то так легкомысленно. Да ну подумаешь, да кому тут надо? надо. У них у самих много. Я себе возьму. Вот это же можно услышать?
2: Ну, конечно. Я думаю, что если бы в 21 веке жил святитель Григорий в наше время, он бы, конечно, посвятил бы этой заповеди намного больше места, потому что, ну, просто откройте сводки новостей, когда там ежедневно там кого-то ловят на взятках и прочем. То есть мы совсем пренебрегаем этой заповедью, как будто ее вообще не существует. Это же не только не укради там из, как говорится, там чужого кармана, очень. А из, ну, государственной казны, это что-то же
1: налоги самое. Не платишь.
2: Да.
1: Господи помилуй.
2: Мы даже вот как-то забываем, что, собственно, Иуда, он же, собственно, был вором, и с этого началось его падение из апостолов, которое довело его до предательства и до отступничества от Бога. Именно то, что он воришкой был, из казны брал денежки. Вот как бы это неплохо бы всем нам иметь перед собой, перед глазами, особенно тем, у кого есть доступ и к государственным деньгам, и к чужим каким-то сбережениям. Да, поэтому, мне кажется, это прям остро-остро.
1: Ну вот я сейчас сижу, думаю, ведь даже элементарно какие-то небольшие налоги, да, иногда просто копишь, пока они не накопятся там до какого-то момента, потом думаешь, а я разом все оплачу. Но ведь тоже, наверное, да, отец Семён, и штрафов

0: Хаму, Асиму и Афету, и получишь благословение. Все мы помним историю Хама, который посмеялся над своим отцом Ноем, который, в свою очередь, не рассчитал силу вина и действия его на человеческий организм и, в общем, опьянел. И тогда Сим, Хам и Афет подошли вот к этому, значит, как это называется, ну, в общем, дому такому своеобразному, где уснул Ной, да, шалаш, и, в общем, Хам вот как посмеялся над отцом.
1: Но здесь это, видите, в контексте как раз того,
0: клеветы.
1: Что да, не говорить о жизни, а что некоторые вещи, может быть, и не надо говорить, то есть это не значит обманывать, да?
0: Просто, а просто вообще прикрыть.
1: Промолчать, да, прикрыть.
0: У нас другая проблема. Мы можем обсуждать вообще несуществующее.
1: Да, в том-то и дело, фантазировать.
0: Фантазировать, или... а там близко даже ничего такого нет.
1: Да. Но вообще эта заповедь, конечно, тоже настолько она актуальна, и вот об этом много писали, особенно в советское время, это культивирование такой государственной лжи, да, и общественной лжи, оно было настолько сильным, что как будто в плоть и кровь прям впиталось. То есть это люди как бы часто уже даже не считают, там, не то что за грех, а вообще за какой-то, ну, это нормально, типа, да, ну, что-то там сказал там с трибуны или в личном общении, ну, что, это же, так сказать, ради пользы дело, ну, вот, и это все какое-то лицемерие превращается сплошное. Поэтому вот этот максима такая, помните, у Солженицына, жить не по лжи, на самом деле она требует от человека очень самоотречения большого и внимательности к себе, но если мы хотим быть христианами, верующими людьми, как мы можем сказать, что остальные там убивать нельзя, там, а врать можно?
0: Ну да.
1: Да, у нас вот сейчас, собственно, прекрасный тоже, мне кажется, такой прозвучал лозунг, что ошибаться можно, врать нельзя, да, по-моему, вот это очень точно, да, пожалуйста, человек свойственно ошибаться, естественно, но врать не надо, да, не надо вот это все, понимаете, пыль в глаза пускать и себе, и другим, да, это очень важная заповедь, я бы на нее обратил бы особое внимание, потому что лжесвидетельство, оно принимает самые разные формы. Да, и святитель Григорий, видите, тоже немного совсем строг этому посвящает. Ну, потому что, видимо, в то время было не так. Все-таки люди были более богобоязненны. Десятая последняя заповедь. «Не пожелай чего-либо, принадлежащего ближнему твоему, ни села его, ни богатства его, ни славы, и ничего, чем пользуется ближний твой. Ибо похоть зачинши рождает грех, грех же содеян рождает смерть. Посему, не желая чужого, воздерживайся, если можешь, и от любостяжания. Еще лучше, если от твоей собственности станешь уделять просящему по мере сил, будешь милостив к нуждающимся в милости, и не будешь отвращаться от хотящего тебя занять. Если найдешь потерянное, возврати потерявшему, хотя бы он был из числа твоих недоброжелателей». Исхода 23 глава. «Таким поступком его примиришь с собою и победишь благим злое, что и заповедует тебе Христос».
0: Ну, это про зависть, конечно.
1: Ну, и нет, ну, пожелание даже шире, чем заповедь. Помните, у Пушкина есть это, где он как раз рассуждает, замечательное стихотворение, что вот я слаб, там, ну, ладно, если там у ближнего там такие блага-сяки, я как-то еще это готов стерпеть, но если его жена красавица, о, как мне трудно. Да, не пожелать. Да, ну это, конечно, из седьмой жены тоже пересекается, своего, да. Да. Вот, но действительно мы знаем, что каравай у соседа всегда кажется и слаще, да, в руках, и больше. Поэтому с этим тоже как-то нужно бороться. Причем, видите, даже, собственно, заповедь касается даже не действия, да, а, собственно, того, чего никто не видит. Да, желание, да, как бы нечистого какого-то взора, который хочет себе призвать, а у него там Мерседес, а у меня там только Фольксваген там или Москвич.
0: Ну да.
1: Да, это, ну, к сожалению, нам свойственно. Поэтому заповеди, они дают некую планку, к которой мы призваны тянуться. Для начала знать эти планки, да, и к ним тянуться с помощью Божией, все это достижимо, это не является какими-то совсем заоблачными высотами. Если так разобраться, все это вполне посильно человеку.
0: Так, но тут еще есть заключение, да?
1: «Соблюдая все вышеизложенные наставления и располагая сообразно с ними всю свою жизнь, приобретешь для души своей сокровище благочестия, благоугодишь Богу,

0: примешь благое от Бога и от людей Божьих, и соделаешься наследником вечного блаженства. Да сподобим сего все мы благодатью человеколюбием Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Ну, мы, конечно, направляем всех читать святого Григория Паламу, потому что, конечно, он великий человек, великий мудрец, великий отец церкви. Как мы сейчас еще раз убедились, даже вот в этом малоизвестном труде, кстати говоря, я вот о нем не знала, все же знают о «Нетварном свете».
0: Да, да, замечательно, что нашли такое более практическое такое его произведение.
1: Тут он прямо по заповедям идет. И это тоже очень интересно и познавательно, и самое главное, полезное для души.
0: Да, надеюсь, что и мы, и наши слушатели сегодня повторили эти важнейшие 10 заповедей, данные еще в Ветхом Завете и повторенными в новозаветную эпоху. Поэтому для всех нас это такой путеводитель ко спасению.
1: Дорогие друзья, это программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. И сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читали труд святителя Григория Паламы, изъяснение 10 заповедей. Читали, пытались как-то осознать, как-то обдумать, потому что действительно святитель Григорий очень тонко чувствует какие-то вещи. Не просто так его учение о нетварном свете так распространилось и утвердилось в нашей церкви. Читайте святых отцов вместе с нами. Будьте на волнах Радио Вера. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До свидания.
0: До свидания.
2: Почитаем святых отцов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: В эфире «Радио Вера». Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Фотографии. Я достал коробку со старыми фотографиями и вытянул первую попавшуюся. На скальнике кустик брусники, крошечный, на островке узорчатого ягеля. Первая моя осень в Якутии. Сколько этих размытых, затемненных, пробных фотографий. Вот мама над корытом с бельем машет рукой. Нет, нет, не надо, не надо. И светлая ее улыбка. Отец с рубанком не видит меня. Сосредоточенное и серьезное лицо, ровные стружки из-под его крупных и красивых рук. И наш старый дом. Весной с потемневшей крышей, зимой занесенный до самых ставень, со светлыми пятнами кленовых листьев на крыльце, с букетом незабудок в распахнутом окне.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма Натальи Верховцевой, дочери начальника Екатерининской железной дороги Александра Верховцева, к своей матери о допросе в тюрьме. 1920 год. «Бороться будете?» – спрашивают. «Нет», – говорю. «Борьба не в духе христианства. А стоять буду». Вот и все. За это и сижу. И благодарю Господа, что Он презрел на любовь мою, ибо большего ничего не имею, а удостоилась посидеть, а также этим и за грехи мои очищение получаю.
0: Голоса.

0: Радио «Вера».
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную Ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

0: Вы слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Протоиерей Александр Шмеман. Отрывок из статьи «Кто такой христианин?». Это опыт мира, искупленного, возрожденного и спасенного Христом. Об этом опыте во всей его полноте и свидетельствует, им и живет Церковь. И этот опыт, только он, составляет основу и двигатель ее миссии.
2: Миссия. В переводе с латыни – посыл, поручение. Это одна из форм деятельности Церкви. Свидетельство о Христе, проповедь христианской веры. К миссии призывал верующих сам Господь в Евангелии словами: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Участие в миссии – это соработничество Богу, служение, помогающее людям обрести любовь Творца и усвоить ее плоды. Миссия заключается не только в том, чтобы рассказывать о Христе и Его учении. Важно своими добрыми делами открывать непосвященным свет и радость христианства.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Михаил Дубовицкий.
1: Когда наблюдаешь за нынешними христианами, иногда замечаешь, что они даже не задумываются о той ответственности, которую берут на себя, называясь этим именем. Сколько труда, сколько душевных сил нужно вложить, чтобы стать подлинным последователем Христа. Конечно, нельзя полагаться только на себя. Без помощи Божией нам не обойтись. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника. Что значит быть христианином? Значит и веровать право, и жить свято, и освящаться таинствами, и слушаться руководства пастырей, и к Церкви Божией православной принадлежать, и все ею повеленное строго исполнять.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Шестого апреля 1902 года зал Пермского музея не мог вместить всех желающих. Причиной такого ажиотажа был доклад местного врача и благотворителя Павла Николаевича Серебренникова о великом открытии их земляка, уроженца Пермской губернии, инженера Попова, передачи электрических сигналов на расстоянии без проволоки. Все присутствующие жадно слушали рассказ об открытии беспроволочного способа телеграфирования. Для небогатых местных жителей, живо интересующихся новинками технического прогресса, было особо важно, что вход на лекцию был бесплатным. Серебренников считал, что просвещение российского народа должно быть повсеместным и всеобщим. Павел Серебренников, которого одни называли дедушкой пермского прогресса, а другие – пермским гаазом, родился в 1849 году в семье сельского священника. С раннего детства он наблюдал картины тяжелой неприглядной сельской жизни. Сердце его сжималось при виде бедных крестьянских жилищ. Еще тогда Павел решил, что будет лечить болезни простых и бедных людей – будет их другом, заступником и просветителем. Так и получилось. Павел Николаевич стал настоящим врачевателем пермских бедняков. Приемная его никогда не пустовала. Страждущие без конца приходили со своими увечьями и болезнями. Пермский ГААС никому не отказывал, причем бедных Павел Николаевич лечил бесплатно. Важнее всего Серебренников считал свою образовательную деятельность. Он был уверен, что необходимо прежде всего развивать санитарную медицину, борющуюся не с болезнями, а с их причинами. Именно на этих принципах Павел Николаевич бесплатно преподавал гигиену в народных школах для детей-бедняков, в школе слепых, в воскресных школах для взрослых. Складывается ощущение, что энергии Серебренникова могло бы хватить на несколько обычных человек. Так много он сделал для жителей Перми. В 1887 году Павел Николаевич создал общество помощи слепым. Затем с его помощью собрал средства на строительство двухэтажного здания училища для незрячих. Через 8 лет Серебренников инициировал открытие двух дешевых столовых для бедного народа, где можно было приобрести вкусный и питательный обед за 6-12 копеек. И это не считая остальных добрых дел Павла Николаевича. Устройство рождественских елок для детей-бедняков с раздачей подарков, утренников с литературно-художественными и музыкальными выступлениями для учащихся народных школ. Но главным делом своей жизни Серебренников считал строительство Богородицкой женской школы для сирот и детей-бедняков. Школа отвечала всем гигиеническим требованиям, которые Павел Николаевич считал обязательными. Достаточное количество воздуха и света, кухня для приготовления горячей пищи, площадка для детских игр на переменах. Здесь обучалось более 200 девочек из бедных семей и приютов. Задачу учебного заведения Серебренников видел не только в начальном образовании, но и в получении учащимися профессии. Для этого был открыт рукодельный класс, в котором после окончания общеобразовательного курса девочки 4 года обучались кройке, шитью, вязанию, вышиванию и другим ремеслам. При школе Павел Николаевич открыл Богородицкий приют, куда поступали дети, потерявшие родителей. Все обучение и содержание детей в Богородицкой школе было бесплатным. Павел Николаевич Серебренников оставил о себе добрую память в сердцах жителей Перми. Слова, сказанные им в отношении благотворителей Богородицкой школы, можно в полной мере отнести к нему самому. «Этою школою вы создали себе памятник, и вы, наверное, уже чувствуете, что награждены за это, по той великой радости, которая наполняет теперь вашу душу, сознавая, что свершенное вами дело, хотя и малое, но оно создано той же любовью к людям, которая двигает и горами.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний врача Евгении Дороговой. 1948 год. Москва. К нам переехала жить бабушка Поля. Несмотря на пожилой возраст, она взяла на себя заботу о новорожденной правнучке, моей дочке. Просторное помещение позволило нам оградить для бабушки уголок. Там у нее были кровать, шкафчик и иконы. Молиться она могла когда и сколько хотела. Гениальным изобретением товарищей моего мужа, офицеров-технарей, я считала подаренный мне толстый лист фанеры, плотно фиксирующийся на кроватке, превращая его в манеж. Бабушка Поля ребенка на руки не брала, а после пробуждения дочки заменяла подушку и одеяло фанерным щитом. Стоять и прыгать дочка стала с 4 месяцев. Не забаюканная, не зацелованная, она не была капризна, росла крепкой и подвижной. Старая бабушка и младенец хорошо ладили друг с другом. А 10 лет спустя я обнаружила в первой детской подушке зашитый нательный крестик, как весть от любимой бабушки. А возможно, и о неизвестном нам крещении, ею, правнучке. Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Как хорошо! В безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо перед величием бури души моей тревога утихает.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Рустаму Кустанаеву из Астрахани 12 лет. Он учится в 5 классе коррекционной школы-интерната. Несмотря на ментальные особенности и задержку развития, Рустам ведет активный образ жизни. Любит кататься на самокате, танцевать, принимает участие в школьных мероприятиях. В этом его поддерживают мама и бабушка. Проблемы со здоровьем стали заметны, когда Рустаму было 2 года. Он перестал улыбаться и говорить, закрывал уши руками во время общения. Врачи поставили диагноз не сразу, а результата от массажа и выписанных лекарств не было. Только после обследования и лечения в Центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге у Рустама появилась динамика в развитии. После 5 курсов в медицинском учреждении мальчик заговорил короткими предложениями, научился читать и считать. Педагоги в школе и на курсах реабилитации хвалят Рустама. Однако впереди еще много навыков, которые ему необходимо освоить. Но без помощи специалистов это невозможно. Самостоятельно оплатить очередной курс занятий и поездку в Санкт-Петербург из региона семья Рустама не может. Помогает им в этом фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию мальчика и проезд до медицинского центра и обратно. Поддержать Рустама и других подопечных фонда можно на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Знаешь ли, дитя мое, отчего закрываются небеса, когда поля жаждут дождя, и открываются, когда поля не желают дождя? От преступлений человеческих смутилась природа и отступила от законов своих. Знаешь ли, дитя мое, отчего нивы, зачав весной плоды обильные, летом родят пустые колосья? От того, что тщери человеческие возненавидели плод утробы своей и убивают его в расцвете. Знаешь ли, дитя мое, отчего пересыхают источники, а плоды земные не имеют больше той сладости, которую имели? От греха человеческого, через который немощь в природу вошла. Знаешь ли, дитя мое, отчего народ, побеждающий врагов, терпит поражение от собственных раздоров и ест хлеб горький от слез и злобы? От того, что, победив врагов внешних, не победил их в себе. Знаешь ли, дитя мое, отчего мать детей своих питает и насытить не может? От того, что, вскармливая их грудью своей, не песнь любви поет, а песнь ненависти к соседу. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди стали уродливы и лишились красоты предков своих? От того, что презрели образ Божий, что изнутри в душе творит красоту лица и личину земную предпочли. Знаешь ли, дитя мое, отчего умножились болезни и мора страшные? От того, что вообразили люди здоровье не даром Божьим, но данью, которую должна им природа. А то, что с мукой отъемлется, с двойными муками приходится защищать. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди воюют за землю, не стыдясь уподобления кротам? От того, что земля проросла в сердцах, и глаза их только то видят, что растет в сердце. И от того, что грех сделал их слишком немощными для борьбы за небо. Не плачь, дитя мое, скоро придет Господь и все управит.

0: Вы слушаете радио «Вера». Константин Бальмонт. Без русла. Читает Максим Леонидов.
1: Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия. Там, в родных местах, так же, как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своим вещим шепотом, тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев. Поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелья солнечных песен, жаворонки. Там говорят «до свидания», «милый», «прощай», «люблю». И на лесной опушке кличет эхо, которое откликалось мне, когда еще мир казался добрым, и вся жизнь казалась тайной.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа Николая Лосского. 1881 год. Город Витебск. Глубокое утешение во всех своих бедах я находил в церкви. Свою детскую религиозность я сохранял в полной мере. Вечером перед сном я становился на колени и молился, что исполняли немногие из моих товарищей. Все православные гимназисты обязаны были являться в праздники в гимназическую церковь имени святого Сергия Радонежского на всеночную и на литургию. Церковь была типично православная, светлая, радостная, с благостными ликами Спасителя, Богоматери и святых. Мы стояли чинно, рядами. Паркет блестел, хорошо натертый. Гимназический хор пел красиво, исполняя песнопения и обиходным напевом, и разучивая иногда произведения современных композиторов. Я внимательно следил за службою и хорошо знал порядок богослужения.
0: Голоса

на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
1: Монах Арсений жил в уединенной пустынной местности Святой Горы Афон. Ни огорода, ни сада рядом с его маленькой хижиной-кельей не было. На каменистой почве здесь не росла даже трава. До ближайшего большого монастыря несколько часов ходу. Раз в неделю, посещая богослужение, отец Арсений брал в монастыре немного сухарей. Ими он и питался все оставшиеся 6 дней, вплоть до следующего воскресенья. Однажды, отправляясь поздним вечером из монастыря к себе в келью, отец Арсений, как всегда, зашел на кухню и попросил сухарей. Незнакомый дежурный монах выставил перед ним наполненную доверху большую торбу. «Что ты, родной, мне столько не нужно», — удивился отец Арсений. «А мне куда их девать?» — ответил монах. Удивленный отец Арсений поблагодарил его и закинул на плечи тяжелый мешок. Наутро, вскипятив в железной кружке немного воды, отец Арсений взял один сухарь и увидел, что весь он был покрыт беловато-синим налетом, слоем плесени. Монах достал другой сухарь, но и он оказался в точности таким же. Перебрав все, отец Арсений обнаружил, что в пищу более-менее годятся всего лишь несколько штук. Их оказалось намного меньше того количества, которое он обычно приносил из монастыря. «Такие сухари я бы даже мулам не отдал», — расстроился отец Арсений. «И зачем только я тащил целый мешок в этакую даль?» Настроение у монаха испортилось. Съев немного нетронутого плесенью сухаря, отец Арсений достал четки и стал совершать монашеское молитвенное правило. И с каждым словом, идущий из самого сердца горячей молитвы, чувствовал, как отступает ропот, недовольство и гнев на монаха, давшего ему негодные сухари. «Значит, такой пищи я и достоин», — заключил после молитвы отец Арсений. «Если бы заслуживал лучшей, Господь послал бы мне ее». За обедом отец Арсений достал еще один сухарь, тот, который он съел утром. На вкус напоминал бумагу. Теперь же, откусив кусок, монах едва не вскрикнул от удивления. Ему показалось, что он ест мягкий, сдобный хлеб. Тому, кто без ропота принимает посланные Богом испытания, Господь сам же помогает их преодолеть, говорил отец Арсений Пещерник, которого называли так из-за того, что жил он в уединении безмолвия, а за духовную мудрость почтительно величали старцем. Нужно только молиться Господу и всем сердцем уповать на Него.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Михаил Дубовицкий.
1: Все христиане знают, что осуждение – грех. Однако, когда речь заходит об осуждении священника, многие об этом забывают. Иногда слышишь: «Не пойду исповедоваться к этому священнику, потому что он сам грешник». Не понимают, что грехи, которые исповедуют священнику, прощены бывают Богом, а не священником. Святой Дух дарует отпущение грехов тому, кто чисто и искренне исповедует свои грехи и немощи. И в грехе осуждения священника обязательно надо каяться, пока еще Господь дает нам время для покаяния. Хочу поделиться с вами духовным советом преподобного Макария Оптинского. Овца пастыря не судит, каков бы он ни был. Судить священника – значит судить самого Христа. Как можно всего берегитесь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марфо-Мариинской обители милосердия Надежды Бреннер. 1925 год. Какая жизнь была, что потеряли. Господи, прости нас. Моя юность была, вы себе представить не можете, какая жизнь. Жили с чувством «мы христиане», а теперь нет этого чувства, потому что этот мир не подлинный, не Божий. Когда Господь царствует открыто везде, это жизнь. А сейчас Господь отошел от этого мира. А Он должен быть первый во всем. Везде Его слышно-видно, в доме, на улице, куда ни пошел. Хочется надеяться, это временное наказание человеку. Жизнь настоящая когда-нибудь проявится. У Господа все возможно. Он может все изменить в один день. Господь жалится. Ладно, потерпели. Пусть теперь живут, как полагаются. Но сейчас люди не могут истинной жизни принять. Как настоящему выучиться людям? Просить, чтобы быть нам к Богу ближе. Господи, помоги жить так, как Ты хочешь. Он нас не оставит.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Тюменский купец Иван Васильевич Иконников пребывал в чрезвычайно приподнятом настроении. Несмотря на множество неотложных дел, он не мог отказать себе в удовольствии и еще раз вернулся в любимый Знаменский храм. В мягком полумраке ему навстречу вновь воссияла чудотворная икона Знамения Божьей Матери. Прекрасная получилась серебряная риза. Не обманул ювелир, постарался на славу, украсил икону, обрамил лик Богородицы драгоценными камнями. Чудотворная знаменская икона очень почиталась жителями Тюмени. Много раз молитвы Богоматери спасали их от надвигающейся беды. Как только начиналась эпидемия холеры, тюменцы служили молебны у знаменской иконы, и смерть отступала. Особо дорог чудотворный образ был сердцу Ивана Васильевича. Ведь написал этот образ прапрадед купца Спиридон, иконописных дел мастер. Именно от него и пошла фамилия, которая наполняла душу Ивана Васильевича таким трепетом – Иконников. Иван Васильевич Иконников не жалел средств для Знаменской церкви. Заказал для икон позолоченные иконостасы, затейливо украшенные резными фигурами. В 1851 году выстроил новый предел к храму. Иконников вообще не привык жалеть своих трудов или денег, а всю жизнь трудился для блага своих земляков, не покладая рук. Его стараниями было открыто Заречное Воскресенское приходское училище с квартирой для учителей. Когда в 1829 году местная дума объявила сбор средств для пострадавших от пожара тюменцев, Иван Васильевич живо откликнулся и выделил крупную сумму на погорельцев. По этому поводу газета «Тобольские губернские ведомости» писала: «Благотворительность бедным, жертвование на церкви и пользу Отечеству составляют похвальную черту тюменцев». Иконников был искренним патриотом, немало жертвовал на нужды армии во время Крымской войны 1853-1856 годов. В это же время на средства Иконникова были построены удобные казармы для местной инвалидной команды. Прежде у 90 солдат-инвалидов не было отдельного места для проживания. Они были вынуждены ютиться по чужим углам. Благодаря Ивану Васильевичу у них сначала появилось отдельное одноэтажное деревянное здание на каменном фундаменте со всеми удобствами. А в ноябре 1856 года инвалидная команда заселилась в новые комфортные казармы. Тюменцы были благодарны Иконникову и за загородный сад. Купец выделил немалые деньги на устройство прекрасного тенистого уголка. Тысячи лип, берез, елей и сосен были рассажены на пространстве в 100 десятин, около 40 гектар. Этот сад называли лучшим украшением Тюмени. В нем была оранжерея с различными цветами, ягодами и другими плодами. Здесь выращивались даже инжир и ананасы. Сад стал излюбленным местом для отдыха тюменцев. Здесь проходили ежедневные гуляния, играл военный оркестр, устраивались праздники. Этот парк очень понравился цесаревичу Александру, будущему императору Александру II, когда он прибыл в Тюмень. Наследник долго гулял по саду вместе со своим воспитателем, поэтом Василием Жуковским, а затем посадил в память о своем посещении кедр. Неудивительно, что сад сразу же переименовали в Александровский. О купце Иконникове в Тюмени до сих пор вспоминают с благодарностью. Парк на месте прежнего Александровского сада по-прежнему является одним из любимых мест отдыха тюменцев. А в особняке Иконникова ныне расположился Тюменский музей истории дома.
0: Имена, имена, милосердие. Радио.

пьем из чаши бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В честь Богородицы и Девы Марии в православной церкви написано множество проникновенных гимнов. Многие из них возникли благодаря трудам великого поэта древности, святого Иоанна Дамаскина. Стоит сказать, что молитвословия в честь Богоматери писались и до него. Но именно святой Иоанн, живший на рубеже 7-8 веков, составил гимны в честь Девы Марии, ставшие эталоном для последующих поколений церковных поэтов. Дамаскин сочинил молитвословие для всех богородичных праздников. Его перу принадлежат также задостойники – песнопения, которые поются на литургии, вместо молитвы «Достойно есть». К числу задостойников, написанных святым Иоанном, относится, например, тот, что исполняется хором в день крещения Господня. Это произведение было составлено церковным поэтом после перенесенного им непростого испытания. Иоанн Дамаскин был очень образованным, утонченным человеком, но, уйдя в монастырь, попал в послушание к неграмотному старцу. Тот запретил Иоанну сочинять стихи, писать церковные гимны. Однажды Дамаскин нарушил запрет и навлек на себя гнев наставника. Тот, впрочем, вскоре поменял свое мнение. Во сне старцу явилась Богоматерь и призвала его прекратить стеснять талант подопечного. Иоанну вновь было разрешено творить, и он в порыве вдохновения составил несколько проникновенных молитвословий в честь Божией Матери. Одно из этих песнопений звучит в наши дни в праздник Крещения Господня. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Крещения Господня восхваляет Богородицу и Деву Марию. Причем Иоанн Дамаскин, рассуждая о подвиге Божией Матери, признается, что человеческий язык на самом деле недостаточно хорош для того, чтобы выразить любовь и почтение православных христиан к личности Девы Марии. Более того, даже святые ангелы не способны сделать этого. Тем не менее, святой Иоанн отваживается на подобный поступок. И вот что у него получается. Послушаем церковнославянский текст «Задостойника». «Недоумеет всякий язык, благохвалите по достоянию. Изумевает же ум и премирный петь и тебя, Богородице. А баче благая суще, веру прими, яко любовь веси божественную нашу. Ты бы и сей христиан, предстательница, тя величаем». В переводе на русский язык текст «Задостойника крещения Господня» выглядит следующим образом. «Никакой язык не в силах достойно восхвалить тебя, Богородица. И даже горний ум недоумевает, как воспеть тебя». Но как благая, прими веру, потому что любовь нашу божественную ты знаешь, ибо ты, предстательница христиан, тебя мы величаем». Главная мысль этого песнопения выглядит так. Православные христиане прославляют Богоматерь за то, что через нее в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Кроме того, мы считаем Деву Марию молитвенницей перед престолом Божиим за все человечество.
1: Задостойник крещения Господня звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попраздства. Так называется период из 8 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события крещения. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. А теперь давайте послушаем задостойник крещения Господня в исполнении хора Боровецкой церкви города Набережные Челны.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О любви. Английский писатель Гилберт Кит Честертон был мастером парадоксов. Однажды он задал вслух такой вопрос. Библия учит нас любить ближних. Она также учит нас любить врагов. Может быть, потому, что это обычно одни и те же люди –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Постом радую надежду свою на Тебя, грядущий Господи. Пост ускоряет приготовление к пришествию Твоему. Ожидание единственное дней и ночей моих. Пост истончает плоть мою, чтобы оставшееся легче было духом осветить. В ожидании Тебя не желаю питаться кровью, отнимая чью-то жизнь, чтобы радость ожидания разделили со мною и животные. Воистину не спасет меня одно воздержание от пищи. Даже если одним песком озерным питаться стану, не придешь ты ко мне, если пост не войдет глубоко в душу мою. В молитве открылось мне, что пост телесный – символ поста истинного, полезный начинающим в уповании на Тебя, но обременительный тому, кто только им ограничится. Потому и приобщил я к посту душу свою, чтобы очистилась она от множества женихов дерзких и словно невесту приготовить ее для Тебя. И внес пост и в ум свой, чтобы изгнать из него мечтания о мирском и разрушить все замки воздушные, возведенные из мечтаний этих, чтобы ум мой освободился от мира и приготовился принять мудрость Твою. И внес пост я в сердце свое, чтобы умертвить в нем все страсти и пристрастия мирские, чтобы мир небесный не овладел сердцем моим, когда снизойдет на него дух Твой пламенный. И наложил я пост на язык свой, чтобы отвык он от многословия и воздержанно говорил те слова, которые прокладывают дорогу пришествию Твоему. И связал я постом заботы свои, чтобы отогнал он их словно ветер, отгоняющий туман, чтобы не висели они пеленою густою между тобой и мной и не возвращали к миру взгляд мой. И пост принес в душу мою смирение перед тварным миром и нетварным, и кротость перед людьми и всеми тварями, и влил в душу мою храбрость, о которой не ведал, пока вооружен был всем оружием мира. Чем было бы упование мое без поста, если не пустословием, прошедшим через многие уста, пока моих не достигло? Ложный пост сопутствует надежде ложной, отсутствие поста сопровождает безнадежность. Но словно колесо, идущее вслед колесу, истинный пост идет за упованием истинным. Помоги мне, Господи, поститься с радостью и радостно уповать. Радость из радости и праздников праздник, грядущий ко мне с улыбкой солнечной.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Татьяна Эйснер. Литературные эскизы. Читает Юрий Гальцев.
1: Мое королевство. Мое самое первое отчетливое воспоминание – желтый квадрат солнечного света на чисто вымытом полу кухни. Я стою в этом ярком квадрате и пытаюсь пяточками удержаться на сучках округло выступающих из широких половиц. На ногах у меня шерстяные, бабушка вязаные носочки, и пятки соскальзывают, разъезжаются по крашенному теплому от солнца полу. Давно уже нет на свете бабушки, но стоит на минутку закрыть глаза, как плывут мне навстречу теплые дни, и ночи моего детства и щекочет лицо тополиным пухом.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Руфины Шемякиной, племянницы святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Конец XIX века. К своему великому супругу-молитвеннику тетя, как только я себя помню, всегда относилась с благоговейной любовью и почтительностью. Когда отец Иоанн усталый приезжал домой с треп или из храма Божьего, она торопилась помочь ему разуться и заботливо укрывала его, укладывая отдохнуть в постель. Тогда мертвая тишина водворялась в квартире. Так ревниво оберегала тетя кратковременный отдых труженика-пастыря. Будучи вообще слабого здоровья, дядя часто хворал. И тогда тетя превращалась в неутомимую сиделку, проводила все ночи напролет у постели больного, а днем сама приготовляла для него кушанье. Припоминается мне еще следующий случай. Несколько лет тому назад дядя, приняв ванну, зимой вышел в сени в туфлях. Тетя страшно растревожилась и, не имея уже возможности по болезни ног сама быстро двигаться, послала сказать батюшке, что он рискует простудиться, выходя на воздух легко одетым после ванны. Возвращаясь из сеней, дядя прошел в гостиную, где сидела тетя, и сказал ей, ласково хлопая по плечу: «Спасибо тебе, родная, за заботы твои обо мне. Только не беспокойся, ноги у меня тепло одеты». Отец Иоанн глубоко ценил такую заботливость с ее стороны о себе и отвечал ей тем же. Голоса.

Радио «Вера». Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Алексей Толстой.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
1: Афонский монах Арсений с несколькими братьями поднимался высоко в гору к маленькой церкви Пресвятой Богородицы, чтобы совершить там молитвенное бдение. На Святой Горе начиналась зима. Но вместо снега в той высокогорной местности Афона, где располагалась церковь, часто бывали густые туманы. Когда отец Арсений со спутниками начинал подъем, воздух был прозрачный и чистый. Но через некоторое время образовался такой густой и плотный туман, что путники не видели друг друга на расстоянии вытянутой руки. «Дальше идти нельзя», — сказал отец Арсений спутникам. «Дорога здесь опасная, в тумане можно оступиться и упасть. Но бдение мы все равно совершим. Давайте помолимся прямо здесь». Так они и поступили. Монахи искренне от всего сердца прославляли Бога, а как только стихла последняя молитва, туман вокруг вдруг стал быстро таять, и они с изумлением увидели, что находятся почти у самых дверей церкви, в безопасном месте. Бог не оставляет своей заботой и попечением тех, кто, невзирая на жизненные обстоятельства, всегда помнит о нем. Говорил отец Арсений, известный на Афоне как старец Арсений Пещерник. Так его называли за уединенную жизнь, проведенную в непрестанной молитве. Когда нам кажется, что мы в опасности, не нужно впадать в панику. Нужно просто вспомнить о Господе, вознести Ему молитву, и Он все устроит так, как мы и представить себе не могли.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Александр Нарушев.
1: Многие родители сталкивались с тем, что их выросшие дети, собираясь создать семью, пренебрегают их благословением. Или вовсе не спрашивают у отца и матери, каково их мнение об избраннике. Или все же спросив, не получают согласия родителей на свадьбу, но все равно женятся. Сам Бог дал родителям власть над своими детьми. Но надо понимать, что в церкви власть понимается не как власть произвола, а как власть любви. Родители любят своих детей. И если нужно, ограждают их от ошибок и не должны злоупотреблять своей властью. Родительское благословение оберегает детей от бед и искушений. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Филарета Московского. Родители, не забывайте благословлять детей своих любящим сердцем и старайтесь возвысить силу вашего естественного благословения, привлекая благочестием и верой силу благодатную.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника Веры Верховцевой, дочери начальника Екатерининской железной дороги Александра Верховцева. «Я утешаюсь не тем, что дети мои знатны или прославлены, или богаты, или красивы, или счастливы. Нет. Я утешаюсь тем, что все они знают и любят Бога, и чтут Его имя. Этим я утешаюсь, этим, быть может, оправдаюсь пред лицом Господа на Его суде».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В конце февраля 1903 года во дворе Набилковского коммерческого училища в Москве невозможно было протолкнуться. Такая там царила оживленная возня. На перемене учащиеся устроили настоящее сражение. Оружием служили не только снежки, но и портфели, учебники и тетради. Визг и веселый ребячий смех разносились в воздухе, а некоторые бойцы громко ревели, получив ледышкой в лоб. Но прозвучал мелодичный звонок, зовущий на урок, и сразу, как по команде, стих весь шум гам. Мальчишки, только что участвовавшие в побоище, степенно расходились по классам, оправляя помятую форму и незаметно потирая ушибы. Набилковцы ни за что не позволили бы себе опоздать на урок. Слишком уважали они свое учебное заведение. Создатели Набилковского училища, братья Федор и Василий Набилковы, родились в небогатой семье крепостного крестьянина. Только неустанным трудом удалось им выбиться в люди, выкупиться из крепостного состояния. Как только их положение упрочилось, а капитал увеличился, Федор и Василий Набилковы начали выделять часть своих доходов на различные благотворительные нужды. В 1828 году в Москве была основана обширная Набилковская богадельня с храмом во имя Святой Живоначальной Троицы. Через 3 года в приют приняли 131 женщину и 14 мужчин. Впоследствии богадельню расширили, пристроили к ней больничные корпуса, также открыли вторую церковь во имя всех святых. Федор Федорович Набилков, не имея собственных детей, особенно сочувствовал сиротам и ребятишкам из бедных и неблагополучных семей. В 1832 году в его доме и на его средства открылся Набилковский дом презрения сирот мужского пола. Приют обеспечивал сиротам не только проживание и питание, но и обучение и религиозно-нравственное воспитание. Кроме общеобразовательных предметов, дети обучались живописи, типографскому делу, церковному пению, ваянию, токарному, чеканному и столярному ремеслу. Приютское учебное заведение развивалось и со временем превратилось в одно из лучших в Москве – Набилковское коммерческое училище. По распоряжению Набилковых при училище всегда сохранялся приют для бесплатного содержания и обучения сирот и детей беднейших родителей всех сословий. В Набилковском коммерческом училище преподавали высококвалифицированные учителя математики, химии, физики, также качественно обучали специальным предметам – коммерческому делу и бухгалтерскому учету. Пристальное внимание – уделялось изучению литературы, истории, немецкого, английского и французского языков. Училище обладало современной химической и физической лабораториями, обширной библиотекой. Успешно окончивший Набилковское училище выпускник получал звание кандидата коммерции и мог поступить в любое высшее техническое учебное заведение. Глубоко религиозные братья Набилковы почитали за счастье участвовать в возведении и украшении храмов и монастырей. В 1844 году Набилковы пожертвовали большую сумму на строительство храма во имя всех святых в Николаевской Берлюковской пустыне в 40 километрах от Москвы. Набилковы помогали многим обителям. Их трудами создавался скит во имя всех святых Валаамского монастыря. Много жертвовали они на обители святого Афона. Также Набилковы оказали немалую финансовую поддержку киновии Александра Невской лавры, небольшому загородному монастырю, в котором размещались престарелые и больные монахи. С помощью Набилковых здесь построили каменные кельи для иноков, шатровую колокольню, завершили большой пятиглавый Свято-Троицкий храм. в 2001 году этот храм вернули Русской Православной Церкви. Здесь возобновились регулярные богослужения.
0: Имена милосердия.

Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь — веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Русская церковь живет по старому стилю, то есть по юлианскому летоисчислению. Между ним и привычным нам календарем существует разница в 13 дней. Поэтому, например, праздник Крещения Господня отмечается по новому стилю 19 января, а по старому – 6, что более соответствует изначальному замыслу церкви. В числе 6 заложено глубокое символическое значение. Оно отсылает нас к первым мгновениям бытия нашего мира, а именно к событию творения человека. Первый человек, Адам, был создан Богом в 6-й день творения. Православная церковь празднует крещение Христова 6 января по старому стилю, тем самым показывает, что Спаситель – это новый Адам, исправивший тяжелейшую ошибку Адама старого. Последний разрушил связь человека с Богом. Христос же эту связь восстановил. Благодаря Спасителю люди не только вновь получили возможность войти в Царство Небесное, но и получили истинное знание о Боге. Обо всем этом нам сообщает Кандак, одно из главных песнопений праздника Крещения. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак праздника Крещения Господня написан святым Романом Сладкопевцем в начале VII века. Перед святым Романом стояла непростая задача создать богослужебные песнопения и для праздника Крещения, и для праздника Рождества Христова. Интересно, что два этих церковных торжества возникли не сразу, а существовали вместе в составе единого праздника Богоявления. Разделение их на два отдельных торжества произошло примерно за век до рождения святого Романа в VI столетии. Кандак, который составил для прославления крещения святой, представляет собой целую поэму, но на богослужении мы слышим только первую ее часть. В церковнославянском варианте она звучит так: «Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих Тя пришел еси, явился еси, свет неприступный». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом: «Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, запечатлелся на нас, в полноте знания воспевающих Тебя пришел, явился Ты, свет неприступный». В тексте Кандака святой Роман именует Христа светом, и это, конечно, не случайно. Дело в том, что еще в V-VI веках в Римской империи существовало довольно большое количество язычников, поклонявшихся солнцу как Богу. Святой Роман указывает, что истинного Бога знают только христиане, а учение о нем принес людям Сын Божий Иисус Христос.
1: Кандак Крещения Христова поется в разные моменты праздничного богослужения. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху, когда Спаситель принял крещение от рук пророка Иоанна в реке Иордан. Исполняется кандак и при освящении воды, которое традиционно совершается в день праздника Крещения. Так Церковь указывает, что через Христа в наш мир пришла благодать Божия, просвещающая каждого человека в отдельности и мир в целом. Давайте послушаем кандак Крещения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В прошлом году Ольга увидела фотографию годовалой девочки на сайте детского дома. Женщина подумала, что такой красивый и жизнерадостный ребенок не будет долго оставаться один. Но время шло, а семья для Миланы, так звали девочку, так и не находилась. Ольга позвонила в детский дом, чтобы больше узнать о ребенке. В ответ она услышала, что у Миланы спинальная мышечная атрофия. После таких слов предыдущие претенденты на родительство пропадали. Но Ольга стала изучать диагноз, консультироваться со специалистами и обсуждать историю Миланы с мужем. В семье Ольги и Александра 11 детей. Вместе они любят собираться за общим столом, обсуждать житейские дела, отмечать праздники. Дети Ольги и Александра поддержали решение родителей взять Милану в семью. Несмотря на предупреждение врачей о том, что Милана не сидит и не стоит, и вряд ли сможет ходить, а еще ест только жидкую пищу, Ольга с мужем решили бороться с диагнозом. Спустя год жизни в приемной семье Милана изменилась. Она научилась сидеть и переворачиваться, передвигаться на инвалидной коляске. Девочка знает по именам родителей, братьев и сестер и учится говорить первые слова. Милана очень хочет начать ходить, но болезнь ослабляет мышцы ребенка. Девочке нужна полноценная реабилитация. Она укрепит ее тело и приблизит к самостоятельным шагам. Поддерживает Милану фонд «Люди-маяки». Он помогает детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, организует лечение, реабилитацию, закупает необходимые препараты. Чтобы поддержать Милану, переходите на сайт фонда «Люди-маяки» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.